Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: 95 Москва
1: 94.8 FM.
2: Ты никогда не бывал.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я теперь солдат.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

оставят наши младшие сестренки. Незнакомые ребята ходят к ним и стоит.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

0: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва 94.8 FM.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Пусть опять по

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

сердцу, как напев соловья, грусть и радость моя. Свет первых встреч не погас, ярче

0: Москва. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. «Говорит Москва». Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель, а тот, который

0: Радиостанции «Говорит Москва».
1: Сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. По трое ждут ответа, что хочешь, что и делай. И сердце без обиды попробуй раздели. Один, конечно, добрый, другой, конечно, смелый, а третий, между прочим, покупает «Жигули». Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят, а просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: а может быть и 300.
1: А может, полкило.
0: На ель она взлетела,
2: а может, не взлетела,
0: а может быть, на пол.

0: Но тут лиса бежала, а может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по сельской местности.

0: А может быть, собака.
1: А может быть, корова.
0: Но тоже хороша.
2: У вас такие перья.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: У вас рога такие.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
1: А если вы споете?
2: Да-да-да-да-да-да.
1: А может быть, залаете?
2: Да-да.
1: А может, замычите?
2: Да-да.

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал.
0: И прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки

0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Говорит Москва, поющее сердце.

0: мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам синьорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

0: десантный батальон.
1: Говорит Москва. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
2: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Поющее сердце столицы.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна пришла!
0: Весна! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Весна!
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: Закаляйся, если хочешь.

ночи больно коротки. А еще в груди тревога, а еще душа болит.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет,

Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб

Губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: сила губит людей вода. Да.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ой, как хорошо хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно твердит жена, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему весел? Мне весь день мешает

Не труби, что ты, что ты, позабудь про заботы, спой, все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся все соседи, разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревен трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность. Это тоже кокетливый фиговый лист.

0: банкротства приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучил все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся, а десу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ничто.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи.

0: что я, увы, больна не вами.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: У солдата выходной, пуговицы в ряд.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Для тех,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Поющее сердце столицы.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

хочу. Я так давно...

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: На фронте в холод.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

я, что песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры, спускаясь в забой, все брали тебя, моя песня, на труд и на подвиг с собой. Я хочу, чтобы песня плыла

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
5: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
6: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: В конце выпуска мы снова разыграем книгу. Приз получает у нас тот, кто правильно отвечает первым на вопрос, который в конце передачи задаст Сергей. Исторический вопрос, естественно, будет задан, скорее всего, по теме программы. А тема у нас сегодня такая – Древний Рим и один день из жизни древнего римлянина.
6: Да, день простого человека в Древнем Риме, я так решил назвать. Ну, Саш, про Древний Рим мы с вами еще ничего не говорили.
5: Абсолютно.
6: Определенно. Ну вот и давайте подумаем, что мы древние римляне. Ну да. Единственное, дорогие друзья, тут надо понимать. Был этот в городе Витебске и в Краеведческом музее экзальтирована такая девушка. Вот, начала с того, что нам посчастливилось родиться в Речи Посполитой. Говорила она, да, мы с вами продолжатели этого великого государства. Мне пришлось спросить, девушка, а кем вы себя в Речи Посполитой, как бы, да, ассоциируете? С полячкой-шляхеткой – это одно, шляхетской дочкой, да, это счастье. А, извините, еврейкой – это другое. Горожанкой, да, схизматкой, быдло, как называли их польские хозяева, это другое там, да. Про право первой ночи я уже не говорю там, да. А кто такие комиссары, не говорю и так далее. То есть, ну, видимо, и сегодня мы тоже поговорим с вами не так, как вы раб в Древнем Риме, да, потому что у него взгляд был немножко другой на все эти вещи, да. А мы поговорим как человек, который имеет право на гражданство.
5: Свободный человек.
6: Ну да, да, да, гражданин Рима.
5: Сергей, ну тогда вопрос такой. Когда появился Древний Рим, в какие годы он существовал, и как он возник вообще?
6: Ну, давайте так. Традиционной общепринятой датой основания Рима считается 21 апреля 753 года до нашей эры.
5: То есть есть четкая дата.
6: Ну да, это у них праздник был определенный. Вот, да, основателем является Ромул и Рем. Согласно древнеримской легенде, город основал Ромул, ставший его первым царем. Перед этим он убил своего брата-близнеца Рема во время спора о границах города. Впервые, кто сказал эту точную дату вычислил древнеримский ученый-энциклопедист Марк Теренций Варон в первом веке до нашей эры. То есть, да, и летоисчисление у римлян было от основания города. Поэтому римские историки используют систему «ab urbe condita», «aug», что означало «от основания города». Ну, у нас до нашей эры, наша эра, а у них была «aug», да, определенная. Вот, что касается, какое время, ну, давайте, когда Рим уже был столицей, да, мы не будем говорить, как там, когда там пасли свиней, там, да, или сами римляне, или после этого варвары какие-то, да. То есть, ну, давайте возьмем первый век до нашей эры, ну, где-то так примерно, да, и первый век нашей эры, что было и то, и другое, и республика, и империя. Задаю следующий вопрос. Были ли Ромул и Рем реальными людьми?
5: Сергей, а Ромул и Рем – это вообще реальные люди или это легендарные какие-то сказочные персонажи?
6: Ну, конечно, легендарные близнецы-основатели. Легендарные были. И это как бы нормально. Они были изгнаны с родины злым правителем. Они должны были утонуть в реке Тибр. Но, как гласит легенда, появилась волчица, которая их выходила и выкормила. Став взрослыми, они сумели свергнуть злого правителя и основать собственную цивилизацию. К этой истории скептически относились даже сами римляне. Многие историки сомневаются, что реально была речь о волчице, а не о метафоре на секс-работницу, ну, кормилицу. Саш.
5: Сергей, а древние римляне, они вообще имеют что-то похожее на современных жителей Италии и настоящего Рима, современного итальянца? Какого они были роста, как выглядели?
6: Ну, давайте так, акселерация все-таки существует, да. И теперь жители Рима, они все-таки повыше, чем те, кто жили в Древнем Риме. Ну, Саша, вообще, несмотря на мифы о гигантах, археологические находки подтверждают, что римляне были ниже большинства окружающих варварских племен даже. А сила их армии заключалась не в силе физической, да, а именно в дисциплине, да, и в интеллекте. Мужчины средний рост 1,65 м. Например, гладиаторы, по данным исследователей, были намного выше, в среднем по 160-168 сантиметров. Солдаты, если почитать Юлия Цезаря, солдаты римских легионов были ниже галлов и германцев, которые насмехались над их ростом. Ну и императоры, они все тоже говорят, что они были высокие, если верить статуям, которые были там, да? Это тоже явное преувеличение. Вот поэтому где-то 165 сантиметров, женщины 155. Если мы поговорим о самом Риме, все-таки начнем, да? Вот человек попал, там, не знаю, там в 6 часов утра открылись ворота. Вот ты подходишь к Риму, Саша, о Саппиевой дороге. Вот там как раз крепостная стена, и двери открываются, ночью никого не выпускали, не впускали, что понятно. И вот ты входишь в Древний Рим. Толпа людей, невыносимый шум, вечные пробки. Все говорили, ужасный город. Спать в Риме никто не мог, как писал Ювенал. Да и жить, по сути, тоже было тяжело. «Всякий, кто поселился в Риме, Саша, непременно заболеет», писал сатирик в конце первого века до нашей эры. И если только у него нет денег на дом в хорошем месте, на одном из семи холмов садом подальше от суеты. А, ну, рано или поздно каждому приходится ехать в центр. А в это время, Саша, в античном Риме, это сначала одно – нырнуть в давку, из которой потом едва выберешься. А Гораций также, знаменитый поэт, говорит уже 100 лет спустя, пройтись от форума до Эквалинского холма – кошмар. С одной стороны, по улице несется какой-то рабочий, начальник, типа бригадир, подгоняя рабочих повозки с мулами. С другой, через толпу пробирается похоронная процессия. Им же тоже надо добраться. Да, между ними швыряют собаки и свиньи. Ты зажат между прохожими, жалуется Ювенал. Не в силах двинуться вперед. Раз, и тебя двинули локтем в ребра. Два, шест от носилок уперся в руки или гвозди золотого сапога впились в ногу. Как видите, кто живет в большом городе, я думаю, для них это не новость.
5: Да.
6: Определенно. Кстати, я еще сказал про Аппиевую дорогу. А если это место, которое было землей Сципиона Африканского? Ну, это вот герой, который Карфаген разрушил и разбил Ганнибала. Ну вот. И он жил как раз около стены, и там действительно было тихо, эвкалиптовые деревья. Там еще какая-то тишина существует. Но с других мест нет. Рим задыхался от собственных жителей. Скажем это так. Сегодня это звучит как преувеличение, но так все и было. Рим, дорогие друзья, был крупнейшим городом античного мира с огромным населением и даже по нынешним меркам был настоящим мегаполисом. Считается, что в первом веке нашей эры в столице жило около 1 000 000 человек. На площади... Считается, что в первом веке нашей эры в столице жило около 1 000 000 человек. На площади 15 квадратных километров. Вот. На 1 квадратный километр приходилось, Саша, более 60 тысяч жителей. Даже в человейниках типа Кудрова, Мурина людей меньше. Хотя там на 1 квадратный метр 22 этажа, как минимум.
5: И, а здесь какая-то этажность была? Где они там размещались?
6: В Риме была этажность, Саша. Лифтов не было, да? А дома... А если, дорогие друзья, вы пойдете с форума, то вы рядом увидите колонну Трояна. Кстати, Троян, он, когда хотел поставить себе какой-то памятник, что-то сделать для Древнего Рима, а места не было. А вот, то есть все было забито. Поэтому он купил холм, и этот холм рабы его спилили. Убрали. И вот высота колонны Трояна, это настолько был на этом месте холм. Вот, да. И он поставил себе холм, а рядом поставил для граждан Рима бедных трехэтажные, четырехэтажные здания. Вот где они жили. Ну, скажем так, 60 тысяч жителей на квадратный километр – это Манила. Она никого не манит, дорогие друзья. И вряд ли является центром туризма. Найти жилье в Риме, Саша, было непросто. С большим трудом, как герой Ювенала, опять-таки, да, ему удалось сорвать квартиру, крошечную, темную, дорогую. И вдобавок, никогда не знаешь, крепок ли потолок, сколько еще простоят стены. Чтобы обеспечить город хоть какой-то жилой фонд,

0: И когда Древней империи не было, это проблема с пропиской или прочее. Ты приезжаешь и живешь. А какой-то национальности, ну, никого не волнует. Город был многонациональный. И можно было там жить, не зная латинского языка, в принципе. Коренных римлян, ну, таких, которые там родились, и считаются мы патриции там древнего рода и так далее, тому подобное, их было где-то 35-40% всего населения. Вот. А притом в эти 40% населения включали вольноотпущенников, получивших гражданство после освобождения от рабства. Такие тоже были. А почти столько же были сотворили рабы, привезенные из разных мест. И понятно, что они тоже изначально латинский язык не знали в принципе. А вот, ну, из Галлии, Греции, Ближнего Востока, Северной Африки, куда достигала рука древних римлян. Около 20% составляли свободные иммигранты из провинций. Но это отражалось на языке. А по крайней мере, с конца первого века до нашей эры, когда весь Средиземноморский регион оказался под властью Рима, Саша, главным языком империи стал греческий. Ну, потому что греков было много разных. А на Западе, конечно, доминировала латынь, как язык управления, повседневного общения. Но на Востоке империи говорили по-гречески. Это, Саша, еще одна причина, почему раскололся Рим на две части. На латинскую и греческую, на католическую и православную, да, империи. Юридическая практика была, конечно, на латинском языке, да. И еще все, кто служил в армии, знали латинский язык. Ну, потому что это армия, там по-другому нельзя. В армии безобразно, зато однообразно. Поэтому все, конечно же, говорили там на латыни. А греческий язык был повсеместно распространенный в Риме. Даже в поздний период республики считалось само собой разумеющееся, что представители высшего общества могут говорить по-гречески. То есть это являлось выражением такого интеллигентного космополитизма, образованности, изысканности образа жизни. Начиная с первого века до нашей эры, греческие писатели, историки, философы долго и помного жили в Риме и формировали там интеллектуальную атмосферу города.
1: Сергей, а как можно было отличить римлянина от грека?
0: Ну, если ты грек, то с бородой. Да, а римляне, они брелись. Вот как бы, да? Ну, еще раз. Какому-то императору, скажем так, нравилась борода. Как только он начал носить бороду, все остальные тоже вокруг него носили бороду. Ну, там шрам был на лице, надо было его скрыть. Скрывали бородой, да? Один император обожал греков, другой обожал испанцев, третий обожал я не знаю кого. Вот, поэтому и, скажем так, и элита перестраивалась. Они перестраивались под своего начальника. В эпоху империи греческий язык только усилил свои позиции. Во всяком случае, если верить Ювенала, он сетовал, что Рим превратился в греческий город. Ужасный, как он считал, почти невыносимый. Особенно потому, что греки в Риме были не настоящими греками. Скорее, это были люди с Востока. Они говорили по-гречески, но были из Македонии, Малой Азии, Ливана и так далее и тому подобное.
1: Сергей, а кто мог быть гражданином Рима?
0: Ну, давайте так, кроме римлян, Саша, наверное, так. Начну издалека. Скажи, пожалуйста, как закончил свою жизнь апостол Петр?
1: Он был распят.
0: Распят. А где ты не помнишь, Саш? На горе Ватикан, на холме. Римский Ватикан. Поэтому там Ватикан находится, да? Притом его распяли ногами кверху.
1: Да.
0: Ну, потому что он сказал, я не буду как учитель. Да. А святой Павел как закончил? Ему отрубили голову.
1: Да.
0: Вот как раз Павел был гражданином Рима, поэтому ему отрубили голову, а Петр не был,
1: да.
0: Поэтому его распяли.
1: Ага.
0: Ну вот как бы разница, да? Но и тот, и другой еврей. Ну, примерно исторически, понимаете, да? Так почему? Ну, потому что надо было работать, надо было быть каким-то меценатом. Ну, как всегда, можно было купить. Понимаете, да? И вот Павел, он из Малой Азии, занимался продажей тентами для армии, а армейские заказы самые дорогие, самые почитаемые. В общем, палатки изготавливал. Вот, и на этом стал, папа его стал гражданином Рима. Да, служишь в армии, обязательно гражданин Рима. Что-то сделал для Рима, тоже какие-то вещи были. То есть это почетно и так далее. Поэтому кто хотел, тот мог это получить. Кто не хотел, тот не хотел. Еще раз, гражданин Рима – это человек, который имеет все права в Риме. и также в империи тоже.
1: Сергей, давай поговорим о

0: такой обычной жизни римлянина, например, что они ели?
1: Ну, главное отличие варварства цивилизации, дорогие друзья, заключается в том, что древние греки и римляне стремились к разнообразному и вкусному питанию. То есть у них была возможность не умереть с голода, а при помощи еды получить какие-то еще удовольствия. Они превращали еду в искусство, разрабатывали сложные рецепты, использовали редкие специи и сочетали неожиданные вкусы. Варварские племена довольствовались простой однообразной пищей. Ну, мясо, молоко, лепешки, грубые лепешки. А вот греки и римляне ценили не только сытость, но и удовольствие от трапезы. Знаешь, Саша, как называется человек, который лежит около стола и ест? Симпозиум. То есть они и ели, и общались. Да. Кого там, кроме Лукула, можно еще вспомнить сколько угодно про то, как древние римляне устраивали пиры с изобилием блюд и напитков. Но цивилизация, дорогие друзья, не просто сделала еду неотъемлемой частью культуры человека, она превратила ее в искусство, причем в самых разных проявлениях – приготовлении, потреблении, подаче и застольном общении. Ну, это же не просто еда, не просто жрачка, да? Да, кстати, понятие гастрономия или гастрономия, как хотите, вот это греческое слово, а кулинария – это римское слово. Поэтому, когда мы говорим, кто же придумал гастрономию и кулинарию, мы говорим и те, и другие. Да, есть определенно. Ну, а теперь попытаюсь ответить на тот вопрос, который ты мне задала, Саш. Рацион питания древних греков и римлян был в первую очередь основан на продуктах земледелия и простых доступных ингредиентах с акцентом на зерно, бобовые, овощи, фрукты, оливковое масло и вино. Мясо и рыба занимали в рационе более скромное место и потреблялось реже, особенно в бедных слоях общества. Основу питания составляли каши, хлеб, похлебки, часто с добавлением сыра, лука, чеснока, разнообразных трав. Главным продуктом у греков был ячмень, из которого делали лепешку, варили кашу и пиво. Хлеб из пшеницы считался более престижным, но он был дороже и менее распространен, особенно до эллинистического периода, но это 4 век до нашей эры. Злаки перемалывали вручную в муку, смешивали с водой, иногда с вином или медом, запекали на камне или в глиняной печи. Блюдо под названием маза, густая масса из ячменной муки, воды и оливкового масла, была повседневной пищей большинства греков. В Риме же преобладал пшеничный белый хлеб, особенно в поздний период, и существовало его множество разновидностей, от дешевых черствых буханок до изысканных белых сортов для знати. Оливковое масло играло ключевую роль как жир для готовки, заправка для блюд и даже как заменитель сливочного масла, масло, которое практически не использовалось. Вообще, если мы говорим про культуру, цивилизацию Древнего Рима, то, конечно, цивилизация заканчивалась там, где можно было посадить оливки и виноград. Ну вот, да, поэтому дальше уже все, это уже другая цивилизация. Масло не только придавало вкус, но и сохраняло пищу. А вместе с ним на столе всегда присутствовали овощи. Капуста, репа, лук, чеснок, огурцы, салат, артишоки. Да, бобовые были неотъемлемой частью рациона. Там чечевица, нут различный, а вот бобы. Ну, их варили, запекали, делали пюре. Ну и, конечно, добавляли в похлебку. Эти блюда приправлялись солью, уксусом, пряными травами. Но а в Риме самый популярный был соус, назывался гарум. Это ферментированная жидкость из рыбьих внутренностей, которая добавлялась практически в любое блюдо. Ну, это, дорогие друзья, Саш, может, вы знаете, очень похоже на это вустерский соус, так называемый. Ну, в общем, увидите вустерский соус, попробуйте. Ну, вот такая вот любимая заправка была у древних римлян. Фрукты ели как в свежем виде, так и сушеные. Самый распространенный из фруктов был инжир, виноград, яблоки, гранаты, груши, айва. Ну, из винограда делали не только вино, но и густой сироп де фрутум, которым подслащивали блюда. Сахара не существовало. Сладость получали только из меда, который был основным подсластителем и использовался как в десертах, так и в соусах. популярными сладостями были орехи, запеченные в меде, лепешки с фруктами и пшеничная каша с добавлением фиников. Ну, как видите, все это мы с вами где-то пересекались с этим, да, так или иначе. Ну, мяса, Саша, ели мало. У греков мясо было связано с жертвоприношениями. Только после ритуала можно было разделить мясо и приготовить его. Но это в основном были ягнята, агнец божий, если вы помните, козы, свиньи, реже коровы. У римлян мясо было доступно чаще, особенно в состоятельных домах, где могли готовить жаркое, мясную рагу и даже изысканные блюда из языков, печенок, мозгов. А бедняки ели вяленое мясо или требуху, чаще всего в виде дешевых колбас. Курятина, гуси, утки также употреблялись, но птицы ценились больше, Саша, за яйца, которых добавляли в тесто, варили, жарили или использовали в соусах. Ну, наверное, 80% населения нашей страны утро начинается с яичницы, так или иначе. Ну, вот в Древнем Риме, в принципе, так же. Это естественно. А рыба и морепродукты особенно ценились у римлян. Свежую рыбу ели в прибрежных регионах, а вглубь материка доставляли снова вяленую или соленую. Ну, конечно, устриц ели, мидии, морских ежей, моллюсков. Ну, да, если мы говорим про какие-то экзотики, да, то они употребляли в пищу фламинго, дитя заката. Павлинов ели, морских угрей, ну и жареных гусениц. Ну, да.
0: Сергей, а вот образ римлянина ассоциируется с тогой, в которой он был одет. Они действительно в этих тогах ходили?
1: Ну, давайте так. Нормальный римлянин, Саша, среднестатистический такой, да, никогда не выходил из дома в тоге. Потому что для прогулок эта одежда слишком длинная и неудобная. А даже элита признавала тогу исключительно церемониальным одеянием. Там в сенат прийти, на триумф прийти там или еще куда-то. Римляне носили все без исключения статусов, будь то мужчины и женщины, туники. Ну, Саш, ну, это как такая ночнушка до колен или длинная футболка, вот.
0: Ты мне рассказываешь, что такое туника, я прекрасно это знаю.
1: Хорошо, Саша.
0: Зима у них была вообще, что они одели, как они утеплялись?
1: Ну, да, это хороший вопрос, Саша. Конечно, зима у них была. На всех изображениях мы видим их в легких льняных рубашках и сандалях. Но снег там тоже шел. В холода люди того времени, как и мы, спасались благодаря многослойности одежды. И у них был неограниченный доступ к материалу, который, как известно, согревает лучше других. Шерсть, Саш.
0: Сергей, предлагаю вернуться из Древнего Рима в современную жизнь.
1: Отличное предложение, Саша.
2: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
0: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Мы сегодня говорим о Древнем Риме. Как там люди жили, чем занимались?
1: Вернемся опять на берега Тибра. Среднестатистический римлян носил носки, причем толстые. Да, они первые их придумали, как сандали, наверное. Кстати, помимо сандалий, у них была и другая обувь. Туфли из толстой кожи. Чем слоев больше, тем зимой теплее. В качестве верхней одежды выступали плащи, но тонны красивых шерстяных плащей.
0: А какого они были цвета? Их как-то красили?
1: Ну да, конечно, красили. В наши дни бытует мнение, что римляне, как и многие общества, Саша, придавали большое значение разделению людей по социальному статусу. Однако не все осознают, насколько глубоко эта идея проникла в римское общество. К примеру, свободным гражданам Рима не разрешалось надевать пурпурные одежды. Ну, это как в императорском Китае желтый цвет мог носить только император. В римском обществе этот цвет был символом величия, власти и императорского достоинства. Поэтому пурпурные тоги могли носить только император и римляне с самым высоким статусом. Как там в фильме «Кин-дза-дза»? Если в обществе нет дифференциации по цвету штанов, да, это общество, да, нехорошее, скажем так.
0: А почему пурпурный цвет имел такой высокий статус? Из-за дороговизны красителя?
1: Да, пурпурные красители были очень дорогие. Все пурпурные красители производились в Финикии, то есть в нынешнем Ливане. Чтобы получить достаточное количество краски, для одной тоги нужно было измельчать 10 тысяч моллюсков. Это делало стоимость пурпурного красителя равной стоимости золота. Римляне любили определять социальный статус по одежде. Императоры разрешали сенаторам и самым богатым жителям Рима носить тоги с пурпурной полоской, но не более того. Вот одна полосочка достаточно, да? В римской системе социального разделения каждый должен был оставаться на своем месте. И только представители высших классов могли публично демонстрировать свое богатство. В Древнем Риме, Саша, кандидат на государственные должности одевались в верхнюю одежду белого цвета. Поэтому слово «кандидат» переводится как «белая одежда».
0: Сергей, а как они общались друг с другом? Где-то время проводили, отдыхали?
1: Ну, термы, дорогие друзья. Будете в Древнем Риме, зайдите в баню. Да, термо значит тепло. Ну, фермопилы, да? А вот, римские бали были, Саша, клубами для бесед и спорта. Ну, горячие полы. Вот это, наверное, самое главное. Что такое баня в то время? Под комнатами горели печи, которые нагревали воздух и воду, да. А смена комнат. Люди сначала шли в теплую комнату, потом в жаркую, а в конце холодный бассейн. А вместо мыла римляне мазались маслом, а потом соскальбили его грязь специальной палочкой. Да, ну, весь день. В банях можно было почитать в библиотеке, поесть и заняться спортом. Театры, Саш, если мы говорим, кроме бань. Люди смотрели комедии, трагедии и представители мимов. Богачи устраивали долгие застолья с музыками. Самый известный театр был цирк Колизей. Я думаю, что мы это знаем. А древние римляне обожали настольные игры, среди которых были популярны такие, как латрункули, дуодеци скрипта и Терни лопили. Они играли везде – в тавернах, на ступенях театров и даже во дворце императоров. Главная настольная игра Рима – «Латрункули», как сказал. Название игры переводится как «маленькие наемники» или «солдатики». Она была похожа на шашки или шахматы. Два игрока двигали черные и белые фишки по клеткам. А цель игры состояла в том, чтобы окружить и заберить фишку противника, типа «го». Дуодецим скрипта – это название 12 линий. Игра была прямым предком современных нарт. Игроки бросали кубики и двигали свои фишки по трем рядам меток. Что там еще? Терни лопили, да? Ну, это, Саша, простая любимая всеми игра, которая полностью повторяет наши крестики-нолики. Римляне часто выцарапывали поле для нее прямо на каменных плитах улиц. Но если мы там найдем древнее здание, там эти граффити сколько угодно, и в туалетах тоже. Император Клавдий так сильно любил эту игру, что даже приказал закрепить доску в своей карете, чтобы играть прямо в пути. А еще там кубики бросали не просто руками, чтобы не было жульничей. Были специальные такие специальные башенки. Игрок кидал кубик сверху, он катился по ступени внутри башенки и попадал снизу с честным результатом. Да. Ну, главным страстью в играх на деньги были, конечно, игральные кости. И ставки, Саша, на спорт. Да. Тотализатор так называемый. Азартные игры, римляне называли их словом «алея», были официально запрещены в большей части года. Но этот запрет нарушали всегда и все. От бедняков в тавернях до самих императоров. Во что играли обычные, обычно на деньги, да, кости? Они назывались «тессеры и тали». Это было популярное развлечение. Обычные кубики называли «тессеры», а сделанные костяшки овец – «тали». Самый крупный выигрыш назывался «Венера». А самый плохой бросок – собака, орлянка. На монетах Древнего Рима была голова императора и корабль. Играли император и корабль. Игроки подбрасывали монету и угадывали, что выпадет, чет или нечет. Да. Один человек сжимал в кулаке камушки или орехи, а второй угадывал их количество. Это называлась игра пар-импар. Да. На деньги в ней играли взрослые, а дети просто на щелбаны. А, микацио. Быстрая игра, похожая на камень-ножницы-бумага. А два игрока резко выбрасывали пальцы рук, одновременно выкрикивали число, пытаясь угадать общую сумму.
0: А на что делали ставки?
1: Ну, на гладиаторские бои, конечно. Гонки колесниц. Там, да, в большом цирке. Азартные были очень императоры. Император Август мог проиграть за один вечер целое состояние до 50 тысяч динариев. Император Клавдий так сильно любил кости, что написал об этом книгу.
0: Угу. Сергей, ну вот ты так рассказываешь, что они вот целыми днями только толкались по улице, ели, парились в бане и играли в игры настольные. Они вообще работали?
1: Рабы работали. Они граждане. Они просто получали удовольствие, что они в Древнем Риме. Нет, когда будет война, мы пойдем. Да. Действительно, армия составляла в основном из настоящих римлян. Но с годами, как только появились наемники и прочее, это все деградировало. Ну да. А вот поэтому ничего они не делали. Только поддерживали власть. Угу. Да, к сожалению. Нет. Говорила, что свобода и демократия Древнего Рима создала для простого гражданина, открыла пути получения любого образования, любой это может быть и тем, и третьим, и четвертым, и так далее, и тому подобное. Ну, ничем они не хотели, да? Ну, в основном компьютерные игры, как сейчас. Угу. Утнутся и играют. И больше ничего не надо. Вот. Поэтому, да, вот так вот. Угу.
0: Хорошо, тогда давай поговорим про образование.
1: В Древней Риме существовало высшее учебное заведение. Но они, дорогие друзья, сильно отличались от современных университетов. А в те времена не было привычных нам дипломов, оценок, единых программ. Вместо этого работали государственные частные школы для взрослых, где учили самым важным для римлян наукам – красноречию, законам и философию. Высших школ в Древнем Риме, там самое известное – это Атенеи. Это были крупные государственные высшие школы. А самый известный Атенеи открыл император Адриан. Там известные профессора читали лекции по праву, философии, риторике и грамматике. Риторические школы среди молодых людей после обычной средней школы. Главный предмет – риторика, то есть искусство красиво, убедительно говорит. Это было нужно для карьеры политика или юриста. правовые школы. Две были крупнейшие на империю. Первая была в Риме, что понятно, а вторая, Саша, была в Бейруте. Да, в ней готовили судей, адвокатов и чиновников для управления огромной империей. Как было устроено обучение? Только для богатых. Учиться дальше в средней школе могли только юноши из знатных и обеспеченных семей. Обучение у мастеров. Часто высшее образование состояло в том, что студент просто ходил за известным философом и юристом и слушал, как они спорят друг с другом. Ну, можно было поехать за границу. Считалось очень престижным ехать доучиться куда-нибудь в Афины или в Александрию. Каждый год у студента было свое веселое прозвище. Первый год обучения – дипондии. Ну, копеечка по-русски. Первокурсники были зелеными новичками. Они учили основы римского права. Главным учебником был «Институции» – книга о правах людей. Второй год – «Этикуции». Студенты изучают эдикты, поэтому такая кличка. Да, работы древних судей и там какое-то президентное право приторов. Они разбирали законы об имуществе браков и разводов. А третий год – «Папинисты». Это был самый важный год. Студенты детально изучали труды великого юриста – Папиниана. Его тексты считались вершиной юридической мысли. В честь этого на третьем курсе устраивались пышные праздники. Четвертый год – летиции. Это свободные от лекций. Студенты никогда на четвертом курсе не слушали лекции. Они самостоятельно читали сложные юридические документы и судебные решения прошлых лет. В третьем веке, после того, как Римская империя достигла своего максимума в географическом отношении – уровень грамотности в римском обществе начал снижаться. Уровень образования снизился не только среди солдат, но и среди офицеров, аристократов и даже императоров. Римская армия уже много лет не выглядела грозным. Хотя она была хорошо оснащена и могла легко передвигаться. Однако по сравнению с врагами Рима, она уже была не такой передовой, как раньше. Они сражались так же упорно, как и раньше, но менее эффективно. Ну, потому что не за родину, а за деньги. Вот. Такая вот ситуация.
0: Угу. Сергей, каким богам поклонялись древние римляне?
1: Ну, Саша, давай немножко переначим. Каким богам они не поклонялись? А римляне видели божественного во многом. Божественную сущность имели родники, пещеры и даже плесень. А в апреле проходил фестиваль Рубигалии, посвященный божеству плесени и ржавчины. Их надо задобрить, плесень и ржавчину, чтобы они не мешали будущему урожаю. Ну, примерно так. Ну, апостол Павел, когда поехал в Рим, оставил после этого туристические воспоминания. И вот он попал в Афины. Его привезли на Акрополь, Саша, и показали, вот боги, которым мы преклоняемся. И там каждому богу был алтарь. Какому богу вы преклоняетесь? А вот Павел понимает, что сейчас его убьют. Ну, или очень сильно побьют, когда скажут, что никого нет. И вот он идет, смотрит и видит алтарь, и написано «Бога, которого мы не знаем». «Вот», – закричал Павел, – «это мой Бог, это точно мой Бог», да? Ну и так далее. Да, поэтому у них были много разных богов. Если, Саша, вы будете когда-нибудь поедете из Ниццы в Монако, в Монте-Карло, то там между Монте-Карло и Ниццей будет такой поселок, называется Из. Там жил, например, Ницше. Там даже в свое время был спуск к пляжу, по которому Ницше ходил. Сейчас он рухнул, но когда-то был. Так вот, а что такое название Из? Из – это египетская богиня Изида. Ну, что он там, было много египтян? Нет, просто римляне говорили, если такой народ, который построил такие громадные пирамиды, этой женщине поклоняется, так почему нам не поклоняться? Ничего плохого не будет. Поэтому все новые и новые божества, ну, император был как бог, это тоже понятно. Поэтому там было много всего и разного.
0: Сергей, а что такое весталки?
1: Ну, если говорить одним предложением, весталки – это жрицы храма Весты. Их служение длилось 30 лет. Первые 10 лет они были очень, ну, самыми известными такими представителями религии. 10 лет весталка обучалась всем, что должна быть жрица. Вторую 10 лет она выполняла свои обязанности, и последние занималась обучением молодых весталок. Во главе весталок находилась самая старшая из них, называлась она Великой Весталкой. После 30 лет весталка могла покинуть храм и даже вступить в брак. Они должны быть, ну, скажем так, непорочные. Но многие оставались и дальше при храме, хотя и считались больше весталками. Но все равно их уважали. Так как многие весталки оставались одинокими до конца жизни, так как выйти замуж они потеряли бы свой особый статус, а вот к которому 30 лет уже привыкли. Ну и в Риме считалось, что весталки плохие женщины. Вот, они не приносят счастья. Особенно неудивительно, как эта женщина потратила 30 лучших своих дней жизни, 30 лет своей жизни, да, а, скажем так, так как другие, да, в Риме все-таки мораль была немножко другой.
0: Сергей, а какая-то была борьба за мораль в Древнем Риме?
1: Ну, оригинальная, простите, дорогие друзья. А чтобы избежать путаницы, кто передовой, порядочная римлянка или проститутка? Ну, иногда порядочные люди одеваются так, скажем так, странно, да, что их иногда могут принять. А вот, да, так как среди проституток было очень много рабынь, поэтому им приказали красить волосы светлый цвет. А считалось, что так они будут больше походить на женщин из варварских племен. Ну, потому что это задавало вопрос, как выявил древний римлян, да, они были все-таки черноволосые. А рабыни могли быть немками, скандинавками, а у них белый цвет волос. Что тогда считалось это, ну, скажем так, варварством, да. Поэтому заставляли всех быть белыми. После этого приказа простые женщины, ну, римские женщины стали завидовать проституткам. Почему они имеют право на светлые волосы, а мы нет? И там были взрывы, и там недовольство, женщины роптали, гражданки. В общем, им разрешили носить светлые парики. Но, Саша, на самом деле наше представление о развратном Риме – это, в общем-то, искусно сконструированный миф. Его собрали по кусочкам из политических доносов, древних анекдотов, фейковых новостей и буйной фантазии художников XIX века. Но самое главное, что даже если отбросить все преувеличения, то эта скандальная хроника касалась только городской аристократии. Это ничтожная малая часть населения. Подавляющее большинство граждан жило по совершенно другим законам. Самое интересное, что даже среди высшего света развратное поведение воспринималось далеко не однозначно. С одной стороны, в Риме существовал жесткий моральный кодекс – «морос майорум». Это были нравы предков, среди которых такие были понятия, как верность долгу – «фидес», благочестие – «пиетас» – «пиетет», да? А достоинство – «дегнитас». И доблюсть виртус, да. Для римлянина было важно не то, как он отдыхает в узком кругу, а то, как он выглядит на публике и исполняет гражданские обязанности. Например, если Саша, сенатор, вечером участвовал в оргии, но утром не облажался на форуме и не опозорил имя предков, общество смотрело на это сквозь пальцы. С другой стороны, многие аристократы сознательно вели себя скромно. Тот образ Рима, который мы знаем по фильмам «Калигула» или «Бен-Гур», был сформирован не в античности, а в викторианскую эпоху. Европейские художники XIX века были одержимы темой падения империи. Им нужно было показать, почему великая цивилизация пала под натиском германских варваров. Вот они и придумали, что Рим был Содом и Гоморра. Но не совсем так. Ну и скажем, империя же не только Рим, но огромные территории от Британии до Сирии. 80% населения Древнего Рима жило в сельской местности. Это были крестьяне, землевладельцы, пастухи. Поэтому слово «оргии» не думаю, что у них были какие-то в их понимании, как надо жить. Да. Не до этого было, да?
0: Может быть, есть что-то такое из быта древних римлян, что у нас сейчас бы шокировало?
1: Ну, хороший вопрос. При нынешнем интернете шокировать не может, в принципе, ничего, только удивлять. Но, в принципе, дорогие друзья, конечно, общественные туалеты, вот которые там придумали, деньги не пахнут и так далее, и тому подобное. В общем, это был, конечно, социальный центр. Однако большое скопление людей создавало проблемы с отходами, которые римляне успешно решали, применяя свою инженерную мысль. Вот, то есть в Риме было создано первая в мире система канализации – большая клоака. В ней собирали мочу, потому что моча – это была дорогая такая вещь. А был бизнес, потому что считалось, что чистить одежду можно при добавлении мочи в воду. То есть она как бы разъедает грязь. Бизнес по сбору и продаже мочи достиг таких масштабов, что император Воспасиан, 69-80 год нашей эры, решил обложить его налогом. Да. Ну, знаете, деньги не пахнут. но он все-таки сказал: «Сынок, Титушка, все, что ты эти деньги видишь, они появились благодаря моче». Конец цитаты. Ну, римляне с презрением относились ко многим вещам, но только не к телам гладиаторам. Римские врачи верили, что употребление в пищу органов гладиаторов, там кровь или печень, может помочь в лечении различных заболеваний. Особенно эффективно они считались при лечении эпилепсии. А вот. Также женщина считала, римлянка считала, что главный афродизиак – это пот гладиатора. Поэтому с них собирался пот, а потом они мазались. Считалось, что этот запах мужчины просто, да, не могут пропустить. Да, он очень возбуждал, да. А вот что еще? Ну, отец мог продать или дать в аренду своего сына в рабство. То есть это было по закону. Он и покупатель договаривались о цене и сроке рабства. По истечении этого срока покупатель должен был вернуть сына в том же состоянии, что и получил. Наверное, подросшего только немножко. А вот. Отец мог продать сына только ограниченное количество раз. Три раза продать – это нормально, это по-римски, это по-граждански, а четыре раза – нет уже. Забываешься. А вот. У капуста. Капуста считалась это главной едой такой великой. Катон старший, суровый блеститель старых нравов, был одержим капустой. В своем трактате о земледелии он посвятил ей целую главу, где с непоколебимой уверенностью заявлял, что капуста лечит все на свете, от язв и глухоты до вывихов и похмелья. Он утверждал, что если перед пирушкой съесть побольше сырой капусты с уксусом, то можно пить сколько угодно, не опасаясь последствиями. Да, здесь бежит у нас такая фраза, как на телевидении, сделана профессионалами, просьба не повторять, дорогие друзья. Вот, да, что римлян нормально, то нормальному человеку смерть, как говорится. Он также верил, что некоторые телесные жидкости человека, появившиеся в капусте, обладают целебными свойствами, и советовал использовать именно жидкость из капусты для омывания младенцев. Да. Ну и, конечно, если капустный лист приложить к груди, грудь начинает расти у женщины. Вот, поэтому капуста – это главное. Кстати, слово «капуста», как и слово «компот», это однокоренные слова из Древнего Рима, к нам пришли.
0: Сергей, а бытовала ли смертная казнь в Риме?
1: Ну, конечно, они были очень затейными, изощренные методы разные придумывали. Могли лишить головы, столкнуть с обрыва, заставить сражаться на арене в качестве гладиаторов, да, распятие. Но самый страшный вид смертной казни отводился за совершение самого страшного преступления – отцеубийства. Тем, кто был обвинен в убийстве собственного отца, вначале лишали возможности видеть свет. Ему завязывали глаза, ибо считал, что он утратил право на свет. После этого их выводили за пределы города к ближайшему водоему. Прибыв на место, их жестоко избивали, после чего связывали преступника, запихивали его в просторный, но не слишком мешок из кожи, в который бросали змею, собаку, обезьяну и петуха. Дальше этот груз сбрасывали в воду, где обреченный либо тонул, либо становился жертвой бьющейся в истерике зверей. Ну, вот такие вот, да, товарищи. Ну и последнее, Саша, если мы говорим, что эпиляцию в Древнем Риме делали не женщины, а мужчины.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о массированном ударе по Украине. Целями стали предприятия ВПК и логистические центры ВСУ в Киеве и Киевской области. Как уточнили в ведомстве, применялось высокоточное оружие наземного морского базирования, а также беспилотники большой дальности. Известно, что уничтоженные предприятия ВПК и логистические центры были задействованы в производстве, хранении и доставке ракет, БПЛА, радиолокационных станций и средств РЭБ. Средства ПВО за ночь сбили 274 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, во всех случаях поражены аппараты самолетного типа. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского края и над Азовским и Черным морями. Михаил Мишустин анонсировал визит в Россию премьера Госсовета КНР Ли Цян. Посетит нашу страну осенью, заявил глава правительства в Кызыле. В рамках рабочей поездки в Тыву премьера, в частности, презентовали проект китайской компании Лунсин по разработке Кызыл-Таштыкского полиметаллического месторождения. Совокупные инвестиции в проект 38,6 миллиарда рублей. Запасы цинка оцениваются более чем в 400 тысяч тонн. США могут нанести удары по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Речь идет о сооружении близ Натанза, которое скрыто под горой Каланг-Газла. По данным телеканала CNN, масштаб планируемой в эти выходные атаки и список целей пока не вполне ясны, но армия США готова к нанесению ударов как по энергетическим, так и по ядерным объектам Ирана. В материале говорится, что американская администрация опасается, что в случае бомбардировки энергоинфраструктуры Исламской Республики Тегеран может нанести ответные удары по странам Персидского залива и вызвать еще большее потрясение на мировом энергетическом рынке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Этика работы с искусственным интеллектом». В эфире научный сотрудник лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, кандидат технических наук Валентин Малых и кандидат философских наук Александра Московская. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Забытый корпус. Русские во Франции и на Балканах в 1916-1918 годах». В эфире кандидат исторических наук, доцент МПГУ Максим Чиняков. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Тревоги родителей девятиклассников». В эфире клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Всемирная неделя грудного вскармливания». В эфире врач-неонатолог, кандидат медицинских наук Елена Чурсина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Степ-аэробика и другие кардиотренировки». В эфире фитнес-менеджер групповых программ Ольга Черевык. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Контакт с телом» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
15: Дамы и господа, заводите свои моторы!
9: Об автомобилях, о жизни, о Вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
15: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва, 94,8.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9.11 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, так-то на секундочку, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373948, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, кнопки с ракеты нажимайте. Евгений Воркунов сегодня за пультом.

0: Эдвард пишет, может, кринжанем, может, пробудьте нас к NHR.
1: Доброе утро, они все пишут.
0: Да, нет, вот наверное, я не буду настолько кринжевать. Неужели лето, пишет Денис Девятиэтажник. Ну да, как-то 1 августа. Вообще 1 да. августа, что-то, ну, у меня грустный день. Вот он
1: почему?
0: Все время... Ну, это все, все, лето закончилось. То есть я уже начинаю подбирать теплые ботинки, там, пуховик, вот это вот у меня такое настроение.
1: То есть ты завтра в пуховике
0: да,
1: придешь?
0: Да, да, да, все, по ощущениям это завтра. Вот у меня сразу такие ощущения.
1: Да,
0: но...
1: не, на улице-то сейчас отлично.
0: На улице просто потрясающе, офигенно. На улице сегодня идеально.
1: Да.
0: Но такое ощущение, что вот прямо это скоро у тебя заберут. Все,
1: завтра.
0: Отчет, пошел обратный отчет, конкретно.
1: Подожди, давай проверим. Просто.
0: Вот как в кино, знаешь, вот когда бомбу там надо разминировать.
1: Подожди, там
0: вот
1: есть,
0: ровно
1: там есть выход,
0: отчет.
1: Там есть синий и красный провод.
0: Да, здесь нету.
1: Да.
0: Нет,
1: а
0: здесь есть
1: надо
0: Вьетнам,
1: синий
0: Таиланд, что-то такое, эти провода.
1: В Турции, может быть.
0: В Турции нет, в Турции этой зимой там нечего делать. Ну, этот, Дубай, но сейчас тоже как-то в Дубай не очень.
1: Дубай не очень?
0: Нет, сейчас что-то не хочется.
1: Не хочется?
0: Вообще нет, ехать не очень. Лет пролетело что-то в этом году, да его просто не было, в этом проблема.
1: Да его каждый год нет.
0: Мне кажется, сейчас последние два года...
1: Когда ты все лето сидишь на работе, его нет.
0: Я всю жизнь агитирую, ну как всю жизнь, там последние несколько лет агитирую как раз за то, что летом из Москвы уезжать странно,
1: нет,
0: потому что это лучше,
1: красиво, да.
0: Лучшее время здесь... в городе, здесь потрясающе, здесь куча чего есть можно поделать, и именно вот эти драгоценные теплые денечки в Москве
1: здесь
0: терять,
1: есть хороший.
0: Да тут все есть, кроме моря.
1: Ну, почему? Есть канал имени Москвы.
0: Не надо, не слушайте его. Море нету, все остальное есть.
1: Это почти что море.
0: Бассейны надо, пожалуйста, аквапарки надо, да
1: сколько
0: хочешь.
1: Бассейны, вот по утрам нам один рассказывал, что ходит в бассейн.
0: Да-да-да.
1: Под открытым небом.
0: Да, и было такое, действительно. Вот таких вот бассейнов очень много. Поэтому зимой, ой, зимой, летом из Москвы уезжать странно, потому что как будто лучшее время.
1: А вот... зимой, ну, представляешь, ты живешь в России и уезжаешь от снега.
0: Один раз я в жизни такое делал. Ну вот, в прошлом году.
1: Это же
0: неправильно. Но не от снега, правда. Я уезжал просто от достаточно прохладной погоды. Как будто неправильно, но в этом что-то есть.
1: В Москве?
0: Это странно.
1: Прохладная погода?
0: Да.
1: Серьезно?
0: Ну, для Москвы.
1: Нет.
0: Для Москвы.
1: Нет, это не так.
0: В
1: Норильске прохладная погода. В Якутии прохладная.
0: Там не прохладно.
1: В Мурманске.
0: Там нечеловеческий
1: холод. В Москве
0: холод.
1: Нет прохладной погоды.
0: Причем я когда уезжал, достаточно, не, ну, типа, не сказать, что здесь было прям по-ноябрьски. Здесь был, типа, плюс какой-то
1: так,
0: нормальный.
1: Ну, да,
0: ощутимый.
1: Ноябрь в прошлом году был очень теплый.
0: Да-да-да, то есть я даже и не трушно уехал. Я в итоге вернулся в первый день, когда пошел снег, холод и так далее. У меня не очень получилось. Но... В остальном я первый раз так делал. В принципе, в этом что-то есть. Ну, странно,
1: я знаю
0: странно,
1: людей,
0: мозги ломаются.
1: На всю зиму уезжают куда-нибудь.
0: Да, но это уже...
1: В Шри-Ланку.
0: Я таких... Я не могу себе такое позволить, поэтому я не понимаю существования таких людей. Это очень странно.
1: Это пока у тебя еще дети в школу не ходят. А потом совсем не сможешь.
0: Ну да.
1: Потом как ты оставишь вот детей, которые ходят в школу?
0: С кайфом. Дмитрий Катков пишет,
1: а потом, папа, это ты?
0: Может быть.
1: Это точно ты? Или нет?
0: Узнают, я буду по видео звонить. Макс же существует. Все, будут. Чтобы не забывали. Никто из регионов не рвется в отпуск в Москву. Мне кажется, это неправда.
1: Ну...
0: Я не владею цифрами, но по ощущениям это неправда. Что никто из регионов не рвется в отпуск в Москву.
1: Ты знаешь, я вот был в Красноярске, а потом читаю новости и такой думаю, а что-то как-то это...
0: А, так это ощущается из Красноярска, да?
1: Ощущается, да.
0: Это вот интересно, но... кстати.
1: Может быть и это...
0: А когда вы в отпуск, спрашивает Елена, или не успеваете уже? А лето отлично, есть чем дышать. Пусть лучше сентябрь будет жаркий, а лето прохладное. Я в отпуск не знаю когда. Ну,
1: нет,
0: тоже осенью, наверное. Я
1: слушайте, 25 лет... градусов, это жарко? Или прохладно?
0: 25
1: лето.
0: Плюс, да, вы имеете в виду? Судя по твоим заходам предыдущим. 25 это отлично, это, в моем понимании, идеально.
1: Да, нормально. Но вот сейчас сколько? 21 градус.
0: Да. И оно прогреется.
1: Ну, до 25 прогреется.
0: Примерно так,
1: да. Отличная погода.
0: Идеальная. Так, вчера мы выяснили, что Георгию 31. Представляете, я думал, что ему 38. И Шредер, да, вот
1: я
0: так
1: думал,
0: вот.
1: Ему 45.
0: Вот так вот. Душой мне 57 уже давно. Зачем нам сильная жара?
1: Ты душой уже пенсию получаешь.
0: Будут ползать, да, будут ползать кобры. Эф и Гюрза уже спрогнозировали, что приживет каракут. Черная вдова, пишет Игорь Маслов. Не, вот это не надо, конечно. Вот это все мерзость не надо. Это, кстати, плюс нашего климата. Здесь да. Нету ничего такого. Как в большом количестве, как в какой-нибудь...
1: У меня что, товарищ вот недавно...
0: Калифорнии, ездил, например, или
1: подожди,
0: Техасе.
1: Подожди, Калифорния. У меня товарищ вот недавно в Астрахань ездил там отдыхать на базу, uh-huh. на рыбалку. И там, ну, там змеи, черепахи, чайки.
0: Ну, чайки ладно.
1: Ну, чайки ладно, но змеи и черепахи там постоянно.
0: Змеи, видишь,
1: да, ну,
0: типа, в Москве тоже есть змеи, но не в Москве, ну, не такие, в Подмосковье. Да,
1: ну...
0: Ну, в Москве есть технокобры, но это другие, значит, змеи, да. Но такое количество, как вот в каком-нибудь...
1: Подожди, в Москве есть это красивая, а внутри кобра добрая.
0: Вот да, вот этих тут очень много.
1: Или а ты змея пустила, я а я так рад.
0: Они в Лужниках сейчас все эти, да. А ты змея пустила, яд. Да, этих змей много, конечно, в Москве, даже с перебором, наверное. Я куплю себе змею или черепаху.
1: Да-да-да.
0: Зачем нам... Так, это я уже читал. 25 — это супер, при такой температуре ничего не звенит и не потеет, пишет His Shadow. Георгий, как прогноз погоды, 31 ощущается как 38. Смешно. Георгий всего 31, а уже есть люди, которые выросли на его передачах. Ачивка, однако. Да, звонил на неделе парень, ему 25 лет. Он говорит, я вот вырос на ваших передачах. Ну, он имел в виду не моих, он имел в виду всего радио. Да, но я думаю, ничего себе. Как подкралась старость.
1: Он 3 года просто начал слушать.
0: Очень быстро все это произошло, я не ожидал. За границей на отдыхе есть очень большой риск пропасть без вести, пишет Эдвард. Вот жуткая была история в Таиланде.
1: Да, но я не думаю, что это, ну, повсеместная история.
0: Да нет, это вообще не повсеместная история, но история действительно страшная была в Тае. Дай бог, чтобы наступило глобальное похолодание, и везде было минус 30 круглогодично. Скоро, подождите, Игнат, скоро будет. Ядерная зима называется. Скоро напроситесь. В Нижнем Новгороде богомол на воле уже...
1: Это сначала потепление будет.
0: Богомол, они вот прям экзотика. А богомолы разве были экзотикой когда-то?
1: Ну, они у нас в наших широтах, я так понимаю, не водятся.
0: Богомолы? Да нет, я видел богомолов там на... Как раз в этих регионах, типа, туда, к Нижнему,
1: женщина,
0: богомолы.
1: Женщина, которая откусила мужчине голову, это не богомол.
0: А, тогда не видел ни одного. Не, правда видел богомолов?
1: Где?
0: Ну, там вот как раз в тех краях. В районе реки Оки, там вот где-то...
1: Богомолов?
0: Богомолов, да.
1: Ни разу не видел.
0: Ну, в детстве. Ну, у меня почему-то... Может быть, это какое-то, знаешь, ошибочное воспоминание.
1: Может быть, да.
0: Да, ну, по-моему, я видел.
1: Да не может такого быть.
0: Да, подожди, мы об одном и том же говорим. Богомол, я просто...
1: Да. Это те же... насекомые, которые Богу молятся.
0: Да, ну да, богомол. По-моему, всегда они там были. Богомолы уже в Подмосковье встречаются, пишет Миша Николаев.
1: Да, в России есть богомолы.
0: Ну?
1: Да.
0: Мне не казалось, что это как экзотика.
1: Раньше они жили только в южных регионах, на Кавказе, в Крыму и Нижнем Поволжье.
0: Угу.
1: Но из-за потепления климата эти хищные насекомые стали активно продвигаться на север.
0: Во как. Богомолы.
1: Богомолы захватили север.
0: Я видел богомола, он на Собчак женился, пишет Игнат. Да, я тоже видел. Саранча была. Нет, не саранча. Саранчу тоже видел, но я говорю,
1: кстати, в южных регионах тоже
0: видел. Может, я и на юге видел

0: То есть вот у них...
1: свадьба потом через год.
0: Ну, иногда бывает и так, но зачастую, типа, за... они свадьбу выбирают дату под себя.
1: Ну, понятно.
0: А роспись выбирают какую дали.
1: Угу.
0: И вот бывает, типа, недели две разница. И вот в моем понимании, это не настоящая свадьба уже.
1: Почему?
0: Через две недели.
1: Да нет,
0: ну, потому что вы уже муж и жена.
1: Ну и что?
0: Ну, это уже вот, знаешь, там всегда еще есть вот церемония.
1: Да-да-да. Вот
0: где ведущий начинает там, а не вот теперь свадьбы, как в американских фильмах, типа, а теперь давайте клятвы ваши дубоните, еще что-то, да. И это все, ну, это фейк, это не настоящее.
1: Я понял, ты топишь за то, чтобы они по-настоящему вот клялись в присутствии всех.
0: Не, вот в ЗАГСе это по-настоящему.
1: Почему? Ну, они же потом развестись все равно могут.
0: Нет, это понятно. Они разводиться тоже по-настоящему будут. Со всеми подачами и так далее. Это по-настоящему. Там действительно все. Вот вы ставите росписи, обмениваетесь там кольцами. Это тот самый момент, когда вы законные муж и жена.
1: Цветы и кольца.
0: Тот, который на вашей свадьбе, это все не по-настоящему. Там уже вы можете сколько угодно клясться, не клясться, от этого ничего не зависит.
1: Ну, фоточки-то надо, чтобы
0: можете остались. Хоть морду друг другу набить, понимаешь? Это все равно будет не настоящим.
1: Можно строить. Может.
0: Так я поэтому за то, чтобы в один день было. Если это хотя бы в один день, я понимаю, ладно, окей, в один день нормально. Ну,
1: типа с утра
0: роспись
1: вечером.
0: И с росписи едете на большое мероприятие, и там уже сколько угодно фейковые вот эти истории устраиваете. В один день, если вы уместили, нормально. Но когда у вас две недели прошло, ну кого вы пытаетесь
1: обмануть? А если наоборот, если ты сначала свадьбу сыграл, а потом роспись через две недели?
0: Вообще чушь какая-то.
1: Почему? Ну ты же поклялся, все, ну вот, а дальше просто роспись и все.
0: Ну, наверное, с какой-то степени.
1: Может быть,
0: степени
1: это лучше, честнее, да.
0: В какой-то степени честнее, да. Потому что тогда хотя бы эта клятва,
1: да,
0: какая-то,
1: да.
0: Можно восприниматься за клятву.
1: Да. А так ты, получается, если у тебя роспись раньше. Ты просто делаешь картинку,
0: да.
1: А если у тебя роспись позже, то...
0: Это уже роспись уже у тебя роспись, как бы, да. Теперь давай узаконим.
1: Да, ладно, давай теперь, то есть мы уже все
0: так честнее.
1: Согласовали, да.
0: Так честнее, но есть шанс, что до росписи не дойдете, тогда вообще тупо, понимаешь, вот тут после свадьбы...
1: А наоборот, это проверка, это демо-версия.
0: Как? Нам не нужны такие лишние раз проверки.
1: Ну, почему?
0: Нам нужны свадьбы. Нам нужны...
1: Нам нужны не свадьбы, нам нужны дети.
0: Дети нам нужны, да. Хотя согласен, да. Причем здесь согласен. Все, согласен. Ты меня победил здесь. С супругой было две свадьбы. Первая официальная церемония на Цейлоне. Вторая на родине со всеми пирогами, бабушками, дядями и вот этим всем. Как может быть официальная на Цейлоне? Кто вас там расписал? Или вы там по местным законам?
1: Они там чай пили.
0: Грузинский чай. Цейлонский чай.
1: Да.
0: Без цыгани и медведя свадьба не считается, пишет Миша Николаев. Расписывается в ЗАГСе, потому что свадьбу рисуют в нейросетях. Почему-то, не знаю. А если роспись, допустим, в среду, а в субботу венчание... Венчание я не брал. Венчание
1: почему?
0: Не брал. Ну, потому что венчание, оно всегда настоящее. Нету венчания фейкового. И венчание государственного, так не бывает.
1: Почему?
0: Венчание — это всегда венчание.
1: В Лас-Вегасе.
0: А это не, ну, это не венчание.
1: Почему? Ну, в церкви в Лас-Вегасе.
0: Это считается? Хотя, ну, в Лас-Вегасе, может быть, и да. А я не знаю, могут ли граждане Российской Федерации делать это в Лас-Вегасе?
1: Не знаю.
0: Я думаю, нет.
1: Я думаю, что могут, наверное.
0: Будет ли этот брак считаться
1: в России?
0: В России, да.
1: Я думаю, что будет. Ну, а так получается, если не будет, то ты поехал по всем странам, себе там жен набрал.
0: Так много, так часто
1: и
0: бывает.
1: И гражданство у тебя всего мира получается.
0: Ты не знаешь эту историю? Громкая была история сейчас с тренером сборной России по футболу.
1: Нет.
0: Одним из тренеров, не главным тренером, а одним из его ассистентов, у которого оказалось параллельно было три жены.
1: Если бы я был султан.
0: Да, и они главные друг о друге не знали никто.
1: Отлично, молодец.
0: Он жил с одной 50 лет, по-моему, прожил.
1: 50 лет?
0: Да, они все, одна у него прям вот всю жизнь.
1: Ага.
0: Он типа гражданин Туркмении, после развала Союза у него два паспорта.
1: Угу.
0: Он гражданин, ну, русский,
1: угу.
0: Он гражданин Российской Федерации стал, и у него есть еще паспорт Туркмении. Он по разным паспортам с разными женщинами, и он с ними со всеми жил, что вот самое интересное.
1: Как?
0: Жил жизнь, полноценную жизнь с ними со всеми жил. Ездил в отпуск,
1: Понятно, тут он в отпуск едет.
0: Там гениальная абсолютно история, можете погуглить, это с одной стороны страшно.

0: страшно, а с другой стороны, удивляешься, как люди умудряются вот так изворотливо жить. Ну, там на разные города, в разных городах они у него
1: ну,
0: были.
1: Ну, понятно, конечно. Ну, в общем, они же не могут быть в одном.
0: Они и в одном его... часто находились, и он все равно умудрялся как-то балансировать. И нифига. Это у него тоже. Да.
1: Он, если бы он работал на самом деле где-нибудь в МИДе или в спецслужбах, был бы отличный специалист.
0: Но это без шуток талант пропадает.
1: Так я тебе об этом и говорю, да. А так осуждаем.
0: Он, по-моему, сейчас в сборной России не работает, он, по-моему, сейчас в ЦСКА пошел работать. Сколько у человека паспортов, столько и может быть жен, пишет В. Ну да.
1: А загранпаспорт считается?
0: Нет. Свадьбу и бракосочетание нужно устраивать на круизном лайнере, не будет сбежавшей невесты, пишет Дмитрий Катков. Если только она не какая-нибудь там ныряльщица, плавчиха. Да, тогда не надо. Тогда наоборот, как будто вы ее только подстегиваете, знаете, типа, проверь свои навыки. Зачем вам это нужно? А по поводу роспись в среду, в субботу праздник нет. Венчание, еще раз, за скобки, но в моем понимании все равно фейк. Я не могу избавиться, я не был на нескольких своих жизни свадьбах, и каждый раз, когда устраивают вот эти вот, теперь я объявляю вас мужем, женой, и там, клятву произнесите, ну, от этого прям воняет ненастоящестью. Ну, это... Зачем эта показуха нужна? Все то же самое, даже если бы вы сделали. Просто отмечая свадьбу без вот этой постановочной церемонии, ну, таких же свадьб не бывает, если бы без нее было, нормально, но я не видел. Ну вот чтобы прям мероприятие, не вы позвали друзей в ресторан, у вас достаточно узкий круг, там, в пределах, я не знаю.
1: Не, ну вот достаточно узкий круг, это же нормальная свадьба.
0: Да, абсолютно. Да. Там в пределах, я не знаю, 30 человек.
1: Ну да.
0: Да, это нормально. Но если вот у вас мероприятие, зал снимаете там какой-то, нанимаете ведущего, у вас есть какая-то музыка, ну это большая свадьба, ах, это свадьба.
1: Зал совета.
0: Да, вот... Все это про одно и то же. А его все туда несет. А, вот там никогда не бывает без фейковой церемонии. Там она всегда есть. Обязательно какой-нибудь круг.
1: Круг.
0: Да, теперь под музыку выходит невеста, под музыку выходит жених. Хотя они уже 2 недели как муж и жена. Уже там перестирано, переругано.
1: Так они, может быть, не ипотечно. Жили в одной квартире.
0: Да, скорее всего, они уже давным-давно живут в одной квартире. В общем, все какое-то ненастоящее. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30, в студии Филипп Клейменов. Здравствуйте. В Запорожской области ВСУ ударили по автобусу с работниками комбината. 1 человек погиб, 12 пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, на дороге Веселое — Днепрорудное противник атаковал дроном автобус, который вез работников Днепрорудненского железнодородного комбината со смены домой в город. Известно, что 2 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. На подлете к Москве ночью сбили 4 беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр города Сергей Собянин. Ночью в 2 московских аэропортах вводили ограничительные меры. Жуковский закрывали для полетов. Домодедово переводили на режим приема самолетов по согласованию. Адвокат фигуранта дела Долиной заявил о планах клиента выйти по УДО. Андрей Основа не стал подавать кассационную жалобу и в ближайшее время собирается покинуть колонию условно-досрочно. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Асим Алыев. По информации источника агентства, Основа в последнее время находился в колонии Ногинска, где отбывал наказание, но его оттуда этапировали в другое учреждение. Ранее сообщалось, что другой осужденный по этому делу, Дмитрий Леонтьев, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Пентагон запросил 18 миллиардов 200 миллионов долларов на пополнение запасов ракет-перехватчиков. Министерство войны США направило документы в Конгресс. По информации агентства Bloomberg, эта сумма входит в общий запрос на выделение дополнительно 67 миллиардов долларов, направленный ранее на Капитолийский холм. Отмечается, что из 18 миллиардов около 5,75 миллиарда планируется направить на перехватчики для комплексов противоракетной обороны, 5,5 миллиарда на ракеты для комплексов «Патриот», почти 2 миллиарда на ракеты «СМ-6». Кроме того, Пентагон намерен закупить крылатые ракеты «Томагавк» и баллистические малой дальности «Precision Strike», которые были впервые применены США в ходе военной операции против Ирана. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Рок-радар».
7: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, жмите на кнопку с ракетой. За пультом видео звукорежиссера сегодня Евгений Варкунов.

0: Так, Елена спрашивает, а теперь Щукин будет с 7 до 9, наверное. Я думал, что-то с 7 до 9. Нет, с 7 до 9, наверное, имеется в виду. Нет, Щукин будет с 7 до 10. Но это, как бы, пока, насколько я понимаю, просто временная история. Пока разбираемся с тем, как это будет выглядеть все дальше, да, но на следующей неделе действительно будет с 7 утра до 10 утра программа «Моторы» с Романом Щукиным. Поздравьте меня, я купил черепаху и назвал ее Хлов.
1: Я не выкупаю.
0: Я тоже не выкупаю.
1: Я либо пытаюсь, старый, либо
0: я пытаюсь понять.
1: Что такое черепаха Хлов, черепаха...
0: А, я да, понял. Вот оно. Да. Вот я поэтому и не произнес это вслух.
1: Да,
0: потому что я пытался понять, как это вместе. Да. А так, ну, бывают такие, знаешь, это есть несколько таких слов интересных. Я поэтому это не прочитал.
1: Но написал это шоколадный.
0: Написал шоколадный, да.
1: Нику.
0: Ну, Хлов, хорошая черепаха, хорошее имя для черепахи. Где Осипов спрашивает...
1: А он как раз человек. На свадьбе.
0: Да, он как раз на свадьбе.
1: Мы только не знаем,
0: как
1: женится или разводится.
0: Как оказалось. Я думаю, что, к сожалению, не разводится. Пропустила, куда Гудошникова дели, пишет. Ну, вот опять мы... Ну, ладно, это, наверное, будет сейчас какое-то количество времени. Алексей Гудошников ушел с радиостанции, говорит, Москва. Вчера у него... Вчера был последний эфир. Для тех, кто, видимо, не слушал вчера Лёшу, вот. История такая. Поэтому в ближайшее время по будням будет Роман Щукин с утра, в ближайшую неделю точно. А дальше, ну, о всех дальнейших изменениях, как бы, мы объявим, не переживайте.
1: Крипует там, хана свадьбе.
0: Да, а вот кто-то написал, что он хотел бы его как-то маду. Не знаю. Просто заруинить все мероприятие себе.
1: Да, ну, откуда? А ты видел, когда он свадьбу ведет хоть один раз что-то?
0: Я видел, как он что-то ведет, давай так.
1: А свадьбу нет?
0: Свадьбу нет.
1: Ну, почему? Многие, свадьбах, может быть, которых... хотят свадьбу в стиле Горько.
0: Но... Вот да, это примерно оно получится.
1: Ну, да. Многие же любят этот фильм.
0: Хотят вот это. Да, если... Но если дадите задание такое... то провалена будет операция.
1: А, то есть это свадьба надо... будет другая?
0: Да, если...
1: То есть нормально все пройдет?
0: Если, как в фильме «Горько», ничего не выйдет вообще. Надо не давать задания. И просто дать всему идти, как оно идет. И вот тогда, может быть... Не, свадьбу я не видел. Потому что на всех свадьбах, на которых я был, где он был, мы там как бы... Ну, как гости были просто. Обнимаемся, прижимаемся, пишет Миша Николаев. Смешно.
1: Это хорошо.
0: Так. По поводу... Давайте, все, давайте мы закончимся, закроем эту тему. Кто там что будет вести с утра, где за кого проголосовать. Нигде никаких голосований не будет, если что.
1: Почему проголосовать можно на выборах?
0: Это вот.
1: С 18 по 20.
0: Пожалуйста, вот 3 дня будет голосование. Вот там вот можно голосовать. Здесь диктатура самая настоящая. Нет, здесь никаких голосований не будет. Разберемся. Начальство разберется, кто, как, где, что будет потом вести, и обязательно вам скажет, и вы будете знать, кто какие эфиры ведет. Не переживайте за это. А сейчас у нас вот все программа, которая не поменялась. Кстати, ну, видишь, на тебя уже туда тоже сватают, пожалуйста, да. Пропаганда только КПСС.
1: КПСС-то уже нет, будет КПРФ, наверное, я не знаю.
0: Если не секрет, ты за КПРФ голосуешь
1: а
0: на выборах? Если не секрет.
1: А есть альтернатива?
0: Я понял. Я понял. Слушай, есть тема у нас. Альтернативная тема тому, что вот красная свадьба. Смешно. Ты смотрел «Игру престолов»? Нет?
1: Смотрел. Я посмотрел мемы про «Игру престолов», когда там вот последние сезоны, знаешь, где рисуют коня, там такой шедевр, а потом...
0: Да, потом очертание коня.
1: Да-да-да.
0: Да-да. Это в точку. Это буквально про «Игру престолов». Но красная свадьба к этому не относится.
1: А еще я видел упоротых людей на ВДНХ, которые стояли в очередь, наверное, длиной в километр, чтобы сфотографироваться на троне.
0: На троне?
1: Престолов. И после этого я подумал, я не хочу быть таким.
0: А я где-то видел этот трон. А, я помню, я видел этот трон. Я просто шел, это еще был как бы «Зенит славы» сериала, и я был на Патриарших прудах. Еще, по-моему, это вот были Патриаршие пруды, которые только перерастали в безумие. То есть там еще не было вот этого вот...
1: Вот этого кринжа.
0: Да. Вот так прям...
1: Они
0: прям...
1: же переехали сейчас даже.
0: Сейчас уже переехали, да. А это было еще до того, как это случилось на Патриарших. То есть это был прям порог прям. Я не знаю, год 16-й, наверное. 15-й, может быть. Где-то там. И там во дворе какого-то из этих домов старых...
1: Просто во дворе?
0: Да, стоит этот трон.
1: Так там и снимали.
0: Вот это... Не тот двор, который ты, может, себе представил. Не жилой двор, типа, не на детской площадке. Это маленький дворик дома,
1: я понимаю,
0: где
1: да.
0: как
1: типа
0: раз ресторан.
1: Скверик такой небольшой.
0: Да-да, типа он больше какой-то служебный даже уже
1: понимаю,
0: этот двор.
1: Да.
0: И там стоял трон.
1: Я же говорю, там и снимали.
0: И там не было ни одной очереди. Может быть, просто не... А может быть, это прям буквально тот же, и просто кто-то предприимчивый, туда, да, ответ с ВДНХ, вот и все.
1: Ну, вот на ВДНХ там мы пошли гулять, а там просто очередь, наверное, от входа на этот...
0: Но на ВДНХ странных выставок бывает очень много. И в том числе и на таком можно, наверное, денег заработать. Я поэтому даже не удивлен.
1: А ты уверен, что это было вообще не бесплатно?
0: На ВДНХ?
1: Да,
0: может быть, и бесплатно было, да. Но просто так стоял он там. Наверняка это все было, он если и бесплатно, то это было завлекалово на какую-нибудь выставку большую.
1: Может быть.
0: Так, значит, новость. Психолог, естественно.
1: Психолог?
0: Конечно же, психолог рекомендовала не сравнивать себя с другими людьми.
1: Да?
0: У каждого человека своя точка старта. И тут именно отталкиваются от точки старта, что интересно. Сопоставление с окружающими обусловлено эволюцией выживания. Да-да-да, я немножко подкидываю дровишки. Значит, обусловлено эволюцией выживания. Однако на практике это неэффективно. Это Екатерина Тетерникова в эфире нашей радиостанции. Скажу, почему это сравнение неэффективно. Когда я на человека смотрю, ну вот он, например, сделал карьеру, а я никакая, еще не заработала свой миллион долларов. Ну мы понимаем, что есть всегда разная точка старта. Это раз, один из одной семьи, а другой из другой. Мы никогда не знаем всей целостной картины, как воспитывали человека, чего вкладывали. Это эволюция выживания, наш мозг всегда будет сравнивать, но когда я начала осматриваться, то тогда возник вопрос, цель моего осматривания. Чтобы что? Чтобы почувствовать себя спокойней? Работает это? Чаще всего нет. То есть сравнивать себя с другими людьми абсолютно
1: бесполезно. Ты там уже много накидал. Мне нравится вот это. Один из одной семьи, другой из другой семьи. Вот человек из семьи олигархов, наверное, не станет токарем на заводе работать.
0: Как-то, наверное, нет.
1: Да вот.
0: Если только он, это не хобби его.
1: Нет, хобби это одно. Это не его профессиональная будет деятельность. Он, наверное, будет занимать какие-то руководящие должности... Может быть, и не самые высокие, там, в каких-то структурах
0: может этого
1: олигарха.
0: Может быть, и очень высокие.
1: А может, и очень высокие, да. Либо в государственных структурах может занимать такой человек высокие должности. Вот. А токарь при этом и сын токаря, наверное, не станет таким олигархом. Потому что у олигарха, как мы знаем, есть свои дети.
0: Uh-huh.
1: Вот. Помнишь этот анекдот про
0: минералы? Ну, странно было бы, если бы олигарх... Забирал бы сына токаря и делал бы его сыном олигарха, правильно? Это все-таки это странно.
1: Я к тому, что вообще не надо, чтобы были какие-то олигархи, а каждый должен жить только своим
0: токарь.
1: Трудом. Нет, своим трудом.
0: Ну, только токари.
1: Не только токари, ученые.
0: Токари убирают.
1: Учителей.
0: Подожди, нет, а сын ученого?
1: Сын
0: и
1: ученого.
0: Сын токаря, мы как это, пример будем рассматривать?
1: Да, конечно. Сын ученого может стать токарем без проблем. Как и сын токаря может стать ученым.
0: Где-то я недавно видел статистику, что если...
1: А в противном случае у нас формируется сословная система.
0: Вот смотри, где-то я видел статистику недавно. Я не помню, она была по России. По-моему, это была не по России статистика, она какая-то по... Наверное, по странам... Весь мир вряд ли, ну, я думаю, Россия туда включена была, плюс Европа, плюс, наверное, Штаты, вот такая. Значит, статистика говорит о том, что вероятность, что у человека с высшим образованием будет ребенок с высшим образованием, то есть он даст своему ребенку высшее образование, она выше, и в процентном соотношении таких случаев больше, нежели чем обратного. И такая же история с людьми без высшего образования. Это, может быть, это естественно?
1: Это неестественно. Смотри, во-первых, в большинстве стран...
0: Угу. Не менее странно, извини, если токарь заберется на олигарха. Да, согласен.
1: Похитит. Нет, да, ну тогда он может сразу либо это сильно шоу... подняться, либо сильно упасть.
0: Да, да, скорее всего упасть. Есть шоу такое, да, знаешь, это обмен, да, женами, еще же, вот тут обмен сыновьями.
1: Осуждаем.
0: Осуждаем, конечно. Это не надо. Конечно. Но это программа на телевидении, правда, но мы осуждаем. Мы осуждаем.
1: В любом случае, да, есть точка старта. И я считаю, что у всех эта точка старта должна быть одинаковая. Тогда
0: так не
1: будет
0: бывает.
1: Справедливость.
0: Ну, так не бывает.
1: Ну, бывает так, бывает.
0: Это биологический чушь.
1: Да нет, это биологически это не чушь.
0: Биологически, конечно.
1: Ну, нет, в любом случае все люди разные, безусловно. Mm-hmm. Биологически у кого-то есть предпосылки там, к одному виду деятельности, у кого-то к другому. Но это не означает, что... Человек, я не знаю, там, например, черный человек. Вот помнишь, есть, как была сегрегация в Штатах, когда говорили, что вот черные, они, ну, они просто тупые, они генетические рабы, они никогда не смогут нормально развиваться. Но потом,
0: до
1: когда...
0: 70-х годов,
1: да,
0: примерно.
1: Да, до, ну, до конца...
0: Законодательно.
1: Да, до 70-х.
0: Да, да. Законодательно.
1: Да, а потом оказалось, что если им дать такое же образование, такое же воспитание, оказывается, что черный президент может прийти к власти в Соединенных Штатах. И черный может быть такой же умный. То же самое и про китайцев говорили, ну и про азиатов в целом. Что азиаты, да это просто желтые обезьяны. Это просто самые тупые, там, не знаю, люди
0: нет,
1: на свете.
0: Это вот,
1: нет,
0: это говорил.
1: Во-первых, в российской твоей любимой империи говорили, что, например, японцы это желтые обезьяны, буквально.
0: Да, но в отличие от черных, у китайцев, у японцев, у них все это время были процветающие государства, у черных не было. Все-таки в Китае никто не говорил.
1: У индейцев в Южной Америке были процветающие государства.
0: Не в момент сегрегации.
1: Причем не в момент сегрегации, но намного раньше, чем, например, это произошло в Европе. Вот.
0: Государство, ты
1: да,
0: ну да,
1: да,
0: наверное, да.
1: Да. Да. И, но при этом сейчас они тоже считаются людьми второго сорта.
0: Вы же перебили их всех.
1: Ну, я говорю к тому, что если любому человеку, любой расе, любой национальности дать одинаковые условия для
0: так
1: развития.
0: Не бывает одинаковых условий, да. Женя. Ну, это утопия. У тебя ребенок.
1: Если у тебя есть, ну, такое дикое расслоение,
0: у тебя
1: как
0: ребенок,
1: во многих странах,
0: министра
1: нас,
0: в Советском Союзе
1: ребенок
0: получал
1: министра.
0: Точно такое же условие для старта, как ребенок токаря, правильно?
1: Ребенок токаря мог стать министром.
0: Нет, и ребенок токаря у тебя и сейчас может стать министром.
1: Не
0: я
1: может
0: тебе сейчас говорю про стартовую министром. Позицию.
1: Нет.
0: Мы же про стартовую позицию, конечно, может.
1: Нет.
0: Мы про стартовую позицию. У тебя ребенок токарь, ребенок министра, они на стартовых позициях одинаковые?
1: У них были в любом случае разные стартовые позиции, но не настолько разные, как сейчас. Не настолько разные.
0: Между ребенком токаря и ребенком министра
1: безусловно,
0: ничего не поменялось?
1: Все поменялось.
0: Ничего не
1: все,
0: поменялось.
1: Все
0: ровно
1: поменялось.
0: Такая
1: все
0: же,
1: поменялось.
0: Ровно такая же стартовая позиция.
1: Нет.
0: Точно такая
1: нет.
0: же пропорция.
1: Сейчас как минимум может ребенок любого министра, олигарха учиться, даже не у нас. Тогда такое, в принципе, было невозможно.
0: Да. А ребенок токаря может пойти и учиться за деньги, где угодно. Тогда не было такой возможности.
1: Но тогда ты мог поступить.
0: И ты сейчас можешь поступить.
1: Ты сейчас можешь поступить на очень маленькое количество мест.
0: Тогда оно тоже было ограничено.
1: Оно было ограничено, но все места были бесплатные.
0: Да, но они все равно были ограничены. А сейчас у тебя, по факту, платные места... По факту.
1: И была еще одна
0: не
1: вещь.
0: Ограничены.
1: Была еще одна вещь. Токарь мог зарабатывать сопоставимые деньги с министром.
0: Не, ну, Женя, ты уже как-то это говорил. Это чухня.
1: Это не чухня,
0: отборная чухня.
1: Это не чухня.
0: И условия
1: люди,
0: жизни у министра
1: безусловно,
0: Советского Союза и у токаря. Но это,
1: да,
0: это
1: были
0: две
1: разные,
0: параллельные вселенные.
1: Это не, пара, это не, параллельные такие, не
0: вселенные.
1: Такие параллельные вселенные,
0: такие,
1: как сейчас.
0: Такие,
1: нет,
0: да.
1: Нет,
0: в масштабах Союза такие.
1: Нет.
0: Только, наверное, сейчас токарь живет намного богаче, министров? Нежели чем при СССР. И министр живет намного богаче, да, нежели чем нет, министр при СССР.
1: Зато все остальные живут намного более нищие, чем при СССР.
0: Нет,
1: отъедь просто 20 километров от
0: 20
1: Москвы.
0: 20 километров от Москвы. Я могу отъехать 100 километров от Москвы. Будет. Про 20 километров и 100 километров от Москвы. Это все аргументы 20-30-летней давности. Это все неправда. В том числе,
1: поехали, съездим с тобой куда-нибудь.
0: Поехали, съездим куда угодно. И все эти вот...
1: Какой-нибудь Щелково, например.
0: Я был там.
1: Я тоже там был.
0: Ну и чего?
1: Ну ты пока туда едешь, посмотри, как все выглядит на самом деле.
0: В Щелково? Подмосковный город?
1: Да, в Щелково еще более-менее.
0: Ну ты что, прикалываешься, что ли?
1: Пока ты туда едешь, там вот все вокруг, посмотри.
0: Как я не очень люблю это направление, это шоссе. Не люблю, потому что там одни сплошные пробки постоянно. Вокруг, ну, миллион раз там ездил. К сожалению, я там очень часто почему-то ездил. У меня там одно время сервис был, я в этот сервис ездил.
1: Давай вернемся к теме.
0: Нормально
1: там. Про психологов.
0: Про психологов, да. Давайте, значит, как вы считаете, есть ли смысл смотреть вокруг и, соответственно, сравнивать себя
1: с
0: другими людьми? Ну, наверное, надо понять еще, с кем сравнивать. Ну, то есть, наверное, это всегда ровесники или коллеги. Ну, вот какая-то, ну, что-то общее должно быть у вас.
1: Ты не будешь себя сравнивать, я не знаю, с...
0: 80-летним мужчиной,
1: да,
0: не буду.
1: Ну, конечно.
0: Скорее всего, да.
1: Ну, например, с Сечиным. Ты сможешь себя с Сечиным сравнить?
0: Нет.
1: Или с, никогда там, в голову с главой ВТБ Костиным, например.
0: Нет. Ну, по возрастной категории у меня это никаким образом не произойдет. То есть возраст, наверное, возраст никак.
1: Да. Не, но ты можешь, например, сравнить себя с Дмитрием Кириенко, например, который глава ВКонтакте.
0: Наверное, да.
1: Вот.
0: А сколько ему лет?
1: Ну, не знаю. С сыном.
0: Да-да-да, Кириенко. Сейчас, подожди, посмотрим, сколько ему лет. Так.
1: Ну, не знаю, с Павлом Дуровым, экстремистом.
0: Экстремистом-террористом сравнивать не буду.
1: Не будешь?
0: Нет. Так, Кириенко. Он Владимир.
1: Да,
0: Кириенко. Нет, он старше меня.
1: Сколько ему?
0: Причем он сильно старше меня. Он, кстати, из Горького. Родом.
1: Ну, смотри, еще немножко, и ты уже будешь совсем на красном разговаривать.
0: Да, я 95-го года, он 83-го, ему 43 года.
1: Ну, то есть он меня старше.
0: Да, поэтому я не буду с ним себя сравнивать.
1: С ним, ладно, не будешь. А с кем будешь? С Осиповым ты можешь себя сравнить?
0: Наверное, да.
1: Ну, с Осиповым могу. Можешь, да.
0: Да. Потому что мы супер ровесники, мы одного года.
1: Да, и учились, наверное.
0: И учились вместе, да. Вы говорите, так, подождите, про Советский Союз, сейчас еще дойдем до этого, я как бы знал, что это произойдет. С Майклом Джексоном точно не будем сравнивать. Не будем, наверное,
1: сравнивать. Во-первых, с людьми, которые жили в другую эпоху, так по-хорошему, тоже сравнивать себя довольно сложно.
0: Сложно,
1: потому что,
0: да,
1: обстоятельства были другие. Ну, или, например, вот смотри, возьмем три эпохи сейчас. Например, ранний Советский Союз после Гражданской войны и, например, эпоху Петра Первого, да, это просто, ну, кардинально три разные,
0: да.
1: Ну,
0: невозможно, времени, невозможно.
1: Да.
0: Можно как, да, из любопытства, ну, то есть, а вот что, если бы я оказался в той эпохе, но это не...
1: Или эпоха Ивана Грозного, например.
0: Здесь же, здесь идет речь о том, что сравнивать себя с человеком, ну, почему-то вот из того отрывка, который у нас есть в новости, ты сравниваешь себя с человеком, который добился чего-то больше, чем ты. То есть он богаче, он успешней. А можно же сравнивать и в обратную сторону. То есть ты богаче и успешней.
1: Можно.
0: Там лучше, все у тебя лучше, короче, чем у человека. Можно же так сравнивать.
1: Да.
0: Вот есть ли, какой толк,
1: ну,
0: от одного
1: тебя всегда,
0: вида,
1: наверное,
0: и от другого
1: есть
0: вида?
1: У тебя всегда, наверное, будут люди, которые чуть лучше тебя,
0: конечно,
1: живут, чуть хуже тебя живут.
0: Конечно.
1: Или кардинально прям лучше, ну, типа как олигархи. И кардинально хуже,
0: и кардинально
1: как
0: хуже.
1: Маргинальные, ну, элементы, допустим.
0: Конечно.
1: Да.
0: А какой толк сравнивать себя с ними?
1: Не, ну...
0: Для чего? Что из этого можно...
1: Что из этого вычленить? Можно вынести?
0: Да.
1: Ну, с олигархом ты сравнишь и скажешь, фу, я отстой. А с маргиналом скажешь, и
0: а
1: да,
0: почему
1: я
0: бог. Отстой?
1: Ну, я бог. Ну,
0: с олигархом, если
1: я
0: сравнил, я отстой. Почему я отстой?
1: Ну, потому что олигарх-то намного лучше живет.
0: Он-то намного лучше живет. Почему я-то отстой должен быть? Он лучше живет.
1: Ну, подожди.
0: Хорошо.
1: Но, и тогда и с маргинальным элементом, если ты будешь себя сравнивать, так же можно сказать. Ну, а чем я лучше-то? Он же такой же человек из народа.
0: Ну, смотри, маргинальный элемент, прям который...
1: Ну, вот ладно, он трех человек
0: совсем валяется
1: убил,
0: где-то
1: да, вот. И в канаве спит.
0: Да, это, мне кажется, здесь все предельно понятно. Если человек не маргинальный, если просто человек...
1: Я думаю, что есть смысл беднее сравнивать...
0: Беднее тебя, но при этом нормально у него все.
1: Проблема в том, что жизнь. Мы все время судим по деньгам.
0: Ну,
1: вот, да. Вот хорошо было бы судить не по деньгам, а по делам. Вот сколько ты, например, сделал того, что действительно не, ну, полезно для общества, для страны.
0: Давай по успеху
1: судить. Успех, ну, то есть, получается, сейчас мы сравниваем успех по деньгам.
0: Не всегда, почему?
1: Ну, не совсем, по деньгам.
0: Но про наверное. Некоторых вы не знаете ничего, про их деньги.
1: Конечно, не знаете.
0: Вы, даже больше скажу, вы, скорее всего, не знаете про 90% ничего про деньги. Вы можете деньги, только догадываться по косвенным признакам. Но сколько конкретно человек зарабатывает... Ужас какой, я представил просто. Как ты нерв прощупал прям. Ты прям даже в тот же момент ударил этой песней. Ужас. Вы, скорее всего, догадываетесь только о доходах этого человека, но...
1: И то, это, возможно, не доходы в чистом виде, это, возможно, ну, капитализация его компании.
0: Вообще,
1: например, как у Илона Маска.
0: Точно?
1: Помнишь,
0: вы ничего не можете...
1: Я был триллионером.
0: Нет, вот, про реально... Илона Маска мы знаем. Нет. Про триллионера, ну, подожди, и это не имеет никакого отношения к его реальным деньгам.
1: Да. Да, да, да. То есть мы знаем здесь... капитализацию, сколько стоит его компания,
0: а здесь
1: сейчас.
0: Вы вообще
1: прямо
0: ничего
1: сейчас
0: не знаете. То есть вот человек, да, какой-то там, например, ваш, даже ваш друг, скорее всего.
1: Ну,
0: вот есть, конечно, ваш друг, и вы не знаете, скорее всего, сколько он зарабатывает.
1: Ты не знаешь, сколько Осипов зарабатывает?
0: Сколько Осипов зарабатывает, я знаю.
1: А он знает, сколько ты зарабатываешь?
0: Да, он знает, сколько я зарабатываю. Но есть много у меня других друзей, ну, чьи доходы мне неизвестны.
1: Гагарина с кем сравнить, Игорь Маслов?
0: С Луи Армстронгом. Go down, Moses. Да, пожалуйста. С Луи Армстронгом. Слушайте, человек, Луи Армстронг, он и на Луну слетал, и джаз играл. Просто и чернокожий.
1: Вот смотри, ты уже второй раз подряд поешь песню про евреев. Когда вспоминаешь Луи Армстронга, а у него других песен нет.
0: А ты больше не знаешь никаких. Вот это вот у нее есть еще. Почему? Да, вот да. Две песни, я знаю. Но две песни, это уже больше, чем у Гагарина.
1: У Полины Гагариной, подожди.
0: О, это завернул. Хорошая у нас новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Три человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ. Нанесен удар по территории предприятия в Шебекине. Трое мужчин получили осколочные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе региона. Там добавили, что повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Далее новости от информагентств. Задержаны два россиянина, связанные со спецслужбами Украины, сообщает ФСБ. Подробности через полчаса. Аэропорт Домодедово возобновил работу. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты, сообщили в Росавиации. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Минувшей ночью на подлете к столице сбили 4 дрона. В Минобороны заявили, что поставки оружия и техники увеличились в 5 раз с начала СВО. Отгрузка средств поражения выросла в 12 раз, сообщил замминистра обороны Александр Санчик. Он также отметил, что основные логистические маршруты вооруженных сил России оборудованы более 1800 километрами антидроновых коридоров, свыше 800 из которых в текущем году. Кроме того, Санчик рассказал, что ассортимент продовольствия в индивидуальном рационе питания бойцов российской армии был увеличен, а работа по совершенствованию боевой экипировки продолжается с учетом опыта боевых действий. Число жертв землетрясения в Японии достигло 36, 138 человек пострадали. Это сводные данные властей и спасательных служб префектуры Кумамото. Сообщается, что 50 тысяч жилых домов остались без электроснабжения. В более чем 70 тысячах домохозяйств продолжаются перебои с подачей воды. Произошедшее 28 июля землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в Японии за последние годы. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
5: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас есть прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку с ракетой. Звукорежиссер, видеозвукорежиссер Евгений Варкунов сегодня.

0: Представляешь, на Википедии про Луи Армстронга вообще забыли написать про историю с Луной, с велогонками, ни слова ни про слова, это нет. Да, только, типа, вот, как будто он только джазовый музыкант, трубач и вокалист. Введен в зал славы Грэмми. Ну, люди не разбираются, конечно. Это какой-то кошмар абсолютный. Так, продолжаем. Пусть я беднее олигарха, не но зато у него, значит, не там надо. Проблемы, тут проблемы, и вот у этой Бентли появился тоже не просто так. Можно сравнивать по-разному. Можно и так сравнивать. Да, так можно сравнивать тоже. Я об этом и
1: разница,
0: говорил.
1: Разница, знаете, в чем гермошлем? В том, что когда у вас начнутся такие же проблемы, у вас будет кратно меньше возможностей их исправить.
0: Почему?
1: Потому что, когда у тебя есть деньги, у тебя есть вся медицина мира.
0: Да.
1: А когда у тебя нет денег, у тебя есть... Не, ладно, в Москве хорошая медицина, вопросов нет. Ну, вот бесплатный ОМС в Москве хороший, но есть регионы, там все с этим намного хуже.
0: Нет, это понятно, но у тебя и Бентли не будет.
1: У тебя ни Бентли скорее не всего. Будет, ни... Да. Таблеток вот.
0: Даже если ты пойдешь да. и попытаешься ровно той же дорогой пойти, скорее, какой вот появился Бентли у кого-то, скорее всего, у вас ничего не получится. Да, ну как бы это да.
1: Не, шанс есть, конечно, но это.
0: Он меньше. Он меньше, сильно меньше, да.
1: А чего у нас за это недавно арестовывать начали?
0: За это нет.
1: Не-не-не, подожди, за изготовление. Фильма,
0: а, нет, да, такое, ну, за это давно, по-моему. Георгий, вы наступили на очень тонкий лед, особенно про маргиналов и олигархов. В чем здесь тонкость льда? Объясните мне, пожалуйста, про олигархов и маргиналов. Так, у Стива Джобса были все возможности мира, и что?
1: А я живу. На самом деле просто, ему кто-то запудрил мозги, он отказался от традиционного лечения, насколько я помню.
0: Да, ну, да. Просто... в этом контексте, все, я понял.
1: Да. То есть он бы мог вылечиться от рака желудка.
0: Ну, вылечиться, вовремя. Не вылечиться, но точно нет. Мог он бы продлить свою жизнь кратно.
1: Сильно, да.
0: Да, просто он действительно, да, он же там хиппи, не хиппи, вот эта вот вся история у него так она и сидела до конца его дней в башке, и он там, да, и, насколько
1: вот
0: я понимаю,
1: со мной согласен.
0: Нормальной истории отказался. А Джерри что думает?
1: Тоже подумал.
0: А как еще реагировать на Тома? По-другому не получается. Есть изречение, что все познается в сравнении, но не все можно сравнивать. Например, зороастризм не сравнится с христианством хотя бы по числу адептов, хотя направления были параллельные.
1: Нет, сравнивать можно все, что
0: угодно. По-моему, как раз супер можно сравнивать.
1: На самом деле, все исследование состоит всегда из сравнений.
0: Ну да.
1: Мы сравниваем одну величину с другой величиной.
0: Вопрос для чего? То есть это же с точки зрения психологии. То есть здесь идет речь о том, что...
1: Курт Кобейн успешный.
0: Курт Кобейн успешный?
1: Ну, подожди, а
0: безусловно.
1: Это вокалист Линкин Парк.
0: В этом,
1: он,
0: кстати говоря, сравнении, он точно абсолютно более успешный, то есть он лучше. Их можно сравнить. Вокалисту Линкин Парк сколько было, когда он умер? Ему было уже за 40. Угу. То есть он как бы... Рок-карьера сравнимая.
1: Не, рок-карьера, мне кажется, Линкин Парк даже круче.
0: Ну не, Нирвана все-таки суперкультовая группа.
1: Суперкультовая. Потому что они просто потопили все остальные группы.
0: Да, и ну и да. Во многом... И, кстати, много этих пересечений с Линкин Парк. Тоже, да, Линкин Парк, такие альтернативщики, угу. которые прорывали это направление.
1: Да,
0: это,
1: да,
0: и
1: да.
0: эти гранж тоже прорывали в свое время. Да. Много параллелей. Даже слишком. Отрыв башки просто они группа, пишет Миша Николаев. Ну да, да. Ну можно сравнивать, но как будто Честер Беннингтон успешней. Курта Кобейна. Ну вот и сравнили. Просто продолжительность карьеры длиннее. Вот и все.
1: Вот тебе пишет аутсайдер. Когда вы не унижаете своего человека, то скучно как-то.
0: Ну да, у нас на уважении без Осипова эфир строится на взаимном. Короче, смысл в том, что если вы сравниваете для того, чтобы понять разницу, то есть, например, вы просто там, с точки зрения науки подходите или какого-то анализа, это одно дело. А если вы сравниваете, и это вам приносит какой-то душевный дискомфорт. Ущерб и дискомфорт, то этого делать не нужно. Это бесполезно.
1: Не, подожди. Ну, есть здесь
0: нюанс. Это, знаешь, это рубрика «Сын маминой подруги».
1: Да,
0: который
1: понимаю,
0: во всем всегда лучше
1: тебя. Есть нюанс. Ну, вот смотри, у тебя, допустим, были возможности, а ты их не реализовал. Это хорошо или плохо?
0: Это плохо. Это мне плохо. Кажется, кстати, это в два раза унижает, увеличивает твое плохо.
1: Да, да.
0: То есть, если у тебя...
1: Если у тебя еще и возможности.
0: Да, были, если ты сын олигарха, и при этом ты просто прогулял все бабки, где-то в канаве валяешься.
1: Ну, я не знаю, где-нибудь сидишь в Таиланде, там вот запрещенные вещества.
0: Да, да. То есть это еще больше тебя унижает.
1: Я таких тоже, кстати, знаю.
0: Конечно. Таких много?
1: Много, да.
0: Таких очень много. Ну, или он, может, не в Таиланде. Он, может быть, и там... Может, он и не... Он и здесь. Или там где-то там, где он должен быть, в том самом городе, в котором он родился. Но при этом вместо того, чтобы, например, взять с этой стартовой позиции, которую ему дали, и прыгнуть, постараться выше родителя, и там приумножить капитал, например. Типа, ну, вот, там, Дональд Трамп. Или, ну, кого
1: капитализм,
0: угодно возьмите.
1: Капитализм, счастье, вот это все, зашибись, да?
0: Не, ну, вот Дональд Трамп, что он говорил, мне было очень тяжело, это же его знаменитая цитата, мне было очень тяжело вначале, мне отец одолжил, дал в долг немножечко денег, $1 миллион, и вот мне приходилось
1: совсем
0: стартовать
1: чуть-чуть.
0: С этой позиции, да.
1: Совсем чуть-чуть
0: тех
1: денег,
0: долларов,
1: да. Тех
0: от миллион долларов, да.
1: Это когда, 70-е, да?
0: Да, это 70-е.
1: Или
0: 80-е. 60-е,
1: 70-е. Нет, 80-е, наверное.
0: Нет, почему? Это он говорил про 60-е. Дональд Трамп прям активно уже зарабатывал деньги в 70-х. В 80-х он уже был невероятно богатым человеком.
1: Он
0: уже
1: там
0: был
1: много
0: миллиардером.
1: Раз терял.
0: Да. Нет, деньги. То, о чем он говорит, это 60-е еще.
1: $1 миллион.
0: Да. Ну, то есть это смешно. Но он $1 миллион взял, как бы,
1: ну,
0: и вот
1: Маск
0: где...
1: Маск тоже, знаешь, это... Все говорят, он там из трущоб, из гаража.
0: Не, не из каких трущоб. Илон Маск из очень богатой семьи.
1: Стив Джобс тоже, знаешь, вот эти вот истории.
0: Нет, Стив Джобс нет.
1: Нет, история про то, как мы в гараже сделали свой бизнес, это, конечно, на самом деле сильно утрированная история. Потому что вы там сделали какую-то одну безделушку, к вам пришли взрослые дяди, вложили в вас миллионы.
0: Конечно, да.
1: Это то же самое сейчас, это купить стартап. Ну, то есть, вот крупная компания покупает стартап и вот делает, я не знаю, там...
0: Но все-таки Стив Джобс не был из семьи миллионеров.
1: Делает какую-нибудь GoPro камеры, например.
0: Да.
1: Вот.
0: Это, кстати, чья компания? Я даже не знаю.
1: Американская? GoPro американская, да. Но выпускались они ни разу не выпускались в Америке. То есть, всегда все выпускалось в Китае.
0: Нет, это понятно. Да. Я имею в виду сама компания. Может, какой-нибудь Тайвань. Никогда не интересовался просто.
1: Нет, тайванских, китайских много, DJI.
0: DJI, да. Не, я к тому, что там Илон Маск точно из очень богатой семьи.
1: Там никогда не было старта.
0: Есть история о том, что есть такой хороший человек, Бернар Арно его зовут, который тоже, типа, вот, когда про историю успеха заговаривают, очень любят вспомнить Бернара Арно, который, типа, вот тоже там из обычной, из среднего класса семьи, но почему-то в какой-то момент там любят про его отца говорить, что вот у него отец, у него там был какой-то бизнес, строительный, по-моему, он не очень большой, но там всегда не упоминается, что капитал, как бы, он был не со стороны отца, а со стороны матери. Там мать какая-то супер богатая наследница.
1: Помнишь?
0: А отец, да, отец просто, он пришел как бы и начал управлять капиталом и компанией, жены, то есть матери Бернара Арно. И это всегда очень как-то опускается. А Бернар Арно, он когда подрос, получил под управление тоже этот бизнес и сразу же продавал его там что-то на 80, на сколько-то
1: вот
0: миллионов.
1: Пишет Григорий.
0: Но они приумножили, и они миллиардеры. И ты поэтому, они история успеха. А есть люди, которые пришли, все это раздербанили, тоже что-то напродавали и все потеряли.
1: Ну, есть такие, безусловно.
0: И вот здесь, и к этим, этих в два раза больше унижают, потому что, ну, слушай, ты, получается, со своей стартовой позиции ты вниз прыгнул, ну, это позорище.
1: Они инвестировали в настроение.
0: Да, еще как, вот если вы, и там настоящее настроение, короче, вы не знаете, что такое настроение.
1: Григорий СПВ пишет, даже Владимир Ильич совсем не из рабочих, правда, что ли,
0: Владимир Ильич совсем не из рабочих. Но при этом Владимир Ильич и не из каких-то там супер дворян. У него же он дворянин во втором поколении.
1: А еще, вы знаете, Энгельс, он тоже, представляете, фабрикант был. Ну, он
0: Нет.
1: Он богатый был.
0: Человек. Очень богатый, да. И у Маркса тоже все было в порядке.
1: Нет, фабрикант, в смысле, фабриками владел.
0: А, да, тогда ладно. Тогда, может быть, я не знаю, владел прям?
1: Да, но у него производство там было.
0: А, ну,
1: ты думаешь, на что Маркс писал? Да. Маркс, ну, Энгельс Маркса
0: спонсировал. Это я знаю, да. Энгельс — это город. Там троллейбусы собирают, пишет Эдельфили. Правильно?
1: Мне кажется, хороший даже город.
0: Правильно. Сравнивать можно. Главное, какие выводы сделаешь и решение примешь. Ведь полной информации у тебя, скорее всего, не будет. И есть риск по самые зеркала влететь в ошибку выжившего. Да, так, это, да, кстати, тоже.
1: Так и есть.
0: Это тоже хорошее.
1: Влетишь в ошибку выжившего, точно.
0: Недавно тоже вспоминали, почему-то. Где это вспоминали? Кто-то мне говорил про Джека Ма.
1: Да, был такой. Есть.
0: Он и есть, вроде как, да. Но ты не просто так сказал, что он был. Потому что пропал человечек в последнее время.
1: Ну, в Китае там, знаешь, бывает такое, что за коррупцию расстреливают министра обороны.
0: Бывает.
1: Два раза.
0: Бывает, да. Но, не, он живой, но одно время, я помню, он прям постоянно ездил, лекции читал. Вот он по-настоящему история успеха. Джек Ма прям из супербедноты. Но вот эта конкретная история про, значит, ошибку выжившего, и он сам на лекциях на своих любил, он, я, по-моему, вот, у нас в МГУ точно абсолютно давал лекцию. Я там был, не на самой лекции. Я что-то приехал, это вообще интересная история. Я что-то приехал туда какого-то профессора снимать, просто мне нужен был синхрон. И у главного здания МГУ, у главного входа какие-то машины, все, Mercedes S-класса стоят, что-то ждут. И там, бац, выходит Джек Ма. Все, садится, уезжает. А оказалось, что там лекция его была. А я даже ни туда, ни к нему приехал. Там такая программа была, правда, для которой я это снимал. Это было в духе. Но суть не в этом. Он всегда говорил, что на этих своих лекциях, он говорит, скорее всего, вот, все вы ничего не добьетесь. Типа, если что, даже... И не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь. Ну, статистически... Вы...
1: Тогда. Но никто это то же не самое, что в лотерею выиграть.
0: Ну да, да. Это и есть ошибка выжившего. Лотерея, ошибка выжившего — это, в принципе, синонимы.
1: Во-первых, там, ну, у миллиардеров есть свои дети. А, ну, круг миллиардеров очень узкий, поэтому они и являются миллиардерами.
0: Угу. Да, но еще раз. Родиться сыном миллиардера — это не залог успеха. А представь себе теперь. Вот представь, ты миллиардер, ты предал себя, все, во что ты веришь, и заработал миллиарды. И теперь ты миллиардер, капиталист, ты сидишь, у тебя такое пузо, значит, ты с сигарой на яхте.
1: Подожди, должна быть это...
0: Я уже забыл, что я хотел тебе сказать, когда пока описывал эту картину. Не, представь, вот ты миллиардер.
1: Да.
0: И, значит,
1: чем
0: у тебя,
1: бы я занялся?
0: У тебя дети. Эксплуатации рабочего класса, конечно, в первую очередь ты бы занялся. И у тебя дети. И у тебя есть друг, тоже миллиардер. Он вряд ли тебе прям друг. Ну, ты же сказал, их не очень много. Они знакомы.
1: Они все друг друга знают.
0: Они все друг друга знают.
1: Они все входят,
0: конечно. Но в рамках, по крайней мере, одного государства, так или иначе, они друг друга
1: безусловно
0: знают. Безусловно. Да. И вот у него тоже сын.
1: Я тебе скажу, даже в рамках всей планеты они очень часто друг друга знают.
0: Очень часто знают, да. Но могут не знать.
1: Могут
0: но
1: не
0: очень
1: знать,
0: часто,
1: но да,
0: да, действительно. А, и вот у него, например, ребенок.
1: Угу. Ну, у сына, то есть, внук мой,
0: получается. Не-не-не, у него сын, и у тебя сын, ваши сыновья или дочери, неважно. И вот его ребенок добился, то есть он, например, пошел по стопам отца, либо какой-то бизнесом начал заниматься, взял, естественно, у него деньги, там, где-нибудь 100 миллионов долларов на развитие, и развился, и теперь тоже миллиардер. А твой ребенок взял у тебя 100 миллионов долларов на развитие, и все это прогулял, и он наркоман, и вообще, не дай бог, естественно, это гипотетическая ситуация. Нет ощущения, что вот для миллиардера вот такая ситуация это воспринимается еще острее. Ну,
1: конечно, хуже.
0: Да.
1: Да. Но это не то же
0: самое. А получается, на ребенка давление выше.
1: Да, выше давление. Но

0: планка долларов выше.
1: Я понимаю, да, но да, у него и старт выше.
0: Да.
1: Старт у него намного выше, он недосягаемый для моего ребенка. Я не расстроюсь, да, если мой ребенок не станет олигархом.
0: Не-не, твой ребенок
1: вот сейчас.
0: Сейчас,
1: да,
0: понятно, ты, да, бы был психом, если бы ты такой, я, да, в тебе разочарован, ты не, да, миллиардер.
1: Да,
0: пошел, это больная абсолютно история была бы. Да, для твоего, да, но если ты... Ты уже сын миллиардера.
1: Но
0: это большое давление.
1: Даже если сейчас, ну, как бы, в таком состоянии, в каком я есть сейчас, мои дети тоже могут, ну, подвести меня.
0: Да, но
1: и
0: им
1: это
0: надо,
1: тоже будет...
0: им надо, чтобы тебя подвести, понятно, что сделать?
1: То же самое, что и миллиардеру на самом деле. Вот ты сказал, наркоман там, и вот это вот все. Ты думаешь, ну, как бы, бедные люди не могут быть наркоманами?
0: Могут.
1: Осуждаем наркотики и все.
0: Осуждаем жутко. Вот почему гипотетическая ситуация? Отец президент, сын наркоман. Что-то знакомое, пишет Денис девятиэтажник. Да-да-да, было недавно что-то подобное. Он помилованный наркоман, если что.
1: Почему вы думаете, что... Отец там не наркоман.
0: Отец там, он огурец, помидор, редиска, вот из этой области скорее уже, там уже не про наркотики. Я тебе про давление на ребенка. Давление на твоего ребенка ниже.
1: А с чего ты думаешь, что в моей семье давление на моего ребенка маленькое?
0: С той стартовой позиции давление на твоего ребенка, надо постараться, чтобы оно было таким же, как давление на ребенка миллиардера, потому что на ребенка миллиардера давит, давят родители, родительский успех в сравнении с родителями, безусловно, да, плюс давит ответственность вот за эти деньги, плюс давит еще и общественная история, которые смотрят на ребенка миллиардера и говорят, да, ну что, покажи. А к нему же базово еще относится как? Ты, вот, значит, у тебя, ну, как ты, стартовая позиция, да, да, ты уже, у тебя все есть, да, тебе вообще делать ничего не надо. Да, ты, это, да.
1: Нет, делать дав... на твоего случае, ребенка что-то надо будет делать.
0: На твоего ребенка такого давления невозможно
1: вот,
0: оказать.
1: Вот у нас в 91-м году, допустим, олигархический класс взял власть, угу, да? А что сейчас нужно им сделать? Им нужно ее удержать и удерживать. Ну, и так во всех странах, на самом деле,
0: ну,
1: не
0: да,
1: у нас только. В Америке, в любом государстве, где есть олигархи и, ну, крупный капитал, в любом случае им все время приходится удерживать власть.
0: Не, например, любой власти,
1: да,
0: надо удерживать власть.
1: Удерживать,
0: да,
1: власть.
0: Коммунистам,
1: да,
0: тоже надо было бы в 91-м постараться удержать власть.
1: Да, надо было, безусловно.
0: Да, ну, не вышло.
1: Не вышло.
0: Да, поэтому но любой власти надо удерживать власть.
1: В любой власти. И, да, у тебя, например, Штаты, почему... так сейчас с Ираном воюют, и с кучей других стран, ну, у них проблемы, да? Потому что им надо удерживать власть во всем мире. И это способ удержания их власти во всем мире. Способ удержания их господства.
0: Ну, про удержание их власти и господства. Я только об этом уже говорил.
1: Это
0: понятно. Неделе я потом как-нибудь, да, не хочу сейчас, хочу про психологов. Почему? Ты сериал «Пацаны» не смотрел?
1: Смотрел, но вот последние два сезона не
0: смотрел. А, там вот как, да, раз в последних двух сезонах есть персонаж, она, типа, ее суперсила. Для тех, кто не знает, «Пацаны» — это сатира на
1: супергероев.
0: На, да, супергероев, да, которая в итоге переросла в антитрамповскую агитку, но изначально, ну, сатира на супергеройское
1: кино.
0: Первые
1: два сезона были очень,
0: да, хорошие. Очень хорошие, действительно. И там вот в последнем...
1: Но опять... Там это все 18+, да, я бы
0: жестко
1: сказал,
0: 18+,
1: даже 21+,
0: да, да,
1: если,
0: да,
1: не готовы к этому, лучше не смотрите.
0: Да-да-да, это так, жесткий сериальчик, мягко говоря. Там, значит, в последнем сезоне, в предпоследнем тоже появился персонаж, я не помню, как его звали, в общем, это, она типа самый умный человек на Земле, ее суперсила,
1: да,
0: это,
1: да,
0: она,
1: да,
0: самый,
1: да,
0: умный,
1: да,
0: человек, и она для того, чтобы, она очень уставала, естественно, от этого, от того, что она знает, как бы все во всем разбирается, у нее постоянно какие-то хитросплетения в башке, и она для того, чтобы отдохнуть, она лоботомию себе делала.
1: Да, я помню.
0: И сидела,
1: да,
0: вот, лоботомия, то, что сейчас происходит, я просто, я отдыхаю просто. Значит, у коммунистов в 91-м году был ставропольский комбайнер начальником, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, спасибо за Пицца Хат, Горбачеву за Пицца Хат, спасибо. Я, кстати, недавно узнал, что, оказывается, многие думают, что Горбачев снялся в рекламе Пицца Хат сразу после развала Советского Союза. А это, ну, это неправда. Он в 97-м году снялся. Да. Он уже после того, как еще одних выборах проиграл.

0: играл, уже в России успел сняться, потому что у него прям проблемы с бабками были в тот момент. Но сам факт того, что люди верят, что человек, только что, будучи властителем одной из двух сверхдержав в мире, пошел сниматься в рекламе Pizza Hut, меня очень забавляет почему-то, я не знаю. Это супер весело.
1: Ну, слушай, мы можем вспомнить, как Ельцин у нас дирижировал оркестром пьяный.
0: Да, там, но там Ельцин, много всего. Или но там Ельцин управлял не той страной.
1: Отливал на,
0: да, да.
1: На он шасси самолета.
0: Не той там страной управлял, понимаешь? И все-таки, ну, Горбачев, как угодно можно к Горбачеву относиться, но он никогда не был алкашом, там, никогда у него не было ничего подобного.
1: Подобного не было, но относиться к нему можно только одним способом. Абсолютно отрицательно.
0: Ну, ты удивишься, но много людей. Я тоже отрицательно отношусь к Горбачеву, ну, царство ему небесное, но я есть даже многие...
1: Не буду ему ничего добавлять.
0: Но есть многие люди, которые положительно смотрят. Даже до сих пор. Ну, давай так, их меньшинство 100%, но они есть, да. Но про Pizza Hut все равно весело. Типа человек вот прям сразу такой, все, Pizza Hut иду рекламировать, деньги-деньги, сюда, бабки-бабки, хочу пиццу.
1: Пиццу-пиццу.
0: Да, я даже не уверен, что этот Pizza Hut был-то в 91-м, там, в 92-м году. В России. Я
1: не кажется, он, нет, так он, а позже он в России пришел. Он, может, по-моему,
0: России.
1: Для Америки рекламировал?
0: Он рекламировал для Америки.
1: Да.
0: Но рекламировал в России. То есть сам Pizza Hut был в России. Я даже знаю, где он был, по идее. Он был...
1: А сейчас у нас его нет.
0: Он потом уходил, потом он пришел уже немножко в другом виде.
1: Что-то есть захотел.
0: Да, но согласен. Согласен. Работает реклама. Ты посмотри, что делаю, да?
1: Это просто это Горбачев.
0: Да. Но реклама это была, да, действительно, на зарубеж. Она у нас никогда не шла.
1: Да, да.
0: Но до нас все-таки долетело в какой-то момент.
1: И а все... это уже невозможно не долететь.
0: Да, но в то время как будто казалось еще, что возможно. Тогда, да еще, нет, нет, тогда еще только все начиналось, 97-й год.
1: Нет, 97-й год нет уже, уже без вариантов.
0: Ну, так и получилось, да, в итоге, да. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь. Жертвой удара украинских дронов стала 60-летняя женщина. Об этом в телеграм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, минувшей ночью силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили 20 беспилотников. Развожаев добавил, что в результате атаки есть пострадавшие. В больницу доставили 79-летнего мужчину с множественными осколочными ранениями. У 55-летней женщины ожоги, от госпитализации она отказалась. Губернатор Севастополя также сообщил, что сгорели 2 частных дома и автомобиль, 15 машин и 3 постройки повреждены. В Рязанской и Вологодской областях задержаны 2 пособника спецслужб Украины. Операцию провели сотрудники ФСБ. Там рассказали, что один мужчина планировал перейти на украинскую сторону, другой вербовал для СБУ потенциальных исполнителей терактов. Уточняется, что первый задержанный житель Рязанской области вышел на контакт с военной разведкой Украины для получения помощи в переходе в ВСУ для участия в боевых действиях против России. Второй подозреваемый задержан в Великоустюгском округе Вологодской области. ФСБ рассказали, что мужчину завербовал сотрудник СБУ. Он помогал украинским вербовщикам искать граждан для совершения диверсии на объектах транспортной инфраструктуры региона. Власти Башкирии сообщили об атаке ВСУ на Уфу. Отражен удар беспилотников. Как написал в телеграм-канале глава региона Ради Хабиров, из-за упавших обломков сбитого дрона на территории промзоны возникло задымление. На месте работают экстренные службы, они ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет. Минобороны России уточнили детали ночных ударов по Украине. В Киеве поражены заводы, связанные с производством ракет и беспилотников. В Киевской области уничтожен логистический центр «Вишневая». Кроме этого, ночью был нанесен удар по 2 сухогрузам на переходе морем южнее Одессы. Сюда доставляли военные грузы в один из портов Украины. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать» говорит Москва.

10:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут прямые трансляции. Они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте. Подписывайтесь, кнопку с ракетой нажимайте, QR-код сканируйте. Все это ведет Евгений Воркунов.

0: А, Виталий Филипп пишет, как я понял, Георгий недавно посмотрел ролик Файба про Горбачева. Там как раз рассказывали о Пицца Хат. Да, там рассказывали, я смотрел этот ролик.
1: Да, да. Я не смотрел.
0: Да, хороший ролик. Уважаемый, у него новый вышел о том, как армяне убивали османских элитариев. О, а тылеряне, в смысле, это история, надо посмотреть. Там и Луи была реклама. Да, была. Да. Была реклама Луи Виттон тоже у него. Да, господи, это, конечно, все печально.
1: Луи Армстронг реклама.
0: Закруглили, да, всю историю, закольцевали.
1: И Полина Гагарина.
0: Полина Гагарина. Клуб миллиардеров достаточно большой, берете 1000 баксов, приезжаете в Персию, меняете на иранские реалы, вы миллиардер. Ищите ваши яхты, сигары и блудниц. Да, обязательно. Так, ну тут много людей, конечно, хорошего мнения о Горбачеве, я вижу, да. Откуда олигархический класс взялся в СССР? Правильно, комсомол.
1: Виталий Филиппов, про миллиардеров, вот ты читал уже этот комментарий, знаешь, это вспоминается фильм «Евротур», помнишь такой?
0: Да, конечно, это
1: Словакия. Что здесь можно сделать за $1.37?
0: Братислава.
1: Да, да, да.
0: Там пошли.
1: Да, да, да. Я открою свой отель за 1 цент.
0: Да, да, да, да. «Евротур» — это очень недооцененный фильм, мне кажется.
1: Хороший, да.
0: Но сейчас культовым стал. В моменте был просто помойкой, а вот сейчас культовый.
1: Мискузи.
0: Как называется сериал? Это про пацанов. «Пацаны» он называется на русском, а на английском «The Boys». Да. Он, кстати, закончился. То есть можно полностью посмотреть, если есть люди, которые не любят ждать, пока там все это дойдет. «Реальные пацаны», правильно, пишет Виталий Фили. Это другой сериал. Тоже очень жесткий, но не настолько. Чем толще олигарх, тем больше давления на ребенка. Закон острова Эпштейна. Ужас. По поводу давления на детей. А нет такого ощущения, что вот в наше время, глобально, сейчас поколенческая пойдет тема, зумеры, бумеры, вот это вот.
1: Отцы и дети.
0: Да, что раньше человечество стремилось все вверх и вверх. Улучшать и улучшать благосостояние. Жить все лучше и лучше.
1: Определенных кругов.
0: Нет, глобально, человечество. То есть в среднем человек живет лучше.
1: Перед собой эту цель человечество не ставило. Просто
0: ты думаешь,
1: технический прогресс. Да.
0: Как это не ставило?
1: Ну,
0: жить лучше?
1: Нет, жить лучше хотели определенные отдельные люди. Хотели жить лучше. Но глобально задача, чтобы все жили лучше, до как раз коммунистов не было.
0: Мне кажется, что все-таки это нормально для человека. Было хотеть жить лучше.
1: Так это всегда нормально, всегда.
0: Вот, а мне кажется, сейчас уже это перестало быть таковым. Что в какой-то момент в развитых странах...
1: Люди хотят жить хуже.
0: Мы дошли до такого момента развития, что новое поколение, в принципе, видит уже вилку. То есть вот как они живут сейчас. Как они могут теоретически жить, если они будут вкалывать, работать, зарабатывать деньги, строить карьеры. Они примерно понимают, как длится, сколько длится, значит,
1: этот процесс.
0: По срокам, да. И что они могут за это время себе выгадать. И видят уже, что будет с ними, если они работать не будут, если чуть-чуть откатиться на несколько ступенек назад. И, в принципе, вот эта вилка их устраивает. Некоторые не хотят горбатиться, очень многие,
1: инвестируют в настроение.
0: Да, за тот масштаб роста своей жизни.
1: Они не готовы положить свое здоровье.
0: Не готовы. Говоря, при этом они готовы откатиться, в случае чего, на пару шажочков назад, потому что там тоже очень хорошо и приемлемо. И поэтому рост вперед как будто остановился.
1: Но в этой ситуации образуется такое поле негатива в рамках демографии. Потому что вот в этой вилке построить семью можно только с верхней ее грани. Потому что как только ты откатываешься назад, ты, да, можешь жить один сам на эту там зарплату, но развивать, допустим, даже двоих детей становится очень тяжело в этой вилке.
0: И... Ну, мы еще посмотрим.
1: Ну, вот смотри.
0: Потому что зумеры еще, ну, они только вот, в эти процессы влетают.
1: Они в эти процессы уже влетели давно. Зумерам сколько сейчас лет? 25?
0: Самым старшим.
1: 25, самым старшим.
0: Самым старшим 25. Ну, там, это если мы там берем, соответственно, с 99-го, 2000-го, вот эти. Ну, давай, да, 25. Потому что предыдущие там пограничные. 25 примерно.
1: Они вот сейчас влетят, ну, например, старшим, да. А в Америке это произошло раньше. Ну, еще с 90-го года, наверное, с 95-го началась эта история.
0: Не знаю.
1: Да.
0: Типа у моих ровесников?
1: Да.
0: Может быть.
1: Вот. Просто у нас в это время были 90-е, а у них этого не было.
0: Понятно, да.
1: Вот, поэтому они немножко раньше в эту историю вошли. И в Америке, так же, как и у нас, как и во многих других странах, то, что ты работаешь на работе и получаешь зарплату, уже не гарантирует того, что ты сможешь продолжить свой род, и тебе хватит на это денег. Угу. Уже нет гарантии. Ну, то есть, например, что у них произошло после войны, вот там 50-е, 60-е, понятно, там восстановление, они кучу бабок сгребли со всего мира за счет программ ленд-лиза, вот этого вот всего, и денег с войны. Вот, и их благосостояние позволило им, своим рабочим, дать возможность жить лучше, действительно. Но это произошло за счет других стран.
0: Ну да, в том числе. Да.
1: И у них каждое следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. Угу. Но сейчас это закрылось. Вот в конце 90-х, наверное, в середине и конце 90-х произошел перелом. Следующее поколение уже не живет 90-е лучше.
0: 90-е — это пик.
1: Даже конца 80-х на самом деле.
0: Нет, ну 90-е. 90-е — это американский пик.
1: Да, да.
0: Ну, 90-е — это американский пик. Начало 2008 год, наверное. Это как бы вот уже все, это крах с этой
1: подожди,
0: вершины.
1: Подожди, это крах ипотечной истории.
0: Да.
1: А у них до этого 2000-е — это крах доткома.
0: Тоже правда.
1: Вот,
0: 90-е,
1: да. 90-е — это пик. 90-е, да, это пик. И
0: их сейчас... 90-е — это наши нулевые.
1: Наши, наверное, чуть попозже. В общем, в итоге у них, так же, как и у нас, следующее поколение уже... работа на одной работе с нормальной занятостью тебе уже не гарантирует того, что ты сможешь реализоваться в потомстве в своем. Тебе просто не хватит денег его...
0: А тебе может не хватить денег,
1: не хватит его. Да. А тем более, вот знаешь, про высшее образование мы сейчас там вот недавно говорили раньше, да?
0: Да.
1: Высшее образование, особенно в Штатах, оно очень дорогое.
0: Очень.
1: Да, вот у тебя трое детей. Да, сможешь ли ты дать высшее образование троим детям?
0: Зависит
1: от твоего благосостояния.
0: Да, все туда от денег, с тобой.
1: Да.
0: Если ты самостоятельно, например, нуля на счетах, пошел зарабатывать деньги в какой-то момент, скорее всего, нет. Я думаю, что, скорее всего, ты одному не сможешь дать образование высшее. Если только он сам, там, не гений, какие-то стипендии, но это очень тяжело получить в Штатах.
1: Да, я понимаю. Но и у нас это тоже тяжело получить.
0: У нас
1: и
0: тоже.
1: У нас тоже.
0: Не, ну там просто такие бывают стипендии, которые у нас... Но то, у что нас... я их стипендии, это наш бюджет. Ну, ты у нас на бюджет можешь поступить намного легче, чем там получить эту стипендию.
1: Но у нас бюджетные места сильно сократились с того времени. Даже с 2000-х годов бюджетные места у нас очень сильно порезаны во всех вузах.
0: Там нет бюджетных мест, в принципе,
1: понимаешь? Нет, там понимаю,
0: у нас их 100, у них одно.
1: Да, я понимаю, но у них и зарплаты больше, и доходы у них в среднем выше.
0: Ну и траты больше.
1: Да, ну смотря на что, опять.
0: Да, на почти на все.
1: В любом случае, они... Ну, у нас происходит то же самое. Мы, ну, как бы... Ну, стоимость образования высокая растет. У нас, да, да, растет. И каждый год повышается. Да. А недавно повысилась чуть ли не на четверть.
0: А сколько сейчас стоит университет?
1: Кто-нибудь МГУ отдавал? Какой-то около миллиона, наверное, стоит.
0: Ну, вот, может быть, кто-то сейчас... Сейчас же как раз люди поступают.
1: Да.
0: Уже поступили. Да, вот расскажите нам, сколько стоит сейчас университет. Да. Просто те, кто уже живет хорошо и очень хорошо, не считают, что люди рядом должны жить хорошо. Типа и так все живут нормально. Цель личного обогащения достигнута, а дальше хоть не расцветай. я считаю, что тот, кто живет хорошо и очень хорошо, и не должен думать о том, как кто-то живет рядом с ним, живет он сильно хорошо или не сильно хорошо, это не его задача. Это задача государства, в первую очередь, думать о том, как живут все вокруг. А конкретно моей задачи такой нету. Я не должен. Ну, я, предположим, живу очень хорошо. И я, или хорошо просто. А рядом есть человек, который живет плохо. Я должен пойти и отдать ему часть своих денег. Правильно? Вот чтобы он жил...
1: Только это происходит, ну, например...
0: Через государственные институты, через налоги. Через... Я поэтому и говорю, да. Это задача государства, а не моя. Я этим заниматься не должен. Почему это вообще должно занимать мою голову? Кто, как там, где живет? Ну,
1: я не знаю. Я об этом думаю.
0: Если ты об этом думаешь, ты и хочешь на это повлиять, ты не должен идти отдавать ему свои деньги. Ты можешь пойти в политику.
1: Можешь
0: пойти. И можешь пойти через эти же государственные институты менять. Вот это нормальная система. Вот так она должна выглядеть. А то, что ты там где-то живешь и не думаешь о ком-то, как где-то кто-то плохо живет, это странно, ну, если ты...
1: Мне бы, думай... лично мне, в моей стране хотелось бы, чтобы все жили хорошо.
0: Это не... Это... Общая
1: это
0: история.
1: Общая, да,
0: очень
1: безусловно.
0: Общая,
1: но
0: это
1: я,
0: не о ком,
1: я хотел бы, чтобы уровень нашей страны был такой, чтобы
0: это
1: у нас
0: конечно.
1: Не было ну, таких проблем.
0: Это, конечно, да. Это 100%. Это, но обо всех это не о ком. Все-таки. Общее, ну, нет, глобальное. Это да. Глобально можно думать. Глобально думать о стране,
1: вот
0: это правильно.
1: Пишет,
0: а вот кто-то где-то там плохо живет, конкретный человек, это странно.
1: Второй курс международная журналистика. Угу. 780 тысяч, третий язык плюс 40 тысяч. Ну, короче,
0: да.
1: 820 тысяч в год.
0: Ну, я примерно так и думал.
1: Да, ну, около
0: Ну, я примерно миллиона. Так и думал. Когда я поступал в университет, получается, 2013 год, ГИМО, международная журналистика, стоил, наверное, где-то 1400, мне кажется, 400-450.
1: Это какой год был?
0: 2013.
1: Ну, тогда понятно, да.
0: Да, где-то так вот столько стоил, сейчас 780. Ну, я примерно так и думал.
1: Инфляция что... в два раза.
0: Да, я примерно вот ровно это... Третий язык плюс 40, вот это 100, третий язык. Не, ну ладно, окей, хорошо. То я первый раз слышу, что доплата за язык есть в университете. МГИМО есть.
1: А зачем вам во рту три языка?
0: А я сразу вспомнил, хочешь вспомнить все фильм?
1: Да, да, да. Ну,
0: да,
1: вот для этого надо.
0: Ай, какая грязь, какой ужас. C++, причем третий язык. И что-то
1: лежали. Не, питон.
0: Если не хочешь отдавать с трудом накопленное в виде больших налогов, то меняешь гражданство. Ну, смотря какое у вас первое гражданство, я вам так скажу.
1: Ну, да.
0: От некоторых гражданств иди откажись. Идите откажитесь, например, от гражданства американского. Вас там за этот отказ от гражданства нахлобучат, так? Если вы собрались от налогов отказываться, то есть это...
1: Нет, от налогов, уйти уже... от резидентства американского по налогам очень сложно.
0: Почти без вариантов. А если вы отказываетесь, того, они вам вдогонку еще кидают.
1: Более того, это неуплата налогов у них, это уголовное преступление.
0: Да,
1: за это можно реально сесть в тюрьму. Но, например, в Израиле тебе сколько там денег платят, чуть ли не 4 тысячи долларов, если ты приезжаешь туда и у них живешь. Если, ну,
0: если ты гражданин Соединенных Штатов?
1: Нет, гражданин... Ну да, если ты гражданин другой страны, но получаешь гражданство у них, там за это даже доплачивают.
0: Первый раз слышу.
1: Нет.
0: У меня есть знакомый просто, который получал гражданство.
1: Из Штатов,
0: я понимаю, что
1: из Штатов человек
0: это такая неизраильская схема. Так, это не по-израильски?
1: Ну, не знаю. Там, видимо, не из всех стран.
0: Может быть.
1: Там платят не за то, что ты получил гражданство, а за нахождение. То есть, если тебе это платят, то ты не можешь выехать там 4 года.
0: Может быть.
1: Из Израиля.
0: Про это не знаю. Он потому что, естественно,
1: уехал
0: сразу. Конечно, да. Конечно, да. Он в Кунцеве. Конечно, уехал сразу. Нет, прям в Кунцеве сидит. Вот удивляются те доблестные люди... летят рожать в Америку, чтобы мой демьянчик спокойно ездил по американскому без визу. Да, меня всегда вот эти люди удивляли больше всего.
1: Ты, если родишь в Америку, там ничего тебе не дадут.
0: Не дадут, конечно.
1: Нет.
0: Тебе нет, ребенку.
1: Ребенку дадут.
0: Да. Ну, так мой демьянчик. Там... подарить ребенку американское гражданство, это вообще хуже не придумаешь, мне кажется, за ребенка. Потому что обязанности по американскому гражданству... Я считаю, что это правильно. С точки зрения американцев, это 100% правильно. То есть американский паспорт обязывает тебя к очень многому.
1: Ну, конечно, безусловно.
0: К невероятно многому. Наверное, то ни один другой паспорт таких обязательств за собой не несет. В первую очередь, так как это капиталисты финансовых, конечно.
1: Нет, безусловно. Ну, да ладно, любой паспорт за собой несет какие-то обязательства.
0: Но у тебя пропорции,
1: бывают разные. Но, например, у нас, например, ну, ты должен служить в армии. В Штатах ты не должен служить в армии.
0: Не должен.
1: Да, в Германии там тоже не должен служить в армии. Но там другие есть, там тоже свои есть истории.
0: Да.
1: В любой стране есть какие-то обязательства перед государством.
0: Ты едешь в Штаты, будучи гражданином Российской Федерации, не планируя там жить. Это же был вот этот вот туризм за паспортом. Ты едешь туда...
1: В Аргентину так ездили.
0: Да, в Аргентину тебя как раз в сравнении с американским паспортом обязывают намного к меньшему.
1: Да, но Аргентина давала паспорт еще и родителям.
0: Сразу. Не сразу, нет.
1: Ну, нет, а через это время. Сейчас не сразу.
0: Раньше и тогда сразу тоже не давала.
1: Нет, сразу давала почти. Месяц надо было.
0: И через месяц тебе давали родители тоже?
1: Да, родители тоже.
0: А ты едешь... получаешь ребенку гражданство Соединенных Штатов Америки, он получается двойным гражданином, у него два гражданства России и Соединенных Штатов.
1: И обязанности у него у обоих стран есть.
0: Да, и ты уезжаешь, и ты уезжаешь с ним в Россию, и получается человек просто, он в какой-то момент вырастает, и здесь на него. Зачем ты его обрек сразу на два этих паспорта, у которых оба есть, ну, понятно, один по рождению, ну, типа, Россия, да. Но еще ты добавил ему американский. Из всех, которые ты мог добавить, ты выбрал один из самых жестких. Не надо, зачем этот нужен? Это как, знаешь, в компьютерных играх бывают эти всякие бафы, дебафы. Вот когда ты берешь какую-нибудь себе, там, я не знаю, руну добавляешь, которая, например, добавляет тебе с каждым следующим ударом без попадания в тебя плюс 50, там, например, к атаке, но если в тебя попадают, то урон тебе будет нанесен с учетом этих же плюсов, то есть такой же мощности. Вот так же, как будто с американским паспортом. Это такой не надо баф, я такой не беру баф, мне он не нужен.
1: Не, ну там есть нюансы, например...
0: Кастанул проблем, да, в
1: натуре. Если потом ты захочешь заниматься бизнесом, да, то американский паспорт тебе намного облегчит эту историю. Объясню свою...
0: В Штатах, если ты будешь заниматься
1: бизнесом? Да, в Штатах, да. Безусловно. Но если ты хочешь выходить...
0: Удачи, иди. Вот ты живешь в России, то есть ты гражданин Российской Федерации, и ты здесь вырос...
1: Не, это я все понимаю,
0: что иди, тебе там потом... Иди, займись там бизнесом, да.
1: Но если вперед. У тебя есть их паспорт, для тебя доступна, соответственно, их финансовая вся система, их платежные системы, которые, например, сейчас у нас заблокированы. Uh-huh. Ты не можешь принимать сейчас платежи со всего мира. Uh-huh. Вот ты, допустим, есть какая-то...
0: Это такая...
1: Я понимаю.
0: Такой незначительный плюс, потому что если ты, скорее всего, займешься бизнесом в России, потому что ты русский человек, и ты здесь вырос... И это все не имеет никакого отношения к ситуации, если люди остались жить в Америке.
1: Нет, это понятно.
0: Все, вообще здесь ноль вопросов. Он живет в России, он всю жизнь в России, он вырос, он здесь, он по-русски разговаривает, по-английски, может, даже скорее всего не говорит.
1: Я тебе приведу пример.
0: Занимаешься бизнесом в России? Налоги в Соединенные Штаты, сюда.
1: Я тебе приведу пример. Есть, например, у нас компания такая, которая производит микрофоны.
0: Да.
1: Неплохие микрофоны, «Союз» называется.
0: Да, я знаю эти микрофоны.
1: Да, нерушимый.
0: Да.
1: Республика. Вот.
0: Наврали, получается, в самом начале. Да и наврали.
1: Вот, короче, есть вот эта компания.
0: Да.
1: Ее, ну, по факту, ее основал американец. Он приехал сюда, выкупил завод у нас, который производил в Туле микрофоны уже какие-то. Сделал небольшой там дизайн, редизайн этих микрофонов. И у него есть связи там, допустим, на Западе. Он стал их рекламить через западных звезд. Вот. И, соответственно, они поперли у него. Но когда началась специальная военная операция, все платежи закрыли, ему пришлось открыть дополнительное юрлицо в Чехии. И теперь я вот представляю себе, что, знаешь, это в каком-нибудь здании в Чехии там арка с надписью «Союз». И это все, что там открыто. Ну, то есть они до сих пор отправляют отсюда эти микрофоны. Ну, а продают они на весь мир. И его американское гражданство помогает ему вести бизнес здесь.
0: Да, но...
1: И продавать на мир.
0: Но налог он платит.
1: Да, налог он платит. Но он и здесь, наверное, платит.
0: И здесь платит, да. Конечно, потому что это, у него здесь бизнес.
1: Юрлицо,
0: и он там платит.
1: И там платит,
0: да. Но он гражданин, он американец.
1: Да.
0: Он там вырос, он там отучился, скорее всего. Там у него родственники живут. Он из какого штата? Огайо. Он прям
1: это,
0: вот...
1: Это на каком-то другом-то языке
0: он сказал. Ну, Огайо. Вот. Он оттуда. А если ты не оттуда... Ты из России, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга. Ну,
1: получается, для тебя здесь... тогда мировой рынок продажи микрофонов закрыт.
0: Нет, и при этом у тебя гражданство Соединенных Штатов, которые тебе подарили твои родители, вот просто родив тебя там, это для тебя не плюс, скорее всего, а только минус. Для того, чтобы обернуть это плюсом...
1: Но это можно обернуть плюсом,
0: можно, безусловно. Но тебе надо будет сильно постараться.
1: Постараться придется.
0: И, скорее всего, в гробу ты это видал, потому что тебе, если ты попробуешь просто работать, заниматься бизнесом в той стране, в которой ты вырос, который...
1: Смотря каким бизнесом, есть нюансы.
0: Любым ты деньги будешь туда отправлять. Ты обязан. Я потому понимаю. Что если ты не отправишь... А это они про это просекут,
1: да, знаю,
0: это то понятно. У тебя уголовка, и ты с этим паспортом, чтобы путешествовать, не сможешь поехать никуда.
1: Никуда, да,
0: потому что
1: никуда.
0: Они тебя заберут, экстрадируют и там посадят.
1: Абсолютно правильно.
0: Поэтому ты должен будешь платить всю жизнь двое налогов.
1: Да.
0: Причем еще вопрос, какой будет больше.
1: Раньше была система, что избегали двойного налогообложения, пока вот санкции не начались, вот эта вся
0: история. Да, сейчас ты будешь два платить.
1: Сейчас будешь два платить 100%. Да. Но... При этом наши микрофоны продаются везде, по всему миру и ценятся. И, я считаю, что это неплохое достижение, даже если это американец сделал.
0: Но да, это неплохо.
1: Достижение нашей страны в любом случае.
0: Это, да.
1: Производство-то наше.
0: Ноль зарабатывают, вопросов к американцам.
1: Зарабатывают те люди,
0: у
1: которые...
0: У нас есть компания «Ракета»,
1: делают.
0: часы, которые делают. Да, там...
1: Да.
0: Ну, я, насколько знаю, там сейчас какая-то немножко перестановка произошла. Но вообще бизнес поднимал человек, он англичанин. Наполовину англичанин, наполовину француз. Ну, и типа, и что, завод-то все равно наш. Или наш,
1: об этом и говорю, да.
0: Да. Потому что в какой-то момент приехал, увидел,
1: подобрал,
0: там что-то захимичил, сделал. Привлек инвестиции.
1: Но какие-то. Если бы у него не было...
0: 10-59 часы. Да, думали, как будет. Только так бывает. Только так.
1: Если бы у него не было этих связей, возможностей, сами бы мы не факт, что так сделали.
0: Не факт, вообще не факт. Может быть, и делали бы.
1: Может быть.
0: А может быть и нет. А может, там, где Слава был бы сейчас, завод «Ракета».
1: Ну, может быть.
0: Да, то есть не существует больше, к сожалению. А еще у нас есть тюменский Илон Маск, сам справился без паспортов, но мы этого не знаем.
1: Знаю, о чем речь.
0: Сагаю мы не местные с Богданом, Виталий Фили. Да, но зато мы местные, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну как, ну почти.
1: Почему?
0: Ну ладно, местные.
1: Местные.
0: Говорит Москва. Евгений Воркунов.
1: Георгий Бабаян.
0: Всем слева.
1: Пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Зеленский пожаловался на дефицит ракет ПВО. По словам главы киевского режима, минувшей ночью противовоздушная оборона сбила только одну баллистическую ракету во время массированного удара по Киеву. В телеграм-канале он написал, что у ВСУ нет боеприпасов к американским системам «Патриот». Ранее в Минобороны России сообщили о поражении в украинской столице предприятий, которые занимались выпуском военной продукции. Каспийский трубопроводный консорциум приостановил работу нефтепровода, тем не менее продолжается прием сырья от грузоотправителей, оно закачивается в резервуары. Об этом сообщила официальный представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева. По ее словам, с 1 августа объем приема нефти составляет 100 тысяч тонн в сутки. Серикпаева добавила, что полная остановка КТК не рассматривается. В июле прошлого произошло несколько атак беспилотников ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Последний из них 30 июля. В тот день были нанесены удары по двум танкерам, зафрахтованным для загрузки нефти. Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по ресурсам позволяет США, цитата, «забрать все». Американский лидер назвал соглашение очень выгодным для Вашингтона, цитата. «Украина обладает очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписан контракт, касающийся редкоземов. Мы можем в любой момент забрать оттуда все, что захотим», сказал Дональд Трамп. Запись опубликована на YouTube-канале Белого дома. В апреле прошлого года представители США и Украины подписали соглашение, предусматривающее создание совместного фонда для работы с природными ресурсами и компенсации американских расходов. Латвия объявила о перекрытии границы с Белоруссией. Это сделано по техническим причинам, сообщил глава МВД страны Янис Домбрава. В соцсети X он призвал планирующих поездку в Латвию пользоваться другими маршрутами. Накануне министр заявил, что соотечественникам следует как можно скорее покинуть Белоруссию или не ездить туда из-за, цитата, «гибридной войны, которую ведет Минск», конец цитаты. Одновременно с этим в Белорусском государственном таможенном комитете сообщили, что автомобильное движение через единственный открытый пункт пропуска на границе по решению Риги полностью прекращено с вечера пятницы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, сегодня ожидается облачная погода без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Друзья, в нашей программе я нередко упоминаю такое слово, как «груминг». Этот термин можно перевести с английского как «ухаживание». Груминг включает в себя уход за шерстью, мытье, уход за полостью рта, уход за ушами, стрижку когтей, борьба с паразитами и так далее. Это комплекс процедур по уходу за внешним видом и здоровьем домашних животных. Домашних животных – это не только собак, но еще и кошек. У меня сегодня в гостях не просто фелинолог, а еще и специалист по уходу за кошками. Юлия Щедрина. Юленька, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Григорий. Рада с вами встретиться.
4: Юль, вот очень часто можно услышать такую фразу. Зачем мыть кошек? Зачем их вычесывать? И вообще, что такое груминг? Ну, у меня же ведь у бабушки жила кошка. Прекрасно и счастливо 20 лет, и никто с ней ничего не делал. А вот это все какая-то коммерция, это все из нас хотят вытянуть денег, и вообще кошкам это вредно. Вот можно обойтись без груминга обычному домашнему усатому-полосатому или нет?
8: Вы правы, Григорий, это очень расхожее мнение. Груминг кошкам не нужен. Зачем кошку мочить? Это ей вредно. Она заболеет, простынет и так далее. Она сама себя вылизывает, и она всегда чистая, и ничего ей не нужно. Но есть большая разница в том, в каких условиях живет.
4: Есть нюанс.
8: Есть нюанс, конечно. Колоссальная разница в том, в каких условиях кошка живет. Сравним двух кошек. Одна живет за городом, условно в деревне, а вторая в городе на высоком этаже, в квартире. Деревенская кошка имеет возможность поваляться на дощатом полу, потереться об кору дерева, заточить когти, сквозь кусты пройти и содрать с себя всю отмершую шерсть. То есть ей внешние предметы помогают поддерживать внешний вид в прекрасном состоянии. У них блестящая шерсть, у них нет колтунов, она с них не сыпется, и кошки здоровы и прекрасны.
4: А кошка, живущая на 20 этаже?
8: А та, которая живет на 20 этаже, окружена искусственными материалами и синтетическими всякими предметами. Камень, пластик, сделанный под камень, пластик, сделанный под дерево и так далее, и так далее. Это дает статическое электричество. Шерсть плюс статическое электричество, и кошка, как магнит, начинает притягивать к себе пыль, и всякую грязь. У нее нет возможности так вылизываться, как бы она могла вылизываться и очищать свое тело от отмершей шерсти, как это было бы за городом. Поэтому вся шерсть остается на мебели, на одежде, владельцам это не нравится. Но мало кому приходит в голову, что кошке нужно помогать избавиться от отмершей шерсти. Когтеточки часто слишком слабенькие, скажем так. Расчески у нас продаются в магазинах в огромном ассортименте, но люди часто покупают расчески, которые не подходят конкретно их кошкам. Например, один из предметов, который часто продается, это фурминатор, который режет шерсть. Это очень хороший инструмент, но, например, для собак, которым нужно тримминговать спину. Допустим, спаниели или эрдельтерьеры. Кошкам фурминатор не подходит. Он срезает шерсть, а основную причину, отмерший подшерсток, он не убирает. Есть еще такая штука, которая называется пуходерка. И суть действия этого предмета в ее названии. Она выдирает шерсть. Это не очень приятно. К тому же очень часто бывают
4: заостры. Пуходерка, я так понимаю, что это все-таки подшерсток?
8: Да, она удаляется. Выдирает подшерсток. И очень часто такой предмет имеет острые зубцы, которые травмируют кожу. И кошкам не нравится, когда к ним прикасаются пуходеркой. Поэтому груминг нужен обязательно для кошек, которые живут в городской квартире. Официально кошки линяют 2 раза в год, под лето и под зиму. Но,
4: шубку переодевают.
8: Да. В условиях современного города линька сдвинута, потому что центральное отопление держит круглосуточную температуру и влажность, точнее, наоборот, сухость воздуха. И в условиях сухого воздуха и высокой температуры кошки постоянно находятся в линьке. У них нет возможности следовать биологическим ритмам, смене сезонов времени года, смене времени суток. И поэтому гарантировать идеальное состояние шерсти сложно, если не помогать кошке грумингом.
9: А чем это опасно? Ну, предположим, ну, не полиняет кошка один разочек, и дальше-то что?
8: Отмершая шерсть имеет свойство скатываться в колтуны. Колтун – это не всегда такой комок шерсти, похожий на кисточку или похожий на хвостик зайчика. Это зачастую бывает войлок, который площадью большой покрывает тело, особенно бедро, например.
9: Постепенно.
8: Постепенно. Это все заваливается, закатывается в такой войлок, который разобрать без повреждения внешнего вида практически невозможно. Колтуны бывают за ушами, на груди, на бедрах, на хвосте бывают колтуны, на конечностях. В общем, везде, везде, везде, везде.
9: Угу. И что, собственно говоря, в них опасного?
8: Ну, во-первых, у кошки лапки, и когда колтун свалялся, некоторые волоски тянут чуть более сильно, чем другие волоски. Представьте, вам какую-то волосинку на теле зажало одеждой, молнией там или еще что-то.
9: Неприятно.
8: Вы будете как минимум испытывать дискомфорт, но у вас есть руки, вы можете поправить одежду, вы можете почесать то место, где у вас волосинка прищемилась. Кошка так сделать не может. Особенно кошка, у которой лишний вес. Она просто не в состоянии изогнуться. Особенно кошка, у которой пухлявая шерсть, так называемая. Есть породы, у которых шерсть не шелковистая, не блестящая, а такая напоминающая облако. Вот эти требуют особого внимания. Категорически нельзя таких кошек брить ради того, чтобы не иметь проблем с шерстью.
9: Кстати говоря, давайте вот по поводу удаления шерсти. Мы вообще так остановимся на этой теме, потому что у меня у соседей была кошка, которую они периодически брили, и я говорил, что так делать нельзя, что это неправильно, но они меня не слушали. Вот давайте, чтобы это прозвучало из уст специалиста, еще раз, почему нельзя кошку брить?
8: Шерсть
9: же ведь отрастает.
8: Вы совершенно правильно говорили. Нельзя брить кошек, особенно у которых так называемая двойная шерсть. У которых есть выраженная шерсть, блестящая, и подшерсток. Мягкий такой пухлявый, ну, пух, скажем так. Что происходит? А машинка по своему механизму действия не всегда волоски срезает. Она их зачастую выдирает. А анатомия кожи кошки такая, что шерсть растет на одной глубине, а подшерсток растет на другой глубине. Подшерсток начинает расти из более глубоких слоев дермы. Шерсть сама начинает расти из более поверхностных. И вот когда такой комбайн проходит по коже кошки, он фактически выдирает и делает ей депиляцию, то есть выдирает волосяные луковицы шерсти, а подшерсток остается. И если раньше у кошки была такая буферная подушка из шерсти, которая не давала подшерстку сваливаться в войлок, то теперь вся кошка пухлявая. Вот какая шерсть на животе, в паху, вот такая может стать шерсть по всему телу. И это очень тяжело восстанавливать, это очень тяжело кошке в ее обычной жизни.
9: Я так понимаю, что это влияет на терморегуляцию.
8: На терморегуляцию влияет бритье как таковое, да. Потому что исчезает вот эта защитная оболочка, которая позволяет поддерживать оптимальную температуру тела. Есть еще нюанс. У кошек по всему телу находятся так называемые вибрисы. Это чуть более длинные волоски. Самые длинные на голове – это брови, усы, щетки в ушах. И если вы присмотритесь, например, на ногу, на переднюю у своей кошки, и увидите ее сбоку, то вы заметите волоски, которые буквально на сантиметр длиннее всех остальных. И так по всему корпусу. И вот если их убрать, кошка теряет ориентацию в пространстве. Она становится как контуженная. Она не может понимать кубатуру помещения, кто зашел. То есть она себя чувствует не в безопасности. Когда кошка спит, она понимает, что открылась дверь, кто-то зашел, она понимает, кто зашел, при этом она спит. Ей помогают это понять как раз вот эти высокочувствительные волоски.
9: А это что, это тактильные какие-то ощущения или они на каких-то других механизмах работают?
8: Ну, не тактильные, воздушная волна передает сигнал на вот эти волоски, этот сигнал мозгом обрабатывается, и она понимает, что кто-то зашел. Но, естественно, этот механизм природы
9: просто
8: давал.
9: Просто я ищу аналог в нашем организме.
8: В нашем нет, а вот у пауков и у всяких волосатых насекомых это как раз для того и надо понять, где там добыча, где она находится, где она притихла, куда двигаться, плюс ощущать изменения климатические, изменения влажности, температуры и так далее. И животные тогда понимают, что нужно куда-то спрятаться, например, когда становится более влажным воздух. или предпринять какие-то еще действия. Но самое главное, потеря вот этой ориентации, если кошка одна, она, конечно, как пришибленная, 3 месяца просидит под диваном или на шкафу, пока не обрастет. Но если кошек 2, например, или больше, та, которую побрили...
9: Либо она находится на самостоятельном выгуле.
8: Да, та кошка, которая контактирует с другими, она подвергнется моментальным репрессиям со стороны сородичей.
9: Обструкции.
8: Она была большая, мощная, пушистая, красивая, и вдруг те, на которых она когда-то шикнула, когда-то кого-то обидела, либо когда-то кого-то поставила на место, принизила и так далее, они
10: тут... помнишь, как ты меня гонял?
8: Да, а вот я пошел к миске, а ты на меня нашипел и сам стал есть. И тут же все вот эти вот обиженные вспоминают все свои эти обиды, и бедный несчастный бритый котик подвергается, ну, буллингу, можно сказать. Его начинают бить, на него начинают шипеть. Он понимает, что его место в иерархии сдвинулось и существенно сдвинулось. И это психологическая травма.
9: Плюс еще, почему мы останавливаемся на терморегуляции, нужно понимать, что мы, люди и кошки, это 2 абсолютно разных биологических вида. И ну, между нами существует такая пропасть, как... Если мы говорим об одном из аспектов физиологии, у нас наличие, а у кошки отсутствие потовых желез. У нас сейчас тепло, лето, мы надеваем на себя что-то более легкое, летнее, когда зима, мы надеваем шубу, мы надеваем на себя там, что-то потеплее, и таким образом... мы и осуществляем терморегуляцию. А у кошек-то такого
8: нет. У кошек такого нет, и есть владельцы, которые, знаете, что делают? Ой, мы каждое лето бреем кошку, ей так хорошо, когда на ней шерсти нет. Это катастрофа. Кошке хорошо, когда на ней есть шерсть. Если ей будет
9: это
8: жарко...
9: Это катастрофа.
8: Да, это катастрофа. Если ей будет жарко, она уйдет в ванную и будет лежать на кафельном полу. Она залезет внутрь ванны, она залезет в керамическую раковину, в металлическую раковину, она найдет место, где себя охладить. Но если вы считаете, что ей все равно холодно, ой, простите, если вы считаете,
9: жарко,
8: что
9: да.
8: ей жарко, намочите полотенце, положите его на кафельный пол, покажите кошке, что вот мокрое полотенце. Она захочет, придет охлаждаться. Не захочет, не придет. В этом смысле мы не можем быть умнее кошек и не можем им предлагать более оптимальные решения, чем те, которые они интуитивно принимают сами. Хочу, залезу под одеяло, не хочу, залезу в раковину. То есть терморегуляцию кошки осуществляют, ну так, нативно. А еще вот момент, смотрите, про терморегуляцию. Возьмем кошку условно весом 5 килограммов. Мы ее побрили, у этого тела определенные ресурсы для терморегуляции. Возьмем человека весом, ну, 50 килограммов, допустим. Тело крупнее, терморегуляцию осуществлять легче. Маленькое тельце быстрее остывает.
9: Вы имеете в виду площадь?
8: Площадь поверхности тела. Маленькое тело быстрее реагирует на изменение температуры, и, соответственно, кошка, в частности, она рискует обезвоживание получить, она рискует своими почками. А почки у кошек, пардон, одноразовые.
9: Да, если учесть, что вообще многие кошки склонны к такой вообще ну, катастрофической для них болезни, как мочекаменная болезнь.
8: Они, знаете, не то что прям склонны, если честно. Здесь все упирается в питьевой режим. Зачастую люди не могут обеспечить адекватный доступ к чистой воде кошкам. Они наливают им маленькие пиалки объемом 100, 200, 300 миллилитров воды, смотрят, что кошка не допила до конца, меняют воду раз в неделю, не вымывают эти емкости, а просто доливают воду. А кошка любит пить чистую воду. И если кошка пить чистую воду не может, она начинает пытаться пить из-под крана, пардон, из унитаза, из емкостей, из которых поливают цветы, то есть из хозяйских кружек. Они даже кофе готовы пить, понимая, что там чистая вода.
9: Ну,
8: и
9: да.
8: Вот как только вода прекращает поступать в организм кошки в нужном объеме, грубо говоря, кровь густеет, а кровь у нас источник для всех биологических жидкостей организма, все биологические жидкости организма делаются из крови. Слюна, слеза, желудочный сок, желчь, моча и так далее. И они становятся более концентрированными. А у кошек, как у облигатных хищников, от природы и так моча концентрированная. И если она будет еще более концентрированная, пожалуйста, вам песок, пожалуйста, вам обструкции мочеточников, циститы, гематурия, когда кровь в моче. задержка мочи и, в общем, всякие страшные, болезненные, неприятные урологические заболевания.
9: А у меня, кстати говоря, коты очень любят пить воду. Вот иногда, знаете, там, приготовил что-то, и, ну, предположим...
8: Мясо размораживали.
9: Да, нет, что-то жирное, и там, ну, заливаешь водой, добавляешь моющее средство, и вот это вот все так настаивается, ну, и отходит. И нужно следить за тем, чтобы животное,
8: да,
9: ни в коем
8: моющее
9: случае...
8: Моющее средство, да, категорически, да, кошкам в рацион не должно
9: при
8: поступать.
9: При этом они очень любят то ли запах, то ли вкус моющих средств.
8: Ни запах и ни вкус моющих средств, ну, возможно, отчасти, потому что они сладковатые на вкус, а у кошек, как у облигатных хищников, у которых белково-жировой обмен с углеводами, очень такие сложные отношения, грубо говоря, моментально сносят башню от сладкого. То есть как капля сгущенки может кошку взбудоражить невероятно. Соответственно, все те жидкости и все те продукты, которые можно съесть, проглотить или даже облизать, пластиковые пакеты, в том числе окна после мытья, потому что средства для мытья окон содержат глицерин, а он сладкий на вкус. То есть тут надо очень следить за тем, чтобы разнообразным, полноценным был рацион кошки, чтобы у нее не было доступа к тем веществам, которые для нее опасны.
9: Хорошо.
8: А вкусная вода, да, кстати, для

0: Надо, естественно, рот прополоскать, он идет, кушает, и какие-то крошки еды попадают в эту воду. Потом он сходил в туалет, а кошки после туалета вылизываются, и во рту могут остаться какие-то не очень приятные ощущения. Соответственно, надо попить, чтобы прополоскать рот опять-таки, и в воду попадают уже микрофекальные частицы. И вот в четвертый раз котик подходит пить, а у нас там что в миске? А у нас там суп из слюней, крошек еды и фекальных частиц.
1: Плюс еще, если миска стоит внизу, это
0: еще пыль туда
1: пыль,
0: попадает, шерсть туда
1: шерсть,
0: попадает.
1: И, в общем, все что угодно, да. Потому что вот, например, у нас есть миски, которые для котов стоят внизу, а есть
0: на подоконниках.
1: Стоят на подоконниках.
0: Вот
1: да.
0: Кошки часто предпочитают пить воду с подоконника именно по той причине, что туда не попадает пыль и шерсть. Она более чистая. Но надо понимать, что два раза в день воду менять нужно. Даже если кошка у вас крошки еды в воду не роняет, туда все равно что-то попадет. Там как минимум слюна. Как проверить? Пальцем проверить. Идите по дну и по стенкам, если вы ощущаете слизь, миску надо мыть. И вот представьте, у нас емкость 300 мл, туда попала концентрация вот этого супа из слюны, еды и фекалий, и у нас миска объемом 3 литра. То же самое количество попало слюней, крошек и всяких частиц, но концентрация в 10 раз меньше, вода более свежая.
1: Мы немножечко отошли от темы груминга. По поводу...
0: А вот смотрите, да, мы даже не отошли, потому что если кошка вынуждена будет пить вот такую воду, она может получить всякие дерматологические нарушения, у нее могут быть расчесы, с удовольствием туда присоединится всякая флора и бактериальная, и грибковая. А у кошки может быть расстройство пищеварения. Меня иногда просят, а выбрите, пожалуйста, нашему коту сзади, потому что он в туалет ходит, у него все пачкается. Ребяточки, а давайте мы вылечим то, от чего у кота пачкается сзади, и брить его не будем. Для начала давайте следить за тем, чтобы у кота была чистая вода. То есть, понимаете, груминг начинается вот настолько издалека, чтобы у кошки был доступ к адекватному количеству свежей чистой воды всегда.
1: Ну, груминг, вот из того, что вы говорите, я понял, что это такая чисто городская фишка, это уже для животных, которые живут в квартирах, в городах, которые не гуляют сами по себе, то есть это уже, ну, не совсем, скажем так, дикие животные, а это полностью домашние, потому что все-таки, когда мы говорим о деревенской кошке, все деревенские кошки гуляют, и, в общем, ну, они живут сами по себе.
0: Это верно. Они и здоровее, потому что они могут съесть всякую былинку, животинку, которая поможет их здоровью, и поваляться везде, где можно, чтобы содрать себя отмершую шерсть, так и шерсть будет здоровее и целее, потому что вот эти всякие кузнечики и бабочки, все, что они съедают, насыщено минералами, микроэлементами, серой в частности, от которой шерсть становится лучше. Белка там достаточно.
1: У меня почему-то сейчас возникла такая ассоциация, что в квартирных условиях кошка искусственно немножечко становится.
0: Я вам открою страшную тайну. Содержание кошек в городских условиях, в квартирах, это жестокое обращение с животными. Потому что, когда люди покупают какую-нибудь, ну, я не знаю, бытовую технику мелкую, к ней есть инструкция, где написано, как правильно пользоваться. Они могут поинтересоваться отзывами, как люди пользуются, что им нравится. А когда они покупают котенка, тю, какая инструкция, я чего котенка не выращу? Вон у нас росла, и все нормально было. Нет, это не так работает. Раньше все было иначе. Раньше и котиков лучше делали, и корма были качественнее. А сейчас...
1: И деревья были большие.
0: И деревья были большие, а сейчас меньше информации, меньше знаний, да и не особо-то интересуются. Я зачастую, приходя к владельцам домой, вижу когтеточки, которые толщиной, например, в человеческую руку и высотой условно по колено. Столбики такие. Вы такое видели у заводчика? Да. Но вы когда забирали, котенку было 3 месяца, и этот столбик ему был как раз по росту. А сейчас у вашего, скажем так, подростка... Мебель из ясельной группы детского сада. Она ему не подходит. И что говорить уже тогда обо всем остальном? Люди не интересуются. Они покупают маленького котенка и не понимают, что он растет, меняются его потребности. Малышей действительно можно не мыть. Хотя есть заводчики, которые специально с детства, с раннего приучают к грумингу. И когда люди вдруг решают, о, а подавай-ка мы трехлетнего кота вымоем, мы видели в интернете, там кот в ванне стоял и орал, я бык, я мужик, ну, какие-то звуки издавал, вокализировал, а вот получилось похоже на человеческие слова. О, мы тоже так хотим. И кот в итоге прыгает по потолку, люди нервно переговариваются, все потом заматывают раны.

0: физические и душевные. Кошка перепуганная до полусмерти, вся квартира мокрая, кошка была грязная, ее еще мокрую отпустили, сама сохни, сама вылизывайся. Так нельзя.
1: По поводу мытья, если кошка не грязная, то есть ее постоянно вычесывают, постоянно следят за шерстяным покровом, может быть, и мыть все-таки не нужно?
0: Есть критерии, по которым можно определить, как часто кошку нужно мыть. Есть животные, которых нужно мыть каждые 2 месяца, а есть те, кого можно мыть раз в год. Это действительно так.
1: А может, вообще можно и не мыть?
0: Наверное, можно и вообще не мыть. В принципе, ну, просто понимаешь, когда она какой-то пылью пропитывается или на нее вдруг вода попадет, она начинает пахнуть пылью от наполнителя. Ну, уже просто хочется вымыть, она же к тебе в постель приходит.
1: А пылесосить
0: приходит.
1: Кошку негуманно.
0: Да, она же приходит к тебе в постель, а ты там лежишь своим лицом на этой подушке. Она только что копалась в лотке. Ну, как-то вопрос гигиены, мне кажется, достаточно важным. Мыть надо уметь правильно. Лучше посмотреть, как это делают профессионалы. Лучше вызвать грумера к себе на дом. Не абы какого, а именно кошачьего, специально обученного. Чтобы конкретно вашу кошку научили вас мыть. Подходящими расческами, подходящими шампунями и так далее. И уже потом пробуйте сами.
1: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем паузу в нашем разговоре. Внимательно послушаем новости, а потом опять будем говорить об уходе за кошкой. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На подлете к Москве за июль сбиты 780 беспилотников ВСУ. Такие данные привел мэр Сергей Собянин. По его словам, за прошлый месяц в сторону столичного региона летели 6225 дронов. Большинство из них уничтожены на дальних подступах. Ранее мэр сообщил, что ночью на подлете к Москве сбили 4 беспилотника. Марко Рубио заявил о планах США подтолкнуть Россию и Украину к переговорам. Вашингтон попытается возобновить диалог между Москвой и Киевом. Как сообщил в эфире Fox News госсекретарь, Соединенные Штаты в ближайшие недели предпримут новые дипломатические усилия, чтобы выяснить возможность консультации сторон. При этом Марко Рубио сказал, что не гарантирует успех. Он добавил, что у Москвы и Киева есть четко обозначенные красные линии. Дипломат уточнил, что хотя бы без частичного сближения позиций России и Украины не получится добиться желаемого успеха. Дональд Трамп намерен отдать приказ об ударе по Ирану в эти выходные. По информации источников издания Wall Street Journal, атаки могут быть призваны убедить Тегеран сдаться. В материале газеты говорится, что президент США усомнился в целесообразности продолжения переговоров с Исламской Республикой и повторил угрозы нанести ответный удар после атаки на американскую базу в Иордании. Одновременно с этим телеканал CBS сообщает, что США рассматривает возможность атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, в том числе НПЗ и электростанции. В Турции задержали готовившего покушение на Реджеп Тайп Эрдогана. Речь идет о бывшем военном, который планировал атаку на президента во время попытки госпереворота в 2016 году. Как сообщили в МВД республики, мужчину задержали в Афьонкарахасире. Известно, что до попытки бунта военный был капитаном, летчиком вертолета. В ночь на 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка госпереворота. Погибли более 250 человек. Реджеп Тайп Эрдоган в тот момент находился на отдыхе в Мармарисе и уехал из гостиницы незадолго до прибытия группы военных, которых впоследствии осудили за попытку убийства президента Турции. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, сегодня ожидается небольшая облачность без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Реклама.
2: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
6: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
6: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.
0: Говорит Москва.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
9: Дорогие друзья, мы снова в студии проекта «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». С вами Григорий Манев, и у меня сегодня в гостях фелинолог, специалист по уходу за домашними животными, а если быть более точным, за кошками, Юлия Щедрина. И говорим мы о значимости различных процедур, которые связаны с уходом за шерстью, за ушами, за когтями, и вообще для чего это все нужно. Мы остановились, Юлия, с вами на том, что нужно приглашать специалистов. Но вот честно вам скажу, я всегда считал, что смогу справиться с подобными проблемами сам. То есть я смогу вычесать кошку, я могу приучить кошку к тому, чтобы она терпела все эти процедуры и это не переходило в издевательство. Я могу приучить кошку к тому, чтобы ей аккуратно подстригать коготочки. А вы призываете меня тратить деньги и привлекать какого-то специалиста со стороны. Это обязательное условие?
10: Ну, смотрите, любое обучение затрагивает три важных процесса, которые нельзя избежать. Знания, умения, навыки. Я знаю, что надо стричь когти, я видел, как это делается. Но я сам не умею. Я могу рискнуть здоровьем кошки своим собственным, постричь как получится, но где гарантия,
9: что... Я в интернете что... посмотрю, как
10: вот.
9: Нужно.
10: Но где гарантия, что я не задену какой-то коготок? Где гарантия, что я не сделаю кошке больно? Когда придет специалист, он возьмет вашего кота, посадит на ваши колени, возьмет ваши руки в свои руки и будет показывать, как надо двигать. Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас. Обязательно нужно научиться. То, что ты смотришь на видео, не гарантия того, что у тебя будет получаться так же успешно. Нужно, чтобы кто-то это дело проконтролировал. То есть, когда мы даже приходим в тренажерный зал, мало просто тягать гантели. Надо знать анатомию, надо знать геометрию этого движения, чтобы это было правильно. Так и здесь есть геометрия. Под каким углом, какие когтерезы конкретно для вашей кошки подходят. Все, что продается в магазине, все отлично, но это все предназначено для разных животных. Продавцы, простите уж, заинтересованы в том, чтобы продать максимально дорогие предметы. Но, может быть, вам не нужен самый дорогой, вам нужен подходящий, а он может оказаться недорогим. Но, опять-таки, на передних конечностях одна техника стрижки когтей, на задних другая. Люди еще часто про пятый пальчик забывают. Вообще даже не знаю, сколько когтей у кошки. Поэтому, кстати, надо говорят, научиться.
9: Да, пальцев всего 18.
10: У нормальных кошек, да, у нормальных есть еще полидакты, да, у которых до 27. Я видела такого кота, держал на руках.
9: Ух ты.
10: Огромный, его звали Леший, он прекрасен был.
9: По поводу стоимости. Я здесь решил все-таки в очередной раз помыть своих котов. Мы с женой пришли в зоомагазин, и у нас разбежались глаза. Потому что шампунь кошачий, минимальная стоимость была 150 рублей, а максимальная, в общем, даже неприлично говорить в эфире сколько.
10: Давайте будем говорить вот о чем. Не сколько стоит шампунь, или какой он там импортный, или там ароматизированный, а о грамотности схемы. Большинству кошек нужно три средства для того, чтобы качественно и эффективно отмыть шерсть. Первое называется дегризер, то есть обезжириватель. Это очень, скажем так, концентрированное средство, которое наносится на сухую шерсть. На сухую кошку мы намазюкиваем вот эту штуку. И она у нас как намазанная, ну, я не знаю, как курицу перед запеканием мы должны намазать, она должна у нас там постоять в этом. Потом немножечко воды добавляем, эмульгируем. Но только в отсутствии воды действует вещество, эмульгирует жир, его задача его растворить. Минут 5 минимум кошка должна у нас простоять намазанная.
9: Бедная кошка.
10: Минимум 5 минут. Если в помещении тепло, вы разговариваете с ней спокойным голосом, вы ее держите, все будет нормально. Потом мы это смываем, после этого наносим очищающий шампунь, задача которого – смыть вот этот обезжириватель. И задача третьего средства – это может быть кондиционер, может быть бальзам, нейтрализовать действие первых двух. Если вы покупаете моношампунь, будьте уверены в том, что эффекта не будет. Потому что обычный шампунь, ну, допустим, ой, в качестве дегризера я не 5 минут буду держать, а 15 минут буду держать. Потом смою, а потом этим же шампунем еще на 5 минут намажу. Это не так работает. Есть разница в средствах, в их химическом составе и в целях. То есть сначала нужно жир растворить, потом его нужно смыть, а потом нужно нейтрализовать это действие. Поэтому обязательно выбирайте линейку. Ну, минимум 2 средства должно быть. А, кстати, ферри использовать нельзя для мытья кошек. Другой pH совершенно средство для мытья посуды не рассчитано.
9: То есть люди, да, которые, да, пользуются этими средствами.
10: Да, даже было модно в свое время из Финляндии возили с яблочным ароматом средство для мытья посуды. Не буду его называть, но это прям чувствовалось на выставках. Кошки пахли яблоком, и сразу было понятно, чем их мыли. Очень смешно.
9: Ну, это, наверное, скорее грустно.
10: Да, потому что для людей туда добавляются какие-то умягчители, нежные ручки там и все такое, но если вот это средство добавить, то оно не смоет просто жиры, не растворит на кошке.
9: Хорошо, а есть еще какие-то химические средства, которые бы вы порекомендовали для ухода за шерстью кошки? Вот мы остановились на том, что должен быть шампунь, который удаляет жир, который,
10: да,
9: вымывает...
10: Растворяет жир, да, потом удаляет жир, ну, так, вот как минимум.
9: Так,
10: да.
9: А еще?
10: Либо кондиционер, либо бальзам. И из той же серии. Нельзя взять дегризер, условно говоря, там, фирмы «Ромашка», очищающий шампунь фирмы там, «Петрушка», и какой-то фирмы «Розочка» все это дело полирнуть. Надо в идеале стремиться к тому, чтобы использовать одного производителя, потому что там средства друг под друга подстроены специально.
9: Я так понимаю, что еще многое зависит от породной принадлежности кошки. Если мы говорим о сибиряках, о мейн-кунах, о там, невских маскарадных, то есть кошки, у которых достаточно длинная шерсть, плотная шерсть, это одни средства ухода, а если мы говорим о бэби-синцах, если мы говорим о, там, я не знаю,
10: Если мы будем говорить о короткошерстных животных, там действительно можно обойтись одним средством. Если говорить о животных с выраженным подшерстком и шерстью, минимум два должно быть. Но тут тоже есть нюанс. Есть животные объемные шерстью с длинной, блестящие и гладкие, как, например, ну, не знаю, там, черные солидные мейн-куны, например, они часто бывают блестящими, их иногда, когда моют, они потом остаются засосуленными, потому что кондиционер, например, плохо промыли. Или использовали его в таком же количестве, как шампунь, а его нужно использовать с горошину, вот на такого. А есть пухлявые, например, невские маскарадные, скажем так, в создании пород, в которых принимали участие персидские кошки, и они подарили вместе с объемной пушистой шерстью еще ее и структуру. Там нужны утяжеляющие средства, чтобы было масло норки, например, или ланолин, что-то такое, чтобы ее немножко утяжелить, и чтобы она была более шелковистой.
9: Кстати, а как вы относитесь к экспресс-линьке, когда вот лишнюю шерсть, которая уже отмерла, таким образом, ну, быстро удаляют?
10: Смотрите, экспресс-линька, если честно, на мой взгляд, это маркетинговый ход, как растительное масло без холестерина. Любая линька, которую мы стимулируем, она и есть экспресс. Мы ее ускоряем. В качестве экспресса что там используется? Очень мощный фен,
9: который выдувает.
10: Да, который на очень сильной скорости просто выбивает, выдувает шерсть, но того же эффект. И это такая громкая штука, что котики с тонкой душевной организацией
9: падают в обморок.
10: И это хорошо, если в обморок падают. Мы рискуем здоровьем кошек, потому что кошка может настолько разволноваться и начать так сильно дышать, и у нее сердечко так сильно заколотится, что это может закончиться кардиогенным отеком легких, острой сердечно-легочной недостаточностью. Котиков пугать не надо, все можно делать тихо. И если у вас нет компрессора, который вот так вот дует, что прямо аж сносит там тарелку, сдует со стола, то можно сделать обычным феном. Если кошка боится обычного фена, возьмите 5 полотенец. По очереди по 5 минут подержите каждый раз и снимайте мокрое. Вы обсушите ее так. Но
9: то есть это не какой-то специальный шампунь, а это
10: это исключительно технология, просто ускоренная за счет мощности компрессора, ускоренная сушка шерсти с выдуванием. Но есть расчески специальные, которые позволяют это делать. Мне очень нравятся расчески с натуральной щетиной, с кабаньей. Она прекрасно снимает ту шерсть, которая проскальзывает через зубья стандартных расчесок.
9: По поводу ухода за животными, когда мы говорим, как правило, почему-то подразумеваем уход за шерстью, мы проговорили, опять же, как можно следить еще и за длиной когтей.
10: Угу. Мы еще про сфинксов с вами не поговорили, их тоже надо мыть.
9: Да. Кстати, да. Сфинксы вот это бесшерстные кошки.
10: Рассказываю, да. У нас есть официально три породы бесшерстных кошек. Это канадские сфинксы, донские сфинксы, и есть порода Петерболт, которые имеют право на какую-то там легкую велюровую пушистость такую. Люди считают, я заведу себе бесшерстную кошку, у меня не будет шерсти в квартире, его будет красота. Нет. Вот как человеческое тело, минимум раз в неделю надо мыть. Причем не просто гелем для душа, а мочалкой, чтобы эксфолировать, то есть удалить все отмершие частички кожи. Так и бесшерстную кошку минимум раз в неделю надо мыть. Причем не просто намылил ее руками и смыл, а нужно взять, ну, хотя бы, условно, губку для мытья посуды и мягкой стороной, круговыми движениями, мелкими-мелкими ее намыливать. Вы видели когда-нибудь керамическую плитку напольную, которая пористая?
9: Конечно.
10: Так вот, кожа сфинкса в некотором смысле, она такая пористая. И если мы снаружи гладенько все смоем, а в порах этот жир останется, мы рискуем получить там бактериальную контаминацию и прыщи. А от прыщей потом остаются шрамы. Это некрасиво. У тебя сидит такая дома красавица в бусиках в бурльянтовых, а вся в дырках от прыщей.
9: Да, ну и плюс этот жир она будет оставлять на наших подушках.
10: И этот жир она будет оставлять на подушках, на свежевыстиранном белье. И это все потом будет пахнуть старой затхлой шапкой ношеной. Это вот так происходит. Обязательно нужно, и коготочки им нужно уделять внимание когтям сфинксов, потому что вот этот жиропот коричневый и сальный, он скапливается в складке. Все же знают, что когти у кошек убираются и вытаскиваются. И нужно каждый коготочек доставать и вот этот жир оттуда убирать тоже, потому что там тоже бывают воспаления. Опять-таки покопалась в лотке.
9: Очень просто, кстати говоря, делается, просто немножечко нажимается.
10: Да, нажимаем на лапочку чуть-чуть, да. И пальчики сами раскрылись. И каждый коготочек просто вручную вытираем, причем самое доступное средство – это жидкость для снятия макияжа. Никакая не мицеллярная вода, а вот что-то очень-очень простое. Оно идеально растворяет.
9: По поводу ухода за когтями, как вы считаете, если есть нормальные когтеточки, потому что они бывают абсолютно разных форм, видов. Вот у меня, например, дома есть когтеточки. Это, ну, такие как бы небольшие стеночки, которые обиты разными материалами, и мои коты могут поточить сначала на одном материале свои коготочки, потом на другом. Дальше есть такие джутовые веревки, которые тоже очень пользуются большой популярностью.
10: Картонные лежачие какие-нибудь есть?
9: Нет, картона нету. Но зато у меня мои диваны и кресла, они находятся в первозданном виде, абсолютно не страдают.
10: Когтеточка не решает проблему когтей в том смысле, что она их не укорачивает. На когтеточке
9: вот,
10: можно...
9: я об этом хотел спросить.
10: На когтеточке кошка может закруглить кончик. Но укоротить когти может только стрижка. Механическое обрезание вот этого острого прозрачного края. Кошка пользуется когтеточкой больше для того, чтобы оставлять там метки. Потому что хоть потовых желез в основном у кошек нет, но на подушечках пальцев есть железы.
9: Ну, секреты, да.
10: Есть железы, которые выделяют секреты, позволяют кошке пометить территорию. Кто выше потягуши сделал и выше заточил, тот круче сегодня. А завтра кто-нибудь повыше подпрыгнет, еще следы оставит. И еще смотрите, какой нюанс. У кошки же когти на всех четырех конечностях, а стандартные когтеточки не позволяют обточить когти на задних.
9: Да, кстати.
10: Я могу на своих руках продемонстрировать следы от задних когтей, от передних когтей, от стриженных, от нестриженных. В идеале когтеточка и кошачий вообще домик, вот какой-то такой паркурная конструкция, она должна быть в идеале в потолок. Минимум 4-5 длин тела вместе с хвостом, чтобы кошка не просто запрыгнула туда, как на холодильник или на комод, а чтобы ей пришлось всеми четырьмя конечностями на этот столб забираться и там сделать несколько таких как бы прыжковых движений
9: вот
10: по подъему вверх.
9: Вот я собственными, да, руками сделал такие два столбика у меня. Они, наверное, высотой, ну, где-то 1,60 м. И вот у меня два кота. Один, он к этой конструкции практически равнодушен, он по-другому коготочки свои точит. А вот такой дворняшкин, их называют еще там миксами, ну, в общем, обычный наш вот кот вот такой, я уж не буду подбирать слова, он как раз залезает на это бревнышко и на полпути начинает драть и передние, и задние, и передние, и задние. Видно, ему от этого так хорошо.
10: Ему приносит это не просто удовольствие от того, что он с когтями какие-то манипуляции делает. Это мацион, это физическая активность. Это нужно для поддержания мышечного тонуса. Это нужно для серотонина, для эндорфина, потому что это движение. А нужно бегать с махалками, чтобы был дофамин. Нужно обниматься, валяться на диване, чтобы был окситоцин. То есть все те же самые так называемые гормоны радости, нейромедиаторы, актуальные для людей, не актуальные для кошек. И если вы сделаете у себя дома еще такую как бы кошкопровод из полок на разной высоте в шахматном порядке,
9: это
10: где-то
9: у
10: там.
9: Вас
10: у меня
9: в
10: это
9: квартире,
10: есть.
9: В квартире, да. Я видел.
10: Забавно, что покупные конструкции, да, кошкам приемлемы, они им нравятся, окей. Но самодельные – это какой-то просто вот фаворит для них. Очень много лет назад я обратила внимание на картонные втулки, которые в магазинах для ремонта в качестве мусора выбрасываются, а это те штуки, на которые намотан ковролин и линолеум. Это действительно бесплатная штука, которую можно забрать домой и обшить ее ковролином. Она двухметровая, ее можно закрепить на стене, и кошки будут счастливы. Самое главное в том, что диаметр вот такого столба фактически равен диаметру грудной клетки кошки, и ей анатомически просто очень удобно по нему, ну, как медведю по дереву, условно говоря, залезать. И вот такие столбы самые любимые у котов.
9: Ну, вообще, об игрушках кошачьих можно говорить долго. Здесь можно целый выпуск записать. Я просто знаю, что Юлия Сергеевна, потом да, она еще и помогает...
10: Я люблю делать
9: да,
10: игрушки.
9: Да, владельцам домашних кошек, подсказывает, как сделать вот такие вот вещи. Потому что, ну вот, например, у меня кошки, они к картону, картонным коробкам, они практически равнодушны. При этом вот оставишь открытую спортивную сумку, рюкзак или что-то в этом этом духе, обязательно кто-нибудь туда запрыгнет и замаскируется.
10: Я классифицирую кошек еще одним забавным способом. Они у меня делятся на горных кошек и норных кошек. Горные кошки – это те, которые любят забраться повыше, те, которые предпочитают в качестве игрушек махалки, птички, вот что-то такое, что машет где-то там в воздухе. Норны – это те, которые любят залезть в сумку, в коробку, в пакет, в какое-то укрытие, и их любимые игрушки – это условные мыши и все, что возюкается по полу. Конечно, есть те, которые любят и так, но в целом тенденция прослеживается. Одни любят высотные истории, а другие любят всякое по низам. И те, которые любят по низам, они более склонны к колтунам, потому что ты забрался куда-то, допустим, вот в какую-то узкую коробку, с вентиляцией там не очень, испарение влаги с тела идет, шерсть увлажняется, и даже несмотря на то, что вы не мыли сегодня полы, но кот, грубо говоря, вспотел, хотя не вспотел, но я сейчас очень... Просто говорю.
9: Ну, шерсть сваливается. Выделились...
10: Да. Влажность повысилась внутри объема этой коробки, и шерсть начинает сваливаться. Это не повод избавлять его от коробок, это повод понять, что график груминга для моего кота, например, 3 месяца или даже 2.
9: У меня вот, кстати говоря, старший кот, он принадлежит к такой породе, как норвежская лесная, и мы все смеемся, наверное, у них так в Норвегии принято залезать на какое-то высокое дерево и обозревать все вокруг. У нас есть в доме такие места, куда вот самые высокие точки этот кот залезает и внимательно за всем следит. А вот как раз младший, он как раз из норных, то есть ему нужно где-то затаиться, залезть
10: под диван,
9: наблюдать за жизнью вот из укрытия.
10: Как прекрасно они распределили, что называется, свои джунгли, как в джунглях в лесу по террасам, по этажам делятся всякая живность и растительность, так и ваши коты тоже поделили территорию. Один по верхам, и у него сверху телевизор, вы там ходите, что-то делаете, какие-то предметы переставляете, он контролирует ситуацию, он себя чувствует главным, он такой Акела. Вот. А тому, который по низам, ему пофиг, что там сверху, у него своя жизнь.
9: Ну, кстати говоря, я когда вот только завел своего первого кота, мне вот, между прочим, я открою такой секрет, мы с Юлей достаточно давно знакомы, и именно этот человек посоветовал мне завести второго кота, потому что это и активность, и физические нагрузки, и социализация, да им просто вдвоем веселее. И когда мы говорим об уходе за кошкой, здесь тоже можно занести и эту графу в протокол.
10: Да. У кошек один из элементов социализации их коммуникации – это вылизывание друг друга. Поэтому если кошки ваши друг друга вылизывают, во-первых, у них хорошие отношения, а во-вторых, груминг можно делать реже. Еще, кстати, есть один сигнал по тому, как определять регулярность груминга. Кошки иногда выдают на гора так называемые трихобизары. Грубо говоря, блюют шерстью на ковер куда-нибудь или на кровать.
9: Прошу прощения за прозу жизни, да?
10: Да, но это не страшно, это физиологически нормально, но это говорит о том, что это уже лишняя шерсть. Шерсть нужна кошкам в их пищеварении, она создает объем для пищевого комка, и все происходит бодро и весело. А вот та шерсть, которая уже является лишней, она скапливается в желудке, объем желудка уменьшается, кошка начинает кушать меньше, может даже начать худеть, и рано или поздно происходит рвота, и лишний комок шерсти выходит. И если вы где-нибудь запишете дату, когда это произошло, потом запишите в следующий раз, когда это произошло, вот как раз между этими датами и будет ваш периодичность груминга.
9: Кстати говоря, воспользуюсь служебным положением, но я думаю, что этот вопрос будет интересен и нашим радиослушателям тоже. У меня вот наш младший кот, вот который Дворняшкин, мы заметили, что неравнодушен к укропу, петрушке. Вот мы приносим какую-то зелень, он прям вот то, что называется, башню у него срывает. И у меня жена, поскольку она кошатница, она говорит, так, стоп, нужно пойти и нарвать травки ему. Нарвали травки, он с таким удовольствием съел и сразу... Очистил
10: желудок.
9: Да, желудок, и я понял, что это ему было необходимо. Вот можно ли так делать, или это такая особенность, которая только к моему вот этому младшему коту.
10: Которому силу происхождения, которому силу происхождения образования не досталось. Кошки действительно едят траву, хотя она не входит в их основной рацион. Безусловно, источник фолиевой кислоты и так далее, и так далее. Плюс она сладкая трава, там есть глюкоза. Но тут, смотрите, два момента. Когда травинки длинные, которые кошки проглатывают, они это делают для того, чтобы, грубо говоря, пощекотать желудок и таки очистить его. Но если травиночки маленькие, бледненькие, светленькие, проросточки, то это ест для витаминков, так скажем. И владельцы в
9: состоянии... Каждая травинка в желудке витаминка.
10: Да, и владельцы могут помочь своим котикам, во-первых, обогатить их рацион, а во-вторых, помочь им облегчать желудок вот от этой лишней шерсти. Можно посадить, проращивать дома корм для попугайчиков волнистых. Не кошачью траву, которая вот так называется в зоомагазинах, хотя лично у меня к ней никаких претензий, просто так как там это либо пшеница, либо люцерна, либо овес, моно, скажем так, питание, быстро надоедает кошкам. А корм для попугайчиков – это обычно смесь зернышек. Там 5, 6, 7 видов разных. Сорго, ячмень, ну, в общем, там разное есть. И когда это прорастает, это получается витаминка, потому что из каждой зернышки вырастает разного вкуса росточек. И если отдать коту на растерзание вот эту коробочку, когда там 2 сантиметра высоты, это будет для витаминков очень полезно. А если сберечь буквально там до 5-10 сантиметров, это уже будет для того, чтобы желудок очищать.
9: У нас не так много времени остается в эфире, а мы еще не поговорили об уходе за ушными раковинами, за глазками и за полостерка.
10: За остальными частями тела. Груминг важен не только для внешнего вида. Он действительно помогает понять и на ранних стадиях обнаружить признаки какого-то нездоровья или даже заболевания. Уши, глаза, ротовая полость, параональные железы – это то, на что обязательно нужно обращать внимание. Чем раньше мы обнаружим, тем быстрее мы вылечим.
9: Дорогие друзья, в общем, подводя итог нашей сегодняшней беседе, я могу сказать, что нужно внимательно следить за своими кошками, нужно научиться понимать их, ну и, собственно говоря, вот Юлия Щедрина помогает разобраться в этом непростом деле. Больше читайте, больше смотрите, больше изучайте этот вопрос в интернете. Ну, а мне остается только поблагодарить Юлию Щедрину и пригласить ее еще раз как-нибудь прийти к нам на программу.
10: Спасибо, Григорий. Было очень приятно поговорить на одной из моих любимейших тем – груминг.
9: Дорогие друзья, берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве полдень, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы. На пересечении улиц Кантемировская и Деловая столкнулись «Мазда» и автомобиль скорой помощи. Как сообщили РИА Новости, в экстренных службах травмы получил фельдшер. В свою очередь, в столичном главке МВД агентству рассказали, что авария произошла около 7 часов 50 минут. На месте работают инспекторы, причины ДТП выясняются. 5 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Горловке. Город в ДНР был атакован беспилотником. Как сообщил глава муниципалитета Иван Приходько, ранены 4 сотрудника скорой помощи и местный житель. В мессенджере Макс он добавил, что с начала дня в результате ударов ВСУ по Горловке повреждены несколько автомобилей. Премьер Таиланда извинился после произошедшего в стране убийства россиян. Такое заявление Анутхин Чанвиракун сделал во время посещения Паттайи. Он приехал на место преступления, а затем в полицейский участок. Глава правительства пообещал, что подобное больше никогда не повторится. Премьер заявил, что власти примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам. 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман пропали в Паттайе утром 26 июля. Их мотоцикл нашли закопанным в лесу в 200 метрах от трассы, недалеко от небольшого поселка. Были задержаны подозреваемые по делу об исчезновении туристов из России. Впоследствии полицейские нашли в могиле тела брата и сестры, а также еще 3 тела граждан Таиланда – мужчины, женщины и девочки. Самозанятые получили возможность выходить на оплачиваемые больничные. Речь идет о гражданах, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию. Мера вступила в силу сегодня. Размер выплат зависит от срока участия в эксперименте и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60 до 100% его среднего заработка. Участники сами выбирают базу, с которой будут уплачивать взносы – 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от базы, то есть 1344 рубля или 1920 рублей соответственно. Перечисление нужно делать, начиная со следующего месяца после подачи заявления. Первый оплачиваемый больничный самозанятый сможет оформить через полгода участия в эксперименте. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26. Сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы. 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
12: Имена поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
14: для пользы больного, будучи далек от всякого
16: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
14: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
16: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: В эфире программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня во всем мире день борьбы с раком легкого. Поговорим об одном из самых опасных и коварных онкологических заболеваний. Почему рак легкого часто обнаруживают поздно? Какие симптомы должны насторожить? Кто находится в группе риска? И можно ли выявить болезнь до появления первых признаков? Ну и какие возможности, конечно же, сегодня есть по лечению рака легкого? У нас в студии замечательные доктор, врач-онколог, торакальный хирург, руководитель Центра патологии средостения и миостении МНИО имени Герцена, филиала НМИЦ радиологии Минздрава России, Виталий Бармин. Здравствуйте, Виталий.
18: Добрый день, глубоко
17: уважаемая. После операции уже к нам.
18: Наталья, добрый день, глубокоуважаемые слушатели. Действительно, сегодня утром еще был за операционным столом.
17: Вот так вот. А сегодня и сейчас уже в студии будет рассказывать про рак легкого. Вот скажите, пожалуйста, Виталий, рак легкого по-прежнему воспринимается как заболевание исключительно курильщиков? Потому что сейчас они скажут: эх, моя бабушка до 95 лет курила, все было хорошо.
18: Ну, вы знаете, действительно, рак легкого – это прерогатива курящей группы населения. Однако утверждать, что если человек не курит, у него никогда не случится рак легкого, к сожалению, мы не можем. Ну и немного цифр. Действительно, 85% заболевших раком легкого – это люди, так или иначе, знакомые с сигаретой. Но, как я уже сказал ранее, действительно есть люди, у которых диагноз рак легкого подтвержден, но они ни разу в жизни не делали ни одной табачной затяжки.
17: Вот так вот. Но были, возможно, пассивными курильщиками. Об этом мы тоже забываем. Как тут?
18: Да, пассивное курение нельзя недооценивать. И здесь... В чем его вред? Ну, да. Давайте разберемся. Дело в том, что человек, который вдыхает табачный дым, который содержит канцерогены, это те вещества, которые приводят к трансформации здоровой клетки в опухолевую, он же его и выдыхает. И, соответственно, эти вредные канцерогены не все остаются в организме активного курильщика. Они остаются, если человек курит дома, на мебели, на одежде и так далее. И, к сожалению, могут вдыхаться людьми, которые являются пассивными курильщиками, то есть никогда сами не курили. И здесь, в самой уязвимой категории, к сожалению, дети, которые не могут выбрать, где им жить. И многие считают, что если я курю у открытого окна, или курю у вытяжки, или курю даже в другой комнате, то я таким образом никак не влияю на своих домочадцев, своих членов семьи. К сожалению, это не так, как я уже сказал. Эти канцерогены оседают и на одежде, и на мебели, и, к сожалению, даже некурящие члены семьи подвергаются их воздействию. И в Соединенных Штатах Америки провели подсчет, статистику, и оказалось, что риск заболеть раком легкого у пассивного курильщика выше в 20-30, на 20-30% по сравнению с некурящими людьми.
17: Вот так вот. И это касается не только сигарет. Сейчас же всякие вейпы есть и все что угодно считаются с какими-то ароматическими добавками фруктовыми. Это все на самом деле волк в овечьей шкуре. Ведь правда? Еще хуже иногда бывает.
18: Вы знаете, про вейпы существует очень много мифов.
17: Так.
18: И самый интересный, самый главный из них – это то, что они абсолютно безвредны. И этот миф активно муссируется среди молодежи, потому что что такое вейп? Это не просто заменитель сигареты, это модный девайс, который действительно вкусно пахнет, выглядит интересно, современно, и, естественно, молодежь к этому тянется. А еще не так давно, когда не были запрещены вот эти витрины с тысячами различных вкусов и ароматов, это тоже само по себе являлось таким магнитом для наших молодых людей. Вот. Но, к сожалению, все не так, как об этом говорятся. К сожалению, вейпы не безвредны. И изначально в 2000-х они создавались как альтернатива сигареты, но именно как такой промежуточный этап между тем, как человек полностью отказывается от традиционного курения, проходит стадию употребления электронных сигарет. Ну, естественно, табачная промышленность развернула ситуацию по-другому.
17: Да, да.
18: Да, и, соответственно, употребление электронных сигарет, к сожалению, стало такой очень распространенной привычкой. Но давайте разрушим этот миф. А, собственно говоря, почему употребление электронных сигарет считается вредным? Ведь я читаю лекции, и в том числе в молодых аудиториях, студенческих, и слышал, что употребление электронных сигарет – это сродни медицинской ингаляции, потому что
17: даже до такой степени уже дошло.
18: Потому что, ну, вот студенты говорят, что мы вдыхаем не дым, а пар.
17: Же, конечно. Они даже называют так парение.
18: Вот. И, соответственно, это не может быть вредным. Но, к сожалению, это не так. И дело в том, что любая жидкость электронной сигареты содержит обязательный глицерин и пропиленгликоль. Это обязательные компоненты жидкости для вейпинга. Также они содержат вкус ароматические добавки и опционно никотина и его соли. И, кстати говоря, сразу скажу, что если входят туда соли никотина, они не оказывают такого раздражающего действия на нашу слизистую, и поэтому производители могут увеличивать дозировку никотина порой до 10 раз. И, к сожалению, наш организм никак на это не реагирует. Что касается вот этих компонентов.
17: Да.
18: Дело в том, что они приводят, смешиваясь, приводят к образованию активных форм кислорода, которые являются мощными молекулами окислителя и воздействуют на наш организм, в том числе сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Кроме того, глицерин при нагревании превращается в акрилеин. Это вещество первого класса химической опасности, которое является потенциальным канцерогеном. И действительно, канцерогены, я напомню нашим уважаемым слушателям, это вещества, которые трансформируют здоровые клетки в опухолевые. Но и, к сожалению, это еще не все. Дело в том, что давайте с вами просто представим, вот так ли безопасно парение, как вы уже говорили.
17: Да, да, да.
18: Ведь жидкость соприкасается с раскаленным металлом до 200-300 градусов, а именно этот процесс происходит в электронной сигарете. И вот представим, может ли образоваться что-то полезное, ну или хотя бы безвредное для вдыхания при контакте органической жидкости с раскаленным докрасным металлом? Ну, конечно, нет. И действительно образуются, ученые-исследователи исследовали, что получается, образуются различные канцерогены, в
17: да.
18: том числе легкие фракции, это формальдегид, ацетальдегид, соединение тяжелых металлов и различные углеводороды, каждый из которых является из полициклических ароматических углеводородов, каждый из них является канцерогеном, это доказано. Поэтому единственное, что нас, как ученых и врачей, отделяет от того, чтобы с широкой трибуны сказать, что вейпинг однозначно приводит к развитию рака, это только время.
17: Вот так.
18: Ведь
17: вот.
18: Если мы вспомним, потребовалось около 50 лет, когда после внедрения традиционных сигарет в широкие массы с трибуны Лондонского королевского общества сказали, что да, однозначно курение ведет к раку легкого. Вот, поэтому нам необходимо время для того, чтобы наши аргументы были не просто предположениями, а действительно звучали убедительно. Именно такой принцип у всех научных сотрудников и научных работ.
17: Ну вот сейчас, я думаю, многие наши слушатели, кто сейчас, возможно, парит или что-то такое сейчас как раз употребляет и считает, что ничего страшного тут нет, и это абсолютная ерунда, услышит это и не захочет потом стать пациентом онкологов. Потому что сейчас многие подростки и молодые люди считают, что это ничего страшного, а уже везде, я смотрю новости, попкорная болезнь, а уже фиброз сплошной везде, и вообще легкие практически в некоторых ситуациях, да не только легкие, там столько случаев нехороших. Все-таки на это обращать внимание надо. Если вам дорога ваша жизнь и здоровье, ну, лучше убрать это все. И вот лучше подышать свежим воздухом, в парк сходить, сосновым, например. Это для легких намного полезнее, миллион раз.
18: Однозначно. Я еще хочу добавить, что, к сожалению, вот этот модный девайс, электронная сигарета, это первый шаг не от вредной привычки, а именно к вредной привычке. И начиная с электронной сигареты, молодежь гораздо легче переходит на курение традиционное, а некоторые еще и комбинируют, получая таким образом в свой организм двойной набор разных канцерогенов и от традиционных сигарет, и от электронных сигарет. Поэтому, друзья, мне кажется, сегодня замечательный день для того, чтобы все это осознать и убрать в долгий ящик и навсегда забыть про употребление электронных, ну и традиционных сигарет,
17: да,
18: конечно.
17: Кто у нас еще фактор в группе риска, да, по возникновению рака легких?
18: Безусловно, это люди, работа которых связана с вредным производством. То есть есть различные соединения и классы вредности. Но это соединения мышьяка, кадмия, ну и целая палитра из таблицы Менделеева. Но, как правило, эти люди знают про свою вредность на работе. Также в группу риска попадают люди, работающие в помещениях с повышенной запыленностью. Да, это так.
17: Так.
18: Да, да.
17: У нас же как-то уже это богемно, собственно, не сильно убирать пыль и все остальное считается. Это такая привычка, это как бы вот как раз молодое поколение вводит, что это нормально. Пыль.
18: Нет, конечно, конечно, пыль убираем, но это еще не все. В списке еще и пациенты с хроническими воспалительными заболеваниями легких.
17: Хоббл тот самый.
18: Хоббл, совершенно верно. А я напомню, даже подчеркну, что хоббл, как правило, это следствие длительного стажа курения. Поэтому, так или иначе, видите, все дороги, к сожалению, ведут к онкологу.
17: От курения идут,
18: да,
17: сюда.
18: Да, да, совершенно верно. Ну и, наконец, те люди, у которых родственники первой линии родства болели раком легкого, они также имеют повышенный риск развития онкологической патологии.
17: Угу. А вот что все-таки мы называем раком легкого? Это одно заболевание или целая группа разных опухолей?
18: Да, совершенно верно. Конечно, это не однородное заболевание, это целая палитра различных заболеваний, и отличаются они по гистологическому типу, то есть то, что мы называем молекулярным портретом болезни. Когда доктор смотрит микроскоп, именно он ставит вот этот окончательный диагноз, потому что диагноз онкологического заболевания должен быть подтвержден под микроскопом. Это наше правило. Ну, прежде всего, рак легкого делится на две большие категории. Это мелкоклеточный рак легкого и немелкоклеточный рак легкого, соответственно. Соотношение примерно 15 к 85%. Вот, чаще встречается немелкоклеточный рак легкого. В свою очередь, мелкоклеточный рак, который встречается реже, он более агрессивен, он течет гораздо активнее, развивается быстрее, чаще дает метастазы в отдаленные органы, ну и лечится, как правило, системным воздействием. То есть это лекарственная терапия, ну, как правило, с присоединением лучевой терапии. Больше всего случаев это не мелкоклеточного рака легкого. Здесь мы тоже можем выделить две группы. Это аденокарциномы и плоскоклеточный вариант заболевания, ну и другие редкие формы. Угу. Но не хочу глубоко углубляться в такую в морфологическую проблему. Хочу сказать, что в настоящий момент мы не просто делим пациентов больных аденокарциномой легкого или плоскоклеточным раком. Дело в том, что в каждом случае мы проводим дополнительное углубленное изучение с помощью молекулярно-генетических методов или иммуногистохимических. Потому что в настоящий момент мы живем, к счастью, в эру такого персонифицированного подхода.
17: Да.
18: И два человека, больных аденокарциномой легкого, могут получать совершенно разное лечение в зависимости от наличия или отсутствия мутаций клетках опухоли.
17: Слушайте, как интересно. А вот чем немелкоклеточный рак отличается от межмелкоклеточного рака? Вот хотелось бы понять. И знаете, вот вы сказали 85-15%. Но вот, кстати, по поводу мужчин и женщин. Раз мы тут фактор риска главный сказали, что курение, кто чаще болеет каким раком? Есть ли такая интересная статистика? Мужчины и женщины? И в какой группе тяжелее, что ли, мужчин или женщин?
18: Ну, чаще действительно заболевают мужчины.
17: Uh-huh.
18: Это действительно, с чем это может быть связано? Ну, связано это с тем, что и кто чаще потребители сигарет. Это, как правило, тоже мужчины. Вот. Но в настоящий момент, к счастью, происходит переворот в головах людей, yeah. И все больше и больше людей отказываются от сигарет. И таким образом, если плоскоклеточный рак ранее считался прерогативой курильщиков, то сейчас становится больше аденокарцином легкого, то есть заболеваний, которое меньше связано с употреблением сигарет.
17: Mm-hmm.
18: Вот. Поэтому действительно... ну, мужчины, да. мужчины болеют чаще, вот, но...
17: Потому что особо не обследуются, вот и все, жены их потом приводят уже, когда уже
18: это
17: совсем...
18: Правда.
17: Да? Это правда.
18: Буквально каждый третий мужчина заходит ко мне в кабинет после жены, которая за руку его ведет. Это картина сегодняшнего дня. Хотя мужчина, это, собственно говоря, опора,
17: конечно,
18: семьи. И вот такое легкое отношение к своему здоровью, это в корне неправильно. Ведь он отвечает не только за себя, но и за свою семью, и за всех членов. И, конечно, и дети, и внуки, и даже правнуки хотят долгие годы видеть своих отцов, дедушек и прадедушек здоровыми и полными сил.
17: Вот так вот. Ну,
18: поэтому
17: это же
18: мой
17: правда.
18: Посыл слушателям еще и мужской части половины — это не бояться врачей, потому что ходить к врачам надо не когда заболит, а чтобы не заболело.
17: Вот. А, кстати, по поводу симптомов. Мы сейчас к этому подходим. Вот правда ли, что рак легкого на ранней стадии практически вообще никаких симптомов не имеет? Да и вообще, в принципе, любой рак, чё и коснись, да? То есть как будто бы все спокойно, хорошо, а потом бах, и уже...
18: Знаете, Наталья, это коварство любого онкологического заболевания. Да. Ну, давайте разберемся, а почему не болит? Ну, во-первых, в легком нет болевых рецепторов, в самом органе. И если есть небольшая опухоль, которая возникла где-то вдали от крупных бронхов, то она не мешает воздуху проходить. Соответственно, она находится вдали, вот эта опухоль, от плевры, от грудной стенки, от нервных стволов. Ну и, соответственно, никаких симптомов болезни человек не чувствует. Он продолжает ходить на работу, заниматься своими делами, но болезнь не дремлет и каждый день образует новые и новые клетки. До тех пор, пока она не увеличится настолько, что начнет сдавливать или прорастать соседние органы или крупные какие-то структуры, человек ничего не чувствует. Но когда, к сожалению, это случается, как правило, это уже третья или четвертая стадия заболевания.
17: Вот ну, так вот.
18: Увы, да, поэтому очень важно не только прислушаться к своему организму, но и проходить ежегодную диспансеризацию. Ведь, дорогие друзья, ну вот давайте представим, если нам нужно сделать, это прежде всего автолюбители, если нужно сделать техническое обслуживание автомобиля, мы отпрашиваемся с работы, срываемся с каких-то мероприятий и записываемся в сервис, и то, как правило, заблаговременно. А когда дело касается нашего собственного организма, к сожалению, мы откладываем это в долгий ящик до тех пор, пока не появятся, к сожалению, те симптомы, которые могут быть характерны для онкологического заболевания. Или еще пример, вы знаете, вот сегодня был дождь.
17: Да.

0: почему я делаю такой упор на это? Ну, во-первых, я как хирург, который каждый день оперирует больных раком легкого, и сегодня в том числе, для нас очень важно, чтобы болезнь была выявлена рано. Во-первых, тогда мы можем выполнить операцию через небольшие проколы. После нашей операции не требуется никакое дополнительное лечение при начальной стадии. Ну и, соответственно, человек быстро реабилитируется и возвращается в строй. Если речь идет о запущенных случаях, то здесь, как правило, лечение комплексное, с включением современных лекарственных агентов, лучевой терапии, хирургических методов. Вот. Но цифры не такие оптимистичные, которые мы видим при лечении первой стадии. Поэтому, друзья, уже такая вторая ссылка. Не только отказываемся сегодня от курения, но и планируем день в календаре, когда идти на диспансеризацию.
1: Вот, вот именно, что не пропускаем. Просто забывают об этом, только спустя какое-то время думают: о, давно я что-то не ходил. Хотя даже вот, пожалуйста, везде социальная реклама есть, что работодатель обязан отпустить человека в будний день, чтобы пройти всех специалистов. И, в общем-то, так и делается. Но как бы, эх, не болит так не болит. И сейчас, знаете, вот, Виталий, у нас сейчас курильщики напрягутся, да. Ну да, услышат, да, действительно, надо сходить. Что-то где-то как-то я давно не делал, надо будет что-то покашлю и прочие-прочие моменты. А вот некурящие люди расслабятся. А мы уже говорили, что в группах риска вообще те же молодые женщины, у которых которые никогда не курили, да, и вроде бы и дома никто не курит, а у них есть опухоль, да, та же аденокарцинома. Вот в этом случае давайте прямо расскажем про диспансеризацию мужчины и женщины. С какого возраста, что нужно делать, мы напомним.
0: Да, значит, дорогие друзья, во-первых, в каждой поликлинике, когда вы обратитесь, уже на входе, на стендах, есть памятки о таком по возрастному обследованию. На сайте главного онколога Министерства здравоохранения также есть нормы по возрастному обследованию. В принципе, сейчас это, ну, практически во всех местах, если вы такой вопрос зададите в интернете, вы увидите, и все есть. Что нужно? Нужно прежде всего это желание. Желание обратиться в поликлинику, дальше уже есть и отделение профилактики и кабинеты профилактики, которые четко знают ваш маршрут, и в зависимости от того, какие сопутствующие заболевания у вас есть, какой у вас возраст, чем вы болели, они выберут под вас индивидуальный маршрут таким образом, чтобы вы быстро, без задержек и, самое главное, эффективно прошли вот ту пресловутую диспансеризацию. Для чего мы все это делаем? Да. Для того, чтобы в течение года или двух спокойно планировать свою жизнь, чтобы не зазвучал диагноз среди, как гром среди ясного неба. А если вдруг что-то выявится, у меня спрашивает большинство: не хочу я туда идти, я живу и ничего не знаю, и все у меня хорошо. Так вот, друзья, если вдруг что-то выявится, это выявится на ранней стадии, тогда, когда мы можем помочь. Ведь лечение онкологических заболеваний вовремя – это действительно победа над ними. Мы не просто контролируем болезнь, а мы излечиваем пациента от этого недуга. Поэтому не надо бояться ни плохих новостей, ни докторов. Надо запланировать день и обратиться в поликлинику за обследованием.
1: Мы постоянно об этом говорим, призываем, но, мне кажется, уже на самом деле сдвинулась ситуация, уже ходят, обследуются даже с перебором. Потому что, вот честно, Виталий, очень много канцерофобов сейчас. И среди врачей, и среди вообще обычных пациентов, которые, господи, еще наоборот, миллион раз от всех уже врачей и терапевтов на участках просто уже знают некоторых в лицо, потому что это тоже особая система, но не надо так уже совсем бояться. Просто надо золотой минимум делать обязательно для себя, все это обследовать и сдавать. Вот все-таки какие симптомы должны насторожить человека? Ну, я не знаю. Вот, конечно же, когда уже кашель и кровохарканье, это бегут бегом везде. Все.
0: Не всегда, к сожалению, кашель, а мы говорим о нашем контингенте людей, то есть те люди, которые курят в течение 20, 30 и 40 лет, то есть курильщики со стажем, да, они уже к кашлю привыкли. Для них вот такой утренний кашель курильщика – это что-то само собой разумеющееся. Поэтому сказать, что кашель – это красный флаг – увы, мы не можем. Но вот таким красным флагом действительно является кровохарканье. Кровохарканье, сразу скажу, не является однозначно следствием развития опухолевого процесса. Это может быть и в результате бронхита, пневмонии, тромбоэмболии, различных других заболеваний, но

0: это однозначно повод обратиться к врачу. Если это прожилка крови в мокроте, это однозначно повод пойти к врачу. Если вдруг этих прожилок много, или вы чувствуете, что в мокроте увеличивается количество крови, это уже показание к экстренному обращению за помощью. Поэтому здесь с этим тянуть нельзя. Но о чем мы еще можем думать, когда говорим о раке легкого? Ну, во-первых, это одышка. Одышка, которая может появляться вследствие того, что опухоль закрывает крупный бронх или бронхи, и таким образом у нас выключается легкая или его часть из газообмена. И вот здесь еще один очень важный, ну, если позволите, снова повторю, красный флаг.
1: Так.
0: Это если вдруг одышка, которая раньше возникала после, ну, такой серьезной физической нагрузки, вдруг стала беспокоить на фоне такого, ну, незначительного, например, подъема на один этаж или после прохождения, ну, там, 30 метров, то есть это изменилось. Это срочно повод обратиться к врачу.
1: Вот так вот, дорогие друзья. Мы сейчас на новости уходим, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим обсуждать главную тему этого дня. Всемирный день борьбы против рака легкого.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Краснодарском крае один человек пострадал в результате удара дрона в ВСУ. Был атакован Приморско-Ахтарск. Там повреждены 2 многоквартирных и 11 частных домов, сообщает оперштаб региона. Известно, что пострадавшему оказали необходимую помощь, госпитализации не потребовалось. На местах падения обломков работают экстренные службы. В храме Василия Блаженного произошел пожар, он огонь вспыхнул на первом этаже в кабинете директора. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, горели личные вещи и мебель. Пожар потушен, к храму на Красной площади были стянуты 10 машин МЧС. Дональд Трамп допустил взятие Гренландии под контроль США до конца президентского срока. Такое высказывание глава Белого дома сделал в интервью. В разговоре ведущий Стив Грубер напомнил о своем прогнозе, согласно которому Гренландия перейдет под оперативный контроль США до января 2029 года, когда закончится полномочия Дональда Трампа на посту президента. Цитата. «Да, вы окажетесь правы, поставив на это. Гренландия очень важна с нашей точки зрения», — ответил американский лидер. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США. Число погибших при попытке добраться до Сеута мигрантов выросло до 67. Обновленные данные привела газета «Эль Паис». Ранее была информация о 57 погибших. На этой неделе тысячи нелегальных мигрантов попытались попасть из испанских городов эксклавов Сеута и Мелилья на европейскую территорию страны по морю. К вечеру 30 июля число прибывших в Сеуту мигрантов оценивалось в 1500. Накануне их стало более 60 тысяч. На фоне происходящего власти Испании отправили в регион армию. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, по области местами дождь и до плюс 32, атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
5: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
10: Я врач. Врач.
4: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наш разговор. Напомню, сегодня тема эфира «Всемирный день борьбы против рака легкого». И у нас в студии врач-онколог, торакальный хирург, руководитель Центра патологии средостения и миостении МНИО имени Герцена, филиалом МИЦ радиологии Минздрава России Виталий Бармин. И очень мы интересно говорим на самом деле, потому что первая часть, Виталий, мы говорили больше о профилактике, о факторах риска, о симптомах незначительных, о диспансеризации. Об этом надо говорить постоянно, повторять, потому что пока не болит, вот у нас вот, пока не болит, можно не обращаться. Нет. А тут рак не болит. Мы уже прекрасно это понимаем, мы знаем, любое онкологическое заболевание до каких-то моментов не болит, а когда уже заболит, не то чтобы поздно, но это очень серьезный путь к выздоровлению. И дай бог, да, потому что это очень все очень сложно для пациента, для врача, для общества в целом. Итак, мы переходим постепенно к стадии заболевания, да? Я понимаю, что первая, вторая стадия – это достаточно относительно, хотел сказать, легкое лечение. Нет, ничего, оно и не легкое. В любом случае, это серьезное лечение. Третья, четвертая – это несколько другое. Как сейчас вообще лечат? Мы уже поняли, как диагностируют, хотя давайте повторим. Вот, если у человека под знаком вопроса диагноз, то есть терапевт направляет к онкологу, какие исследования человек должен пройти, чтобы уже убедиться и постановка диагноза, что произошло.
0: Да, золотой стандарт исследования легких – это компьютерная томография. И именно она выполняется в 100% случаев всем людям с подозрением на опухоль легкого. Компьютерная томография – это метод с оптимальной разрешающей способностью, и ни одна опухоль, даже которая достигает несколько миллиметров и находится в самом труднодоступном месте, она не скроется от взгляда врача-рентгенолога. Кроме того, могу сказать, что у онкологических пациентов компьютерные томографии пересматриваются не один раз, в том числе и рентгенологом, и врачом-торакальным хирургом. То есть этот диагноз проходит через такое сито. Это что касается метода визуализации. В том случае, если болезнь выходит в крупные бронхи, а я уже говорил вначале, что наш диагноз ставится только под микроскопом, то пациент направляется на бронхоскопию. Это такое исследование, когда врач с помощью гибкого эндоскопа заходит в бронх, осматривает их и берет кусочек болезни для проведения микроскопического исследования, чтобы уже расставить все точки над «и». И на какой бы стадии пациент ни находился, ему сейчас, опять же, простой микроскопии недостаточно. Выполняется весь набор молекулярной генетики для того, чтобы понять, какой именно тип опухоли. То есть это не просто аденокарцинома, не просто плоскоклеточный рак, а какой именно из вариантов, есть ли у него мутации для того, чтобы отнести пациента в ту или иную группу. И самое главное, это подобрать для этого пациента оптимальную лечебную тактику.
1: Угу. Вот важный момент, второе мнение, наверное, сейчас больше для пациента будет, потому что когда второе мнение хорошо, я понимаю, но когда третье, четвертое, пятое, начинается беготня вот это вот от специалиста к специалисту, чтобы понять, не дай бог, еще какое-то альтернативное лечение каких-то, в кавычках, специалистов, это вообще отодвигает моменты. Сколько раз мы обсуждали с Андреем Дмитриевичем в этом в эфире по этому тему, что вот, например, есть один рак, другой под знаком вопроса, человек, сначала с этим разберусь, а потом явлюсь, и на это посмотрим, а потом приходит там уже какая-то развернутая жуткая стадия и все прочее. Вот, а мы касаемся одного рака легкого. Вот вообще сейчас картину пациента, я понимаю, что меняется, да, что уже приходят, доверяют, но, тем не менее, все равно перепроверяют. Вообще, как? Второе мнение. Это нормально? Вот для вас, онкологов.
0: Это очень хорошо. Это очень хорошо. Каждый пациент всегда имеет право на второе мнение, на третье мнение, потому что, действительно, он получает ту информацию, которую сложно принять сразу. Ну, представляете, столкнуться с диагнозом один на один или лоб в лоб, конечно, это сложно.
1: Да.
0: И, конечно, пациент должен быть в этом уверен, потому что меняется его жизнь, меняются планы, и, естественно, он должен быть подготовлен не только физически, но и морально к тому лечению, которое предстоит пройти. А это очень важно. Если пациент настроен хорошо, это действительно такой хороший знак и залог успеха. Что касается второго мнения, я могу сказать, что сейчас, к счастью, современные технологии развиваются очень широко, и у пациентов становится доступна опция телемедицинской консультации. И мы, как главное учреждение в стране в сфере онкологии, получаем большое количество, это несколько десятков тысяч телемедицинских запросов со всей страны. То есть, действительно, если человек живет где-то далеко, он всегда может попросить своего врача направить телемедицинский запрос в федеральный центр для того, чтобы доктора, посмотрев вновь всю его ситуацию, его стекла, его диски, его документы, подтвердили или сняли тот диагноз, который ему поставили изначально. Это важно, и это здорово, что такая практика действительно набирает обороты. Мы всегда рады видеть пациентов, которые приходят за вторым мнением, за третьим мнением, потому что человек, как и любое нормальное существо, да, выбирает там, где ему кажется лучше лечиться и получать медицинскую помощь. Поэтому это его право. Очень важно, чтобы в погоне за вторым, третьим и четвертым мнением человек не терял время.
1: Да.
0: Вот здесь важно соблюсти вот такую золотую середину.
1: Кстати, давайте по поводу времени поговорим. Вот нашли подозрительное образование у человека. Каким должен быть дальнейший маршрут? Как вот золотое сечение, как должно быть, да? И как происходит в большем количестве времени, и, в общем, пациентских моментов? Куда дальше направляется? Какие исследования проходят? Сколько времени? Потому что переживают, вы сейчас про время сказали, да, потерянное время, его не вернешь. А вдруг там опухоль? Кстати же, бывает какая-то, которая очень стремительно развивается, правильно?
0: Да, бывает и так. К счастью, сейчас у нас все регламентировано, и обследование онкологических пациентов, особенно первичных онкологических пациентов, не те, которые находятся на наблюдении, да, и планово проходят обследование, а именно впервые выявленные случаи, они действительно, практически каждый из них на карандаше у врача-онколога, им дается зеленый коридор на обследование, потому что вовремя, быстро и качественно установленный диагноз, это, еще раз повторю, это залог успешного лечения. У онколога, вот точно так же, как придя в поликлинику, мы, придя в кабинет профилактики, мы получаем ту траекторию, которую нам необходимо пройти в соответствии с возрастом, хроническими заболеваниями, да, какими-то индивидуальными особенностями. Точно так же врача-онколога при подозрении на онкологическое заболевание любой локализации, в том числе рака легкого, есть та карта дорожная, по которой должен идти пациент для того, чтобы, естественно, получить все обследования вовремя. Какие обследования включают в себя? Ну, это мы уже говорили, компьютерная томография и фибробронхоскопия и исследования на предмет распространенности онкологического процесса. Но здесь я хочу еще подчеркнуть, что мы исследуем не только распространенность опухоли, мы еще исследуем и функциональные возможности организма. Зачем? А чтобы предложить ему оптимальный путь. Вдруг пациент, у которого даже начальная форма рака легкого, он не перенесет операцию по каким-то другим причинам, например, из-за выраженной сердечно-сосудистой патологии. И в этом случае альтернативой будет такая прицельная лучевая терапия, которая в настоящий момент очень эффективна и является настоящей альтернативой хирургическому методу при сниженных функциональных показателях. Поэтому тот список обследований, которые получает пациент с подозрением на онкологическое заболевание, каждая из пунктов этого списка важна и, конечно, надо выполнить его.
1: А вот, кстати, по поводу биопсии, которой все боятся, мне кажется, абсолютно все, и касаемо любой онкологической патологии, да, биопсии, не дай бог, сделают, еще больше опухоль начнет распространяться. Почему так важна биопсия? Вообще мифов вокруг биопсии очень много. Почему-то считают, что с иглой, с тонкой игольной попадает туда кислород. Это мифы все в интернете. И все. И даже если опухоль была доброкачественной, она вдруг становится злокачественной. Ну, скажите уже, что не так. Я понимаю, что уже все врачи не один раз говорили, и все равно этот миф такой закоренелый, и его боятся пациенты, что туда лезть. Может, не надо, может, как-то на КТ посмотрите и скажете, да-да, нет-нет.
0: Да, Наталья,
1: торг же такой ведь.
0: Вы правы, и до сих пор, и в этом году, и в этом месяце у меня были пациенты, которые вот с такой опаской и недоверием относятся к биопсии. Действительно, миф укоренившийся, вот откуда он взялся, родился... Сложный вопрос.
1: И сложно вот прямо вот искоренить, я понимаю, что уже даже все вокруг говорят.
0: Самое главное, что этот миф не подтверждается клинической практикой, клиническими наблюдениями. Потому что если бы вот эта биопсия вела к распространению заболевания, ни один онколог, желающий помочь пациенту, не направлял бы его на дополнительные какие-то исследования, тем более, которые выполняются иголкой. То есть надо сказать, что наши медицинские манипуляции редко когда бывают приятными, вот, поэтому это отдельный момент.
1: Да.
0: Но вот в настоящее время получить важно не только морфологическую структуру болезни, но еще и материал для молекулярно-генетического исследования. Я уже говорил, что в настоящий момент рак легкого – это огромная собирательная группа заболеваний, и мы подбираем лечение таким образом, чтобы оно было персонифицированным, то есть подходящим под конкретного пациента. Это очень важно сделать вовремя.
1: Вот расскажите побольше про молекулярно-генетическое исследование опухоли и какие мутации вообще ищут при раке легкого?
0: Да, вопрос хороший, вопрос непростой, но вопрос, который становится уже для онкологов, занимающихся проблемой рака легкого, рутиной.
1: Uh-huh.
0: Во-первых, зачем мы это делаем и чем отличается пациент с мутацией в опухоли от пациента без мутации? У пациента с мутацией в опухоли, то есть в клетках здорового организма, этой мутации нет. Эта мутация, сразу сниму все вопросы, происходит только в опухоли. И, соответственно, к чему она приводит? К тому, что обычно, чтобы клетка делилась, должен прийти извне какой-то сигнал. Это так происходит в здоровом организме, если очень упростить картину.
1: Да, да.
0: В клетке опухоли с мутацией, после того, как мутация происходит, клетка уже не ждет сигнала извне. Она делится сама по себе столько раз, сколько необходимо. И это и происходит к известному неконтролируемому опухолевому росту. Что, почему мы исследуем, есть мутация или нет? Дело в том, что мы можем повлиять на этот сигнальный путь. То есть, соответственно, с момента зарождения сигнала о делении до его реализации есть цепочка событий, на которые мы можем повлиять, и есть уже лекарства, так называемые таргетные препараты, от английского «таргет-мишень». Мы находим эту мишень, и, соответственно, таргетная терапия – это таблетированные препараты, которые пациенты получают и которые разрывают вот этот коридор передачи сигнала. Таким образом, это не традиционная химиотерапия, которая воздействует на быстро делящиеся клетки, а это такая адресная помощь пациентам, но очень важно, чтобы у них была мутация. В противном случае таргетный препарат эффективен не будет.
1: Вот тут важный момент, как раз мы к которому подходим по поводу лечения. Потому что наши пациенты, как правило, очень много литературы прочитают и приходят очень сильно подготовленными. Уже с конкретным лечением к доктору. Что нужно начать, с чего начать и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, возникает момент, это когда на консилиуме врачи решают, что, с чего начнем, с операции, либо там с химиотерапии, с таргетной, еще с чего-то. Да? Там же много всего интересного сейчас происходит. Каждый месяц, мне кажется, что-то новое происходит, появляется. Но пациент-то, он же спорит. А вот давайте вот это посмотрим. Тем более искусственный интеллект у нас же сейчас появился, все начинают им пользоваться везде. Вот тут
0: знаете,
1: расскажите.
0: Я хочу похвалить тех пациентов, которые приходят подготовленными,
1: да?
0: К врачу.
1: Так.
0: Почему? Дело в том, что это пациенты, которым однозначно не все равно, что с ними будет происходить. И здесь, конечно, очень важно доктору объяснить, почему, несмотря на тот объем знаний, который пациент получил, в том числе с использованием искусственного интеллекта, что для него будет в первую очередь важно получить тот или иной вид лечения, и что именно этот вид лечения будет оптимален. Вы знаете, у меня таких пациентов становится все больше и больше, и еще раз говорю, мне доставляет особое удовольствие с ними общаться, потому что это пациенты, после того, как они понимают все механизмы, они углубляются в свою проблему, они действительно становятся приверженными лечению, они безукоризненно выполняют все назначения врача, ну и, соответственно, с ними очень приятно иметь дело.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, по поводу вот операции, да? А вот полностью удалить хирургически можно опухоль, или это только начальная стадия заболевания? Или вот как часто приходится удалять полностью легкое?
0: Хороший вопрос. Вы знаете, я расскажу так, потому что вот раньше, еще лет 20 назад, считалось, что если пациенты берут на операцию, это счастливчик, у него все хорошо, и значит, ну, действительно ему помогут. Если пациенты на операцию не берут, значит, все плохо, доктор поставил на мне крест, ну, и отправляет умирать, ну, и заодно какие-то препараты выпишет. Сейчас это в корне не так. Сейчас есть так называемое химио-лучевое лечение, которое проводится по радикальной программе, и результаты этого лечения не уступают. Не уступают хирургическому, но только в тех стадиях, когда это действительно показано. Ну, давайте подробнее. Если мы говорим о лечении первой стадии заболевания, то здесь золотым стандартом является анатомическая резекция легкого, то есть мы удаляем сегмент или долю легкого, а также все лимфатические узлы внутригрудные, которые находятся на стороне поражения. Сразу скажу, что пациент не чувствует после операции отсутствие лимфатических узлов, но они являются залогом радикально выполненной операции, и самое главное, они позволяют поставить окончательную стадию заболевания. Ведь если есть клеточки в лимфоузлах, а это значит, что клетки оторвались от основного очага и перешли, грубо говоря, в пограничный пункт номер один.
1: Да.
0: Затем мы удаляем лимфоузлы двух порядков, и первого, и второго. И если мы либо в первом, либо во втором видим клетки, после операции назначается лекарственная терапия. Потому что гипотетически эти клетки могли пройти дальше. И несмотря на то, что мы все удалили, вот с такой, если хотите, профилактической точки зрения, назначается лекарственная терапия. В том случае, если у пациента стадия такая распространенная, местно распространенная, третья, то здесь, конечно, один хирург не принесет того успеха пациенту, каким бы высоким профессионалом он не был. И здесь всегда лечение только комплексное. То есть это либо лекарственная терапия до операции, потом операция, потом снова лекарственное лечение. Ну, либо различные варианты. При третьей стадии также может применяться вот эта химио-лучевая терапия по радикальной программе. То есть это лечение, которое предполагает излечение пациента от болезни. Это не просто. Почему отказывается хирург?
1: Да.
0: Не потому, что не хочет, боится или каким-то другим причинам. Потому что доказано, что при определенной стадии заболевания хирургический метод приносит хуже результатов, чем, например, та же химио-лучевая терапия по радикальной программе. И в каждом случае мы выбираем оптимальную тактику для пациента. При четвертой стадии заболевания, а не надо думать, что это приговор.
1: Нет, мы уже об этом много раз говорили.
0: Совершенно верно.
1: Четвертая стадия сейчас не приговор абсолютно.
0: Особенно при использовании таргетных препаратов, если есть мутации, пациенты живут 5, 7, 10 лет и так далее. И не просто живут, а ходят на работу и ведут полноценный образ жизни. Но четвертая стадия характеризуется тем, я просто напомню нашим уважаемым радиослушателям, что это несколько очагов болезни, то есть очаг первичный и отсевы в других органах. И очень важно воздействовать на них все одновременно, и с помощью системного лечения, то есть лекарственных препаратов, мы это можем делать, поэтому при лечении четвертой стадии заболевания оптимальным будет именно вот такая системная лекарственная терапия.
1: А вот, кстати, по поводу таргетной и иммунотерапии. Чем они отличаются от привычной химиотерапии? Я понимаю, что тут, знаете, какой тонкий момент. Потому что люди, вот слушав, да, послушали, сказали, узнали, что таргет — это вообще спасение, и иммунотерапия — это все, это последние разработки, давайте ее. А врач говорит, нет, давайте начнем с химиотерапии. И вот тут начинается какой-то торг. Хотя я понимаю, что химиотерапия может помочь быстрее, скорее и лучше, чем таргеты иммуна. Но вот тут вот разделите, кому необходимо, потому что все считают, что это нужно мне. Нет, а врач говорит, нет, вам вот это вот нужно. Как вот здесь объяснить пациенту?
0: Наталья, да, действительно, несмотря на то, что в 2018 году за открытие иммунотерапии была присуждена Нобелевская премия,
1: ура,
0: и вроде бы это должно являться такой спасительной пилюлей, но, естественно, этот метод применяется строго по показаниям. И как он работает? Если мы с вами обсуждали, что таргетная терапия, она прерывает сигнал, который должна получить клетка внутри себя, сигнал к такому неконтролируемому делению, то иммунная система работает по-другому. Она учит клетки своего собственного иммунитета распознавать и атаковать опухоль. Потому что опухоль в процессе эволюции, она, конечно, выработала механизмы ухода от иммунного ответа. Потому что, как ни крути, это чужеродная нам клетка, хотя и клетка своего организма. Вот. Но иммунотерапия работает таким образом, что она, еще раз повторю, учит свой собственный иммунитет распознавать эти клетки болезни и ее атаковать. Но иммунная, опять же, показания к назначению иммунотерапии зависят от множества факторов. Это и стадия заболевания, и определенный уровень экспрессии PD-L1, тот показатель, который получается при использовании иммуногистохимии, то есть тех дополнительных методах, которыми мы сейчас вооружены. Поэтому если доктор назначает химиотерапию, а не таргетную терапию или не иммунотерапию, нужно с ним у него спросить, а почему это так? Потому что чаще всего, действительно, в каждом случае, при каждой стадии заболевания у нас есть свои показания, и химиотерапия, несмотря на то, что это вроде бы тот метод, который был изобретен давно, но она действительно работает, она помогает. Ну и кроме того, никто не отменял различные комбинации, как то химиотаргетная, химиоиммунотерапия. Но здесь вот на широкую аудиторию я не могу дать универсальный совет,
1: конечно,
0: потому что каждый случай уникален, и он, конечно, должен обсуждаться с доктором, почему именно тот метод, а не другой.
1: А вот в среднем сколько, вот мы сейчас по стадиям пройдемся, лечит рак легкого, а потом же реабилитация, конечно же, восстановление. Но еще, знаете, такой вопрос будет по поводу рецидива заболеваний, в принципе, любого онкологического. Очень многие этого боятся. Это, мне кажется, особая система, да, когда человек выздоровел, и все. Какое-то время он в таком напряжении, и вернется ли болезнь или нет. Я понимаю, что там много факторов, да, зависит от этого. От много факторов зависит от заболевания. Давайте по поводу лечения. Первая, вторая стадия в среднем сколько лечится?
0: Знаете, здесь, как правило, при первой стадии рака легкого хирургического метода достаточно. Вот, то есть если, как я уже сказал, нет клеток в лимфатических узлах, то Хирургического метода достаточно. То есть это операция, чаще всего выполненная через проколы, то есть мини-инвазивная. Госпитализация порядка 5-7 дней. Ну и после этого пациент, скажем так, восстанавливается непродолжительное время, как правило, и вновь возвращается к своей привычной жизни. Если мы говорим про вторую-третью стадию, то здесь уже должна быть применена комплексная терапия, то есть с применением лекарственных препаратов. Этот процесс занимает чуть дольше времени, безусловно, чем просто операция. Но именно эта комбинация методов дает наилучшие результаты лечения. Если мы говорим о четвертой стадии, то здесь очень важно контролировать болезнь. Потому что сказать, что мы вылечим пациента от болезни, ну, это... Может быть, такой слегка философский вопрос, и не совсем правильный, но нам важно что? Ну, есть у человека очаги болезни, но если они не мешают жить, работать, заниматься своими привычными делами, то самое главное, чтобы эти очаги контролировались лекарственными препаратами. Если они контролируются, то я же говорю, что там на таргетных препаратах люди живут действительно не один год, не два, не три, а пять и более лет. И если контроль происходит, даже несмотря на вот эту грозную, вроде бы, четвертую стадию, человек продолжает успешно жить и функционировать. Поэтому сколько займет процесс лечения, вопрос, опять же, индивидуальный. И здесь надо довериться своему онкологу, ну и, соответственно, вот понять полностью ту траекторию, которую придется пройти.
1: Спасибо большое. Интересный получился эфир и очень нужный и важный. У нас в студии онколог, торакальный хирург, руководитель Центра патологии средостения и миостении МНИО имени Герцена, филиал НМИЦ «Радиологии Минздрава России» Виталий Бармин. Виталий, спасибо большое за интересную беседу.
0: Спасибо большое, Наталья. Я желаю всем нашим слушателям здоровья. Обязательно бросайте все вредные привычки. Второй посыл – не бойтесь диспансеризации. Ну и третий – если вдруг пришлось столкнуться с грозным диагнозом рак легкого, не бойтесь обратиться к онкологу, вам подберут индивидуальное лечение, которое принесет наилучшие результаты. Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В СУ потопили теплоход «Янина» в Черном море. Судно принадлежало компании «Феско». Как заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, оно было атаковано морскими дронами примерно в 130 милях от Новороссийска. На борту находились 17 членов экипажа. Они спасены, цитата. Подчеркнул, что это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию от замороженных продуктов до строительных материалов, сообщил руководитель госкорпорации. Он также поблагодарил экипаж судна «Дельфин», который, несмотря на угрозу быть атакованным дронами ВСУ, направился к месту крушения и участвовал в спасательной операции. В Белгородской области один человек пострадал при ударе дрона ВСУ. Беспилотник атаковал автомобиль в районе села Головчино Грайворонского округа. Как сообщили в оперштабе региона, мужчина осколочное ранение, его везут в больницу. На месте работают экстренные службы. Дональд Трамп заявил, что в США хлынут мигранты при победе демократов. Такой сценарий президент описал, сравнив возможную ситуацию с происходящим в Испании. Цитата. «Если мы не будем у власти, нашу страну захватят в таких масштабах, что Испания покажется незначительной по сравнению с нами. Это станет темой для обсуждения на промежуточных выборах», — сказал американский лидер. Дональд Трамп также назвал ужасными кадры с массовым притоком мигрантов из Сеуты. Одновременно с этим премьер Испании Педро Санчо заявил, что сейчас основная задача властей вернуть ситуацию в нормальное состояние. На этой неделе тысячи нелегальных мигрантов попытались попасть из испанских городов-эксклавов Сеуты и Мелильи на европейскую территорию страны по морю. К вечеру 30 июля число прибывших в Сеуту мигрантов оценивалось в 1500. Накануне их стало более 60 тысяч. Погибли 67 человек. На фоне происходящего власти Испании отправили в регион армию. СМИ узнали об интересе турецкого Галатасарая к Алексею Батракову. Клуб достиг договоренности по условиям контракта с полузащитником «Локомотива». По информации журналиста Ягыза Сабынджоглу, Галатасарай направил письмо руководству московской команды о заинтересованности. При этом издание «Гала Хабер» передает, что переговоры между сторонами идут позитивно, но прогресса пока нет. Алексей Батраков – воспитанник «Локомотива». Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2029 года. По данным портала «Трансфермарк», рыночная стоимость полузащитника составляет 28 миллионов евро. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность. По области местами дождь и до плюс 32. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
11: 94,8.
12: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
12: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. А программу со мной сегодня ведет Вера Павлова. Вера, привет.
15: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте. В Москве отличная сегодня погода. Мы в субботу в прямом эфире с вами, несмотря на эту отличную погоду.
14: Да. Давай, может быть, сразу туда представлять наших гостей.
15: Да, давай. У нас гостях... сегодня двое, два гостя.
14: Да, сразу два. И такие разные, но да. Мы поговорим... постараемся найти точки соприкосновения. Итак, у нас сегодня в гостях Валентин Малых, руководитель Центра разработки больших языковых моделей MWS AI, кандидат технических наук, и Александра Московская, кандидат философских наук. Валентин, Александра, здравствуйте.
16: Добрый день.
15: Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что к нам сегодня пришли. Нам очень важно, что вы такие разные сегодня у нас вдвоем в эфире, потому что тема у нас будет интересная для дискуссии. Я бы, кстати, хотела еще добавить, что Валентин, еще помимо того, что мы назвали, является преподавателем нескольких вузов, в частности, Высшей школы экономики, Московский физтех и университет ИТМО в Санкт-Петербурге. И Александра тоже у нас в каком-то смысле такой коммуникатор и программный директор, и тоже очень много общается с разными людьми и технологическими предпринимателями. И я думаю, что вот этот момент очень важно отразить, потому что каждый из наших сегодняшних гостей имеет свой опыт и может как бы поделиться уже как бы какой-то позицией. А говорить мы сегодня будем действительно об очень важном. Мы с Андреем к теме к этой поступались очень с большой аккуратностью. Мы поговорим о том, что значит в современном мире мыслить как инженер, и при чем здесь вообще философия, и при чем здесь философы, и как вообще роль философа становится сейчас важной для технологических предпринимателей, технологий в принципе. Вот давайте к этой теме мы, значит, ее сейчас так озвучили. Начнем, наверное, Валентин, мы с вас. Так как вы у нас, можно сказать, ну так грубо скажу, да, технарь, представитель вот такого более технического сообщества, а именно там занимаетесь, но я не побоюсь этого слова, передовыми, да, разработкой передовых технологий в сфере искусственного интеллекта. Вот поделитесь вашей позицией. Кто, на ваш взгляд, вот в сегодняшнем мире инженер-исследователь, вот в той области, чем вы сейчас занимаетесь?
16: Это очень интересный вопрос. Что значит, кто в мире инженер-исследователь? Ну, те люди, которые занимаются разработкой вот таких технологий, о которых мы сейчас говорим, есть инженеры-исследователи. Вот тут очень сложно ответить, потому что есть очень разные градации. Да? То есть есть люди, которые занимаются тем, что сейчас принято назвать фронтирные модели. Да? Может быть, наши слушатели слышали такой термин. Это модели, которые вот самые-самые передовые. Да? Вот те, что существуют там, ну, давайте по-честному, только в двух странах мира. Это США и Китай, очевидно. Вот. И там действительно есть особая каста людей, которые работают прямо над суперпередовыми вещами. Да? И это очень узкая каста. Есть гораздо более широкий слой людей в большом числе стран, ну, большом это, наверное, стран, может быть, 10, в которых, соответственно, есть специалисты, вот здесь уже включая Россию, которые работают с моделями, ну, скажем так, второго эшелона, да, то есть те, которые адаптируют модели под конкретные нужды конкретного, например, бизнеса или там, научные нужды или все что угодно, то есть это уже не про вот, достижение прям супер топовых результатов, это про достижение конкретных результатов в нашей конкретной жизни. Да? Это не просто быть лучше там абстрактно всех, да, это быть хорошим в конкретной задаче.
15: Давайте пример приведем, да, ну какая-нибудь задача, да, которая решается с помощью больших моделей, ну, для бизнеса, да.
16: Ну, на самом деле, таких задач довольно много. Тут вопрос, на самом деле, раз уж у нас сегодня разговор про философию, то тут все упирается в определение понятия «решается». Да? То есть решение задач – это то, над чем бьются на самом деле сейчас, наверное, плюс-минус все, ну, особенно производители фронтирных моделей, но и мы, как люди, которые прикладывают это все к нашей жизни, тоже бьемся. Это про что? Про то, что сейчас есть большое число моделей, и они становятся лучше и лучше с каждым месяцем, которые могут делать последовательность шагов независимо от человека в течение какого-то времени, как раз для решения этой задачи. И процент решенных задач – это как раз вот есть основная метрика, над которой сейчас все трясутся. Да? Это то, что всем максимально важно. Чем больше задач мы можем решить именно со стабильным качеством, вот тем лучше. И относительно примеров, ну, их может быть достаточно много. Если говорить про какие-то простые задачки, ну, например, все знают про поиск информации. Ну, вот я думаю, что все пользовались такими поисками, как Яндекс, ну, или да, Google, да, и там есть сейчас и поиск, все, наверное, опять же, видели. Вот такое же можно сделать в рамках конкретной компании. У нее есть внутри большое количество документов, по которым довольно сложно искать, да, то есть понять, что в конкретном документе находится, довольно сложно, и вот тут вот и искусственный интеллект нам может помочь. Собственно, вот это, наверное, самый простой пример того, что делается. На самом деле, сейчас скорее переход идет не от выполнения конкретной задачи, да, до выполнения конкретной роли, да, то есть у нас есть, не знаю, роль секретарь. Да, вот есть секретарь, это роль, которая обязана, ну, в чьи обязанности входит, например, создание календаря, да, поддержание там, периодичности встреч, ну, какой-то набор понятных действий. И очень давно, на самом деле, люди пытаются автоматизировать эту работу, потому что она кажется, ну, достаточно простой для автоматизации. Я прямо скажу, сейчас еще до конца это не сделано, но большие усилия приложены, и сейчас те помощники, они, которые существуют, ну, включая те, которые есть на российском рынке, они уже подбираются к ну, частичному решению этой задачи. То есть полностью я бы не стал доверять, но я в целом скептичен, потому что, ну, не знаю, видимо, я, так как я с этим работаю, я вижу недостатки, да, но есть люди, которым, наоборот, кажется, что все прекрасно, и уже сейчас можно пользоваться без оглядки. На мой взгляд, стоит все-таки всегда cum grano salis это воспринимать, да, то есть немножечко все-таки не доверять и проверять. Ну, хотя, с другой стороны, людям тоже, за людьми тоже надо проверять, как ну, вот показывает мой опыт общения со студентами, да.
15: Человеческий фактор всегда есть. В том числе и дело. В простых задачах, там, да, календарь, да, да. Это тоже.
16: Случайно что-то человек мог забыть, это абсолютно нормально. В модели, там модельный фактор, да, то есть этот фактор, да. Он не человеческий, он другую природу имеет, но как бы фенологически это то же самое.
15: А вот что по поводу тонких настроек, например, таких больших моделей? Можете ли вы рассказать пару слов? То есть, ну, любая модель, она как бы, ну, тюнится, да, как это правильно назвать на языке программистов. А вот насколько сильно зависит результат от этих настроек, и есть ли какие-то люди, которые вот только этим, например, занимаются?
16: Да, спасибо за вопрос. На самом деле, я бы хотел начать немножко с такого душного ответа. Дело в том, что тонкая настройка. Вот у нас с вами до эфира был разговор по поводу того, что люди калькируют термины. Вот да, да. Fine-tuning, то бишь тонкая настройка, это в нашей области как бы очень распространенная калька, которая, на мой взгляд, совершенно не отражает сути происходящего. И я предпочитаю термин дообучение. Он гораздо более русский, гораздо более понятный.
15: Ну, да, кстати, да.
16: Дообучение.
15: Дообучение модели.
16: Да, то есть у нас есть обучение, модель, мы ее дообучаем до чего-то. Вот термин дообучение, на мой взгляд, гораздо более удачный. Если говорить про дообучение, ну вот, например, моя команда занимается исключительно дообучением моделей. Вот это то, что мы делаем, собственно.
15: Ну, как это? То есть вам как это происходит? Хочу понять. То есть какая-то группа программистов, там, инженеров и специалистов передает вам модель, говорят, что должны быть вот такие-то, такие-то на выходе, да, параметры, и вы должны ее дообучить. А что по поводу того, как ее дообучать? Вы сами придумываете эту методику, данные какие-то дополнительные?
16: Смотрите, история следующая, что у нас есть некоторый набор открытых моделей, да, обычно это модели как раз в основном китайские, но сейчас и в США тоже такие открытые модели делают. Кстати, у нас в стране открытые модели делает Сбер, за что большое спасибо коллегам. Соответственно, вот мы берем такую открытую модель и, соответственно, мы ее дообучаем, но только не в том смысле, что нам говорят, вот должны быть такие цифры, да. Нам говорят, что вот она должна хорошо работать на такой-то задаче. А вот дальше уже наша работа. Нам надо понять, что это за задача, как ее сформулировать, как поставить метрику, да, то есть как отметить, насколько качественно у нас получается что-либо. И после того, как мы отметили это, мы уже можем производить дообучение. То есть мы собираем данные, может быть, с помощью людей, может быть, с помощью каких-то программных средств. И на этих данных модель, собственно, дообучаем. Само по себе дообучение я, наверное, здесь не буду расписывать, потому что это довольно технический разговор. Но смысл в том, что мы можем модель попросить как бы посмотреть на этот текст и попытаться запомнить, не сам текст, да, а как бы некую общую идею этого текста, да, то есть, например, вот тебе инструкция, как, не знаю, там, борщ варить, да, она, соответственно, посмотрела, и она не должна запомнить, как варить борщ, она должна запомнить, что ей может прийти инструкция, в которой будет описано, как делать какую-то еду, да, вот я ей после этого даю рецепт, там, не знаю, там, яичницы, и она эту яичницу делает, ну, это в неком идеальном мире, где у нас модели уже умеют делать яичницу. Кстати, на эту тему довольно много сейчас есть развития вот этих вот самых роботов, но мы сейчас немножко про другое.
15: Спасибо большое, Валентин. У меня на самом деле еще вопросы были, я их потом вернемся к этому, я их задам. Я хочу немного ближе подойти к теме философии. И вот тогда следующий вопрос. Какие философские методы используете вы и ваши коллеги при решении вот таких задач, которые вы сейчас описали, ну, я имею в виду до обучения моделей, то есть вообще есть ли там философия какая-то, пользуетесь ли вы, прибегаете ли вы к этой области науки?
16: Ну, тут я должен признаться в том, что я совершенно не образован в этой части, да, то есть я не знаю, что такое философские методы, как их применять, да, то есть я не знаю просто самого сути вашего вопроса. На мой взгляд, в нашей области философия все равно лежит в основе, да, то есть когда мы говорим об, соответственно, работе с большими языковыми моделями, например, о дообучении, о котором вы спрашиваете, вот что такое дообучение? Это довольно непростой вопрос именно в разрезе того, как мы оцениваем качество этого дообучения. Вот мы, опять же, до эфира разговаривали, да. И там прозвучала такая мысль, что все на самом деле базируется на философии Канта сейчас, да, то есть вот этическая позиция.
15: Мы говорили, что это такая самая, как бы сказать, не основа, сейчас. Да, база-бас.
16: Да, условно. Да, да, это вот я как раз перебрасываю к Александре, сейчас я доотвечу и передам слово. А история здесь в чем, что вслед за философами XVIII века мы считаем, и пока мы не можем сказать, что было бы альтернативой этого, так вот мы считаем при обучении больших языковых моделей, что оценка качества в конечном итоге сводится к оценке человеком. Не одним человеком, а некой группой людей. И некая согласованность этой оценки между людьми – это отдельный большой вопрос. То есть философия, она проявляется здесь в чем? Что мы ставим человека в центр, ну, человеческое суждение, да, и причем не конкретного человека, а некое усредненное суждение.
15: То есть, ну, группа лиц о чем-то договорилась, какое-то среднее у нас.
16: В том-то
15: там
16: и дело, это важно, чтобы они не договорились. Принципиально важно. Угу. То есть, ну, в идеале это должны быть вообще люди с улицы. Конечно, так в реальной жизни не работает, но это должны быть люди, которые, вот мы их спросили, не знаю, там, как...
15: Борщ, ничего получилось?
16: Ну да, да. Скорее, как вы готовите борщ, да? И вот опросили 100 людей на улице, и нам, соответственно, дали 100 разных ответов.
15: Ну, плюс-минус где-то средний там
16: вот,
15: есть.
16: Да, и мы как раз выходим на некий средний рецепт этого самого борща, и это как раз вот про это, да, что у нас есть некая средняя температура по больнице для разных мнений. И потом мы немножко переворачиваем эту историю и говорим, что вот, смотрите, вот наша модель сгенерировала такой рецепт борща. На эту тему, кстати, был скандал в свое время в США недавно. Там, конечно, не про борщ, а про пиццу было, но суть была такая же. Там, по-моему, цемент просили добавлять или клей, что ли, что-то такое. Ну, это не важно совершенно. Это так, мелочи жизни. Вот, соответственно, наша языковая модель что-то там сгенерировала какой-то там рецепт борща, и мы просим людей оценить. Скажите, вот это хороший борщ получится или плохой, по вашему мнению? И дальше вот по усредненному мнению людей мы стараемся, чтобы модель генерировала все лучше и лучше, все более и более похожее на среднее мнение человека. Вот так.
15: В общем, переводя то, что вы сказали, то есть мы все равно мы опираемся при оценке эффективности и качества, да, выполнения на некое суждение все равно человека.
16: Да, это базовая позиция. База-баз,
15: ничего другого еще не придумано.
16: Вот я говорю, альтернативы мы не знаем. Ну, то есть, если мы говорим конкретно про языковые модели в генерации текстов, потому что я еще довольно плотно занимаюсь генерацией программного кода, там есть некие объективные критерии, которые позволяют, соответственно, оценить, насколько код выполнимый, да, насколько он эффективный и все такое. Но при этом, если говорить про код, уж, извините, 30 секунд украду.
15: Да, да.
16: Просто дело в том, что код сам по себе, вот всех, кого учат программированию, всем рассказывают, что код — это на самом деле некое сообщение для другого человека, это не для компьютера. Компьютер здесь выступает в каком-то роде носителем. Код нужен для того, чтобы другой человек его мог прочитать и мог его с ним что-то сделать, с этим кодом. А компьютер его просто исполняет, это совершенно другое. И вот мы все равно для того, чтобы код был понятным, все равно нужны люди. А для того, чтобы он был исполнимым и эффективным, нужно достаточно компьютеров, да.
15: Понятно. Александра, мы к вам сейчас обратимся, как к философу. Вот давайте начнем с того, что вот ваше мнение. Сейчас в технической сфере насколько важна философия и по каким, может быть, признакам вы это видите?
17: Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, на самом деле он страшно важный, потому что, мне кажется, не только в технической, но и в ряде сфер сегодня есть много смысловых вопросов, на которые философия, безусловно, может помогать отвечать. И, наверное, как раз, ну, на мой взгляд, задача там, философа, в том числе сегодня, одна из задач заключается в том, чтобы пытаться помочь ответить на те вопросы, которые есть. И если мы говорим про технологические сферы, то есть большое количество непонимание, как будет та либо иная технология ну, там, себя вести. И перед инженером, мне кажется, сегодня встает много и не только смысловых, но и ценностных вопросов. И в этом, мне кажется, может быть очень продуктивное взаимодействие философов и ну, там, инженеров, если мы можем выстроить диалог, в котором продуктивно можно обсуждать образ будущего результата. Вообще, какую бы технологию нам хотелось спроектировать, какие задачи она должна решать, что ну, там, мы не хотели бы иметь как будущий результат, что нам кажется важным. И вот простраивание диалога между этими сферами очень разными и между людьми, которые внутри этих сфер находятся, сегодня такая одна из, на самом деле, достаточно сложных задач, потому что внутри каждого сообщества люди имеют свой язык, свои представления, и очень тяжело выходить и создавать среду, как любят говорить, междисциплинарную. То есть мы много про это говорим, но на самом деле... как ее построить.
15: Так ли мы умеем ее да, строить? Так ли мы умеем эти команды собирать междисциплинарные?
17: Да, это очень большой вопрос. И, конечно, есть попытки там, в западных компаниях сегодня пытаться такой диалог выстраивать. Есть там, сейчас появляется должность корпоративного философа.
15: Да вы что?
17: Да.
15: Интересно. А вот это мы не знали.
17: Да, роль корпоративного философа сегодня возрастает, и даже в России запускается несколько программ обучения корпоративной философии, но тем не менее...

0: обогащать друг друга, и этим очень интересно заниматься. Мне кажется, в какой-то степени это такая большая исследовательская работа.
1: Ну, мне уже сейчас кажется, послушав вас, что как будто бы у философов, ну, которые занимались там исследовательской деятельностью, может, академической, да, какой-то деятельностью, сейчас еще добавляется еще задача уйти немножко в корпоративную сферу, особенно если корпорация занимается технологиями, форсайтом, все, что связано, простите, с новыми продуктами какими-то, так ли это? То есть у нас сейчас уже есть такие вакансии? Ну, или что-то близкое
0: хотя бы к этому. У нас сейчас есть несколько корпоративных философов, их буквально там...
1: В России,
0: да,
1: я имею в виду.
0: Да, да, я и говорю, в России сейчас буквально там 2-3 таких человека, но вот мы с коллегами сейчас много работаем с темой философии для предпринимателей, для бизнеса, для корпораций. Мы понимаем, что, скорее всего, рост и интерес компаний к таким людям, которые могли бы работать как корпоративные философы, будут возрастать. Но тут вопрос, что со стороны академической философии тоже, наверное, должны быть какие-то шаги и готовность, потому что, ну, наверное, это, знаете, такой процесс, опять-таки, когда мы понимаем, что это требует какого-то тоже определенного взгляда, потому что достаточно долго философия уходила от прикладных вопросов, а сейчас,
1: ну,
0: наверное...
1: Ну, вот мне тоже так кажется, да. Я поэтому задаю этот вопрос.
0: Да, а сейчас, наверное, вопрос заключается в том, что их стало так много, и так много, с одной стороны, и каких-то тревог по поводу того, как технология может работать, и как раз вот это проектирование образа будущего результата, это как раз то, что может, ну, как минимум, давать больше понимания, больше, не знаю, смысла и решать какие-то важные вопросы, которые... с которыми сами инженеры сегодня сталкиваются.
1: Я сейчас себе представила, ну, так немножко, минутка юмора, философа, работающего в институте, там, при Академии наук еще каком-то, не знаю, отраслевом, может быть. И вот он, значит, берет книги Канта, вот там многотомник, и говорит, все, я решил уходить в прикладную область, иду работать в корпорацию. Берет эти книги, приходит в корпорацию, говорит, ну, все. Сейчас начнем. Просто я это к чему? К тому, что кажется, что методы еще должны быть какие-то, да, ну, инструменты, чтобы что-то приложить, и знания, да, как-то применить, должны быть, ну, должна быть, да,
0: конечно,
1: какая-то инструментальная база, как в любой науке, обязательно. У нас, кстати, довольно много уже пришло вопросов и комментариев. Вернемся потом.
2: Давайте,
1: ещё,
2: может быть, да.
1: Надо прочитать.
2: Мы успеем сейчас?
1: Да, да, за 3 минутки, да, какие-то успеем, да.
2: Давайте, тогда я вот подключусь. Угу. Значит, наш постоянный слушатель Андрей пишет: «Здравствуйте». Мы ему отвечаем: «Здравствуйте, нам всегда приятно, что вы нас слушаете». Слушатель 24-й. «Неужели в Штатах или Китае нет дообучающих программ?» Это, наверное, вопрос к Валентину, потому что мы с этого начинали, да, и он упомянул о дообучении.
3: Ну, конечно, я, может быть, неправильно просто создал у людей впечатление, но имеется в виду, что фронтирные модели разрабатываются только небольшим числом компаний, ну, их там буквально по пальцам двух рук максимум можно перечесть. А вот дообучение под прикладные задачи – это очень много компаний и в США, и в Китае, и в России какое-то количество, ну, много где.
1: Угу, спасибо. А вот еще следующий вопрос от слушателя 24-й. Да-да. А зачем массовый опрос? Мнение эксперта не заменит его? Это к вопросу, когда мы говорили про некие усредненные.
3: Да,
1: помните?
3: Да, да, это как раз очень хороший вопрос, и на него не так просто ответить, как кажется. Дело в том, что когда мы говорим о базовом обучении модели, да, вот то, что в принципе называется предобучением, то там как раз используется мнение максимально неэкспертных людей, да, то есть это как раз создание вот этой средней температуры по больнице. Если мы говорим о, соответственно, создании уже до обучения модели под какие-то новые задачи, что-то такое, там мы можем вполне себе использовать экспертное мнение, но тут основная проблема в том, что модели учатся именно как консенсус, да, то есть есть набор людей, и много экспертов не бывает. Вот, к сожалению, экспертное мнение в этом смысле может утонуть, это отдельный большой вопрос, как с этим быть.
1: Я так понимаю, он все равно решается же как-то, да, то есть об этом вопросе думают?
3: Думают, конечно, это составляет одно из больших вещей в дообучении, то есть это вот то, что называется инструктивное дообучение, и там довольно много внимания уделяется именно тому,

0: тому, как правильные знания вложить в модель и не сломать ее при этом.
1: Угу. Спасибо. Андрей?
2: Давайте тогда послушаем сейчас новости. Я напомню нашим слушателям, мы сегодня в прямом эфире. У нас в гостях Валентин Малых, руководитель Центра разработки больших языковых моделей MWS AI, кандидат технических наук, преподаватель НИУ ВШЭ, ИТМО, МФТИ, и Александра Московская, кандидат философских наук, программный директор конференции «Философия в ответе». Слушайте нас после новостей.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Армия России освободила Любицкое в Запорожской области. Зачисткой населенного пункта занимались подразделения группировки войск «Восток». Как сообщили в Минобороны, также установлен контроль над Ольговкой в Харьковской области. Противника из населенного пункта выбили бойцы группировки «Запад». Из сводки следует, что за сутки в зоне СВО Киев потерял 1330 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 15 авиабомб и 743 дрона ВСУ. Также сообщается, что российские войска в течение суток уничтожили места производства и хранения БПЛА, пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников. Каспийский трубопроводный консорциум приостановил работу нефтепровода, тем не менее продолжается прием сырья от грузоотправителей, оно закачивается в резервуары. Об этом сообщила официальный представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева. По ее словам, с 1 августа объем приема нефти составляет 100 тысяч тонн в сутки. Серикпаева добавила, что полная остановка КТК не рассматривается. В июле произошло несколько атак беспилотников ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, последний из них 30 июля. В тот день были нанесены удары по двум танкерам, зафрахтованным для загрузки нефти. В Москве мошенники обманули супругов пенсионеров на 30 миллионов рублей. Злоумышленников ищут. Дело находится на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре. В ведомстве рассказали, что 78-летняя женщина увидела в телефоне новый чат «Поликлиника» и решила его посмотреть. При попытке входа пришел код, который она ввела в приложение. После этого пенсионерка получила сообщение о взломе аккаунта на госуслугах и номер телефона для связи с, цитата, «компетентными органами». Перезвонив по нему, с потерпевшей стали общаться мошенники, которые представились сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов. Злоумышленники смогли узнать о сбережениях пенсионеров, с которыми впоследствии общался лжеправоохранитель. Затем пожилые москвичи собрали наличные и передали курьеру. В Москве начал действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В течение субботы температура воздуха может составить плюс 30 градусов, завтра ожидается до 31. Как напомнили ТАСС в гидрометцентре, предупреждение актуально до 16:00 в воскресенье. Жаркую погоду в столичный регион принес антициклон с запада. Ранее в МЧС призвали граждан избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды. Далее, о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, по области местами дождь и до плюс 32 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем?
10: как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
10: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Мы продолжаем. Меня зовут Андрей Бычков, в студии Вера Павлова. Всем еще раз привет.
1: Андрей, привет. Всем привет. Добрый день. Здравствуйте, мои фирменные. Чуть не забыла.
2: Да, у нас сегодня в гостях Валентин Малых, руководитель Центра разработки больших языковых моделей MWSAI, кандидат технических наук. Ну, Вера вначале сказала, что он преподает в нескольких университетах НИУ, ВШЭ, ИТМО, МФТИ.
1: Да, для нас это важно. Мы потом к этой теме перейдем.
0: Угу. Добрый день еще раз.
2: Да, вот. И Александра Московская, кандидат философских наук, программный директор конференции «Философия в ответе» и клуба «Керкус». Я боюсь, неправильно. «Куэркус», может быть. Да.
1: Здравствуйте. Здрасте.
2: Александра и Валентин. Да.
1: Ну что, Вера, я думаю, продолжим. И, Андрей, у нас была такая идея, что здесь навалилось очень много комментариев и вопросов от наших слушателей, в том числе постоянных, но мы не можем просто не прочитать это все. Поэтому с нашими уважаемыми гостями мы договорились, что начнем именно с этого.
2: Давайте.
1: Так,
2: на чем там
1: остановились? Мы про массовый опрос, про мнение эксперта задали вопрос Валентину. А следующий вопрос от Дмитрия у нас касается корпоративной философии. Вопрос этот звучит так. Поподробнее, на какой главный вопрос отвечает корпоративная философия в каждой корпорации? Она своя или это глобализация?
12: В каждой компании находятся свои вопросы, которые... Корпоративный философ помогает вместе с командой обсудить, найти какие-то решения, ответы и выработать ту систему, там, не знаю, ценностей, миссии компании. Во многом этим занимается корпоративный философ, которая действительно была работающей, важной и неформальной. И для каждой компании, почему, наверное, тут существенно, что корпоративный философ именно находится внутри команды, потому что он скорее не занимается таким консалтингом философским, он скорее изнутри пытается выстроить какие-то работающие системы, там, этические кодексы, системы ценностей и так далее.
1: Спасибо. А еще у нас вопрос, почему даже в России это хорошо или плохо, но это к нашей реплике. Помните, Александра, когда мы говорили, что и как бы даже в России уже такие люди появляются? Вот, и слушатель спрашивает, почему как бы даже в России? Это хорошо, что они у нас появляются, или не очень хороший признак?
12: Мне кажется, это... Я бы никак его не окрашивала в плане того, что просто есть вопросы, которые порождаются развитием технологий. И как раз развитие технологий и больших технологических компаний заставляют к этим вопросам обращаться.
1: Следующий вопрос. Александра, тоже к вам, но это на самом деле не вопрос, а больше комментарий. Продолжение от Дмитрия. Он говорит, а вы корпоративного...
2: Мне очень понравилось.
1: А вы корпоративного философа в бочку помещаете для размышлений?
12: Я думаю, что это зависит от типа компании. Если это соответствует их корпоративной культуре, то может быть.
1: Ну, например, компания по изготовлению...
12: Бочек.
1: Технологичных
12: бочек.
1: Каких-то
12: кедровых.
1: Бочек.
12: Кедровых.
1: Хорошо. Наш слушатель 36-й, наш постоянный слушатель, задает вопрос следующий. Назовите, пожалуйста, 2-3 примера реальной пользы философии для проектов в области ИИ. Этот вопрос, я думаю, что для обоих гостей.
0: Реальной пользы философии. Ну, тут, понимаете, как бы я ответил? Дело в том, что реальная польза философии, ее очень сложно померить линейкой, да, то есть я вот в своей деятельности, я когда, собственно, у меня приходит новый, допустим, человек в команду, да, или когда новый студент приходит, я всем объясняю, что все, что мы делаем сначала, мы делаем линейку. Вот линейку для философии сделать довольно сложно, с одной стороны. С другой стороны, это является некоторой базовой составляющей. Вот мы в прошлой полчасовке с вами говорили про то, что мы не можем оценить качество модели без человека. А вот сама оценка, она концептуально построена именно на вот этой философской посылке о том, что у нас человек есть мера всех вещей. Без этого она не работает. То есть, есть ли какая-то альтернатива, скажем так, мне это неизвестно. Вполне возможно, что есть, я буду рад, если слушатели нам подскажут, но мне неизвестно какой-то другой способ оценки, основанный на другой философской посылке. Если он есть, тогда мы будем иметь возможность сравнить два способа и как бы в некой объективной реальности сравнить, насколько одно и другое полезно. Ну, у нас будет не прямое сравнение полезности философии, да, но полезность ее последствий. Вот как-то так.
1: Ну да. Продолжает слушатель 36-й, он говорит, философия для разработки программных систем отличается от философии для ИИ?
0: Хороший вопрос. На самом деле, для меня эти вещи не очень сильно далеки друг от друга, потому что сейчас ИИ — это и есть программная система. Да? То есть, по большому счету, тот ИИ, о котором мы говорим, ну, конкретно я вот занимаюсь большими языковыми моделями, есть еще другие типы искусственного интеллекта, они, на мой взгляд, примерно так же связаны, но тут я не на специалист, поэтому не буду за коллег говорить. Ну, так вот, если говорить про большие языковые модели, то это на самом деле программный код, и там у нас есть некоторый набор обучаемых параметров, то есть те параметры, которые подстраиваются в процессе обучения. И эти параметры, они на самом деле, ну, по большому счету, мы учим модель воспроизводить какой-то алгоритм, неявным образом, да, то есть он может быть какой-то там мягкий алгоритм, да, то есть он недетерминированный, но тем не менее это все равно алгоритм. То есть все это плюс-минус про разработку программного обеспечения, просто теперь оно перестало быть именно четко детерминированным, а стало вот таким вот более сложным, когда мы алгоритмы вкладываем в неявные вещи, такие как веса моделей. Это, собственно, тут один из...
1: Давайте уточним. Веса моделей — это как, тоже некая система...
0: Параметры. Это параметры. Извините, это, наверное, жаргон, я тут не учел, да. Модель, она состоит из большого числа того, что мы сейчас называем нейроном искусственным. Это отдельный вопрос, что это такое. Это некое очень грубое приближение нейрона, который есть в голове тех же самых млекопитающих, нас там. Много кого. А искусственный нейрон — это очень простая математическая функция, у которой есть некоторое количество параметров, которые мы называем весами. Вот этих вот нейронов в современных моделях может быть, триллион, наверное, может быть, около того. Ну, вот последние модели, последняя недавно модель вышла от китайских товарищей, в ней 2,8 триллиона параметров. То есть количество нейронов, ну, там, наверное, поменьше, но... параметров, вот все сейчас параметры меряют, вот такой размер, это, наверное, самая большая сейчас из открыто известных моделей. То есть есть закрытые модели, которые могут быть больше, но мы этого не знаем, а вот это открыто известно.
1: Спасибо. И у нас еще есть, ну, такой, на мой взгляд, провокационный вопрос. Даже не знаю, как правильно его помягче задать. Тоже слушатель наш, постоянно 36-й, спрашивает, сколько философов в целом приносят реальную пользу для ИИ? Они занимаются демагогией про ИИ. Ну вот, тут, кстати, вот фонит немножко таким, знаете, выражением, которое, возможно, мы часто слышим, что, ну, там эти философы развели свои разговоры, ну вот как-то так, да, обычно у нас... В обществе можно это услышать. А здесь применительно к ИИ.
2: Я думаю, где польза для народного хозяйства?
12: Мне кажется, что это можно говорить принципе, о любой сфере прикладной философии, когда философия пытается взаимодействовать с другими сферами. И как вот правильно говорит Валентин, я с ним полностью соглашусь, про то, что это очень тяжело померить, потому что философия, она, как мы знаем, не дает ответов, она скорее учит формулировать вопросы. Но сегодня мы живем просто в то время, когда ИИ порождает такое количество новых вопросов и, по сути, формирует ту реальность, в которой мы будем жить совсем скоро, и она будет выглядеть совершенно по-другому, что не задавать себе эти вопросы, это, наверное, ну, просто невозможно в какой-то степени. И поэтому тут, конечно, можно скептически относиться к философии и к роли философа, но и действительно мы можем, там, не знаю, пойти по пути демагогии каких-то еще вещей, людей, которые, ну, могут это делать непрофессионально, наверное, достаточно много. Но вопрос заключается, наверное, в том, чтобы не просто внедрять философов в компании, а в том, чтобы создавать среды, в которых люди могут обогащать друг друга с помощью разной экспертизы и понимания, что сегодня мы стоим перед очень сложными вопросами, на которые очень продуктивно можно отвечать в диалоге и в разном оптике и взгляде на эту реальность.
1: Александра, вот вы с нашим слушателем, который пишет, нам задает вопросы, как-то на одной волне, мне кажется. То есть вы только говорите, он сразу присылает вопрос. Он говорит, ну вот можете привести пример вопроса, который решает философ корпоративной задачи? То есть вы только сказали, а он говорит, ну ты
12: пожалуйста. Ну вот, например, мы сейчас работаем, ну то есть общаемся с компанией Нейри, это компания, которая занимается вопросами чипирования. И да, это не вопрос языковых моделей, это вопрос чипирования. Но вот в компании есть корпоративный философ, который помогает вообще формировать те ценности в отношении там, чипирования, которые сегодня стоят перед создателями этих технологий, перед теми, кто их внедряет.
1: Перед обществом.
12: Да, и так, да, и эти вопросы, они просто, ну, как бы неизбежны. Поэтому я думаю, что если мы говорим про ИИ, то у нас тоже есть уже большое количество вопросов, которые стоят перед обществом, и часто они порождают просто большое количество страхов, тревог, которые бы как раз, наверное, разговор вот, как я и говорила, образе будущего результата мог бы позволять снимать. Поэтому тут провоцировать, наверное, можно, и ну, вопрос, наверное, что мы хотим, а хотим мы, наверное, просто диалога. И сегодня, мне кажется, самый важный вопрос, как его можно построить. То есть у нас нет готовых прямо сейчас большого количества готовых решений. Но мы сегодня те люди, которые можем подумать, как этот диалог можно выстраивать.
1: Я даже не знаю, насколько... Андрей, вот как ты считаешь, это уместно? Вот еще вопрос вот.
2: Ну, я вот думаю, можно, да, можно задать вопрос слушателю 24-го, да. Потому что как будто это многих интересует. Мне он вполне нравится. Но я не знаю, правда, по адресу или все-таки этот вопрос.
1: Да, да, да.
2: Хорошо, вот слушатель 24-й пишет. И что говорит философ о чипировании? Ну, правда, смайлик в конце ставит. То есть так.
1: Ну, шуточный вопрос.
12: Да, да, да. Ну, на самом деле, у компании Нейри есть свой этический кодекс, который можно почитать, и если правда интересно, то можно там посмотреть, как они сегодня вообще пытаются выстраивать разговор про эту тему.
1: Ну, в общем, я здесь, знаете, как бы даже вот ответила, да, переводя ваши слова сейчас, что, ну, уже же есть какой-то кодекс. Результат сделан, значит, работа была, в принципе, проведена. То есть то, что там есть философ, дало определенный результат в виде конкретного измеримого документа, возможно, какой-то там статья, там цикл статей, не знаю, как это правильно назвать. Но если есть результат ощутимый, измеримый, значит, философ там уже был не зря. Мне так кажется.
0: Ну, я бы здесь, на самом деле, немножко в оппозицию к вам высказался.
1: Давайте.
0: В том смысле, что цикл статей — это замечательно и прекрасно, и я сам статьи люблю писать, и это делаю периодически, буквально вот сегодня утром этим занимался. Но вопрос в другом, что как бы цикл статей непонятно как влияет на окружающую реальность. Да, то есть вот это,
1: соглашусь с вами,
0: на мой
1: да.
0: взгляд, ключевой
1: да, да, да.
0: вопрос.
1: Ну, давайте тогда, если в рамках данного вопроса, да, то там конкретно есть документ, подписанный, не знаю, генеральным директором конкретной компании. Угу. Вот. То, что этому предшествовал еще какие-то, какой-то процесс дополнительной работы, безусловно, публикация, это важно, оно останется как бэкграунд для других исследователей, которые будут постоянно обращаться к этим трудам. Ну, если это тренд, а мы видим, что это тренд. А, кстати, наши слушатели в Телеграме тоже продолжают, соответственно, с нами дискутировать. И вот есть даже дополнение. Слушатель ДС пишет: «Корпоративный философ развивает и трансформирует миссию компании, исходя из реалий». Ну, это, видимо, дополнение к словам Александра. А также у нас еще появился вопрос от слушателя Валерия. Это, наверное, Валентин, больше к вам, возвращаясь к большим
0: языковым
1: моделям. Да, спасибо. Да, да. А если модель учится на ошибочном контенте, большие веса ошибочных представлений, это же неконтролируемо?
0: Ну, тут что такое ошибочная, очень сложная на самом деле история. Дело в том, что когда мы говорим про обучение больших языковых моделей, они учатся, то есть они читают очень большое количество текста. Этот текст, он в целом, как бы это правильно сказать, воспринимается именно как масса текста, да, то есть мы просто читаем очень много текста, даже если этот текст какой-то, ну, скажем, написанный троечником, да, то есть с ошибками фактическими, ну и ладно, это на самом деле небольшая проблема, задача машинного обучения, задача большой языковой модели на этапе предобучения именно научиться самому языку. Безусловно, слушатель прав в этом смысле, что какие-то ошибочные представления могут в этот момент попасть внутрь модели. Это действительно большая проблема, которая существует и над которой, по большому счету, многие работают. Да? Мы, например, если говорить про нашу компанию, мы говорим о том, что нам, например, нам не важно, какое расстояние от Солнца до Луны. Нам вот эти фактические вопросы, даже если они ошибочные, наша модель не должна на них отвечать, и мы просто стараемся на них не отвечать в принципе. Ну, просто потому, что мы занимаемся бизнес-задачами, да, а какие-то общие вопросы это не к нам. Это одна часть. А вторая часть это то, что такие ошибочные знания можно детектировать, можно и их редактировать определенным образом, да, для того, чтобы избежать. Это некоторый трудоемкий процесс, и, повторюсь, вот мы этим не занимаемся просто в силу того, что мы сосредоточены на конкретном решении задач бизнеса, но те люди, которые занимаются созданием вот этих вот общих моделей, это их задача в том смысле, что им нужно, чтобы их модель правильно отвечала на какие-то, ну, общепризнанные истины. Ну, отдельный вопрос, что такое истинные и общепризнанные, но тем не менее.
1: У нас Валерий продолжает с вами дискутировать. Угу. Допустим, в текстах провинциальных авторов постоянно встречаются слова, которых в языке сейчас не существует. Я, кстати, с этим бы поспорила. Залазить и тому подобное. Угу. И модель начнет выдавать мне тексты с такими оборотами.
0: Это хороший вопрос, но на самом деле... Во-первых, я лично, так как я увлекаюсь всеми этими языковыми делами, ну, последние лет 15, наверное, мне это в целом кажется очень важным, сохранение такого вот языкового разнообразия в рамках даже русского языка, и говор — это совершенно прекрасная штука. Но если говорить о вот том, что слушатель спрашивает, на мой взгляд, здесь история такая, что модель, как я уже сказал, она... в некотором смысле показывает консенсус, да, то есть если большинство людей говорит «залазить», он будет говорить «залазить», если большинство людей говорит «ложит», будет говорить «ложит», и вы с этим ничего не сделаете, да, кстати, у нас тут недавно произошло обновление норм русского языка, да, и сейчас какие-то, мне запомнилось, что слово «брелки» сейчас можно говорить как множественное число, вот, это буквально вот на днях.
1: Брелоки.
0: Да, но это не важно. Важно другое, что модель выражает именно консенсус. И заставить ее говорить как-то по-другому, например, с говором конкретного региона, ну вот, допустим, у меня родственники из Нижегородской области, вот с говором нижегородским говорить, да, заставить модель можно, но это отдельные, скажем так, способы, как это нужно делать. А так она будет говорить на неком среднем усредненном русском языке. Причем хорошо, если русском, вот мы стараемся, чтобы она хорошо говорила по-русски, это вот наша одна из основных задач. А так она может говорить наполовину на английском, наполовину на китайском, а русского там будет так, присыпано. Ну, это я уже утрирую, но тем не менее.
1: Спасибо большое. И слушателям нашим огромное спасибо за такое большое количество комментариев и вопросов, потому что все по делу, и это значит, что у нас действительно диалог сегодня. Я бы хотела затронуть тему, которую мы, ну, за кулисами, скажем так, касались ее, и она, на мой взгляд, как бы очень важная, и мы с Андреем очень часто уделяем время, рассказываем про то, как проходят приемные кампании, или задаем вопрос, а, собственно, какие там сейчас, не знаю, разбаловки, какая статистика и так далее. Сейчас лето, многие выбирают, куда пойти, куда податься. Кто-то уже поступил, кто-то отдал документы, кто-то пошел в магистратуру. Вот, Валентин, скажите, пожалуйста, сейчас, чтобы стать инженером или ИИ-инженером, или инженером-исследователем, вот какой лучше выбрать вуз, какую выбрать программу или специальность, факультет, потому что есть разные мнения. Некоторые думают, что нужно строго специализированное образование, есть другая парадигма, когда считается, что надо получить просто базу баз, а потом там все остальное наложится.
0: Это на самом деле хороший вопрос. В каком смысле? Дело в том, что он по большей части социальный. Он не про вот это вот то, что по-английски принято называть hard skills, да, то есть не про навыки непосредственно технические, а это про то, как общество вас воспринимает. В каком смысле? Что я сталкивался в нашей области с позицией, я ее не разделяю, но, тем не менее, она довольно широко распространена, что в исследователи нужно брать людей только из топовых вузов. Я так не делаю, я как раз стараюсь людей брать, ну, по их скиллам, а не по тому, откуда они пришли. Но, тем не менее, такая позиция существует. И в этом смысле, конечно, если вы хотите увеличить свои шансы на попадание в исследователи, то вам придется выбирать топовый вуз. Это такая вот объективная реальность, к сожалению. Я считаю, что эта ситуация не совсем здоровая, и так лучше не делать, да, но вот она объективно существует на рынке России, и не только России, на самом деле. А если говорить про ИИ-инженеров, это, вот вы упомянули, это сейчас новая такая, новая трендовая профессия, это про тех людей, которые не обучают модели, а те, которые производят работы вокруг модели, да, то есть они то, что, ну, это можно назвать обвязкой, да, то есть они делают вокруг модели обвязку, чтобы она могла выполнять какие-то действия. Для этого нужно совершенно другое образование, то есть там, в принципе, предъявляемые требования именно вот по топовости вуза, как мне кажется, достаточно, ну, другие, да, то есть там, может быть, есть какие-то топовые вузы именно для инженеров, я не слышал, да, но, тем не менее, кажется, что это гораздо более демократическая область, и там можно вполне себе, ну, себя проявить. И, на мой взгляд, я, собственно, изначально исхожу из позиции, что научиться чему-то конкретному можно не в вузе, а только на работе, да, то есть вот как только у вас появилась возможность пойти работать по той специальности, ну, и хотя бы плюс-минус по той специальности, которая вам хочется, идите, работайте, и у вас, ну, как бы навыки будут просто исходя из потребности работы появляться, да, то есть другой вопрос, что на входе может быть отбор, но как только вы его прошли, занимайтесь тем, чтобы эти навыки приобретать. На моей практике как раз была такая история, что человек пришел как ИИ-инженер, ну, там не очень большие навыки требуются, ну, некоторый набор, но не супер важный, а потом он стал уже инженером, именно программистом, да, то есть он ушел в более сложную область просто потому, что, ну, он в компании уже может двигаться, да, и у него навыков достаточно оказалось, он развил, видимо, в процессе для того, чтобы перейти в другую область. Я считаю, что это самый такой рабочий способ. То есть если вы хотите работать, работайте. Вот это самое важное.
1: Спасибо. И короткий вопрос еще к Александре. У нас буквально там две минуты осталось. Блиц на минуту. А что думает Александра по поводу того же самого, да, поступления на, допустим, технические какие-то специальности? Нужна ли там философия ребятам? Нужно ли ее давать больше,
12: обширнее? Мы сейчас много про это говорим. Говорим о том, как важно философию преподавать, исходя из специфики профильного образования. И я уверена, что философия может быть важной и нужной для каждой специальности, потому что философия — это для меня прежде всего та оптика, которая тебе позволяет смотреть на разные сферы своей жизни более осознанно, видеть тот контекст, в котором ты живешь, и, соответственно, опираться на большую смысловую традицию, в которую мы встроены. Поэтому, если коротко, то да, философия нужна, но просто в адаптированном формате.
1: Спасибо большое, Александр. Ну, вот просто мы с Андреем, наверное, можем поделиться своим тоже мнением. Мы же вот закончили химический факультет МГУ, но у нас была философия науки. Андрей, ты вот что-то помнишь, нет? Я кое-что
2: помню,
1: но я не очень много помню.
2: То, что относится именно к философии науки, я помню, просто потому что мы много раз это упоминали. Те же самые принципы Поппера, Карла Поппера, критерии научности знаний. Да, да, да. Не только там же Поппер много чего считал. Ну что ж, мне кажется, мы поговорили, мы взялись за эту непростую тему. Вот. Самый главный итог, наш постоянный слушатель Андрей написал: философия — это хорошо.
1: Ну, шалость удалась.
2: Нас устраивает, да. Давайте я скажу нашим слушателям, что у нас в гостях был Валентин Малых, руководитель Центра разработки больших языковых моделей MWSAI, кандидат технических наук. И Александра Московская, кандидат философских наук, программный директор конференции «Философия в ответе». Всем до следующей субботы.
1: Всем пока.
0: До свидания.
12: До свидания. Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Глава «Росатома» назвал актом морского пиратства атаку ВСУ на теплоход «Янина». Такую оценку Алексей Лихачев дал в официальном заявлении по поводу произошедшего в Черном море. По его словам, накануне около 22.00 два морских дрона ВСУ атаковали судно компании «Феска», которое входит в структуру «Росатома». Лихачев добавил, что это был контейнеровоз, который перевозил гражданскую продукцию. Ранее стало известно, что в результате ударов украинских дронов теплоход «Янина» затонул в Черном море. На борту был экипаж из 17 человек, он спасен. Спецслужбы Запада изучают причастность Марокко к наплыву мигрантов в Сеуту. Один из участников газеты, из источников газеты Daily Telegraph сообщил, что руководство африканской страны недовольно действиями премьера Испании Педро Санчеса. Поводом стало желание главы правительства заключить сделку по поставке газа с Алжиром, конкурентом Рабата в нефтегазовой сфере. Отмечается, что незадолго до начала наплыва мигрантов в Сеуту в соцсетях появилась информация о лазейке в законодательстве Испании для беспрепятственного прохода через границу между Марокко и испанским автономным городом. 30 июля тысячи мигрантов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обойдя волнолом, который отделяет город от Марокко. Власти города сообщили, что к ним прибыли около 60 тысяч человек. По оценке МВД Испании, их 50 тысяч. В регион направлена армия. Блогер Лерчик заявила о планах обжаловать приговор. Юристы обсудят этот момент с Валерией Чекалиной. Как сообщил ТАСС, ее адвокат Константин Третьяков, у нее пока есть намерение подать апелляцию. Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил блогера к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в 765 миллионов рублей. Чекалиной также запрещено в течение 3 лет продвигать свой бренд в интернете. Она признана виновной в незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. Джанни Инфантино отказался от плана по привлечению инвесторов к чемпионату мира. По словам президента ФИФА, проект вызвал сильные разногласия. В связи с этим, цитата, «работа над предложением не будет продолжена». Ранее планы футбольного функционера вызвали критику со стороны УЕФА и других спортивных организаций и ряда политиков. Они обвинили Инфантино в чрезмерном стремлении к заработку. Его инициатива подразумевала создание дочерней компании с оборотом в 20 миллиардов долларов, которая занималась бы коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогли бы приобрести 20% акций этой компании. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты +28. Завтра ожидается переменная облачность, по области местами дождь, и до +32 атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
16: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
17: для пользы больного, будучи далек от всякого
18: намеренного, неправедного и пагубного.
19: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
23: 94,8 FM.
24: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страница. С вами Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Как я уже анонсировал вчера, сегодня мы поговорим с вами о замечательной рок-группе. Ну, американской все-таки рок-группе, хотя у нее британские немножко корни, мы об этом поговорим. Группа называется «Дио». «Дио». По имени, собственно говоря, создателя группы, основного исполнителя, души, скажем так, этой группы, Ронни Джеймса Дио. Времени не было называть ее каким-то другим образом, потому что Винни Алис и Ронни Джеймс Дио были ушли, скажем так, из-за творческих разногласий из британской группы Black Sabbath, известнейшая группа. И создали свою собственную группу, которая, я думаю, в какой-то мере действительно, скажем так, ну, даже, может быть, и превзошла своих, так сказать, прародителей. И, конечно же, она выделилась, заняла свое особое место на рок-н-ролльском и небосклоне, и в стиле хэви-метал, так называемого, да, металл, где они, безусловно, внесли свою определенную репту. Здесь, конечно, чувствуется их связь и с Rainbow группа, где они успели засветиться, эти ребята. И группа прочитала не так, может быть, и много. Хотя, ну, 30 лет, 1982 год. В 2010 году, к сожалению, Ронни Джеймс Ди ушел. И скончался. Но, тем не менее, вот группа существовала эти 30, почти 30 лет. И, конечно же, судить вам, уважаемые радиослушатели, с моей точки зрения, очень своеобразно, особенно вокал, конечно, Ронни Джеймса, он, конечно же, выделяется из общего потока. И давайте не будем забывать, все-таки эта группа была организована как бы так на излете рок-н-ролльской, роковой традиции. Ну, в какой-то степени. Появились уже новые имена, появилась уже Нирвана, появились уже на тот момент, конечно же, Green Day, уже выступали очень многие группы, которые немножко в другом, в таком, в легком варианте. С моей точки зрения, эти ребята сохранили те лучшие традиции тяжелого рока, и в какой-то степени, может быть, даже и внесли в свою определенную лепту. Особенно это, конечно, мне нравятся их баллады. Ну, то есть, собственно говоря, здесь достаточно традиционная форма, где после ухода из Black Sabbath, конечно, Ронни Джеймс, ну, что называется, разгулялся, и они вместе создавали достаточно, с моей точки зрения, очень высокопрофессиональные композиции. И представьте себе, их музыка, которая звучала на фоне рэпа, на фоне ритм-блюзов того времени. Все-таки они были те немногие, которые сохранили вот эту, с моей точки зрения, замечательную традицию, лучшие ее черты, которые уходят, конечно, своими корнями в золотое время рок-н-ролла и рока 60-70-е годы. Ну, давайте послушаем их первую композицию. Называется она «Все эти дураки уплыли уже давным-давно». Ну, такая своеобразная вещь, что есть совершенная гармония в морских волнах, поют ребята. Конечно же, все это поражает меня, но находятся глупцы, которые мешают жить. И хотелось бы, чтобы они, конечно же, исчезли. Пусть эти глупцы уплывут прочь от нас. Вот такая вот «All the fools sailed away», «Dio».

Рональд Джеймс Дио. Настоящее имя его Рональд Джеймс Падавона. Он из семьи иммигрантов из Италии. Кстати, очень набожная была семья. И в ранние годы он родился в Портсмуте, это штат Нью-Гэмпшир, США. Вот. И достаточно быстро приучил себя и приучился к музыке. Кстати, вот опять же, видите, уже в который раз мы сколько говорили, начиная вот с времен Уитни Хьюстон, первый опыт — это вот именно в церкви, то есть вот именно там, в той или иной форме, но вот люди приобщались в Америке, это и вот и Уитни Хьюстон, это и Джонни Кэш, это и Элвис Пресли, кстати, все они первый опыт такой музыкальный, скажем так, грамоты получали именно там. И вот Рональд Падавона, да, он родился в 1942 году, умер в 2010 году, не очень много прожил, к сожалению, но тем не менее вот эта традиция началась тогда. Но и как это потом было? Это же отразилось потом, начиналось это, конечно, серьезно, до того, серьезный успех в группе «Эльф», это как раз тот, где он начинал постепенно, и потом сразу, неожиданно у него, из-за вокальной, конечно, его данные, приглашают в группу «Рейнбоу», «Рейнбоу» знаменитая, которую организовал Ричи Блэкмор, как раз после ухода из «Deep Purple», это 75-й год, тоже потрясающе, там успех, но и опять же, Ронин ищет свое, переходит в группу Black Sabbath, и там успех, лидирующий вокал, ну, безусловно, вокал, конечно, запоминающийся у него, и уже потом после Black Sabbath, ну, как говорится, творческие разногласия у них были, тем не менее, так сказать, он уже вот создает как раз и вот свою группу, которая постепенно приобретает, безусловно, свое лицо, как раз на фоне, ну, такого своеобразного заката эры тяжелого металла. Давайте, уважаемые радиослушатели, я благодарен вам, что вы с пониманием относитесь. Я не буду принимать звонки, но буду читать все ваши комментарии, которые вы посылаете здесь. Валерий пишет: Ронни Джеймс крутой, безусловно. А Эй-Би: Ронни Джеймс больше всего запомнился прекрасным вокалом в Рейнбоу. Ну, отлично, да. С самого начала, 75 по 78. А его сольный проект у нас в стране был популярен в 83 году из выхода альбома Holy Diver. Спасибо большое, Эй-Би, совершенно верно. Роман: Рафаэль, добрый день, спасибо за Дио, человек с Серебряной горы, который, в числе прочего, подарил миру рока ту самую козу. Совершенно верно, уважаемый радиослушатель, чуть попозже я как раз объясню это. Кстати, наши многие радиослушатели выписали мне ВКонтакте как раз тоже вот об этой козе, так называемой. Поговорим с вами чуть попозже. Сейчас давайте послушаем еще их одну замечательную композицию «Не разговаривай с незнакомцами». «Не разговаривай с незнакомцами, они причинят тебе зло». Не пиши при свете звезд. Слова могут стать явью. Не верь женщинам. Но это, конечно же, никакого сексизма. Они могут тебя предать. И не стремись в рай. Ты попадешь все равно в ад. Такая твоя планида. Потому что вокруг нас тьма, гнев и боль. Ну, давайте снисходительно отнесемся к такому максимализму Рональда Падавона. Don't talk to strangers. Не разговаривай с незнакомцами. Dio.

Да, Роман пишет: до группы Эльф Дио играл на трубе. И вообще я благодарен вам, уважаемые радиослушатели, столько знатоков, столько много информации вы пишете. И, судя по всему, действительно, эта группа вызывает интерес, потому что вы достаточно такие серьезные факты сейчас вот предоставляете. Роман пишет, что он играл до группы Эльф, он играл на трубе, что, по словам самого Ронни, положительно сказалось на его вокальных способностях. Да, но только, вы знаете, трубу ему подарил папа. Вы совершенно справедливо говорите. Хотя сам Ронни очень много читал. Его любимый писатель был Вальтер Скотт. Он читал очень много о рыцаре Айвенго. Он был такой романтичный все-таки, знаете, человек. И отец немножко был обеспокоен и хотел, чтобы он музыкальное образование. Подарил ему трубу. И что после этого началось, отец уже сам был не рад, потому что Ронни с неистовством абсолютно репетировал по 4 часа в день. Можете себе представить, какой бедлам начался в семье самого, так сказать, старшего Падавоны. Но, вы знаете, точно так же очень быстро Ронни прекратил играть на трубе. Почему? Потому что он, как сам потом писал, говорил: ну, мне просто стало скучно, уже просто было неинтересно. Со школьной скамьи он организовывал музыкальные группы. И каждый раз, когда вот он выступал, на одном из таких, знаете, выступлений в начале 70-х годов, ни много ни мало пришли, The Purple пришли на его, на концерт такой молодой группы, чтобы, так сказать, посмотреть, послушать. Они еще не знали конкретно, что это такое. Вот, Роджер Гровелл, по-моему, и Ян Пейс пришли, понравились очень. И они спродюсировали исполнение. Сам Дио, кстати, говорил, что просто это была какая-то фантастика. Сам The Purple, ну, представьте, 72-й год, это расцвет буквально. Битлов уже не было вместе, конечно же, тогда наступила эра этой замечательной волны. И они, конечно, получил приглашение. И, собственно говоря, тогда вот началось его сотрудничество и выступление на разогреве у Deep Purple. А потом уже в 74-м году он принял участие в сольном проекте. И совершенно конкретно уже себя проявил. Правда, в тот момент уже Deep Purple тоже немножечко стал трещать по швам. Я не знаю, кстати, не могу сказать это с позитивной точки зрения, потому что Rainbow образовалась тогда. И тоже, как говорится, не самая последняя группа. И вот, собственно говоря, Роджер Дио стал частью вот этого проекта. Процесса. Давайте послушаем еще одну композицию их. Называется она «Цыганка». Ну, такие, знаете, переживания в стиле Виктора Гюго. Она была прямо из ада, но это нельзя было понять сразу. Я был ослеплен ее любовью, а то именно магической боли, которую я испытывал каждый раз, когда общался с ней. Я был свободен и был сам по себе, но что-то изменилось, когда я встретил эту цыганку. «Джипси», «Дио».

Николай пишет, забыл поблагодарить, очень неплохо, никогда не знал эту группу. Я что ж, ничего, всегда первый раз для всего. А, Николай, нет, все-таки Dio в Rainbow был неповторим, судя по виду. Я почему-то считал его выходцем откуда-то из Южной Америки. Нет, и, кстати, насчет его псевдонима Dio, как это ни странно, но он взял его... Собственно говоря, тогда были достаточно такие громкие процессы над мафией. Там судили одного из боссов, его фамилия была Dio. Ну вот он, собственно говоря, сам признавался, что взял это, потому что это было короткое, подавано, слишком длинное было имя для него. И он говорит, ну никакого отношения к мафии, просто было хорошее короткое имя и какая-то дань уважения его итальянским корням. Потому что это Dio, конечно, итальянский, это бог. Ну вот в таком восприятии, прости господи, он себя считал, ну в музыкальной, конечно, сфере, я думаю, что не иначе. Не иначе. 7724. А какие отношения друг к другу Dio и Coverdale? Вы, наверное, имеете в виду совместный альбом Coverdale и Пейджа, достаточно хорошая такая была, Дэвида Coverdale. Я не знаю, не могу вам сказать, вам лучше поинтересоваться, это не могу. Я знаю, что это был достаточно успешный, но он вышел в 90-е годы, так что к тому времени уже все-таки Dio был достаточно раскрученной группой, тем более в 90-е годы. Там были очень сложные перетрубации, знаете, распалась группа White Snake, как раз вот в этот момент Майк Фрейджер как раз с Пейджем они это организовали, потом решили немножко отдохнуть от этого, там сложные были. Потом, по-моему, Джон Каллендер тоже из Led Zeppelin, он тоже, так сказать, вот переходил и туда, и сюда. Это было сложное время для, все-таки, для рок-н-ролльщиков, ребят, в тот момент. Был, ну, определенный кризис, ну, и, конечно же, рэп-культура тогда, ну, что называется, была на пике, так что ребята немножко, многие из них как раз тогда искали себя, ну, выжили все-таки. Сейчас давайте послушаем выпуск новостей, уважаемые радиослушатели, а потом продолжим про Dio.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России уточнили детали ночных ударов по Украине. В Киеве поражены заводы, связанные с производством ракет и беспилотников. В Киевской области уничтожен логистический центр «Вишневое». Кроме этого, ночью был нанесен удар по двум сухогрузам на переходе морем южнее Одессы. Суда доставляли военные грузы в один из портов Украины. Дональд Трамп заявил, что с Украиной, что сделка с Украиной по ресурсам позволяет США забрать все. Американский лидер назвал соглашение очень выгодным для Вашингтона. Цитата. «Украина обладает очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписан контракт, касающийся редкоземов. Мы можем в любой момент забрать оттуда все, что захотим», — сказал Дональд Трамп. Запись опубликована на YouTube-канале Белого дома. В апреле прошлого года представители США и Украины подписали соглашение, предусматривающее создание совместного фонда для работы с природными ресурсами и компенсации американских расходов. Bloomberg заявил об угрозе глобального продовольственного кризиса. Причины – боевые действия на Украине и экстремальная погода в разных регионах планеты. В материале агентства сказано, что главной зоной риска остается Черноморский регион, так как Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и около 10% поставок кукурузы. В июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Это крупнейший скачок за месяц с 2024 года. Также сообщается, что из-за жары, засухи и лесных пожаров под угрозой оказалось производство зерна в Европе. Сухая погода может привести к плохому урожаю пшеницы в одном из главных экспортных регионов Австралии. Помимо этого, Bloomberg относит к угрозам усиление Эль-Ниньо, из-за которого во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии может начаться засуха, что скажется на производстве и экспорте риса. Латвия объявила о перекрытии границы с Белоруссией. Это сделано по техническим причинам, сообщил глава МВД страны Янис Домбрава. В соцсети X он призвал планирующих поездку в Латвию пользоваться другими маршрутами. Накануне министр заявил, что соотечественникам следует как можно скорее покинуть Белоруссию или не ездить туда из-за, цитата, «гибридной войны, которую ведет Минск», конец цитаты. Одновременно с этим в Белорусском государственном таможенном комитете сообщили, что автомобильное движение через единственный открытый пункт пропуска на границе по решению Риги полностью прекращено с вечера пятницы. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28. Завтра ожидается переменная облачность, по области местами дождь, и до плюс 32. Атмосферное давление будет выше нормы — 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: реклама. Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-Инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
7: О, мой Бог!
6: Лео Месси делает это! Superhuman!
7: Broken for Fabregas. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
7: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
11: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
12: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страница. Говорим сегодня о замечательной американской группе «Дио». И, конечно же, говорим прежде всего о его основателе, о его, так сказать, душе, собственно говоря, Ронни Джеймсе Дио. О перипетиях, очень сложной перипетии этой группы, как она шла к своему успеху. Но, тем не менее, она, безусловно, вписала свое имя в историю рок-н-ролла, тяжелого металла. И, конечно, занимает там, с моей точки зрения, очень и очень достойное место. Давайте еще послушаем музыку, еще послушаем его слова. Вообще, надо сказать, что, конечно, я всегда наслаждаюсь, когда вот читаю именно тексты роковых композиций. Они всегда с таким очень своеобразным смыслом. И они, конечно, если вот сравнить нынешние, допустим, так называемые тексты, конечно же, они очень выгодно выделяются, потому что всегда это была претензия на философию в той или иной форме, но все-таки та вот эта старая школа, она стремилась, по крайней мере, к этому. Следующая композиция называется «Небеса и преисподня». Ты уверен, что ты попал на небеса? Оглянись еще раз. Это такая тонкая линия между этими двумя ипостасями. «Dio, Heaven and Hell».

Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Ронни Дио пришел в Black Sabbath после ухода Оззи Осборна. Они были в дружеских отношениях. Никита, нет, у них были проблемы. Более того, в 90-е годы Ронни пытался вернуться, был совместный альбом. И это было после ухода как раз Осборна. И как раз тогда, когда Black Sabbath неожиданно согласился сопровождать Оззи Осборна в его сольной карьере, как раз Дио тогда как бы второй раз вот порвал с Black Sabbath. Там были какие-то проблемы. Ну, хотя, вы знаете, поссориться с Оззи Осборном особого труда, по-моему, ни для кого не составляло, в том числе и для членов его семьи. Ну, при всем уважении к творчеству этого человека, хотя мне немножко это далеко. 236. Мне не нравится данный музыкальный стиль. Музыка должна возвышать и одухотворять, а тут какие-то истерика и истошные вопли. 236. Не хочу с вами спорить на вкус, на цвет, но осмелюсь заметить, иногда истошные вопли и истерика тоже могут быть очень и очень талантливы. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Роман пишет: главное, Дио любил поклонников, не отказывал в автографах, даже если на улице дождь, и, конечно же, презирал фанеру, и не раз говорил, что певцам и ее использующим надо платить гонорары ксерокопиями денег. Очень хорошее замечание, Роман, спасибо. 100% поддерживаю и по сути, и по форме. Давайте еще послушаем одну их композицию, ну, знаменитая композиция «Holy Diver», это, ну, великий ныряльщик, так, наверное, можно сказать. «Черно-синие глаза кошки, они идут за тобой, запрыгни на этого тигра, ты почувствуешь его сердце, где-то среди бархатной лжи есть правда, твердая, как сталь, мечта никогда не погибнет, святой ныряльщик, ты звезда маскарада, а жизнь — это колесо, которое никогда не остановится». Дио, «Holy Diver».

AB пишет, лучше всего его вокальные данные, на мой взгляд, раскрылись в концертном альбоме Rainbow 77-го года, он стейдж. Ну, это золотой, конечно, и по возрасту, и по всему, он тогда полный сил, 35-летний, конечно, соглашусь в очень большой степени с вами. А 236 пишет, мне кажется, что наслаждаться истерикой и истошными воплями, это примерно то же самое, что наслаждаться от наблюдения за руганью и мордобитием. А маленькая поправка 236, все-таки давайте не будем забывать, что все, что я сейчас вам предлагаю, это все-таки на сцене, это не в реальной жизни, и, конечно, мы этим не наслаждаемся, но каждый из нас выносит от этого все-таки что-то свое, и я думаю, что в творчестве этой группы, ну, не только руганью, кстати, здесь никакой нет, уж по сравнению с нынешними исполнителями. Там никакой нецензурщины не было. И тем более мордобой я тоже там особого не вижу. А, знаете, произведения искусства, они по-разному влияют на людей. Вот на некоторых политиков музыка Вагнера влияла очень странно. Или произведения философов Ницше было тоже очень странно. Ну, аж если мы с вами творчество Михаила Булгакова начнем разбирать, я думаю, что здесь все-таки еще очень важно, как мы это воспринимаем, и нам самим тоже нужно немножечко, что называется, потрудиться. Как правило, это, знаете, надо больше знать об этом. И, собственно говоря, и кредо в нашей передаче – это как можно больше рассказать о стране, творчестве тех людей там, потому что чем больше мы знаем, тем легче нам потом с ними общаться, если, конечно, возможны такие варианты. А отменять что-то, культура отмены, которую против нас имплементируют эти люди, мы с вами не будем. Мы будем знать и будем делать для себя, как говорится, поправочки, какие-то заметки. И, собственно говоря, это наше личное дело, как это все воспринимать. Но а нравится, не нравится, согласитесь, это относительная все-таки субстанция. Давайте еще послушаем одну композицию. Называется она «Ночные люди». «Ночные люди». «Нравится темнота», «Нравится, как они двигаются». Ты заворожен. Это все часть иллюзии. Смотри, они не хотят находиться под солнцем. Их привлекает искусственный свет. Ночные люди, они кругом вокруг нас. Dio, Night People.

Добрый знойный день, дорогой Рафаэль. Это Ольга, не знала этой группы. Спасибо, забойная, берегите себя и спокойных выходных. Спасибо вам, Оля, за ваши добрые слова. Постараюсь соответствовать. Николай, хорошо. Я почему-то всегда считал, что Holy Diver — это Black Sabbath. Ужас, ну да ладно, отпозавьте. Значит, предыстория такая. Это совершенно нормально, что вы так подумали. Дело в том, что материал музыкальный Ронни Джеймс набрал еще когда работал в Black Sabbath. Но это стало дебютным альбомом. Как раз вот это целый альбом, куда, кстати, вот вошло, так сказать, и «Преисподняя», и «Преисподняя», и «Небеса», вот эта песня, да, «Hell in Heaven», и вот как раз этот «Holy Diver» вошел в их дебютный альбом. В начале 80-х они это записали. Там было очень много разногласий, потому что Оззи Осборн, так сказать, там достаточно была такая грязная немножко предыстория всего этого. Но это, собственно говоря, тусовка, мы понимаем, там не все так все было, что называется, куртуазно, расставались иногда. Но это был материал, который написал именно непосредственно совместно с ударником в виде Алиси, Джимси Бэйном, по-моему. Там уже, так сказать, Ронни Джеймс, он записал эти композиции и взял потом весь этот материал, и, собственно говоря, это было в основу их первого альбома как раз и вошло. Давайте послушаем нашу последнюю композицию, которая, безусловно, я надеюсь, вам тоже понравится, очень символичная, «Радуга во тьме». Когда сверкает молния, это всегда приводит меня в уныние, потому что она неуправляема, и я понимаю, что потерян и никогда больше не найду себя. Я прошу магии, но чувствую, что она обволакивает эту ночь. Было очень холодно, и я выпустил ее, выпустил мою радугу в ночную тень. Rainbow in the Dark, Dio.

0: Уна Бабентова пишет: «Добрый день, Рафаэль, ваша передача всегда идет, когда я работаю. Покрытие террасным лаком под эту мелодию особенно ритмично выходит». Уна Бабентова, убедите, самое главное, что кладете лак на зачищенную, обезжиренную поверхность, чтобы было хорошо. Я уже чувствую себя немножко ответственным даже за качество вашего ремонта. Хороших выходных, дорогие мои, увидимся на следующей неделе.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Пентагон готов отказаться от ключевой роли в координации поставок ВСУ. Американское командование, которое занимается этим вопросом, расквартировано в Германии. Руководство в группе содействия Украине в области безопасности перейдет к другой стране, входящей в НАТО, сообщило издание «Политику» со ссылкой на источники. По их словам, этот процесс может занять до года, но сотрудничество с Киевом не прекратится. Украинский чиновник рассказал журналистам, что в стране опасаются перестановок в командовании. Никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку и логистические возможности тяжелых самолетов. Посольство США в Иерусалиме предупредило соотечественников о риске эскалации. Американцам рекомендовали рассмотреть возможность отъезда на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Они также должны быть готовы к возможным перебоям в транспортном сообщении, отмечается на странице диппредставительства в соцсетях. Газета Wall Street Journal ранее написала, что Дональд Трамп намерен отдать приказ об ударе по территории Ирана в эти выходные. Президент США усомнился в целесообразности продолжения переговоров с Тегераном. Правительство России одобрило проект соглашения с КНДР о признании образования. Это также коснется квалификации и ученых степеней. Как передают РИА Новости, документ был согласован с МИДом России и другими органами власти. Проект был представлен Миноборнауки и предварительно проработан с корейской стороной. Москва и Пхеньян намерены принять соглашение в этой сфере, исходя из дружественных отношений между странами и намерения укреплять обмены и сотрудничество в сфере образования. Соглашение планируют заключить на 5 лет, а в дальнейшем автоматически продлевать его. Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по стоимости картин на аукционах. Около 40 его работ преодолели на торгах Сотбис и Кристис отметку в $5 миллионов. Общая стоимость полотен одного из основоположников абстрактного искусства превысила $590 миллионов, передают РИА Новости. Вторую строчку занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Тройку лидеров замыкает Марк Шагал. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком: юань 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Всемирная неделя грудного вскармливания». В эфире врач-неонатолог, кандидат медицинских наук Елена Чурсина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Тревоги родителей девятиклассников». В эфире клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Средневековье. Язык и мышление эпохи. В эфире доктора исторических наук Олег Воскобойников и Александр Сидоров. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».
5: Здравствуйте, друзья дорогие. Я совсем не случайно выбрал для начала эфира именно эту музыку. Авторами композиции «Не могу не влюбиться», которая стала всемирно известным хитом Элвиса Пресли, являются три американских... Не выговорить сразу. Хэнграйдера Джордж Дэвид Вайс, Хьюго Перетти и Луиджи Креатора. При этом музыкальная основа удивительно совершенно позаимствована из классического французского романса 18 века «Плезир д'амур». Правильно я сказал? Вы же знаете хорошо французский. Мерси бьен. Который написал композитор Жан-Поль Эжид Мартин. Не могу не влюбиться. И тема нашего эфира, о юбилеях, естественно, моего любимого Абрамцева. Сейчас продолжим.

0: Красивая какая музыка.
1: Даже останавливать не хочется.
0: Да. Но мне надо гостя представить. Да, фильм «Как Абрамкова стала абрамцем» выложен на моем YouTube-канале «Леонид Варебрус». Там есть немало любопытностей, которые останутся, к сожалению, за рамками нашего эфира. А в студии директор музея-заповедника Абрамцева Елена Воронина, с которой давненько не встречались. Рад вас видеть.
1: Добрый день.
0: Да, как всегда, ждем ваших сообщений, будем рады. Правильно ведь? Будем рады, Елена Константиновна?
1: Да, это уж я не знаю.
0: Кто напишет?
1: Но я буду очень стараться.
0: Кто напишет? Значит, смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Повод встречи у нас уникальный. Именно август, как вот не странно, казалось бы. Все его ругают, а у нас вот прямо одни юбилеи у вас. Разобраться бы, правда. Вот 50 лет музею-заповеднику это в следующем году будет. Вот. А первая охранная грамота о статусе музея была выдана Александре Савишине Мамонтовой 10 октября 1918. А 11 августа 1920 усадьба официально оформлена как музей имени Сергея Аксакова. Вот было. Но давайте лучше будем говорить о другой дате. 150-летие знаменитого, не могу не добавить, абрамцевского кружка. Сколько имен? Голова кругом просто.
1: Да, можно только перечислять. Да, это и Поленов, и Васнецовы, это и Серов, это и Репин, это и Суриков.
0: Имена!
1: Это, ну вот можно, можно продолжать, даже не останавливаясь. Вы знаете, замечательная мелодия была, и я еще раз хочу повторить вот из названия этой, да, фильма «Не могу не влюбиться». Хочу сказать, в Абрамцева невозможно не влюбиться. Мы все его любим. Наверное, поэтому вы так часто возвращаетесь к нашей теме.
0: Ну еще Гоголевская аллея чего стоит.
1: Да, Гоголевская аллея, да. И с этой Гоголевской аллеей связана очень интересная история. Да, я не буду возвращаться туда, в историю, да, но я хочу сказать, что у нас в этом году два юбиляра основных, главных владельца усадьбы. Это Сергей Тимофеевич Аксаков, ему 235 лет будет, да, и Савва Иванович Мамонтов, 185 лет. Конечно же, мы хотели сделать какие-то интересные... Даже не шум, а просто рассказать, открыть что-то новое. Да, и мы начали с проекта, который назывался «Открывая заново». Мы решили показать вот предметы, да, рассказать. Может быть, кто-то видел когда-то, а кто-то вообще не видел. И для очень многих это было действительно открытие. Это был первый наш проект, который мы хотели вот эти даты как бы это самое, да, озвучить.
0: Но я подсмотрел, там у вас столько намечено, потому что, ой... Еще раз заглядываем в календарь, или заглядывая в календарь, 170 лет Михаилу Александровичу Врубелю, Абрамцева, Поленовская дача. У вас сейчас как раз выставка работает, «Абрамцевская весна» Михаила Врубеля, правда? Правда, под нашу музыку, и правда.
1: Да, уникальнейшая выставка. Мы решили показать, ну, вот самое то, что драгоценное, все, что у нас есть. И выставка действительно получилась уникальна. Очень многие задают вопрос, а вы сами делали, одни делали, или же коллег приглашали?
0: С тарханами, я так думаю.
1: Да, вот здесь наши коллеги, да, из Пензенской области, они раскрыли еще одну страницу Михаила Александровича Врубеля и показали его иллюстрации к произведениям Врубеля, Лермонтова. И получилось очень интересно.
0: Но он же государственный Лермонтовский музей-заповедник Тараханы.
1: Да.
0: И выставка до 9 августа, имейте в виду, народ. Так что успеете, как говорится, посмотреть. Потому что я-то ее видел на прошлой неделе вместе с вашим куратором и реставратором Аней Воробьевой. Она известный художник-керамист. Так что и в выставках участвует. Все успевает. Я говорю, Аннушка, ты просто золото какое-то.
1: Ну, талантливые люди.
0: Да. Так что всех приглашаем. Время еще есть, а сейчас то, что Аня рассказала.
2: Выставка, которую мы открыли в Поленовской даче музея-заповедника Абрамцева, рассказывает, в общем-то, об абрамцевском периоде его жизни. Но начинаем мы несколькими работами для Владимирского собора в Киеве. В коллекции нашего музея есть 4 графики. В Абрамцево он приехал по окончании своих заказных работ в Киеве. Да, он выполнял несколько эскизов, и, конечно, не все были реализованы впоследствии. Мы знаем, что в основном это были орнаменты и несколько икон. И период следующий, так называемый московский, непосредственно связан с деятельностью Абрамцевского художественного кружка, с Саввой Ивановичем Мамонтовым, у которого тоже юбилей в этом году, 185 лет со дня его рождения. Московская история, она была насыщена разными работами, заказами, идеями. И эта выставка об этом.
0: Там карандашные эскизы, да, а здесь-то скульптуры.
2: Слепленные художником по впечатлениям от театральных постановок опер «Садко» и «Снегурочка» Римского-Корсакова. А цвет в керамике передает эмоциональную тональность образа через пластику. И здесь мы представили некоторые скульптуры в дублях и покрашенные в разных цветовых сочетаниях керамическими красками, они дают каждый свое эмоциональное восприятие.
0: Ну, Ань, тут достаточно перечислить. «Морская царевна», «Лель», «Купава», «Весна», «Садко», ну, на любой вкус.
2: Многие эффекты, которые получились на керамических скульптурах, не случайны. Дело в том, что работа в Абрамской гончарной мастерской для Михаила Александровича была периодом тесного сотрудничества с технологом этой мастерской Петром Кузьмичем Ваулиным, который, собственно говоря, занимался технологической стороной этого дела. Он хорошо разбирался в керамике, сам строил горны, создавал рецепты глазури и цвета глазури. И мы знаем из писем о том, что Врубель набрасывал ему те цветовые сочетания, которых он хотел добиться, и Петр Кузьмич стремился помочь ему в осуществлении его фантастических мечтаний. И одним из эффектов, который появился в этот период сотрудничества, стал вот этот эффект восстановительных эмалей и глазурей на керамической поверхности. Практически во всех скульптурах, которые вы видите здесь на выставке, под цветным слоем есть белый фон. Это белая эмаль, которая служит словно рефлектором. Мы знаем, что он не учился скульптуре. Но когда мы смотрим на эти работы, мы понимаем, что человек был поистине талантлив. Конечно, для многих скульптур есть прообраз. И основным образом женским, конечно, для него стала его супруга Надежда Ивановна Забелла Врубель.
0: Портрет же есть Забеллы. Прекрасных,
2: да,
0: Третьяков.
2: Да. Знаем, что он очень помогал ей в ее работах над ролями. И Римский-Корсаков, он же и писал «Садко» и «Партию Волховы» именно для ее голоса, для ее тембра и ее образа. Мы знаем, что Врубель сам создавал для нее костюмы, и для разных постановок костюмы были разные. Его интерес по жизни — это была вариативность. И керамика позволяет реализовать в том числе богатые вариации одного сюжета в разных тональностях, если проводить параллель с музыкой.
0: Шпаргалка тут как раз для нашего эфира. Врубель Римскому-Корсакову 8 мая 1898 года. Как бы хотелось не повторять в миллионный раз музы, а сделать что-нибудь русское, например, «Лель», «Весна красна», «Леший».
2: Вот здесь у нас есть ваза, где представлены две девушки-птицы. Красивые. У нас их две в нашей коллекции. Они немного разные по цвету. Одна из них стоит в главном усадебном доме, в столовой, где как раз Серов писал портрет девочки с персиками. И вторая ваза сейчас представлена на выставке. Но с изюминкой. И основными изюминками являются образы этих птиц-дев. С двух сторон, как бы по краям этой вазы, которые как бы крыльями обнимают боковые стороны этой вазы, ее тулово.
0: Так, а вот здесь что? О, изразцы с печей из Московского дома Мамонтовых, Абрамцевская гончарная мастерская, 1892 год, майолика.
2: Часть изразцового фриза, который находился на верхней части одного из каминов в особняке Саввы Ивановича Мамонтова на Садовой Спасской, 6 в Москве. А он представляет собой примерно 4 вида изразцов. Вот сейчас перед нами
0: кувшинки, лягушки. Лягушка даже, я только сейчас увидел.
2: И этот фриз является своеобразной иллюстрацией к сказке Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница». Встречи и вечера как в доме Мамонтова, так и в Абрамцево были наполнены литературой.
0: Но самое главное, что вот рисунки, вот эскизы, а здесь слева и справа, пожалуйста, изразцы в жизни, как говорится.
2: Да, от наброска непосредственно к самому изразцу.
3: Именно поверх времен.
0: Уханушка, молодец. Друзья дорогие, если вас заинтересовало, я уж не стал донимать госпожу Воронину сейчас, потому что Аннушка уже все рассказала. Вот. Но если вас это заинтересовало, до 9 числа еще можно прискакать.
1: Есть возможность такая.
0: И интересный повод говорить о музее в преддверии других круглых дат. То, что вы упомянули, 235 лет публициста и владельца Абрамцева Сергея Тимофеевича Аксакова и 185 летие Савы Ивановича Мамонтова. Однако, кстати говоря, я всегда останавливаюсь на несколько минут не перед картиной, перед каменной бабой, которая в Абрамцево после раскопок он привез. Старинная такая каменная баба, чего стоит ведь.
1: Да, это в период строительства Донецко-Мариупольской железной дороги, как раз в этот период, когда Сава Иванович строил вот дорогу на Донбасс.
0: А у вас в парке стоит.
1: Да, а у нас в парке не одна. Да. Да.
0: А где вторая-то?
1: Их две. Одна перед баней около Теремком, куриной, а вторая перед избушкой на Курьих ножках.
0: А, да. Вот об этом-то я и забыл.
1: Да.
0: Ну, теперь, наверное, о Саве Ивановиче немножко и о Сергее Тимофеевиче Аксакове.
1: Ой,
0: потому что
1: замечательно.
0: Его сказки, по-моему, знают, начиная с детского сада, наверное, аксаковский, я имею в виду.
1: Да, ну, Сергей Тимофеевич, он сказочник. Это и, ну, конечно, кто не знает
0: «Аленького
1: цветочка».
0: Конечно.
1: Да, «Аленький цветочек». Конечно же, вот эта трилогия «Детские годы Багрова внука». И, ну, но вот с какой бы стороны ни подходил бы к Сергею Тимофеевичу, всегда чувствуется вот эта вот энергетика, эта теплота, это прекрасное знание русского языка, возможность рассказать вплоть до... Вы знаете, у него даже есть и об ужении рыбы, и о том, и о птицах.
0: Разносторонний
1: и,
0: дядька
1: да, и о грибной охоте. Раньше же не сбор грибов назывался, а охота.
0: Да грибы, ладно.
1: Да, грибная охота. Да, и... Конечно же, как вы уже сказали, этот год для них, для обоих, он юбилейный, и мы уже об одной выставке я уже сказала, но грядет у нас еще одна выставка, грандиозная выставка, которая будет состоиться и откроется в день города Москва.
0: А, 4 сентября.
1: Да, будет открыта, да, и она откроется в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина в Хрущевском переулке, ну, если на Пречистенке.
0: Друзья мои, называется «Абрамцево от Гоголевской аллеи к Римской роще».
1: Вот хочу объяснить, почему. Вы знаете, нам очень сложно. Нам, даже когда мы и занимались реставрацией, и готовили новую экспозицию в доме, конечно, перед нами стояла очень серьезная задача. А как это все объединить? Они же все достойные. Они два героя.
0: Думали, сидели.
1: Да, а как же это сделать? Да. Ну и к тому же на тот момент было обращение к нам сделать выставку, небольшую выставку в квартире Гоголя в Риме. Понимаете?
0: Вот это да!
1: Да, на Авиа Сикстина, там, где жил Николай Васильевич, попросили сделать эту выставку. И вы знаете, вот это вот переплетение вот этой информации, соединение одно с другим, вот и позволило нам. Мы говорим о том, что Гоголевская аллея, да, это Аксаков
0: был?
1: И Гоголь, Николай Васильевич, да, который безумно любил Абрамцева, приезжал, потому что Абрамцева на него очень хорошо влияло, я имею в виду не только хозяева.
0: Я липами дышал, например, у вас.
1: Аромат, особенно когда они цветут, ну, это просто ты стоишь, упиваешься, и с тобой происходит что-то непонятное.
0: И никакое шампанское не надо.
1: Да ну что, нас нельзя пить на территории музея, поэтому говорить о шампанском здесь уже будет немножко сложнее, да. А вот Сава Иванович Мамонтов, это... Извините, Римская роща. Мы все прекрасно знаем историю, да, что Сава Иванович познакомился с художниками, которые в дальнейшем составили Абрамцевский художественный кружок со многими именно в Риме. И уже пригласив их к себе в Абрамцево, да, предложил им сделать некий уголок в районе такого участочка небольшого, где все художники сажали деревья. И в целом это образовалась Римская роща. И вот соединив все вместе, они даже, эти названия вошли в название самой выставки.
0: Ну, кстати, Елена Константиновна, да, хочу сказать, что Елена Воронина, директор музея-заповедника Абрамцева. Лишний раз не вредно повторить, чтобы вы знали, кто у нас у микрофона сегодня.
1: Спасибо.
0: Ну, кстати говоря, раньше-то, ну, я имею в виду, там, лет 20, может быть, назад, на втором этаже, в этом в основном здании, не было же гоголевского кабинета. Теперь-то
1: нет,
0: есть.
1: Там были служебные помещения.
0: Да, да, да, да, да. А теперь, пожалуйста, приходи, дайте-ка я на диванчике посижу, где Гоголь бывал.
1: Ну, диванчик сохранился. Да, посидеть-то вряд ли можно, а вот полюбоваться, конечно, можно посмотреть. Именно второй этаж, он у нас теперь полноценный. Вообще весь дом, он очень полноценный, он составляет единую экспозицию, объединяющую двух главных героев наших.
0: Ну еще бы, господи, потому что они столько сделали, Аксаков в литературе, Савва Мамонтов, я не знаю, театр ведь свой был, сейчас до сих пор доска в районе Большого театра висит,
1: да,
0: здесь был театр.
1: Да, театр оперетты, там прям такая табличка, здесь вот указаны периоды, театр Солодовникова, и, в общем, очень интересная такая страница из истории. Но это не только театр, это и живопись, это и скульптура, это понятно, железная дорога, это керамика. То есть перечислять можно, а Савва Ивановича говорить бесконечно.
0: Так, а чертенок-то вылезает, это же тоже он с кем-то из художников
1: делал. Это уже Коровин с Серовым.
0: Да,
1: да, да, да, да. Черт, вылезающий из корчаги. Мы очень долго искали, что это такое корчага. А корчага – это вот такой вот сосуд, да, в котором варили эти, ну, такие горячительные напитки.
0: Ох, елки.
1: Да, в свое время.
0: Все корчага, да. Да. Это вот, потому что раньше это в обиходе слово было, насколько я знаю, в самом Абрамцево. Корчага, корчага. Так.
1: А вот вы упомянули, что о Савве Ивановиче, да, что он такой разносторонний, столько направлений у него. И у нас еще один проект, тоже приуроченный к нему.
0: Ну, Елена Константиновна.
1: Да, который мы тоже вот сначала

Не подлизываюсь, а констатирую, рассказывайте. У нас премьера сегодня новой песни группы «Черный кофе» и Дмитрия Варшавского. Песня «На Руси живем». Только написана вот только-только. А сама группа была создана еще в 1979 году. Парни были у меня в эфире еще в 80-х на радиостанции «Юность» с премьерой другой песни Александра Шаганова «Деревянные церкви Руси». А тут вот продолжение. Поехали.

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя. Противник обстрелял село Новая Нелидовка. Женщине с акубаротравмой оказана медицинская помощь на месте, сообщили в

0: оперативном штабе региона. Там добавили, что в селе Луговка при ударе украинского дрона по автомобилю мужчина получил множественные осколочные ранения, его госпитализировали. В поселке Волоконовка в результате атаки пробита кровля социального объекта. В селе Крисаново повреждены гараж и автомобиль. А в поселке Отрадовский частично разрушен корпус предприятия. Иран разработал план ответа на возможные атаки США и Израиля. В список вероятных ударов Исламской Республики внесены критически важные объекты еврейского государства и американская энергетическая инфраструктура в регионе. Такие данные привел высокопоставленный источник в сфере безопасности Ирана, передает агентство ТАСНИМ. Газета Wall Street Journal ранее написала, что Дональд Трамп намерен отдать приказ об ударе по территории республики в эти выходные. Президент США усомнился в целесообразности продолжения переговоров с Тегераном. Кабмин утвердил список программ для предустановки на устройствах на 2027 год. Речь идет о смартфонах и других гаджетах, произведенных в России и других странах ЕАЭС. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Отмечается, что базовый перечень во многом сохраняет структуру, утвержденную на 2026 год. Изменения внесены в сегмент голосовых помощников, в том числе из списка исключили помощника Марусю, но включили Алису Эйру. В Минтрансе рассказали о планах обновления 75 аэропортов до 2030 года. Будут модернизированы авиагавани, в том числе в Краснодаре, Ярославле, Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде и других городах. В рамках госпрограммы развития транспортной системы в некоторых аэропортах возведут новые терминалы, пояснили в ведомстве в комментарии РИА Новости. Ранее в министерстве сообщали, что в стране за последние 5 лет открыто 22 новых аэровокзальных комплекса. В этом году получено разрешение на ввод еще 3 пассажирских терминалов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве +29, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают +22-24, ночью 19-21 градус без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
7: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
8: Ну, дорогие мои, спасибо за столько сообщений пришло. Напомню, чтобы больше было. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. У меня в гостях сегодня замечательный человек, давняя знакомая. Ой, тут уже у меня бумажки падают. Елена Константиновна Воронина, директор музея-заповедника. И у нас сплошные юбилеи. Слушайте, как вы все успеваете? Я не только про директора, а ваши же сотрудники все выставки сопровождают.
9: Ну, вот, успеваем.
8: Ну, слава богу.
9: Так получается, да. Вот, а юбилеев действительно очень много. И вот я хочу остановиться еще на одном юбилею. Есть такой удивительный человек, а вернее был, которому вот в этом году 150 лет, Василий Петрович Варнасков. И имеет отношение, может быть, очень многие слышали, а кто-то не слышал, может быть, узнает от меня. Абрамцева славилась своей абрамцевской столярной мастерской. О гончарной мы уже говорили, а это уже столярное направление. Были ученики, была школа,
8: и вот Ходькова. Как раз...
9: Это
8: начинается.
9: Выставку, да, можно посмотреть у нас в нашем отделе. Отдел художественных ремесел называется.
8: Напротив Александра Ходькова, Грушко.
9: Да, напротив Ходькова монастыря. Да, а вот ту выставку к 150-летию замечательного художника-резчика Василия Петровича Варнаскова, которая была уже у нас, да, мы посвятили не только ему, мы рассказали об истоках, рассказали о нем, о том, как мальчик из простой крестьянской семьи, получив образование, превратил вот сам процесс резьбы по дереву действительно в искусство. Вот. И, вы знаете, очень интересно получилась выставка. На нее приехали и потомки Василия Петровича. И было очень приятно, что некоторые даже у нас на выставке познакомились.
8: А, как интересно.
9: Да. И, конечно же, нам бы не хотелось останавливаться вот на одном каком-то проекте. Я еще хочу сказать, что это не только наш был проект. Мы еще пригласили к сотрудничеству музей Сергиева Посадский, музей-заповедник, и, конечно же...
8: У них наших... там сейчас Нестерова привезли.
9: Да, открылась выставка с участием работ Русского музея. Да, это мы...
8: Как у вас все это в голове-то укладывается? Тут ты не запомнишь сразу.
9: Да нет, как-то это...
8: Само собой.
9: Само собой, да. И, конечно же, вот я повторюсь, в этой выставке приняли участие работы из музея декоративного искусства. Причем прикладное куда-то ушло, но по старинке это декоративно-прикладное искусство. Получилась удивительная выставка, но мы не остановились на одном проекте. И при поддержке нашего учредителя, нашего Министерства культуры, у нас мы смогли начать реализацию еще одного проекта, тоже посвященного Василию Петровичу Варнаскову, но провести уже ее по нескольким регионам. Вот сегодня она находится в Саранске. Это в замечательном музее Эрзи, да.
8: Николай Эрзи, господи, да. Его скульптуры умопомрачительны.
9: Вот сейчас хочу сказать, выставка его идет в Третьяковской галерее. Да, удивительная выставка, работы собраны из трех музеев. Знаете, я уже сейчас выступаю в качестве...
8: Ну да, да, да, народ, вы успеваете только записывать,
9: да,
8: за
9: Еленой
8: Константиновной.
9: Удивительно, хочу сказать, выставка, прекраснейшая работа из музея Эрзия, из Русского музея, конечно же, из Третьяковской галереи. Но мы вернемся к нашей все-таки выставке, да, которая сегодня работает в музее Эрзия, но она заканчивает свою работу, и мы плавно... Переходим, эта выставка переезжает в Тольятти. И уже эту выставку уже увидят другие наши почитатели.
8: Народ, если вы в Тольятти живете, ловите момент.
9: Да, она будет открыта 13 августа, мы ее открываем, да, и затем эта выставка уже через 2 месяца плавно переместится в Ульяновск, в краеведческий музей имени Гончарова.
8: Так, да. Так и тянет сказать в Симбирск.
9: В Симбирск, да, да, в Симбирск. Да, вот так что вот эта история вот этого замечательного проекта, то есть он не остался в одном экземпляре, а получил свое продолжение.
8: Дорогие мои, спасибо, кто написал, спасибо за передачу, посвященную творчеству Врубеля и истории музея-заповедника Абрамцева. Побольше бы таких программ. Это 2208, последние цифры, здесь 3227, про имена поверх времен. Огромное спасибо гостям из музея очень показательно, познавательно и душевно. Спасибо. 47-53. Любимый Абрамцев всегда радует и постоянными экспозициями, и выставками, и особой атмосферой. Поздравляю со всеми подоспевшими юбилеями. Удачи, побед и процветания. Татьяна.
9: Спасибо.
8: Ну, плавно переходим к следующему юбилею. Дню рождения. Да, 5 августа. Илья Ефимович Репин у нас.
9: Да, ну, правда, у него не юбилей, но очень серьезные мероприятия в нескольких регионах. Ну, мы начинаем, наверное,
8: с... У вас своя коллекция этого члена Абрамцевского кружка. Вот. Знаменитая картина, кстати говоря, интересна. «Бурлаки на Волге», вы же сейчас расскажете об этом. Да, немножечко. 1770 года была куплена и впервые выставлена у нас на Неве. Во дворце великого князя Владимира Александровича, ни много ни мало сына императора Александра II. Теперь история от вас, Елена.
9: Да, но дело в том, что для нас имя Ильи Ефимовича Репина – это тоже непроходное. Да, он связан был с Абрамцево, он так же, как и все остальные наши члены Абрамцевского художественного кружка, познакомился с Мамонтовыми в Риме и... приезжал в Абрамцево. Для него Абрамцево, как он в одной из своих заметки написал, Абрамцево – это самая лучшая в мире дача. То есть вот эта атмосфера, эта вот необыкновенная аура, в которой находились художники, в том числе Илья Ефимович, да, она заставляла их не только думать, а творить. Поэтому что очень многие произведения, ну, коли уж мы говорим про Илью Ефимовича, да, они были или написаны, или задуманы именно бы в Абрамцево. И я просто назову несколько. И «Крестный ход в Курской губернии», ну, «Провода Новобрамца на войну». И, конечно же, мы всегда говорим «Уникальнейший натюрморт». Вот. Но мы других не знаем. Но наш натюрморт – это абрамцевский букет. Он прекрасно находится в нашей столовой.
8: Слушайте, а далеко ходить не надо, говоря об Абрамцеве. Он же участвовал, Илья Ефимович, в росписи вашей церкви вместе с женой в иконостасе. Как входишь, сразу...
9: Ну, самый храмовую икону, как да. раз «Спас нерукотворного», это творение рук Ильи Ефимовича. Да, удивительный портрет, необыкновенная икона. Конечно же, в общем... Как и все остальные наши художники, каждый вложил свою лепту и поучаствовал в росписи вот этого удивительного храма.
8: Слушайте, мы когда с вами говорили сейчас в перерыве о Илье Ефимовиче, я сейчас сразу вспомнил, что уже в Коколе, вот я упомянул «Бурлаки», да, на Волге, а потом уже в Коколе, нынешняя Репина, в 1917 году на линолеуме Репин написал, или я бы сказал, как лучше-то, переосмыслил, версию, используя старые эскизы и рисунки темы бурлаков, и назвал картину, «Быдло империализма». Я знаю, что у вас есть комментарии.
9: Да, ну вот я что хочу сказать. Вообще история вокруг этой работы, она достаточно такая неоднозначная. Да, очень многие вспоминают несколько вариантов бурлаков. Да, первое, конечно, вы уже упомянули, это была написана в Санкт-Петербурге, но не все ее приняли, но в любом случае она имела успех и была приобретена.
8: Теперь-то.
9: А потом уже в свое время, это было с 70 по 73 год, Илья Ефимович писал работу уже другого плана, побывав в удивительном месте, которое называется Ширяево. Сегодня это Самарская область, это на Волге. Удивительное место, где он со своими друзьями, вот он увидел эту реку в своем течении, это увидел людей, которые тянут баржу. И вот, конечно же, у него появилась масса вот этих зарисовок, вплоть даже до... он там же увидел людей, которые стали в дальнейшем прототипами.
8: С ним же юный Васильев тогда был.
9: Да, да.
8: К сожалению, тоже был. Рано ушедший. Совсем рано. 23 или 22, 23 года.
9: Да. Вот, а мы сегодня как бы продолжаем немножечко...
10: поездку Репина.
9: Не Репин, да, не Репин к нам, а мы к Репину. И мы открываем в день рождения Репина или Ефимовича 5 августа выставку именно в Ширяево. И знаете, как я бы сказала, мы... везем туда
10: подарки.
9: Фотографии, подарки, да, и рассказываем о тех людях, с кем был, с кем работал, с кем общался Илья Ефимович, и кто из них каким образом повлиял на формирование вот позиции его, при, и в том числе при написании, хотя работа была немножко раньше написана.
8: Но сейчас возвращаемся и отправляемся в Абрамцево, чтобы послушать рассказ вашей коллеги Елены Митрофановой о некоторых репинских работах именно в Абрамцево. А запасники у вас какие? Господи, я помните, как приходили к вам с Татьяной Бородиной, как она радовалась, и спинат, тогда она, ну сколько, 45 лет, 50 почти в пенатах отработала, и большинство лет была директором пенат, сейчас вот решила экскурсии вести, но это ее право, ее дело. Но вам огромный привет. Господи, да что это такое? Волнуюсь! Огромный привет вам передавала.
9: Ой, спасибо вот. Большое.
8: Так что от Татьяны вам искренний поклон. И слушаем Елену Митрофанову.
11: Илья Ефимович Репин – это один из основных участников Абрамцевского художественного кружка.
8: Он сюда же первый раз, наверное, приехал, когда перед отъездом в Санкт-Петербург.
11: Да, да, да. С головой окунулся в эту усадебную жизнь. Именно Репину принадлежит выражение «Абрамцево – лучшая в мире дача». Но что он имел под этим в виду? Это гостеприимные хозяева, а второй – возможность работать. То есть у него тут как бы под рукой были крестьяне, которые свободно позировали. Как раз с Абрамцевым и окрестностями связаны многие-многие произведения, крупные произведения Репина. Но здесь же он делал многочисленные портреты, то есть вот такие зарисовки. И вот мы у нас как раз видим работу Репина, это портрет Виктора Михайловича Васнецова. Вот здесь, правда, наоборот, то есть Васнецов писал Репин.
8: 1882 год.
11: Да, совершенно верно. Вот они, оба этих портрета написаны в 1982 году. Видите, важна документальность. Репин подписывает, что это 29 августа 1982 года. И там мы видим то же самое. То есть они, вот это важно, они писали друг друга, рисовали. И здесь же мы видим портреты Репина. Это Савва Иванович и Елизавета Григорьевна Мамонтова. Они познакомились зимой 1973-1974 года, но эта встреча произошла в Париже. Вот, то есть это вот графические портреты, но он выполнял еще и живописные. Репин был, ну, педагогом Серова, и, собственно, Серова в Абрамцево тоже привез Репин в свое время, то есть Серову тогда было 10 лет, и именно в 1975 году появилась на свет Вера Мамонтова, девочка с персиков знаменитая. И мы видим здесь вот и работу Серова, такие зарисовки, вот обстановки особой усадебный дом.
8: За столом,
11: за столом. Да, да, совершенно
8: это верно. Ему сколько лет было в 1887 году?
11: Серову было в этот момент уже 22 года. Вот. Но это время, что важно, когда писалась «Девочка с персиками». Вот именно в 1987 году здесь в Абрамцеве он делал чем многочисленные...
8: Елена Николаевна, да. Я сразу девочку с персиками глазами.
11: Нет,
8: на вас...
11: здесь девочка с персиками на выставке в Третьяковской галерее, а портрет Веры 21-летнего возраста Васнецова, он находится на выставке, большой портрет, но ее портретов было много. Фундаментом Абрамцевского художественного кружка были, наверное, три человека из художников. Это Репин, это Васнецов, четыре Поленов и Антокольский. Первый, с которым Мамонтов познакомился. Но чуть позже с Васнецовым, он в 78-м году познакомился. Но Васнецов как-то сразу вошел вот в эту компанию, в эту компанию проекта. Здесь интересный лист. Это лист из хроники сельца Абрамцева. То есть это такой документ, который затеял Савва Иванович Мамонтов. Они записывали те события, которые происходили в тот или иной день.
8: И здесь рисуночки.
11: Да, здесь рисуночки, здесь стихи. То есть они, например, устраивали городки вот на улице, а потом были такие стихотворные городки вот в стихах. И тут Репин в этом как раз участвовал активно.
8: Я только вот могу прочитать, ну, да. Старые орфографии. Сбоку что-то такое ловко.
11: Да, били.
8: А, да, да, да,
11: да. И здесь же мы видим рисунок Репина, который называется «Кавалькада в Абрамцеве». То есть Вот это рисунок «Шарж», это вот 79-й год, все. Возвращение из какого-то путешествия небольшого.
8: Кавалькада целая.
11: Кавалькада, да. Вот и здесь вот присутствует, собственно, и сам Репин, он себя тоже изобразил в самом начале этой кавалькады. Вот в такой забавной шапке.
8: Только очень хотел сильно сказать, как красноармейская,
11: да,
8: это вот.
11: Да, ну самый мощный, конечно, Савва Иванович, он выделяется и рубахой, и вот этим своим мощным.
8: И конем.
11: Конем, да. То есть Репин, он тоже участвовал в таких активных играх. Хотя по большей части он бобрамцев, конечно, занимался живописью, вот делал многочисленные портреты. Он здесь занимался скульптурой, это очень редкие для него работы. Тоже многообразие его деятельности. И плюс он участвовал в украшении церкви абрамцевской и участвовал в театральных спектаклях. Хотя это немного совсем, то есть его считают вот таким нетеатральным человеком, но он несколько ролей исполнил. То есть в пьесе «Мамонтова Камора», Бермята он сыграл в «Снегурочке», и действительно он был театрально одаренным человеком, вот, актерски одаренным.
7: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
8: Мы продолжаем разговор с Еленой Ворониной, директором музея-заповедника Пенат. Абрамцева.
9: Ну, потому что мы про Репина.
8: Ну, да. Ну, Бородина простит меня.
9: Я не претендую.
8: Я помню, какие у вас, кстати говоря, в запасниках работы репинские. Удивительные совершенно.
9: Это у нас очень хорошая коллекция, хочу сказать. И я вот хочу дополнить, моя коллега рассказывала, вообще удивительно. Хочу сказать, профессионалы высшей категории, высшей категории. Вот мы сейчас вот Анечку слушали, Воробьёву, да, ну, гениальная просто.
8: Ну, Елена Николаевна, кладезь,
9: ну,
8: тоже.
9: Ей, она, я не знаю, что она не знает только в истории Абрамцева, мне кажется, любую тему, да, ну, невзирая на то, что столько тем, вот, ну, вот это из той категории, когда охватывают необъятное.
8: Ну,
9: вот.
8: Репин актер, это же скажи кому. Да. У вас же, кстати говоря, вот в большой, чуть театрализм. Не сказал, как раньше, зале, в большой зале, да. Там же, где великолепная врубелевская печка, вот, там же висят афиши мамонтовские.
9: Да, конечно. Они же писали, делали не только эскизы к костюмам, делали декорации, но и писали сами афиши. Удивительно. Это и «Калы», и «Рози» было, и другим спектаклям. Я просто хотела добавить, что Илья Ефимович очень, так же, как и другие художники, он очень любил принимать участие вот в этих театральных рисовальных вечерах. Не только театры, в рисовальных вечерах. Да, вот она упомянула о том, что каждый...
8: Друг друга
9: здесь,
8: писали,
9: да. Да, Васнецов пишет, Репин, Васнецова, и так очень многие художники...
8: И одновременно практически,
9: и это все в процессе, да,
8: днём,
9: да. Конечно. Так же, как и литературные вечера, и вот рисовальные. Тоже
8: ну интересно. что же, Абрамцева, есть Абрамцева, в гостях у Мамонтова Петр Кончаловский, это следующая ваша выставка, к 150-летию со дня рождения этого художника.
9: Да, это еще интереснейший проект, который готовится...
8: В октябре 26-го года, 2 октября открытие.
9: В самом начале октября мы открываем выставку, посвященную Петру Петровичу Кончаловскому. Зараз сразу хочу сказать слова благодарности нашим коллегам. Мы изначально пытались сделать эту выставку на своих материалах. У нас тоже очень хорошая коллекция, да, но я очень благодарна Русскому музею за ответную реакцию и за возможность предоставить нам несколько работ. И я хочу сказать, почему мы обратились в Русский музей, потому что к столетию Петру Петровичу Кончаловского в Абрамцево была выставка, и были представлены работы. И вот мы хотели бы вот восстановить вот этот вот, ту выставку, по крайней мере, постараться показать те работы, которые когда-то были представлены. Это период работы Петра Петровича, это 19-й, 21-й и 10-й, 11-й годы. Как раз в тот период, когда Петр Петрович помогал выстраивать именно экспозицию в музее после 18-го года.
8: Ой, милая Елена Константиновна, огромное спасибо, что нашли время. Извините, что так у нас один час всего.
9: Хотелось сказать так много еще.
8: Я представляю, ну, не вечер еще, как говорится. Завершать Константину Никольскому с самой, пожалуй, известной его песней «Музыкант». Если хотите большего, идите на его московский концерт 8, 18 и 28 августа. Одни восьмерки. А уж где, смотрите сами. Вам еще раз, правда, Елен, спасибо за встречу, за ваши рассказы. И искренне был рад увидеться. Какие-то слова еще.
9: А вам спасибо за приглашение. Я всегда рада быть у вас здесь, в замечательной студии, и говорить об этом удивительном, просто уникальном месте, которое называется Абрамцево.
8: Ну да, тем более здесь вот в окно, видите, и храм Христа Спасителя, Кадашевская набережная, Кадашевская церковь, тут все. Спасибо.
9: Спасибо вам большое.

0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Энергодаре при ударе дрона ВСУ погибла мирная жительница. Противник атаковал пятиэтажный дом, сообщил глава муниципалитета Максим Пухов. Два БПЛА вызвали пожар в квартирах. Скончалась женщина 1952 года рождения, написал он в своем канале на платформе «Макс». Пухов добавил, что были зафиксированы также удары БПЛА по территории 30-й пожарно-спасательной части. Пострадавших нет. Кабмин скорректировал правила въезда и выезда грузовиков иностранных компаний. С сентября фуры не смогут пересекать границу при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. В постановлении правительства отмечается, что новые правила коснутся всех международных автомобильных перевозок через территорию страны, в том числе транзитных, передают РИА Новости. Проверять наличие задолженности на КПП будут сотрудники таможенной службы. Им будет предоставлен доступ к информации из государственной информационной системы о муниципальных платежах. Глава Еврокомиссии поддержала инициативу стран ЕС провести встречу по ситуации в Сеуте. Государства предложили организовать экстренную видеоконференцию в связи с миграционным кризисом в этом испанском регионе. «Я получила письма от нескольких лидеров и приветствую предложение провести консультации, чтобы оценить произошедшее», написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Ранее мэр-президент Сеута заявлял, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в регион из Марокко. СМИ затем со ссылкой на источники в испанской полиции передавали, что около 53 тысяч нелегалов добровольно вернулись на родину. ОПЕК сообщила о смерти бывшего генерального секретаря организации Рене Ортиса. Он занимал должность с 1979 по 1981 годы. Ортису было 84 года. О его вкладе в нефтяную отрасль и организации будем помнить еще долго, говорится в сообщении ОПЕК в соцсети X. Ранее Ортис также представлял Эквадор в Совете экономической комиссии ОПЕК. Кроме того, был управляющим этой страны в организации и дважды был министром энергетики Эквадора. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 19-21 без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты, все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
6: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
7: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: В конце выпуска мы разыграем книгу в нашей исторической викторине. Ну, а тема сегодняшней программы, мы снова обращаемся к времени царствование Ивана Грозного, и поговорим о том, каким было российское государство при этом царе.
7: Да, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим, что такое Россия как государство при Иване Грозном. Потому что мы все время говорим о царе, а про страну-то мы не говорим. А что там, как там? Ну, с этим я посчитал нужным, чтобы вы услышали мое мнение по этому вопросу.
6: Какие-то реформы?
7: Ну, какие-то реформы, возможно, тоже. Но это даже не главное.
6: Сергей, а вообще он же был московский царь, да, или как?
7: Да, московский.
6: А со само слово «Россия» когда появилось?
7: Ну, Россия как название страны, Саша, где-то в 15-16 веках, как раз в это время, эллинизированное название «Россия». Ну, такое название мы встречаем в Византии у греков. Закрепилось за той частью русских земель, которая объединяла единое государство под началом Великого княжества Московского. То есть, еще раз, у нас же была Киевская Русь, она была больше, но ее раздербанили поляки, литовцы, там, турки и так далее, и тому подобное. И поэтому то, что вот было независимой, не входило в состав других стран, да, именно за этой частью большой страны получил название Россия. Иоанн де Галанифонтибус, это такой политик и географ, использует это название в указанном значении еще в 1404 году. А Иван III назван российским государем в грамоте крымского хана в 1374 году. То есть, в принципе, в Европе и рядом это название знали. Вот, с 15 века, Саша, в русских источниках появляются термины «Русия», «Россия», «Российский». И распространяется этот термин все больше, а пока окончательно не утверждается в русском языке. Ну вот, мне задал вопрос, сразу я начал задумываться, Саша. Вот, в принципе, в период от 474 года присоединения Новгорода и Твери и до провозглашения Петром I Российской империи, это 22 октября 1721 года, а в современной русской историографии обозначается как «русское государство». Ну, дорогие друзья, это связано также с титулом «Государь всея Руси». Вот откуда оно произошло. Этот титул использовали все русские монархи, начиная с Ивана III, то есть с дедушки Ивана Грозного, с папы героического Василия III, ну и потом и Иван Грозный. Идея присоединения к титулатуре Ивана III слов «вся Руси» явилась изобретением, ну, не московских политиков, а послов Священной Римской империи, которые тем самым подталкивал московитов к войне с Великим княжеством Литовским, у которого были, извините, таким словом, тюрки с Австрийской империей.
6: Сергей, а Московия вообще что это такое?
7: Ну, Московия, Саша, это латинское наименование о самой Москве, впоследствии ставшей зарубежной Европе названием сначала Великого княжества Московского, а затем и всего русского государства. Ну, употреблялось в иностранных источниках с 15 века до начала 18-го, наряду с названием Русия и Россия. А распространилось оно, Саша, под влиянием польско-литовской пропаганды, которая отвергала претензии единого объединенного российского государства со столицей Москве на земли всей Руси и стремилась закрепить название Русь исключительно за теми землями, которые принадлежали полякам. Это Юго-Западная Русь. Это Центральная Украина, Западная Украина и Беларусь. Они же почувствовали, что идет сила, да, и есть право на то, чтобы вернуть эти земли. Поэтому, говорит, это московиты. Название преобладало в странах, получившие информации о России из Речи Посполитой. Ну, говорить о том, что во Франции, в Испании, в Португалии или еще где-то отлично знали, что происходит в России. И вообще, скажем так, на этой точке, да, Тартарии, они, конечно, не знали. Ну и как бы приграничные поляки говорили, ну как и сейчас говорят, много дивного про нашу страну. Вот. Но в первую очередь такие Московия, это было в Италии и Франции.
6: А почему именно Италия, Франция?
7: Ну, Саш, давай так. Италия – это Рим, а они – католическая страна. Поэтому общается с римским папой очень хорошо. Вот. А Франция? А вот Генрих III Анжуйский из графини де Монсоро или королевы Марго, он перед тем, как стать французским королем, кем был, Саш, не помнишь?
6: Польским.
7: Да, польским королем. Да. Вот, вот и объясняется. Там ему объяснили. Це москалей. О чем разговор-то, да? Вот, услышав про москалей, видимо, поэтому Генрих III бежал в ужасе из Польши, да? Чтобы больше никогда там не появляться. Вот, ну, ладно, бог с ним. Его бог наказал. В русском языке этот термин является варваризмом. Ну, извините, я говорю о таких терминах, но, в принципе, я даже не знаю, как это сказать. А, то есть не полностью освоенным заимствованием, так считается. В 1592 году Львовское братство в письме к царю Федору Иоанновичу называет его «Пресветлый царь и великий князь Москва-России». А в летописце начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича описана сцена смерти Саши Василия III, в которой умирающий правитель возлагает на сына крест со следующими словами: «Благословляем же его животворящим крестом, который присылал из Стариграда царя Константина Мономаха великого князя Владимира Мономаху». То есть, ну вот, как бы, да. Первое упоминание царя. Как в степной книге царского родословия эта мысль о преемственности царя от непонятных людей, от древних, да, что у нас не просто царство или Россия, да, непонятно с чего возникло. Нужно было какую-то базу, да, то есть название мы взяли у греков примерное, да, а теперь мы говорим о титуле, да. То есть, ну, якобы Василий III, умирая, сказал своему третьему, ну, три годика было Ивану Васильевичу тогда, когда он умирал. Он уже назвал словом царем. А Иван Грозный уже вывел из этой идеи другое. Мы цари не просто так, а потому что право имеем.
6: И какое же это право?
7: Ну, вот в степной книге царского родословия говорится, что Иван Грозный – прямой потомок императора Августа, да, римского, который, ну, Гай Октавий. Как там? «Жезлом же преобрази в Руси самодержавное царское скипетроправление, иже началось от Рюрика, иже бы от племени Прусова, Прус же брат бысть единоличечного на земле рийского князя Августа. При нем же быть неразречимо на Руси Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь». Конец цитаты. Ну, в общем, ну давай я про это расскажу тогда, да? Это легенда о том, что мы родственники с Гай Октавием и другими интересными товарищами, да, а появляется в XVI веке как раз при Иване Грозном. Но Иван Грозный, дорогие друзья, был не просто царем или государем, он был царем, подготовленным государем. У него было хорошее образование, Саш. Но мы об этом говорили. Он знал мертвые языки, типа латинский, древнегреческий и иврит, писал музыку. Любил петь в мужском хоре, собрал самую большую библиотеку и был прекрасным публицистом. Ну, Саш, его переписка с Курбским да. говорит о том, что он все-таки прекрасный публицист. То, что он это сам писал, но я в этом не сомневаюсь. Ну и наши историки не сомневаются. Это они про Шолохова могли в советское, это в перестройку какие-то гадости говорить, что не он писал, а непонятно кто. А про Ивана Грозного, его шуточки, его стиль, ну как бы, да. Невозможно. Я думаю, дорогие друзья, у меня тоже свой стиль особенный. Вы уж извините, да, он, видимо, от личности, от определенного чувства юмора и так далее, и тому подобное. То есть, да, и еще раз, определить, где Иван Грозный, а где непонятно кто, я думаю, исследователи могут спокойно. Так вот, сказание о великих князьях Владимирских появилось в это время. По этому генеалогическому мифу царь Иван IV вел свой род от легендарного Пруса. Ну, Саша, где жил Прус, как ты думаешь?
6: В Пруссии.
7: Да, восточный. Да, поэтому это наша земля, 39-й регион, кричал он тогда. А Прус – это брат римского императора Августа. Август Октавиан много воевал, закончил свои войны в Египте. В Египте у него был сын, который потом хитрым путем добрался со Скандинавии, затем вместе с викингами на Русь. Ну, конечно, а куда же еще ездить? Из Египта-то ж. Отсюда же происходила легенда о шапке Мономаха и других царских регалиях, которые Август передал своему потомку, киевскому князю Владимиру Мономаху.
6: А зачем такие вообще сложности?
7: Это легитимизация власти, Саша. Это искусственный вымысел ставил московских царей в один ряд с древнейшими европейскими династиями.
6: Неужели было мало одного того, что ты Рюрикович?
7: Ну, видимо, для кого-то было мало. Да и вообще, Саша, знаешь, Рюриковичей было как грязи, простите. Ну, их столько там, да. Вот, я не знаю, там, Охтомские, Оболенские, Трубецкие, Волконские, ну и так далее и тому подобное, да. Много разных было князей. Но это обосновывало, Саша, еще преемство власти. Кстати, идея Третьего Рима, которая у нас с тобой была где-то месяца-два назад, передача, она же тоже про это. Что что-то есть, какая-то связь между Древним Римом и так далее. Реальная же родословная Ивана Грозного восходит к династии Рюриковичей, ну, как ты правильно сказала, по отцу, и литовско-русскому роду князей Глинских по матери, Елене Глинской. Ну и такой вишенкой на торте, что ли. Грозный писал шведскому королю Юхану III: «Мы родством от Августа Кесаря ведемся». А королю, потом писал Польше Сигизмунду Августу, а мы, как есть, государь христианский, положа упование на всеобщего Бога, держим извечную свою прародительскую честь и старину. Почем от Августа Кесаря? То есть всем привет.
6: Сергей, ну, я понимаю, можно, конечно, любой миф провозгласить, но сами-то они верили
7: в это. Ну да. Нет, Саша, конечно, ты права. Первые русские цари были прагматики. Во внутренней и внешней политике, перенимая не слепую веру в то иное происхождение собственной власти, а саму технологию царствования, в котором правильное родословное – один из элементов эффективных коммуникационных практик. Ну и, скажу с другой стороны, Бог, Саша, помогает тем батальонам, которые умеют лучше стрелять.
6: Ну, хорошо, с Москвой, Россией, Русией мы разобрались, хотя, в общем-то, еще больше, по-моему, запутались. А сам термин «царь» вообще, «цезарь»?
7: Ну, дорогие друзья, это? Конечно, это от слова «цезарь» произошло, но в России царь, как, ну, как глава, как монарх, этот термин появляется 16 января 1547 года. В Успенском соборе Московского Кремля состоялось в этот день торжественное венчание на царство первого русского царя Ивана IV, Васильевича. Грозного, Саша, поздно, потом, позднее прозванного. На тот момент ему было 16 лет. По случаю вошествия на престол Ивана IV был составлен чин венчания на царство, официальный акт, определяющий порядок наделения властью правительства страны. Ну, имя царь в каких-то переписках встречается и у Василия III. Но его никто не официально так не провозглашал, да, и, скажем так, на венчании никакого на царство не было. Поэтому, если мы смотрим, кто был при Иване IV в тот момент в фаворе, кому 16-летний мальчик доверял, да, не сам, что он это придумал, извините, то можем сказать, наверное, митрополит Макарий Московский, да, поддержал эту идею. Дальше монах Эразм. Адашев, да, Пересветов, боярин. Вот, наверное, эти люди, ну и Сильвестр. Да, конечно же, монах. Вот, наверное, как раз и предложили молодому русскому государю называться царем. В принципе, это продолжалось складывание единого централизованного русского государства. Потому что князь Саша, ну, опять-таки, извини, я повторю свою дурную фразу, князей у нас было много и разных. Поэтому еще один князь великий или московский, что? Да. А вот нужно было новую какую-то придумать, да, и поэтому назвали царем.
6: Сергей, ну, вот сейчас тут есть такое понятие, как... признанная республика, непризнанная, да. А царя признали соседи наши?
7: Нет, никто. Самые первые признали Священно-Римская империя по той причине, что у нас были общие враги. Ну, Польша, да, и разные турко-татары, которые там были, да. Ну, там крымские татары в первую очередь, да. Вот, поэтому, да, они признали, но это лет через 15. То есть, ну, уже 20 лет, как Иван Грозный себя так называл, ну, и другие тоже. Но надо же как-то общаться с Иваном Грозным, да? Называть его каким князем или Ванюшей, или Грозд князе Иван Васильевич, да? Как там в фильме Филиппов говорил там, да? Он просто эти бумажки порвет. А если вы хотите что-то добиться, чтобы что-то, наш государь что-то дал, ну, называйте его царем. Так или иначе, и с императором была такая же ситуация. Петра Первого как императора никто не называл в Европе. Ну, кроме тех союзников, да, шведам. Потому что шведы подписывали Нейштадтский договор, там написано было император. Вот. А что им было? Наши войска находились, ну, там, в 20 километрах от Стокгольма. Вот, они могли, да, это не просто войска, а и регулярная конница татаро-башкирская и калмыцкая. Вот, да, если они знали, что русского царя обижает Петра Алексеевича, они бы там перерезали бы всех. Вот, поэтому так или иначе, это все идет долго. Царское венчание стало для России важным политическим событием. Титул царя означает, ну, как бы это, самодержавный характер власти его обладателя. И позволял России занять существенно другую позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. Но это нам так казалось. Да, до 1547 года русские правители титуловались великими князьями, а это, согласно западной иерархии, было равнозначно принцу или великому герцогу. Титул князя уравнивал главу русского государства по титулатуре с западными монархиями, так как он соответствовал латинскому титулу императора или короля.
6: А какой конкретно титул он принял при венчании?
7: Полный титул – государь всей Руси. Великий князь Московский, великий государь, Божьей милости царь и великий князь всей Руси, Владимирский, Новгородский, Псковский, Рязанский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных.
6: И все это один человек.
7: Ну, конечно. Впоследствии с расширением границ русского государства Иван Грозный прибавил себе царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, и все северные страны повелитель, да. Ну, повелитель трески и льдов. Угу. По титулатуре русского царства предшествовало Великое княжество Московское, а преемницей его стала Российская империя. Однако, согласно другой, более традиционной в историографии периодизации русской истории, принято говорить о том, что единое независимое централизованное русское государство возникло на полвека ранее, в правлении Ивана III. Так что это тоже связалось с титулом «Государь всей Руси».
6: А европейские монархи как обращались к царю?
7: Ну вот, титул «государь» немцы переводили как «господарь». И там по немецких тихнах, там почему-то гласных нет, и там «ГСДР». И иногда находили хороший эквивалент на латыни «доминатор». Или в договоре Василия III с Максимилианом I в 1514 году в немецком тексте Василий III назван «кайзер», то есть «император».
6: Угу. Сергей, давай тогда поговорим о том, какие были государственные структуры при Иване Грозном.
7: Давай, Саша. Ну, давай начнем с исполнительной власти. А при Иване IV окончательно сформировалась приказная система. Первый постоянный центральный орган государственного управления, который заменили устаревшую систему дворцово-вотчинного управления, назывались приказы. Они создавались по отраслевому, ну, функциональному и территориальному принципу, объединяя административную, судебную и финансовые функции. Ну, ключевые государственные приказы, Саша, я думаю, это посольский приказ. Угу. Он отвечал за внешнюю политику, дипломатические отношения с другими странами, а также, ну, время было такое, за выкуп пленных. Разрядный приказ ведал военным управлением, учетом всех служивых людей, их назначениями и распределениями. Поместный приказ занимался учетом и раздачей земель дворянам за службу. Стрелецкий приказ – центральное военное ведомство, управлявшее первым регулярным войском. Земский приказ ведал порядком полиции и судом, а также сбором налогов посадского населения. Ну, что там еще было? А, разбойный приказ занимался расследованием судом по особо тяжким уголовным делам, то есть прокурор-важняк.

0: Новгородская, Владимирская. Приказ печатного дела. Ну, он появился после того, как появился Иван Федоров с типографией.
1: А как все это было устроено, как работало?
0: Ну, каждый приказ возглавлялся назначенным царем боярин или окольничий. Это высший чин тогда. Фактически же дело производства и повседневные дела вели дьяки и подьячие, то есть профессиональные чиновники. А суд большинство приказов совмещало административное управление с судебной властью. А, то есть руководители приказов одновременно являлись и судьями. То есть если надо рассмотреть какое-то дело, ну, в Костроме, в Галиче и прочее, то руководитель приказа этого выезжал туда и разбирался. Суд назывался «Расправа». Прекрасное название. А вот. Кстати, впервые слово «судьи» появились именно вот в это время. Да. Система приказов при Иване Грозном, Саша, отличалась хаотичностью и отсутствием четкой структуры. Новые ведомства создавались по мере необходимости. Часто дублировали функции друг друга, но в целом, дорогие друзья, позволили значительно укрепить централизованную власть и самодержавие.
1: Сергей, а как формировался бюджет при Иване Грозном?
0: Ну, давайте так. Бюджет назывался «Государева казна». При Иване Грозном бюджет составлял 1 200 000 рублей в год. Ну, дорогие друзья, непонятные цифры абсолютно, сколько это чего. При этом доходы формировались в условиях жесткой централизации, а значительная их часть поступала из личного домена царя, опричных земель и городов. Ну, про опричнину мы с вами разговаривали, говорили. Основные источники пополнения казны – это, Саша, прямые налоги. Ну, например, государственные подати. Ну, это главным образом с крестьян и посадских людей.
1: А дворяне как же?
0: А дворяне, духовенство, никаких налогов не платили. Это другие сословия. Ну, во Франции также третье сословие все платило, а одни молились за вас, а другие воевали. Ну да, распределение тогда было такое. Также налоги ямские, пищальные, ну, это на пушки, стрелецкие деньги, косвенные сборы, это торговые и таможенные пошлины и судебные сборы, ну, как сейчас, дорогие друзья. У Ивана Грозного было личное владение, 36 богатых городов и прилегающие села, доходы которых шли непосредственно в казну Ивана Грозного.
1: Какие были главные статьи расходов?
0: Ну, военная сфера, Саша. Это являлось крупнейшей статьей расходов из-за масштабных военных кампаний. Ну, как и сейчас, наверное. Ливонская война, походы на Казань и Астрахань. Только на содержание стрельцов уходило не менее 10% всех государственных налогов. Опричнина. На содержание опричненного войска и аппарата управления опричнины царь тратил около 100 000 рублей ежегодно. Но если 1 200 000, то где-то 8% бюджета. Вот. Также на строительство при Иване Грозном было масштабное возведение новых крепостей. Ну, Уфа, например, Свияжск там, да? Ну, и оборонительных сооружений Засек на южных границах. То есть деньги вкладывали туда, откуда может прийти разорение и убийство от врагов.
1: Сергей, давай вернемся в наше время. Новости на радио «Говорит Москва».
0: Прекрасно, а то я заждался хороших новостей.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Андрей Белоусов сообщил о продвижении группировки «Восток» на запорожском направлении. В регионе успешно действуют военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отметил глава Минобороны в поздравлении по случаю освобождения села Любецкое. Эта победа станет символом отваги и стойкости военных и войдет в историю ратных подвигов соединения, говорится в телеграмме Белоусова. Сегодня в Минобороны заявили об освобождении села Любецкое Запорожской области. По Волгоградской области повторно ввели лимиты на продажу бензина. Особый режим установлен из-за резко возросшего спроса, сообщили в Комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона. Компания «Лукойл» и «Газпром» на АЗС ввели ограничения на отпуск топлива. За одну транзакцию отпускают 40 литров бензина.

0: говорится в канале ведомства в МАКСе. Отмечается, что «Лукойл» утвердил ограничения на отпуск дизельного топлива в городской черте 60 литров, на трассе 200 литров. «Газпром» отпускает дизель без ограничений. Лимиты на продажу топлива в Волгоградской области были отменены 28 июля. В трех регионах России начался эксперимент с получением льгот по карте МИР. Это коснется Ростовской и Тюменской областей, а также Башкирии. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах льготные категории граждан будут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, при посещении учреждений культуры и покупках в аптеках и супермаркетах, рассказал РИА Новости замглавы Национальной системы платежных карт Павел Потанин. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. При землетрясении в Италии пострадал 21 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила служба гражданской обороны страны. Агентство Рейтер со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр передает, что подземные толчки магнитудой 4,7 произошли в 10 километрах от Неаполя. В городе зафиксированы незначительные повреждения зданий. В качестве меры предосторожности было приостановлено метро, а также прерывалось движение поездов. Итальянская пожарная служба уточнила, что их команды не получали никаких срочных запросов о помощи или спасении жителей. Журналисты подчеркнули, что это одно из сильнейших землетрясений, зафиксированных в этом районе страны. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве +29, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают +22-24, ночью 19-21, утром воскресенья до +24-26 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
1: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
4: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И наш царь Иоанн Васильевич Грозный и государство при нем.
5: Да, дорогие друзья, вернемся в Российское царство в XVI век. Грозный завершил создание единой государственной системы измерений. мер длины, объема, площади и веса. Если государство единое, Саша, то метр должен быть равняться везде 100 сантиметрам, а не 82 и прочее. И водка, как говорил профессор Преображенский, должна быть 40 градусов, а не 31. Да, также появилась единая денежная система в соответствии с задачей централизованного государства. Счетными единицами стали рубль, полтина, гривна, алтын. Ну, рубль – это 100 копеек. Угу. Полтина, Саша, сколько копеек?
6: 50.
5: 50. Ну, там на самом деле была денежная единица тин, поэтому половина тины по рубля, да? Гривна, гривенник.
6: 10.
5: 10 копеек, алтын. Что нормально, нормально. Для тюркского населения алтын – это 6.
6: Угу.
5: Да, алты – 6. Алтын – золотой. Да? Но у нас был 3-5 алтынный. Это 15-копеечная монетка в детстве. Помнишь, Саша?
6: Да, конечно.
5: Поэтому у нас с этим сложно, наверное, 3 копейки. Ну, то, что для турок 6 копеек, у нас только 3.
6: Угу.
5: Ну, вот как бы, да, вот такие вот названия. Думаю, что представители моего поколения знают эти названия прекрасно. Исторически у нас историческая память существует. Монетарная политика Ивана Грозного заключалась в административном запрещении государственной власти вывоза денег и вообще драгметаллов из страны. Ну, это называется первая стадия политики меркантилизма. Ну, деньги были из драгоценных металлов, Саша. А драгоценных металлов в нашей территории тогда не было. Да? Это только Демидовы и, скажем так, при Аниановне у нас появилось большое количество серебра, найденное на Алтае и на Урале. Ну, если вы помните, Демидов подпольную фабрику по производству рублей серебряных дел, где серебра было больше, чем то, что делала Анна Иоанновна. А золото появилось только, когда мы его нашли в районе Бодайбо, ну, нынешнего, да, то есть Якутии, Алдан и так далее, в том количестве, которое можно было что-то делать. Поэтому это все было из-за рубежа. Да, поэтому наши деньги мы не дадим уход за границу никак. И драгоценности тоже. Но потому что это неприкосновенный запас государства. Когда война, надо же что-то выпускать что-то. Я напомню, дорогие друзья, что Василий Шуйский заключил договор с шведами, то, что они нам помогут против общего врага Польши, да? Вот. И поляки во время смуты вошли в Россию, вот, и отказались выполнять этот договор. Потому что Шуйский обещал им платить зарплату им серебряными деньгами, а серебряными не было. А вот тогда он приказал делать золотыми. Шведы, конечно, взяли золотые деньги, но сказали, что те нарушили договор. И поэтому они захватили Новгород. А вот, да. В общем, это, скажем так, политика Шуйского привела к тому, что мы утеряли выход в Балтийское море с дельты реки Нева. Поэтому там все было сложно. Если действительно хочешь быть великим государем, великим страной и прочее, имей золотой запас. Это еще в свадьбе Малиновки сказали. Если помните там, да? Да, тату, гроши. Вот, ну, так же и здесь. Вот, хотелось, но пока этого всего не было. Нет, конечно, какие-то у нас были золотые вещи, и что-то мы можем еще там натаскать у соседей, но все-таки это было немного.
6: А чем же до этого тогда, получается, рассчитывались?
5: Ну, тоже деньгами, а вот серебряными, но их было намного меньше.
6: Угу.
5: Объем был меньше, конечно. Но это в основном были чешуйки, там, в лучшем случае, грамм серебра. Да, а теперь деньги появляются уже разные. Деньги, привозимые за границы, облагались пошлинами. Это показывает, Саша, что в России в XVI веке использовалась теория денежного баланса. Была осуществлена и налоговая реформа, выражавшая введение так называемой «большой московской сохи». А до этого, дорогие друзья, в различных областях московского государства употреблялись различные окладные единицы – такие как выти, обжи, луки. Ну и государство употреблялось и местные сохи и сошки различных размеров. Но Иван Грозный ввел везде одинаковые налоги. Еще раз, единое централизованное государство. Везде все одинаково. Ну, размеры официально признанной большой московской сохи колеблись от зависимости от качества земли. Ну, здесь тоже, Саша, понятно. Есть чернозем, А есть, извините, наши не чернозем, да, зольные какие-то такие вещи, да, из-под елки. Поэтому рожает, скажем так, эта земля по-разному. То есть от 400 до 610. То есть вот саха разнилась. В городах каждые 100 дворов торговых людей составляли саху. То есть они должны были заплатить определенные налоги. А налоги, то есть, платились не так, что в этом году тебе повезло больше, и ты, скажем так, да, а тебе повезло меньше, но вы все равно платите одинаково. Нет. Просто в сумме брали определенную сумму с этих самых 100 дворов. А если ты в этом году поднялся, ты получишь больше, чем тем, кто опустился. Тоже так бывает, дорогие друзья. Величина налогового тягла определялась размером земельной площади, качеством земли и сословием владельца. К примеру, монастырские земли облагались большим налогом, чем поместные.
6: Сергей, а давай о ценах поговорим, что сколько стоило.
5: Ну, дорогие друзья, Саш, если говорить честно, определить покупательную стоимость денег того времени сложно. В разные годы товары стоили по-разному. Ну, Саш, на продуктовые цены влияет что? Урожайность, погода.
6: Да.
5: Да. Урожайность хлеба. В этом году, извините, все сгнило, поэтому хлеб стоит дороже. Ну, это же понятно. А изменялись не только цены на продукты, но и стоимость серебра, из которой чеканились монеты. А в течение XVI века серебро подешевело более чем в два раза. Ну, то есть появилось ее больше, и ее стало это самое. Угу. Ценность товаров для людей в средние века, Саша, отличалась от ценности для современного человека. Уровень жизни сегодня значительно выше, а, следовательно, и стоимость товаров, кажущаяся для нас невысокой, в то время казалась очень большой. А средневековые российские монеты в народе часто называли чешуйками. Они чеканились с серебра, имели, как мы уже говорили, характерную, ну, такую продолговатую, округлую форму. Самой распространенной монетой в средние века была деньга. Ну, от слова «тенге», да, то есть от татарского. Были мелкие, это полушки, четверцы, медная монета «пула» называлась и так далее и тому подобное. Поэтому да, в XVI веке были разные деньги, то есть они вроде были большие, да, но была новгородка и московка. Чем они отличались? А тем, что держит в руках Саша всадник. На новгородских монетах всадник держал в руке саблю, но это был архангел Михаил. И поэтому, Саша, эту монетку называли «сабляницей». А московской он держал копье, потому что был Георгий Победоносец. И поэтому эта монетка называлась, Саша, «копейка солнца».
6: Копейка.
5: Что можно купить было на одну чешуйку, да? Если сравнить покупательную способность московских денег конца XVI века и современного российского рубля, то получается следующая картина. Одна деньга равнялась 150-200 современным рублям. Ну, давай так, 100 штук яиц стоило 7 денег. И вот, дорогие друзья, вы делите, умножайте и поймете. В волостях Иосифа Волоцкого монастыря в XVI веке существовал порядок. Если крестьянин женился на крестьянке своей волости, то они со свадьбы должны были дать управляющему волости по-сельскому блюдо пирогов. Если же по-сельски не желал брать пироги, то ему платили 2 деньги. Цены на семгу тогда было от 40 до 50 денег за пуд. А в 1576 году в Холмогорах пуд семги стоил 52 деньги, а в Москве 98. Вот разница, понимаете, да? В 60-е годы 16 века пуд меда в Волоколамске стоил 80 денег, а в 70-е годы 16 века 108 денег.
6: Инфляция?
5: Ну, инфляция там, да, людей больше. Ну, надо же понимать, дорогие друзья, что мед это, в принципе, для богатых. Ну, скажем так, простой крестьянин не использовал сладости какие-то в своей жизни, ну, на праздники какие-то, да, если у него не было своей пасеки и прочее. Вот, то есть, если у тебя есть деньги, ты можешь купить мед, да, то, понятно, ты его покупаешь. И как раз здесь мы видим на этих ценах, как раз сколько людей могли себе позволить купить мед. Я не думаю, что пасеки увеличились в громадном количестве, думаю, пасеки остались такие же, да, поэтому и мед стал стоить 108 денег. Потому что больше людей его могли купить по старой цене.
6: Сергей, а какова была территория России при Иване Грозном?
5: При Иване Грозном территория нашей страны, а я напомню, что он правил с нами с 1533 года по 1584 год, А территория нашего государства увеличилась почти в два раза. А когда Василий III умирал, она была 2 миллиона 800 тысяч квадратных километров. А когда умер Иван Грозный, она была 5,5 миллионов. Главными направлениями экспансии стали Восток и Юго-Восток, где Россия ликвидировала остатки Золотой Орды и вышла к Каспийскому морю и Уралу. На западном направлении продвижение затормозилось из-за неудачи Ливонской войны. Основные территориальные приобретения Ивана Грозного были, ну, Казань взял 52-й год, Астрахань взял в 56-м году, Сибирское ханство, ну, где-то начало 80-х. Вот. А благодаря Казанскому ханству у нас стал контроль над Средней Волги и землями Чувашей, марийцев, удмуртов. А после взятия Астраханского ханства контроль над всей Волгой и выход к Каспийскому морю. Ну и Сибирское ханство, скажем так, освоение Западной Сибири. А хочу сказать, что взятие Казани предшествовало 3 безуспешных похода. Но, скажем так, Астраханское ханство практически бескровное было подчинение этой территории дельты Волги. Ну, только Ногайская Орда там немножко еще посуетилась. А Башкирия в 1557 году – это добровольная вассальная зависимость от Москвы. То есть башкиры нам присоединились абсолютно мирно. Сибирское ханство, ну, Саша, мы тоже с тобой это проходили, это, конечно же, Ермак Тимофеевич. Угу. Ну и, скажем так, захват Западной Сибири – это, скажем так, фундамент для прыжка в сторону Тихого океана, когда вся Сибирь и Дальний Восток перешли к нам уже в 17 веке. Ну да, западное – это поражение. Ливонская война, по ям Запольскому и Польскому миру мы потеряли часть Финского залива и территории, которую мы присоединили во время войны. Итоги значения экспансии. Мы могли развивать Волжский торговый путь. Волга на всей территории, русская река, и торговать можно было с Персией. И действительно, с этого момента можем четко говорить, что Россия – многонациональное государство, в которое входят и различные представители культур, языков и религий. Ну, мусульмане, язычники, православные. А защита южных рубежей. Ликвидация Поволжских ханств прекратила регулярные набеги на восточные окраины страны. Началась так называемая крепостная колонизация, то есть освоение плодородных земель дикого поля на юге. Ну, да.
6: Как наша власть обосновывала эту экспансию?
5: Ну, единственное внятное обоснование восточной экспансии Москвы, которое удалось сформулировать во второй половине XVI века, Саша, первые московские цари внешне это особо не афишировали и говорили, что это наша вотчина, потому что являемся правопреемниками монгольских ханов. Ну, так себе утверждение, но ради бога. Ты спросил, и я ответил. А при Иване Грозном на нашей территории появилось более 150 новых городов и крепостей. Большая часть из них строилась как оборонительные на присоединенных или пограничных землях Дикого поля и Поволжья. Ну вот, Саша, чтобы просто было понятно вам, дорогие друзья, а при жизни Ивана Грозного какие города появились? Свияжск. Очень советую туда съездить, посмотреть, это красиво. А Чебоксары. Заложен как город-крепость, тоже красивый. Лаишево, Тетюши, Орел. 1566 год. Угу. Макшанск. Кокшайск, Козьмодемьянск. Ну, это все территории там Тамбов, Воронеж и так далее и тому подобное. А ряд крупных городов появляется на стрелецких стоянках и заставах, заложенных при Иване Грозном, но появляется через год-два после смерти Ивана Грозного. Поэтому я думаю, что они уже планировались при нем. Это Самара, Уфа, Воронеж, Царицын, Саратов, Белгород. То есть эти города были основаны с 86-й год Самара, а Белгород 93-й. То есть в течение 7 лет после смерти Ивана Грозного. Думаю, что не просто так.
6: Сергей, а каково было население государства?
5: Ну вот, Саша, смотри, когда он начал царствовать, Иван Грозный, он ожило 6 миллионов человек. Угу. Когда он умер, 9 миллионов человек. То есть в полтора раза увеличилось.
6: За счет новых территорий.
5: Ну и, скажем так, люди стали жить богаче, дети с голоду не умирают. ну и так далее. Там много разных вещей. Ну, давай так, соотношение сословий, чтобы было понятно. Подавляющее большинство жителей составляли крестьяне цаглицы. Это 95% населения. А дворяне, стрельцы, пушкари, это служилые люди, где-то 4%. Духовенство 1%. Городское население крайне мало. И было где-то 5-7% населения. Да. А в Москве жило 100 тысяч человек. Ну, для того времени столько же жило в Париже, в Лондоне, в Вене и в других интересных местах.
6: Второй по величине после Москвы какой был город?
5: Великий Новгород. Ну, до разгрома Ивана Грозного в 1570 году. Да. Вот порядком 30 тысяч человек. Ну, разница тут, понимаете, вот такая вот.
6: А в Польше тогда сколько же?
5: 8 миллионов. В Швеции 1 миллион. В Австрии 2,5 миллиона.
6: Ну, по этим цифрам становится понятным, что Россия укреплялась, росла, а Европа как к этому относилась?
5: Ну, как, наверное, отрицательно. Ну, давайте так. В 1560 году Фердинанд I ввел торговые эмбарго для торговли с Россией. Ну, зачем нам сильные, да? Не дадим им технологии. Запрещалась продажа в России определенных товаров военного назначения. Значит, кроме оружия запрещено торговать пушками, порохом, рудой, медью. И оружейными товарами еще делают оружие. Ну, доходило, Саша, до смешного, что царю приходилось самому обращаться в город Любек, потому что любечане задержали корабль с огромной партией меди, которую вез английский купец Джон Чепель. Вот, да. Он долгие годы добивался, чтобы ему вернули медь. Ссылался на то, что медь была венгерская, бывает шведская, а русской меди не бывает. Но ему все равно ничего не вернули. А вот в своем письме Иван IV утверждал, что торговое эмбарго мешает ему воевать против Османской империи. То есть вы христиане, помогите нам, да? А вот, мы же за свои деньги все это покупаем, вы же не хотите с турками воевать? Нет. Угу. Ну вот так вот.
6: Сергей, я слышала про какого-то параллельного царя. Это что?
5: Семен Бекбулатович, Сашенька.
6: Кто это?
5: В годы длительного правления Ивана Грозного был один интересный случай, связанный с Русским престолом. Этот случай до сих пор вызывает вопросы у историков. Иван Грозный, который устал от интриг бояр, в 1565 году тайно уехал из Москвы и отрекся от престола. В Александру Слободу ушел, да? И на свое место он назначил Семена Бекбулатовича, это хан города Касимов, это Рязанская область. А настоящего имя, Саша, хан Саид Булат. Он владел Касимовским ханством. Он действительно был чингизидом, то есть потомком самого Чингисхана. Он был в родстве с Ахмадом, тем самым, которым стоял Иван III на Угре. Как и многие в ту пору казанские князья, а хан Саид Булат присягнул на верность русскому царю. И был крещен, и получил имя Семен Бекбулатович. А любопытно, что это лишало его статуса Касимовского хана, потому что ханом мог быть только мусульманин. В православии Семен был женат на родственнице Ивана Грозного Анастасии Черкасской. Это кабардинцы. И имел 6 детей. Почему он стал русским царем? Ну, сейчас это точно сказать невозможно. Есть множество фактов о правлении нового царя, который позволил себе однозначный вывод. Для Иоанна Грозного это было, как бы сказали, процессом повышения своего рейтинга в народе. Вот. Я ушел, умывая руки, а вот теперь вам славные ребята, демократы, они учились в Европе, в Америке и так далее и тому подобное. А вот, да, угу, вперед. Он передал власть Семену в 1575 году.
6: Это действительно было?
5: Да, да, да. И удалился жить на Петровку. Ну, не Петровку 38, а рядом, как обычный боярин. Посадим царем на Москву Семена Бекбулатовича. И царским венцом его венчал. И сам называл его Иваном Московским. И вышел из города и жил на Петровке. Весь свой чин царский отдал Семену. А сам ездил просто, как боярин, на оглоблях. При этом обращался бывший царь к царю униженно. Государю великому князю Семену Бекбулатовичу всей Руси Иванец Васильев со своими детишками, с Иванцом да Свидорцом, челом бьют. Иногда Иван называл себя Иваном Московским, иногда Иванцом Васильевичем.
6: А как он правил?
5: Конечно же, он не вел никакой самостоятельной политики, фигуры не был. А действовал только по приказу царя Ивана Грозного. Ну, сидел на каком-то возвышении. Вот. Ну, уже хотели другого царя, да? Он не интригует, воевать вас не заставляет, налоги это самое, а налоги не мешает, мораль не считает, да? Вот. Но что было любопытно, по приказу Симеона, в кавычках берем, было казнено много неугодных Ивану Грозному. То есть сам Иван их не хотел уничтожать, потому что сразу был бы отпор, да? А что с этого татарина взять? Ради бога. Ну что, да, вот так вот. Вы же сами хотели нового царя, вот и получить. Вот. Он правил только 11 месяцев. Вот. И был триумфально смещен, вернувшись добрым царем Иваном Грозным. В общем, он говорит, я посмотрел, плохо без меня, плохо батьку. Вот. Ну ладно, так и быть, и вернусь.
6: Почему мы только сейчас узнаем об этой странице нашей истории?
5: Сашенька, ну, книжки надо было читать. Это известный результат. Но я рад, давай так скажем, Саша, я рад, что я сегодня сказал вам что-то новое и интересное.
6: Да. Угу. Но мне это очень напоминает какие-то легенды по поводу там, а царь-то не настоящий.
5: Ну, это уже потом, это самое, издевались над всеми, да. Ну вот, да. И спавший свой народ от глупого и злого Симеона, Иван вернул утраченную народную любовь. То есть, ну, вот такое вот.
6: Угу. И в каких же книжках об этом можно прочитать?
5: Ну, читайте, я не знаю, Руслана Скрынникова, Иван Грозный, Шапошник, такой современный историк тоже. Коврина можно почитать, но в меньшей степени. Но это во мне говорит, дорогие друзья, питерская научная школа, как говорится, да? Я все-таки Скрынникова выбираю выше, чем что-то другое. Но это еще раз, это вопрос спорный, кому как понравится. Ну да, нет, его не убили, Саша, не плачь. А вот Симеон, он не остался в обиде, его сделали тверским великим князем, то есть он в своей жизни был касимовским ханом, московским царем, тверским великим князем, а ему отписали громадные земельные наделы, там он правил до воцарения Бориса Годунова, который сослал его. Ну, хватит. А известный самозванец Лжедмитрий и вовсе велел насильно постричь Симеона в монахи под именем Стефана. Умер Симеон Стефан в 1616 году, пережив даже смуту. Ну вот, да, такая вещь. Ну вот такая вот ситуация с московским государством.
6: Да, любопытная история, конечно.
5: Я рад, что я заинтересовал тебя, Саша, новым моментом.
6: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Давай перейдем к нашей викторине, в которой мы разыгрываем книгу. Вопрос прошлого выпуска, который у нас был посвящен...
5: «Один день в жизни великого города». Вопрос был такой. Древняя поговорка гласит, все дороги ведут в Рим.
6: Да.
5: А к какому зданию ведут все дороги в самом Риме? Правильный ответ, Саша, Колизей. Ну да. Цирк в сегодняшнее время главнейшим из искусств является цирк и кинематограф. А вот, да, Колизею. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
6: Да, первым правильный ответ прислал Гавриил Лукьянчик.
5: Поздравляем Гавриила с достойной книгой.
6: Ну, а теперь новый вопрос.
5: Вопрос такой. В избрании Ивана Грозного, как мы уже говорили, на царство, ключевую роль сыграли митрополит Макарий, судебник 1497 года и ликовавшие московские жители. А современные исследователи видят в этом отсылку к трем словам. Каким?
6: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо общайтесь с нами, с Сергеем Виватенко и со мной, Александрой Ромашовой, в сети ВКонтакте. Там у нас есть сообщество. И можно в личном сообщении найти там Сергея или меня, и в личном сообщении также отправить ваш вариант ответа.
5: Я всегда отвечаю, если вопросы, ну, адекватные.
6: Тогда на сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание. До встречи через неделю.
5: До новых встреч в эфире, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
0: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ нанес удар по маршрутке в Брянской области. Раненые два пассажира и водитель, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Дрон «Камикадзе» атаковал движущуюся пассажирскую «Газель» возле поселка городского типа Пагар, написал он в канале на платформе «Макс». Ковальчук добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь в больнице. Бениамин Нетаньяху наложил вето на передачу «Железного купола» Украине. С предложением отправки Киеву противоракетных систем выступал при жизни американский сенатор Линдси Грэм. В статье «Вашингтон-Пост» уточняется, что Грэм выступил с инициативой передать Украине системы ПРО «Железный купол» в 2023 году. Нетаньяху заблокировал инициативу под предлогом условий соглашения США о совместном производстве систем, в котором Израиль имеет решающее слово. Посольство Израиля в Вашингтоне объяснило газете отказ передать Киеву систему ПРО опасениями, что технология может попасть к иранцам. Грэм внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Силовики Марокко пресекли попытки мигрантов попасть в испанский автономный город Мелилья. Силы безопасности африканской страны установили контроль на территории вокруг пограничного перехода. Данные опубликовало марокканское интернет-издание «Хэспресс». По его информации, в городе Бени-Ансар усилено присутствие правоохранителей на улицах и основных дорогах, ведущих к границе. Сотни молодых людей, большинство из которых несовершеннолетние, второй день подряд пытаются добраться до погранперехода. В Непале подтвердили гибель активиста-рекордсмена Нирмала Пурджа в Пакистане. Он скончался в результате схода лавины на горе Броуд-Пит, сообщила компания, основателем которой был спортсмен. На ее странице в соцсетях говорится, что другие участники экспедиции не выжили. В среду команда из 10 альпинистов из Непала, Пакистана, США, Омана и Китая начала восхождение на Броуд-Пит. Экспедицию возглавлял 43-летний Пурджа. В четверг днем на горе сошла лавина, после чего связь с группой была потеряна. Информацию о смерти спортсменов передавали региональные СМИ. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью до плюс 21 градуса без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Повтор лучшего.
8: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 17.07 в столице, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях группа «Слава Скрипка». Парни, я вас приветствую.
13: Всем привет.
14: Всем привет. Добрый день.
13: Привет, Георгий, радиослушателям всем привет.
12: Это сейчас говорит Слава и Андрей, а вместе они группа «Слава Скрипка». Но я думаю, что вы уже догадались, какая песня сопутствует тому самому голосу, которым разговаривает в жизни Слава. Но сейчас не об этом. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки и прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Ну а также в трансляциях есть QR-код, который придет нас на бот в мессенджере «Макс». Ну что, вроде все сказали, официальная часть у нас подошла к концу, начинаем развлекаться вместе с группой «Слава Скрипка». Парни, вы готовы?
14: Конечно. Да.
12: Формула музыки. За пультом Евгений Воркунов, который специально приехал из отпуска поддержать и помочь, отстроить звук, сделать все вместе с нами. Режиссер трансляции Александр Казаков вместе с нами. Живой звук, «Формула музыки». Первая песня называется «Не переживай». Поехали.

0: Не переживайте, друзья. Все будет хорошо.
1: Формула музыки. Группа «Слава Скрипка», песня «Не переживай» в прямом эфире на радиостанции «Говорит Москва». Так, друзья, давайте, все активизировались, вы услышали голос того парня, который поет, и инструмент того парня, который играет, это Слава и Андрей, группа «Слава Скрипка». Какую же песню они поют, которая разорвала все чарты, все вообще...

0: я не знаю, мыслимые и немыслимые истории, все короткие видео. Ну, давайте, кто будет первый? Кто будет первый? Ну, конечно же, я не буду вам подсказывать. Ну, а пока помучаю вопросами наших парней, наших гостей. Слушайте, я, честно говоря, был удивлен. Когда зашел в ваши социальные сети и увидел огромное количество музыки, которую вы выпускаете. Музыка классная, тембр узнаваемый, Андрей безобидно, все-таки, ты знаешь, когда он начинает петь, коллега по группе, я говорю сейчас про Славу, это супер узнаваемый тембр, который запомнился по той песне, которую все знают. Я не буду пока подсказывать. Прям держу в тайне, я уверен, что если мы сейчас зайдем на трансляцию в ВК, там пишут, ты что, ты же знаешь, как называется эта песня. Так вот, давай так, как вообще основалась группа, как вы друг друга нашли, может быть, вы друзья, может быть, братья, я не знаю этого, хотя раскрою тайну, конечно, знаю, но хочу, чтобы вы об этом рассказали всем нашим слушателям.
1: Это был далекий 2021 год.
2: Да.
1: Вот, я работал в студии звукозаписи, и Слава обратился ко мне за тем, чтобы свести можно было фонограмму его, у него был до этого другой коллектив. Собственно, с этого началось общение какое-то. Потом мы сделали, по-моему, одну-две демки, да?
2: Ну да.
1: Вот, и потихоньку поехало, и впоследствии просто стали дружить и дальше выпускать музыку какую-то. В том числе и выпустили альбомы.
2: Но мне кажется даже, что если сейчас на это смотреть назад, как говорится, в историю, то такое ощущение, что мы нужны были друг другу, но не знали об этом, как творческие единицы. Потому что я всегда искал товарища, который может понимать, ну, так скажем, волну вот эту, когда есть эмоции, есть желание, но людям зачастую люди хотят веселую, быструю таблетку, да, готовое решение. А Андрей согласился на неизвестность, когда я ему предложил именно писать песни, делать это тем более удаленно, он с Невинномысска, я с Ростовской области, у меня студия на чердаке, а у него в подвале. Мы так шутили, что мы так обмениваемся энергией вот так, таким образом. И все по удаленке, по социальным сетям, по видеозвонкам мы это все писали. Целый альбом мы так написали. Вот. И что еще?
1: Да, ну, там общение длилось иногда по 8 часов, по 10 в сутки по телефону. У нас
2: звонок
1: это
2: такой, да.
1: Да, очень длинные звонки. Мы просто в процессе писали песни.
2: Да, да, сводили, да, накапливали опыт. Нам, мы просто смотрели на сцену, на то, что там происходит, на артистов. От нас это все было далеко, мы у каждого себя в студии находится. И это было единственным, наверное, таким зажигательным топливом, когда хочется вырасти, хочется прийти на эту сцену. И делали вот все, как это, есть такая, да, это, как это, аффирмация или что, когда люди делают так, как будто у них уже это есть. Вот. И мы также развивались, работали над этим. Просто люди, многие думают, что все, что мы начали, в принципе, музыкой заниматься только с этой песни, которую мы вот не говорим, какая она.
0: Да-да, мы держим тайну, мы держим тайну.
2: А на самом деле мы до этой песни, о которой мы не говорим, написали целый альбом, несколько синглов еще, и сейчас точно так же. Многие люди не знают, что у нас еще там есть за песни, но нам самим становится страшно немного.
0: Слушай, вот Витя Маркелов пишет: я вчера попал на Comedy Club, и там как раз в гостях были Слава и Андрей. Слава сказал, что он собирает детские кроватки. До сих пор этим занимается?
2: Нет, я уже не занимаюсь этим, но я занимался этим довольно продолжительное время. Я сейчас перевез сюда семью, у меня дети ходят в школу здесь уже, в Москве, потому что мы хотим продолжить заниматься музыкой уже на постоянной основе, как основным видом деятельности, потому что я к этому именно с мебельного производства и шел. И это такая счастливая, не знаю, случайность, удача, подарок людей, судьбы, что у нас это получилось, и мы вот пользуемся этим шансом, просто пытаемся заниматься этим дальше.
0: Слушай, давай так, я задам не очень приятный, может быть, для кого-то вопрос, но прямолинейный, который хотят услышать ответ на него, хотят услышать наши слушатели, я думаю, что ваши поклонники. Можно ли взорвать чарт написать хит, а он, безусловно, у вас есть, и я, по моему мнению, считаю, что не один, и все впереди, можно ли на этом жить? То есть зарабатывать деньги и на это содержать семью? Я уверен, что у вас есть семья, об этом расскажете обязательно. Вот у Славы, я как понимаю, дети уже в Москве. Или все-таки нужно параллельно чем-то заниматься?
2: Можно, но тут есть такая теория относительности, что кому-то не хватает каких-то денег. Потому что я жил все время, когда работал на мебельном производстве, я жил на очень скромный доход, но нам на все хватало. У меня дети, не один ребенок у меня. И смотря как этим пользоваться. То есть я в моей жизни, по сути, ничего сильно не поменялось. Я там не переехал на Барвиху, я не знаю, как это, какие места богатые есть. Я никуда не переехал, просто живем. Вот на эти деньги можно жить. То есть для того, чтобы жить, для того, чтобы иметь как возможность заниматься тем...
1: Своим делом.
2: Да, своим делом, музыкой профессионально.
1: Со Славой об этом недавно говорили, затронули этот вопрос денег, выживания и прочих дел, и мы понимаем, что мы живем, нам как бы вообще ничего не надо. Мы как в своем Ставропольском крае условном жили, так и здесь живем. Просто есть возможность заниматься только музыкой и тратить все силы, знания, навык какой-то именно сюда, и мы как бы довольны.
2: Вот я приведу пример. Я выходил на объем, у меня объем 50 кроватей. Я должен их запаковать, собрать, удостовериться, что все в коробке есть, у клиента, когда он откроет, что у него будет все до винтика. Вот у меня объем 50 кроватей. Я выходил днем, утром 9 часов, допустим. Я запаковывал все эти 50 кроватей, поднимался к себе на студию, у меня там же была студия. Мы писали там песни, демки, там же я написал ту песню, о которой мы нельзя говорить. И после чего... Я ехал еще, занимался кикбоксингом сам по своей программе, старшей группой. И вторник, четверг и суббота, вторник, четверг, пятница, точнее, у меня были детская группа. От 3 до 7 лет детки я вел.
0: Подожди,
2: кикбокс.
0: Ты вел? Ты...
2: Да, я вел детскую секцию по кикбоксингу, подготовительную группу. То есть я учил детей, в общем, физподготовки на базе кикбоксинга, когда они попадали уже к тренеру, которого я занимался, они уже знали, что такое руки, что такое ноги, как держать, осанка, в общем, какая-то. И они умели делать те упражнения, которые уже делают старшая группа. Моя задача слепить из них, вообще из ничего, чтобы ребенок приобрел некую собранность, осанку, чтобы он знал, как называются удары, как они делаются. И я уже их так вот, у меня передавал. Две группы было. Это очень теплое, замечательное время. А сейчас, вспоминая это время, я думаю, откуда столько времени в сутках было. Ну, то есть, я прям какой-то вот долгий промежуток времени жил, а сейчас даже чуть-чуть скучаю в том смысле, что день казался длиннее, чем сейчас порой.
0: Я вам скажу, парни, что вы счастливые люди, и когда человек занимается любимым делом, и еще ему как-то получается, нормально получается существовать на эти средства, я говорю сейчас не про музыкантов, я говорю про любую профессию, которая просто нравится, вы счастливые, я считаю, что, парни, вы красавчики, что продолжаете заниматься этим делом, я раскрою тайну. Песня называется «Бобр», который сидит за столом вдвоем. Поэтому я думаю, что каждый из вас хоть раз слышал эту композицию из коротких видео, из радиоприемника, да везде она была в какой-то момент, и парни могут смело сказать, да, у них есть этот хит, который взорвал хит-парады. У нас эта песня будет под конец программы, не переключайтесь, мы специально сладенько оставляем, знаете, как вишенку на торте, будем исполнять ее в конце нашей программы, но давай я так задам вопрос еще. Когда эта слава, вот ты проснулся, и ты понимаешь, что этот бобр, он везде просто. Он везде, он заполоняет пространство интернета. Ты просыпаешься, реально знаменитым. Вот не бьет ли эта слава в голову? Слава не бьет ли группе «Слава Скрипка»? Интересно, так сказал. Не бьет ли эта слава в голову? Ничего ли не изменилось в твоей жизни? Мы поняли, что бытовое все осталось на своих местах, и это вы красавчики. Вот это
2: мне,
0: от меня лично.
2: Мне судьба достаточно и на кикбоксинге били в голову, чтобы этот период, даже не начинался. Я работал какое-то время в 21-м году техником у певца Джонни. Я ездил, получал бесценный опыт. С обратной стороны сцены я, в принципе, зашел. Я видел, как это устроено, я видел, как артисты готовятся, как выступают, какие люди для чего есть с этим артистом, и что без них нет того шоу, которое люди так любят, того артиста, как исполнение. Поэтому, когда к нам посчастливилось, вот, что к нам большое внимание, во-первых, это произошло не так, что мы проснулись и стали знаменитыми. Это долгая работа, мы, можно так сказать, показывали с разных сторон эту песню 3 месяца подряд роликами.
1: Да, у нас вот даже до чарта вся история длилась около полугода. То есть мы пытались показывать песню разными способами. Это все планомерно, как-то потихонечку.
2: Да, то есть мы вот до сих пор, вот у нас есть песни, которые мы до сих пор поем, и мы считаем, что... Ну, может так произойти когда-нибудь, возможно.
1: Недопоказали.
2: Да, какая-то песня мы недопоказали, и, возможно, она еще вспыхнет так же, как и «Матушка Земля», я знаю, у...
3: Татьяны Крутуковой.
2: У Татьяны, да. У Татьяны, она ж потом, спустя тоже полгода, что ли, она начала набирать. Видимо. Поэтому у нас это похожая история, это никак не кружит голову, а когда нас позвали уже, собственно говоря, все, идите на сцену, я... поймал себя на мысли, что это вот как 21-й год был. То есть больше, ну, как у себя дома, все, уже не было какой-то границы, но и были другие проблемы, скажу так.
3: Слушай, а вот начали узнавать на улице? Допустим, подходить фотографироваться?
2: Без панам, открою секрет, нас никто никогда не узнает, и я за это очень благодарен судьбе, потому что если бы... Вот мы выступали как-то раз с...
1: Марией Янковской.
2: С Марией Янковской и Вовой Солодковым. Мы в панамах добежали после исполнения песни в торговом центре до гримерки, сняли и спокойно вышли, пошли купить то ли воды...
1: Ну, мы на фудкорт пошли просто посидеть.
2: А Вова опрометчиво вышел тоже вместе с нами, или что-то вот за нами сразу вышел, его чуть напополам не разорвали там. И я тогда ощутил и понял, насколько это, с одной стороны, не узнают, можно сказать, а, ну вот вы такие, что вас не узнают, а с другой стороны, лучше пусть так, чем я буду идти с семьей, с детьми, и вот такая вот штука. Может, поэтому нам и денег хватает, что не приходится ни от кого прятаться в дорогих местах, где большие заборы и так далее. Поэтому мы остаемся с народом рядышком.
3: Слушай, когда мне сказали, что на эфир взять группу «Слава Скрипка», вот мне написали про «Слава Скрипка», сразу перед глазами, конечно же, Бобр, ну и, конечно же, ваши панамы знаменитые и тот образ, который вы несете через интернет в массы. Поэтому для меня вот группа «Слава Скрипка» — это все-таки бренд. И он ассоциируется с картинкой, что я не могу сказать, конечно же, про всех, потому что век коротких видео, когда они выстреливают, песня становится знаменитой, а ты даже не знаешь, как артист выглядит, как он поет. Для меня это, конечно, странная история, странный тренд, но тем не менее, вот у вас для меня лично визуал, он работает вместе с песней «Бобр». То есть это прикольно. Да. Прикольно созданный визуал. Поэтому надо придумывать дальше вам свои фишки в панамах и продолжать. Я, кстати, удивлен, что вы сегодня без них.
2: Нет, мы взяли с собой, они есть, потому что мы сразу после этого эфира едем на концерт, но мы чуть другое, вот заметили, у Андрея собачки появились на рубашках, я сегодня в костюме зебры, мы далеко не отходим от животных, у нас очень много для вас приколов еще впереди, прикольных песен, потому что... Все время после того, как вышла песня «Бобр», мы попали в непростую ситуацию, как проходит, может, множество артистов, связано это с документами и так далее. И когда это произошло, мы, слава богу, все силы бросили на написание новых песен. И вот всего одну из них сегодня покажем, и я думаю, что в скором времени мы еще вернемся и в панамах, и с новыми образами. Обязательно порадуем всех людей, кому нравится песня «Бобр».
3: Это правильно, друзья мои. Сегодня у меня в гостях группа «Слава Скрипка», и проблем с документами РФ у них нет. Документы музыкальные на оформление песен, как я понимаю. Прописка у них есть, ребят. Если миграционная служба сейчас нас слушает, все в порядке. Группа «Слава Скрипка», и следующая песня называется называется «Жду немножко лирики в радиоприемнике». Живой звук, поехали.
4: Единственный момент, мне нужно кое-что подправить.
3: Пока. Пока Андрей подправляет, настраивает гитару, я думаю, что эту песню тоже многие слышали. Потому что это песня, которая вышла совсем недавно с Яном Диланом.
2: Да.
3: И действительно, в интернете ее тоже знают, ведь

0: «Формула музыки». Группа «Слава Скрипка» и песня, которая звучит у вас на стримингах вместе с Яном Диланом, называется «Жду», а сегодня в таком, знаете, красивом лирическом исполнении под гитару. Не хватало только костра, хорошей компании, но хорошая компания у меня в виде и группы, и Александра Казакова, и Жени Варкунова здесь вместе с нами в студии. А Евгения Егошина присоединилась к нам, чтобы прийти к нам с выпуском новостей. Новости на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 4,8.
2: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Командующий вооруженных сил США в Европе заявил о нехватке военно-морских сил для защиты Израиля. Алексус Гринкевич передал данные в Пентагон в частном порядке. По его словам, без еще одного эсминца придется сделать выбор в пользу защиты собственной страны, а не Израиля. Данные привела газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Официально ни одна из сторон пока не комментировала ситуацию. В статье подчеркивается, что предупреждение командующего американскими силами в ЕС поступило в критический и важный момент для военной кампании на Ближнем Востоке. В Берлине организовали массовую демонстрацию за мир и дипломатию. Активисты также выступили против поставок оружия и оказания поддержки Украине. Манифестанты собрались у Бранденбургских ворот. Как передает ТАСС, организатором акции стал альянс «Нас много». Участники требуют немедленной смены курса Германии во внешней политике и политике безопасности. «Мы имеем правительство, которое превращает наше социальное государство в военное», отметил депутат от партии «Союз Саре Вагенкнехт» Александр Кинг. Перед началом демонстрации в столице ФРГ состоялся велопробег «За мир». В аэропорту Каира начали тестировать цифровую систему оформления въездных виз. Она призвана упростить.

0: и ускорить процедуру получения документов для прибывающих в Египет иностранцев. Публикации правительства в соцсетях уточняется, что в рамках пилотного проекта бумажная визовая марка заменяется электронной визой с QR-кодом. Путешественники смогут вводить данные через терминалы самообслуживания в аэропорту и оплачивать визовый сбор в электронном виде. После проверки египетские власти намерены постепенно распространить цифровую систему на другие международные аэропорты страны. Миноборнауки назвали срок полного перехода на новую модель высшего образования. Планируется завершить это в предстоящие 3 года. По отдельным группам специальностей процесс начнется с 2027 года, сообщается в официальном канале министерства на платформе МАКС. Уточняется, что около 42,5 тысяч абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. 9 вузов, которые принимают участие в эксперименте, уже полностью перестроили свои программы под новую модель. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 19-21, без осадков. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17:36 в Москве, микрофон все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях мега позитивные гости. И не только по своей внутренней части, но и, конечно же, по музыке. Потому что песня, которую все из вас знают, она мега веселая. И называется она «Бобр», а группа «Слава Скрипка». Парни, Андрей, Слава, я вас приветствую.
4: Всем привет еще.
5: Привет.
3: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот. Звонки в прямой эфир 8495-7373-94-8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и про группу «Слава Скрипка» не забывайте подписываться на них тоже. Я вот вижу, что группа в ВК очень симпатичная. И там даже есть альтернатива нашей фирменной обложке. Она мне понравилась. Я уже ребятам высказал свой респект. Ну что, мы продолжаем радовать вас своей музыкой, точнее, музыкой группы «Слава Скрипка». И следующая песня называется «Под твоим окном». Живой звук, за пультом Евгений Варкунов. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Группа «Слава Скрипка» и песня «Под твоим окном». Какие парни прикольные. Я не знаю, у нас в Москве солнце, замечательная погода. Вы мне подняли сегодня настроение. Оно и так было прекрасно, но вы еще больше его подняли. Слава, что это было? Это он, знаете, как те, кто не смотрят видеотрансляцию, а слушают нас по радиоприемникам, он так: Андрей, типа, ты помнишь? И показал инструмент. Я подразумеваю, что это называется козу, да? Да. Это похоже на козу.
2: Да, я...
1: Это не животное... Так, стоп, Слава, скрипка, бобр. Козу — это не животное, это инструмент.
2: Ничего-ничего, будет еще про козу у нас. Это, да, это такой... Мне очень нравится, Андрей называет, ну как... Я подхожу под категорию однокнопочного пианиста. Вот, и это вот как раз для меня. Я могу вот так... Мой музыкальный инструмент — это голос, я им пытаюсь пользоваться вот таким способом. И штука классная. Висит, вот... Как это? Все опошлили электронные вейпы. Она выглядит вот так вот. Кто смотрит эфир, вот смотрите.
1: Ну да, курение вредит вашему здоровью, да, но она очень похожа.
2: Не курите, а вот на козу играете. Очень дешевая, эффективная штука, классная.
1: Слушай, вообще, мне нравится, что парни из всего делают вот реально продукт и контент. И это не может не радовать. Я тут посмотрел видео с вашего выступления недавнего. Там у Андрея камера GoPro или камера GoPro 360, но это не столь важно. На гитаре это очень классный видеоролик. Всем, кто не смотрел, советую посмотреть.
2: А можно воспользоваться, если,
1: конечно,
2: ребята,
1: можно.
2: Если в Москве кто-то хочет с нами поработать по видеосъемке, контенту, кто-то может быть, кому-то интересно вообще, мы, наше творчество, и кто-то умеет это делать, обращайтесь, пишите нам. Нам очень нужны люди, расширяем команду, хотели бы, чтобы наших роликов было больше, потому что мы заняты музыкой, не всегда удается вот Андрею прицепить на гриф гитару. Сейчас у него висит на грифе... этот тюнер, да?
3: Да, сейчас пока.
2: К сожалению, тюнер. Не камера. Так что ролик в следующий раз.
1: Ну вот как раз нарежете наш эфир, выставите свои социальные сети, а сегодня только тюнер.
2: Через тюнер.
1: Ну а почему бы... Я не удивлюсь, если группа «Слава Скрипка» придумает, как через тюнер снимать видео. Почему нет? Парни, выдумщики еще те в хорошем смысле этого слова. Ты знаешь, следующая песня, вот она у меня в списке, мы ее пока не будем исполнять, но почему я о ней хочу поговорить? Потому что она выходит к премьере фильма, который называется...
2: «Дед Фомич».
1: «Дед Фомич». И на самом деле нашумевшая премьера, потому что я видел очень много рекламы на этот фильм. Там Николай Добронравов играет...
2: Добрынин. Николай Добрынин.
1: Прошу прощения за оговорку, да, но там огромное количество Никиты Калагривы,
2: да.
1: Это ты сказал.
2: Да.
1: Мой одношкольник, который только вернулся из армии, его как раз встречали главные герои этого фильма, тоже играет в этом замечательном кино. Вообще нашумевшая премьера, но сейчас не о фильме, поэтому у нас для этого есть другая программа, мы здесь про музыку говорим. Вот насколько группа «Слава Скрипка» сотрудничает с киношными организациями, с актерами, с режиссерами, и насколько удается успешно это делать, потому что все-таки сыграть саундтрек, как я понимаю, к этому фильму, это очень серьезно проделанная работа.
2: Я знаю только, что наша песня занимает большую часть в фильме, но я сам не видел. Мы доверились. С кино у нас очень тесные взаимоотношения, потому что еще до выхода самой песни она попала совершенно случайно. Просто вот по энергетике, магнетизмом писали на студии песню, и там зашла девушка, помощница режиссера, Григория Сухова, который, собственно говоря, снял этот фильм «Дед Фомич». И она такая услышит эту песню, а я ее просто показывал другу, Ренату Маратовичу Мухамбаеву. Ему привет, у нас с ним будет песня. Вот. И она говорит: остановите, пожалуйста, всю музыку, дайте мне эту песню. И вот так она попала. Еще не успел... Ну, в общем, до выхода музыка в кино попадает. У нас много где и Бобр попал в каких я знаю, в универы, в Простоквашино, в Союзмультфильм. Это ли несчастье, друзья?
1: Это настоящее счастье, да, для артиста и для автора песни.
2: Поздравляем Союзмультфильму, ему 90 лет. И спасибо, что мы стали, вот частью, наш бобр стал в Простоквашино, нашел свое место. Это я сам смотрел эти мультики, поэтому, когда на нас вышли, сказали, а как там, давайте как-то решим. Мы говорим, все, ничего не надо, забирайте. То есть там...
1: Даже,
2: ну,
1: так?
2: Подожди, да, конечно.
1: Безвозмездно.
2: На безвозмездной основе передали в Простоквашино нашу песню, чтобы она дополняла этот мультик, потому что я сам в детстве у телевизора смотрел, и Андрей, я думаю, тоже...
3: Да, конечно.
2: Это
3: конечно.
2: Часть нашего нас, детства.
3: Да, часть нашего детства и большое счастье просто, что так получилось.
2: Да, просто, может быть, это... Может, это не модно, то, что мы делаем,
3: но
2: сейчас.
3: Но нам такое подходит.
2: В целом, какой месседж мы несем, потому что люди, как нам говорят, нужен скандал.
1: Do you want a scandal now?
2: Да, да. А мы как будто бы это все обходим, просто стараемся заниматься. Если говорить, то о чем-то хорошем, друзья. О чем...
1: Слушай, ну чем мы сегодня и занимаемся?
2: Да, и мне это нравится, поэтому если кому-то скучно, друзья, не переключайтесь, будет еще и весело.
1: Давай тогда про веселье. Следующая песня, я как понимаю, будет фрагмент исполнен вами.
2: Да.
1: Она нигде еще не звучала. Это абсолютная премьера. Это подарок вам, наши любимые слушатели, от группы «Слава Скрипка». И называется она «Я у деда».
2: Да.

0: «Формула музыки».
1: Абсолютная предпремьера песни «Я у деда» к выходу фильма «Дед», который на всех экранах нашей страны в скором времени будет идти. Всех приглашаем на премьеру. Да. И, конечно же, как только песня выйдет, добавляйте ее в стриминги свои, лайкайте ребят, подписывайтесь на них.
2: И отправляйте своему деду.
1: Да, слушайте, я вам так скажу. Может быть, я промахнусь? А может быть, нет. Это новый хит. Вот это должно быть как бобр. Ну, реально, такая приятная очень песня, атмосферная, и она запоминается. Не знаю, мы тут улыбаемся в студии. Вот парни со мной согласны, те, кто сейчас присутствует вместе с нами здесь.
2: Спасибо.
1: Поэтому... Классная
2: песня. Я, честно, очень хочется поделиться эмоциями, потому что мы когда писали, я в Зерноградском районе, где я рос, там есть деревня такая, называется Пятая Сотня и Большая Таловая. Да, очень... Одна улица, слева дома и справа дома, и все, это деревня. И там мой дедушка с бабушкой Бойко, они жили. И я все лето проводил там, мы пасли коров, он меня научил кататься на мотоцикле, косить траву. В общем, и эта песня, по сути, вот про мое детство. И я подумал, вот есть там такая строчка просто. Есть песня про маму, про бабушку есть. И про отца. Вчера написал трек про тебя. Послушай его до конца. И звук сообщения, который приходит, мы там вставили. И, к сожалению, у меня ни одного дедушки не осталось. Но пусть... Цените своих дедушек, в общем, проводите с ними лето. Это самое приятное, самое счастливое время из детства, из юношества, не знаю, как угодно. В общем, и отправляйте нашу песню своему деду.
1: Слушайте, прям круто, круто то, что сейчас звучит. Для меня вообще дедушка — это особый человек в моей жизни, его тоже с нами уже нет, но тем не менее, мне так было приятно. Я не рос среди того, что спето в этой песне, но тем не менее, мне очень приятно слышать песню про деда. И ведь действительно так мало этих песен, и про бабушек уже есть, из «Три кота», и чего только нет. Но вот про деда будет у группы «Слава Скрипка», добавляйте обязательно. Витя Маркелов спрашивает, носит ли Слава, ну и Андрей, я добавлю, да, группа «Слава Скрипка», наверное, вместе. Попробую шапку.
2: Нет, мы были в Бобронариуме, в Воронежском, в заповеднике, где, собственно говоря, мы сняли все вирусные ролики, которые так полюбились в социальных сетях, и... Там с Владиславом Олейниковым он нам провел целую экскурсию, он рассказал, как они относятся к этим животным, что они посвящают все свое рабочее время этим животным. И из этой поездки стало понятно, что мы никогда бобровые шапки, изделия из бобров на себя не наденем, не будем приветствовать, потому что это очень трудолюбивые, классные животные, которые... Бобр, вот факт просто, например... Бобр никогда не нападет сам. Он максимум может защищать свою территорию и оставить 4 дырки своими зубами, но сам никогда не нападает. Вот главные их враги — это волки. Поэтому мы очень любим и благодарны этим животным и заповеднику за то, что они нам услужили такую... Ну как услужили?
3: Помогли
2: нам, да. Поддержали. Мы вообще никто звать никак. Были, позвонили просто по телефону. А можно мы приедем к вам и снимем с этими животными какие-то видео? И нам разрешили. Вот. И поэтому мы выражаем благодарность, говорим, не обижайте бобров, бобры добры. Вот. А у нас еще будет песня про ежа потом. Хотелось бы сказать об этом. И чуть-чуть такой спойлер. Знаете, что бобры добры сразу, а ежи
3: добры,
2: но не сразу.
1: Вот такая вот затравочка под премьеру песни. На самом деле, я прям жду. Я жду эту песню, потому что в какой-то момент она мне выела весь мозг, потому что ее нельзя было выкинуть из головы. Я хотел сделать сейчас новую рубрику нашу, которую мы придумали буквально пару эфиров назад. Это «Блиц-опрос». Он обязательно будет, но я не имею права просто после таких слов по «Бобронариум» и то, как мы тянули до этого момента, до вишенки на торте, нашу программу. Парни, песня, которая сделала вас знаменитыми, песня, которую знают все в нашей стране практически, называется она «Бобр». музыку громче в своих радиоприемниках. Группа «Слава Скрипка» и их нашумевший хит «Бобр».
4: Поехали!

0: Группа «Слава Скрипка» в эфире «Говорит Москва». Всем спасибо, друзья. Будьте добры.
1: Формула музыки.
2: Мы дождались, танцевали и пели, я думаю, все. Это группа «Слава Скрипка», их песня «Бобр». И то, что сказал Слава сейчас, будьте добры. Все ко всем, и к братьям нашим меньшим, и к добрам, и к друг другу. И будьте счастливы. На этом хотелось бы, конечно же, заканчивать программу на таких словах. Но по-другому после этой песни и не скажешь. Мы, друзья мои, приготовили для вас... Блиц-опрос. Мы продолжаем вас радовать группой «Слава Скрипка». Вы готовы?
0: Да.
2: Поехали. Короткие ответы. Сцена или студия?
0: Студия. Студия.
2: Панк или романтика?
0: Панк.
3: Романтика.
2: О, кофе или кола?
0: Кола.
3: Кофе и кола.
2: Слушай, вот такие ответы мне нравятся. Поехали дальше. Кого боитесь больше, продюсеров или жен?
0: Жен.
3: Жен, да.
0: Продюсеров мы уже прошли.
2: Москва или Питер?
0: Москва. Я в Питере не был.
2: Ладно, добавьте свой вариант. Москва, Питер или свой вариант?
0: Зерноград.
3: Да, Невинномысск.
2: Я так и знал. Смотрите, Саша Казаков просто вам респектует.
3: Земляк.
2: Ну и утро или ночь?
0: Утро.
3: Чем старше становишься, тем больше утра, да, наверное.
2: Вот такие вот ответы на наш блиц-опрос. Они разные, но настолько одинаковы на сцене. И вместе они называются группа «Слава Скрипка». Вот, Андрей, вопрос тебе. «Слава Скрипка» я не знал. Это имя и фамилия Славы. Не обидно ли тебе было, когда он пришел и говорит, группу назовем «Слава Скрипка»?
3: Не, дело ж не так совсем было. У него был псевдоним. Да, во время того, как бы, да, мы начинали выпускаться, там было даже два варианта. Я что-то с этой мыслью лег спать и думаю, блин, такое звучное имя и фамилия, и как будто бы брать псевдоним не очень. И я говорю, Слав, давай сделаем вот Слава Скрипка и все.
2: Мне кажется, попадание вот прям на 100%, потому что я не видел ни одного в своей жизни человека с фамилией Скрипка. Нет. Но, я как понимаю, у Андрея семья большая, и составляет она...
0: У меня трое детей, ну, в общем, и семья большая, все скрипочки.
2: Класс! Я ждал, все скрипочки.
0: Все скрипочки.
2: Кстати, Саша Казаков у нас скрипач, окончил консерваторию, поэтому...
0: Да, мы знаем, очень круто.
2: Земляк ваш практически.
0: Саша Казаков молодец, потому что меня с первого класса со скрипки выгнали. С позором, я уже с такой фамилией, меня выгнали вообще, потому что я засыпал стоя, можете себе представить?
2: Я представляю, музыкальная школа — это то еще испытание, но вы своих детей отдавайте, друзья. Если у них есть таланты, пусть развивают сон стоя. Парни, хотелось бы о ближайших планах поговорить, потому что вы энергичные, молоды, и интересно узнать, что ждет ваших слушателей.
0: Супер вопрос. Самые ближайшие планы после эфира — мы едем на концерт.
2: Все приходите, вход свободный, я уже посмотрел. Это парк событий.
0: Парк события, да. Мы в 8.00, в 20.00. А самое ближайшее еще из важного, мы на песню «Я у деда» будем снимать клип с коллаборацией «Тракторист 161», есть такой человек, у него есть спортивный трактор, в общем, и мы будем снимать вот такое видео про деда.
3: Да, это просто потом увидите, а сама песня у нас именно выходит 25 июня.
2: 25 июня, ставьте лайки, прожимайте, я думаю, что будет предзаказ какой-то этой песни.
0: Да, просто поддержите, если вам интересно то, что мы делаем, если вам нравится музыка, просто поставьте лайк, подпишитесь на нас, потому что и тогда вы увидите, потому что мы будем очень много говорить об этих песнях, так как мы любим то, что мы делаем.
3: Да.
2: Парни, фишкой нашей программы является заключительный вопрос, который звучит таким образом. В чем формула музыки группа «Слава Скрипка»? Короткий ответ.
0: А как мы? По отдельности можем сказать?
2: Да,
0: по отдельности.
3: Да, я бы сказал, формула – это дружба в нашем положении.
0: Да. Дружба. Но я еще добавлю, любовь и дружба, вот два кита, на которых у нас и песни так строятся.
2: парни настоящие, парни добрые и делают все от души. Это я добавлю от себя. Мне кажется, что это настоящая формула успеха группы «Слава Скрипка». Запомните этих ребят, у них большое будущее. И я думаю, что через какое-то время мы позовем их снова, чтобы услышать их новые хиты. У микрофона сегодня вместе с вами был Георгий Осипов, а в гостях у меня была группа «Слава Скрипка». Парни, всем счастливо и пока!
4: Спасибо!
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 18 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. Применялось высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Также нанесен удар по морскому буксиру в порту Николаев. Судно было переоборудовано для применения безэкипажных катеров. В министерстве добавили, что российские войска продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Глава МВД Испании обвинил ЕС в эгоизме из-за призывов к приостановке Шенгена. По словам Фернандо Гранде Мораласке, большинство европейских государств поддержали Мадрид. Здесь мы уже говорим либо о двуличии, либо о невежестве, о незнании ситуации, потому что вы хорошо знаете, что Сеута не входит в шенгенскую зону. Это было использовано в абсолютно политических целях, сказал он на пресс-конференции. Накануне власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне из-за наплыва мигрантов из Марокко в Сеуту. Петр Мадьяр сообщил о вероятности полного отключения АЭС ПАКШ в выходные. Власти Венгрии готовы принять такое решение из-за низкого уровня воды в Дунае, пояснил премьер-министр. По его словам, в настоящее время АЭС вырабатывает 480 мегаватт-час вместо обычной мощности в 2000 мегаватт-час. В июне в Центральной и Восточной Европе установилась чрезвычайно жаркая погода. Температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию. В Польше, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии и Словакии объявили высочайший уровень погодной опасности. Затем жара охватила Западную Европу, в частности Испанию и Францию. Там из-за аномально высоких температур вспыхнули природные пожары. Миноборнауки рассказали об обнаружении неизвестного ранее минерала дороже золота. Его нашли в кировском руднике Хибинского массива. Камень назвали «Кольский ашкрофтин». Открытие сделали исследователи Кольского научного центра РАН и Минералогического музея имени Ферсмана, передают РИА Новости. Как пояснили в ведомстве, в состав минерала входит иттрий – редкоземельный элемент. Это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры. Иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле, отметили в министерстве. Средняя цена за налет на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно дороже золота. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22, 24, ночью 19, 21, без осадков. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем,
4: Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о здоровье нашего уха и о слухе, дорогие друзья. Хочу представить нашего гостя. У нас в гостях напротив меня сидит замечательный врач, ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУС НИКИО имени Свержевского департамента здравоохранения города Москвы, врач-сурдолог, уториноларинголог, кандидат медицинских наук Елена Викторовна Байбакова. Елена Викторовна, здравствуйте. Сразу говорю, еле выговорил вот эти все названия. Лор-врач. Давайте уже на этом остановимся. Да, давай не будем издеваться друг на друга. Ну что, поговорим о заболевании наших волшебных, ненаглядных, нашего парного органа, правильно?
13: Да, орган парный, да. И это неспроста. Бинуральный слух нам нужен для многих причин. Вот сегодня у нас праздник, день слуха.
12: Вот, да, потому что, слух — это же очень важно.
13: Да.
12: Вот мы сейчас что делаем? Слушаем друг друга, правильно? Нас слушатели.
13: Не только слушаем, но и говорим, потому что слух, он связан с речью. Не было бы слуха, не было бы и речи.
12: Какие самые вот частые заболевания у взрослого населения, наверное, будем говорить, и детское тоже затронем, ушей?
13: Ухо – сложный орган. Ага. Он состоит из трех частей. И в каждой из этих трех частей могут быть свои заболевания со своими особенностями. То, что когда человек не болеет, для него уши – это ушные раковины.
12: Понятно.
13: И дай бог, чтобы так оно и было дальше. Но если ему приходится сталкиваться с заболеваниями, то различают наружное ухо. Это помимо ушной раковины еще наружный слуховой проход. Это среднее ухо, то, что начинается после барабанной перепонки, слуховой косточки. И далее уже в основании черепа находится внутреннее ухо, где вот происходит магия преобразования звуковой волны в электрический импульс, который идет уже дальше в головной мозг. Потому что воспринимаем мы, слышим мы не ухом на самом деле, а слышим мы мозгом.
12: Вот важный момент, потому что все это считают оп, а обработка-то она где идет?
13: Конечно, и слуховая кора связана и с памятью, и с эмоциями, поэтому нам нравится музыка, нас обижают какие-то неприятные слова, вот, и, в общем-то, такая достаточно сложная вещь.
12: Да, слух влияет вообще абсолютно на все. Но
13: Как вот его сохранить, слух-то? Я понимаю, что сейчас будет очень много ругани по поводу наушников, особенно которые вот капельного, да, типа, ватных палочек. Это все вот лоры не любят, да, вот эту вот всю ситуацию.
14: Да, безусловно.
13: Громкой музыки. Короче, все, что мы любим. Сейчас будет все это ругаться абсолютно. Но я думаю, что мы вообще давайте начнем с инфекционных заболеваний.
14: Конечно.
13: Потому что они же тоже
14: самые простые,
13: к разным нехорошим ситуациям.
14: Да, безусловно. Если взять наружное ухо, то есть это слуховой проход, то есть, по сути, он контактирует с внешней средой. Что может там быть? Ну, прежде всего, серная пробка. Банальная вещь. Серная пробка, которая скапливается постепенно в ухе, потом человек идет в душ или плавает в бассейне, например, она размокает под действием воды, и возникает снижение слуха.
13: А вот, кстати, как понять, что если серная пробка, до того, как она разбухла в бассейне, скажем так, может как-то профилактически ходить периодически к лору посмотреть?
14: Ну,
13: почему она вообще есть? У кого-то ее вообще всю жизнь нет.
14: В целом, конечно, профилактика важна. То есть, конечно, люди посещают профилактические врачей.
13: Хорошо бы это делать.
14: Отоларинголог заглядывает в ухо. Да. Вот. И если у человека повышенное серообразование, то пробки его сопровождают в течение жизни. Он уже знает, что где-то раз в год ему бы желательно показаться для того, чтобы эту пробку промыть. Но в целом, конечно, необходимо хотя бы какую-то десятилетку. Лучше, конечно, каждый год показываться, чтобы посмотреть уши. Не у всех эта проблема возникает. Это связано с состроением слухового прохода. У кого-то он более извитой, больше подверженности к тому, чтобы пробка образовывалась. У кого-то больше образуется этой серы. Вот. Но вот такие люди существуют. И это, в общем-то, благодатная почва для врача, потому что пациент приходит с снижением слуха, ему вымыли пробку, и он опять прекрасно слышит.
13: Сейчас я хорошо. До поры до времени, да? То есть она же возникает, рецидивирующая такая серная пробка.
14: Да, конечно.
13: Если уж она появилась, то держитесь, друзья.
14: Да, безусловно, важно вовремя профилактировать, потому что если этого не делать, то может присоединиться инфекция, развиться еще наружный отит. Наружный отит – это воспаление слухового прохода, да плюс еще пробка. В общем, это очень неприятно. И тут не только снижение слуха, но еще и боль. Вот. Наружный отит может быть следствием разных причин. Чаще всего это связано с травматизацией. Вот с этими всякими любимыми ушными палочками, с тем, что люди любят поковырять в ухе какой-нибудь ручкой,
13: скрепкой, дети, что
14: скрепкой,
13: попадется, в общем.
14: Все, что может, ногтем, не знаю чем. Но кожа в наружном слуховом проходе, она достаточно нежная, ранимая. И если ее травмировать, а условия в ухе очень благоприятные для того, чтобы там развилась инфекция, там темно, там тепло, плюс еще добавить туда бактерии и увлажнить, и, конечно же, это может привести к развитию наружного отита. Наружный отит может быть полностью, он может полностью привести к воспалению всего слухового прохода, тогда отекает слуховой проход, он становится очень узким или даже может полностью перекрыться. Это приведет к тому, что опять-таки будет заложенность уха, ну и, конечно же, болезненность. Вот. И такая ситуация нуждается в том, чтобы, конечно, человек обратился к врачу.
13: Не занимался самолечением, это к чему? Потому что у нас же как делают?
14: Нет.
13: В аптеку? Фармацевт вылечит все заболевания, абсолютно какие только возможно. И, конечно же, наружный отит, любые капли. Вот, кстати, вот скажите, чем все это может закончиться? А мы постращаем, а что же? Ну, это правда. Потому что я вот и знаю, что там, а вдруг травмированная барабанная перепонка, там же вот перфорации барабанных перепонок. Я уже наизусть просто знаю, потому что у меня у ребенка очень часто был отит в детстве. И, конечно же, то, что выписывал врач, я инструкцию же любила вот эту вот почитать трехметровую. Поэтому я вот эти моменты ты знала и всегда боялась, уточнила врача, все ли там хорошо, это нет ли какой-то перфорации. А у нас многие не задумываются. Заболело ухо, пошел, купил, покапал. И к чему это все может привести?
14: Ни к чему хорошему. Перфорация – это дырочка в барабанной перепонке, которая может либо предсуществовать, пациент может вообще о ней там никогда не знал, но она чаще всего, конечно, имеет причины. Это либо уже развитие отита, следствие развития отита, либо это травма, что тоже может произойти в более таких тяжелых случаях, если эту скрепочку или ручечку хорошенечко в ухо воткнуть. Но в любом случае не всякие капли можно закапать в слуховой проход, если есть дырка в барабанной перепонке, потому что некоторые капли, попав через барабанную перепонку, во-первых, создают выраженный болевой эффект, во-вторых, способствуют развитию воспаления и даже имеют ототоксическое воздействие на структуры внутреннего уха, то есть могут влиять нехорошо на внутреннее ухо, необходимо, конечно, пациенту понять, во-первых, что с ним происходит. Это наружный отит или это средний отит, прежде чем начать лечение. Но лечение может быть разным. Не всегда капелек достаточно. И не всегда именно капельками надо лечиться.
15: Про компрессы, которые делали в детстве всем подряд спиртовые, я вообще сейчас помолчу. Потому что не знаю, как мы все выжили. На самом деле, там бабушка там, хоп, сейчас мы тебе вылечим все твои отиты, воспаление уха, там вообще все легко лечилось, на самом деле.
14: Что компрессы? Вот герань, герань в ушах.
15: А, до этого я, кстати, это не дошла.
14: Народные методы лечения, как герань, которая потом там, извините, гниет, и потом ее приходится вымывать.
15: Да вы что, то есть до такой... А что, до сих пор используют это?
14: Ну, я надеюсь, нет. Последний раз такие пациенты мне встречались где-то порядка 10 лет назад. Ну, кто его знает?
15: С геранью в ушах, боже мой.
14: Да. Вот. Ну, конечно, для того, чтобы понять, что с ухом, необходимо обратиться к врачу. Если мы говорим про наружный отит, да, это прежде всего лечение с помощью капель, с помощью обработки слухового прохода антисептиками. Ну и, в общем-то, если это хронический наружный отит, это может быть вообще грибковое заболевание. Тогда нужно делать посев, нужно
15: вот
14: понять.
15: Об этом забывают, что там непонятна природа-то.
14: Да.
15: Откуда он взялся?
14: Антибактериальные капли при грибковом отите могут усугубить процесс, потому что грибы будут расти лучше.
15: Еще как развиваться, поблагодарят еще.
14: Конечно, конечно, ни в коем случае нельзя самостоятельно лечиться. Вот если мы говорим про средний отит, который тоже нередко возникает, особенно в межсезонье, вот сейчас, например, то средний отит чаще всего связан с тем, что возникает, как это ни странно, ринит.
15: Угу.
14: Возникает ринит, потому что недаром мы ухо, горло и нос.
15: Вот у детей, кстати, очень часто после насморка сразу все уходит,
14: конечно,
15: в сторону ушей.
14: Потому что у них очень сильно развита глоточная миндалина.
15: Так.
14: Которая может даже потом впоследствии называться аденоидами, если она разрастается очень хорошо. А ухо с носом связано слуховой трубой. Слуховая труба нужна нам для того, чтобы выравнивать давление в среднем ухе. Потому что в норме давление в среднем ухе равно атмосферному, и это позволяет слуховым косточкам двигаться очень хорошо. Если возникает насморк, если отек да, слизистой оболочки, то слуховая труба закрывается. И нередко, наверняка, вы тоже испытывали это, когда насморк закладывает уши.
15: Да.
14: Вот. Если эта ситуация неконтролируемая, если есть предпосылки какие-то, например...
15: Это типа хронические какие-то, да?
14: Искривление перегородки носа, какие-то... Увеличение носовых раковин, вот. Если есть вот разрастание этой глоточной миндалины, чаще это у детей, потому что у взрослых редко она сохраняется в том объеме, как у детей. Это приводит к тому, что формируется вот отсутствие, то есть слуховая труба перестает работать.
15: Угу.
14: Вот, она перестает выполнять свою функцию, она перестает открываться. И это приводит к тому, что давление в барабанной полости постепенно падает. Как вот, знаете, банку... Банки ставили нам,
15: да,
14: в детстве?
15: Да, да, да.
14: Так. Вот. И также и тут происходит. С уменьшением давления начинается увеличиваться отек слизистой внутри барабанной полости. Жидкость из стенок слухового, из стенок барабанной полости пропотевает. Постепенно формируется жидкость внутри среднего уха. То есть возникает вот этот отит. Сначала он катаральный, сначала это просто, а потом он уже может... И с жидкостью, то есть он может уже стать и гнойным при присоединении инфекции вот к этой пропитывающей
15: жидкости.
14: А как он
15: проявляется? Вот чтобы понять, что вот... Я сейчас как раз не говорю, что мы сейчас определим сами, что у нас, и будем лечиться. Нет. Но тем не менее, признаки, что действительно бегом к врачу, а не то, чтобы еще подумаю, да, завтра.
14: Ну, как правило, первое, что это заложенность. Так как первое, что страдает, это функция уха. Появляется заложенность вначале.
15: Угу.
14: При нарастании симптоматики возникает боль. Боль стреляющего характера. Ушная боль такая сильная, она конкурирует по своей силе с зубной болью. Даже может быть сильнее. То есть это стреляющие боли. Ну, естественно, увеличение температуры тела.
15: Всегда ли?
14: Если это острое воспаление, если уже присоединяется гной, то температура будет расти. При катаральном отите этого может не быть. Там заложенность и может быть уже постреливание такое в ухо. Вот. Но заложенность – это первый симптом. Первый симптом. Эту ситуацию, конечно, нужно лечить тоже не самостоятельно. Потому что здесь прежде всего задача врача – это разблокировать устье слуховой трубы, нормализовать отток, нормализовать вот этот дренаж,
15: угу,
14: для того, чтобы восстановилась функция.
15: А, кстати, по поводу, ты хотела сказать пару слов по поводу промывания носа и себе, и детям разными методами. Это же все часто приводит к отитам или как?
14: Конечно, конечно.
15: Не это... все же знают, как это правильно, к сожалению.
14: Вот я считаю, что лучше этим не заниматься.
15: Угу.
14: Мы можем покупать спреи, которые в преддверии носа орошаются и тем самым уменьшают сухость, угу, улучшают увлажненность слизистой. Но вот эти препараты, которые вводятся далеко, то есть в носоглотку, это очень большой риск того, что жидкость попадет в слуховую трубу, и тогда разовьется отит. Поэтому, конечно, самостоятельно практиковать такие вещи, ну, небезопасно. То есть есть риск, что это приведет к осложнениям. Вот, поэтому не стоит.
15: Не стоит.
14: Не стоит.
15: А вот, кстати, у меня вот вопрос по поводу там и детей, и взрослых. Море, бассейн, душ. Если попала, хорошо попала вода, и вот человек не может ее до конца вытряхнуть, 100% возникнет отит? Или можно забыть про эту воду?
14: Ну нет, конечно, вода в бассейне или там в море, она богата всевозможной флорой. В море даже больше, вот, и особенно если есть серные массы старинные, которые там уже накопились, то риск развития наружного отита, он достаточно высок. Поэтому, конечно, после бассейна необходимо полностью вытрясти всю воду из уха.
15: Просушить феном, может быть?
14: Просушить, ну, не феном, феном можно себе...
15: А еще лучше, да, туда за...
14: Надуть, как это вам сказать, ага, увеличить температуру в среднем ухе, и это приведет к головокружению. Феном в ухо не надо.
15: Все, поняла. Все, это мы просто...
14: Делать калорическую пробу.
15: Да-да-да, не будем.
14: Потому что у нас в ухе две трети уха – это все-таки не слух. Две трети уха – это вестибулярный аппарат.
15: Вот, кстати, по поводу шума в ушах. Вот, хотела спросить, это очень важный момент. К сожалению, это и многих касается людей. И переживает по этому поводу, что происходит, почему у меня какой-то шум. Кому, кстати, это обращаться? Потому что думают сразу к неврологу, психиатру. Почему-то долора доходит иногда в последнюю очередь. Шум в ушах.
14: Ну, причин для шума в ушах их очень много. И это не все причины связаны с лор.
15: Да.
14: Не все причины связаны с неврологией. А в лор-практике все, ну, достаточно просто. То есть, еще раз повторяю, что функцией уха является слух.
15: Да. Да?
14: И прежде всего, если это ухо, то помимо шума в ухе будет еще и нарушение его функции основной. То есть это заложенность, это снижение слуха. Но бывает так, что снижение слуха происходит не на тех частотах, которые принимают участие в речи, не в разговорном диапазоне, а в более высоких частотах. И это как раз очень часто происходит у людей, например, пожилого возраста, у них вот возрастное изменение слуха. Или у людей, которые получают хронически громкую музыку в ухо или вибрацию с шумом. То есть вот такая вот шумовибрационная травма. У них страдают прежде всего высокие частоты. И это приводит не к тому, что человек не слышит, а к тому, что он испытывает высокочастотный шум.
15: Uh-huh.
14: Вот. Да, такая ситуация возможна. Это связано с ухом. Вот. Но это не всегда ухо. Шум в ухе, с ним, конечно, надо разбираться. Это мультидисциплинарная проблема. Начнем со стоматологии. То есть люди, у которых нарушена конгруентность челюсти, у которых, например, удален зуб, у них постепенно может развиться соматосенсорный шум, связанный с дисфункцией сустава и с триггерами в мышцах, в жевательной мускулатуре.
15: Вот это да. Уж вот. Не думала, что стоматолог тут участвует в этом процессе.
14: Очень даже участвует, и лечение такого шума, оно связано со стоматологическим участием.
15: Ох,
14: люди
15: ты
14: должны там протезироваться вовремя, носить специальные капы. Ну, там целый у них ряд разных методик для того, чтобы наладить работу, так скажем,
15: так,
14: челюсти.
15: Стоматолог дальше кто у нас идет?
14: Невролог. Ну, в неврологии здесь, конечно, в меньшей степени, как это ни странно, потому что неврологический шум, он тоже, по сути, соматосенсорный. Это триггеры в мышцах шеи. И лечение тут будет в расслаблении этих мышц. Вот. Сейчас, если говорить, то это компьютерная шея. Очень часто молодые люди жалуются на шум, который находится постоянно
15: в гаджетах,
14: наклонив голову, и нагрузка на шею возрастает просто там больше 20 килограмм. Постепенно у них формируется напряжение в шее, и она тоже может давать шум, так как мышца крепится, по сути, вот к области возле ушей. И лечение с помощью массажа, с помощью препаратов расслабляющего действия. Здесь может быть рефлексотерапия. Вот, ну, тут неврология. Очень большое количество пациентов, особенно в настоящее время, это стресс-фактор. Ритм жизни очень стрессогенный.
15: Да.
14: И поэтому шум может быть следствием стресса.
15: Это психотерапевт уже пара.
14: Стресса, да, да. И такие люди приходят, они приходят и к лору, они делают аудиограмму, они обследованы всеми специалистами, МРТ, у них ничего не находят, но при этом они испытывают шум. Вот. И в этом случае, да, лечение может быть с помощью психотерапевтических методик, с помощью назначения препаратов противотревожного спектра и даже антидепрессантов. И это лечение очень хорошо помогает, оно очень эффективно. Вот. Ну и, конечно же, ушные причины. Ушные причины тоже имеют место быть. Как я уже говорила, это может быть связано с внутренним ухом, когда происходит снижение слуха за счет потери функции клеточек, преобразующих механическую энергию звука в нервный импульс. Угу. Тогда шум возникает вследствие того, так, что клетки не работают в ухе, а в головном мозге, в тех структурах, которые воспринимают звуки, они работают, и они ждут сигнала из уха. Не получают его, поэтому происходит генерация какого-то хаотического импульса. Хаотическое, то есть получается, что этот шум уже обусловлен тем, что он связан с головным мозгом.
15: Ух ты как!
14: С корой головного мозга.
15: А вот лечит как лора такие?
14: Вот, если такая ситуация происходит, особенно если снижение слуха двухстороннее, то очень хорошо помогает слухопротезирование, звукоусиление.
15: Угу.
14: Вот если ситуация острая, ну, тут, конечно, все зависит от ситуации. Если у человека резко снизился слух, если у него возникла нейросенсорная тугоухость, так называемая, то есть произошло снижение...
15: Это вот, то есть с утра проснулся, одно ухо не слышит?
14: Да, да.

0: вылечить, то можно оглохнуть?
1: Ну, не то чтобы оглохнуть.
0: Или если... потерять прям прилично слух, слух?
1: Потерять слух на, раз и навсегда? На одно ухо. Ну, в принципе, да.
0: Безвозвратно?
1: Да. К сожалению, ситуации бывают такие, что не только от этого зависит, не только от того, что мы рано начали лечить, но еще и от того, насколько этот вирус злобный, как он...
0: Коронавирусная инфекция вообще, как она?
1: Ну, коронавирусная, это совсем... Она, кстати... По не нашей очень... практике...
0: Да. Спокойно она... прошлась, да?
1: Ну, нет, нет, есть пациенты, но у них... не характерное снижение слуха, то есть оно двухстороннее. Как правило, все-таки вирусная тугоухость, она односторонняя.
0: Uh-huh.
1: Односторонняя. Вот. И здесь, помимо того, что своевременно надо начать лечение, важно еще, конечно, насколько сильно повредился нерв, насколько был вот этот вирус, насколько он сильно атаковал нервную ткань, потому что если он повредился очень сильно, тогда даже своевременное лечение может не помочь. Но часто бывает так, что если пациент вовремя стал получать лечение, противоотечную гормональную терапию, то тогда слух удается восстановить. Ну, или существенно улучшить. То есть не до нормы, а существенно улучшить. То есть вот это важно. Но если человек потерялся, бывают, к сожалению, такие плачевные ситуации, когда человек ходит, лечится как будто бы от среднего отита, ему делают различные процедуры, приходит и делает, наконец-таки, аудиограмму.
0: Давайте расскажем про вот эту аудиограмму, в каких случаях, когда ее нужно делать, потому что не все знают. Даже вот, знаете, сейчас вот... я хочу сказать по поводу не только взрослых и детей. Ведь мы просто и с логопедами, как-то с дефектологами общались в эфире. Говорит, к сожалению, родители только доходят вот до оториноларинголога-сурдолога, когда действительно уже говорят, слушайте, у ребенка проблема с речью, а на самом деле проблема со слухом, а не с речью. Вот мы с этого начали программу.
1: Ну, я, конечно, не детский лор, да. Я специфики не совсем могу разбираться, но то, что я знаю, что сейчас в Москве с 2010 года проводится скрининг новорожденных, и им делается скрининговое исследование на предмет раннего выявления возможной тугоухости.
0: А позже, опять же, если у ребенка в садике там 10 уже отитов и воспаление, из чего только не было, это же тоже снижает слух, это возможно всё.
1: Конечно, конечно. Безусловно, детей тоже нужно обследовать, методики обследования слуха у детей они существуют. Если это дети раннего возраста, то это тимпанометрия и слуховые вызванные потенциалы. Дети постарше, там примерно с 4 лет некоторые уже могут и аудиограмму
0: выдержать. Потому что это тоже такое исследование.
1: Кстати, суметь сделать.
0: Да, что это за исследование, кстати, мы расскажем чуть-чуть попозже. Новости послушаем и вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. МАГАТЭ заявили о потере внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Сегодня оно отсутствовало почти 2 часа. Это произошло уже в 23-й раз. Начало конфликта отмечается в публикации в официальном аккаунте Международного агентства по атомной энергии. Атомная электростанция сейчас получает энергию по последней уцелевшей линии ферросплавной-1. При ее отключении резервное снабжение для охлаждения реакторов и других функций безопасности АЭС обеспечивали аварийные дизельные генераторы. Патриарх Кирилл объяснил божественным замыслом создание ядерного оружия в Сарове. Глава РПЦ подчеркнул, что отечественная бомба появилась в городе, где молился преподобный Серафим. Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что многие физики, которые были православными, также осознают факт, что создание столь грозного оружия в этом месте не было случайностью. Все это происходило в том числе по молитвам преподобного Серафима. Госдеп США сообщил о введении постоянного визового залога для прибывающих из ряда стран. Речь идет об иностранцах, которые подают заявления на туристические и деловые визы. К гражданам Российской Федерации это не относится. Размер выплат может достигать 20 тысяч долларов. Уведомление опубликовано на сайте американского ведомства. Отмечается, что новые условия вводятся с 3 августа. Работники консульств смогут требовать внесения залога в качестве гарантии соблюдения правил пребывания в Соединенных Штатах и своевременного выезда. Решение о необходимости внесения средств будет приниматься сотрудниками индивидуально. 2 российских спортсмена выступят на чемпионате.

0: чемпионате мира по конному спорту. Страну будут представлять Сергей Петров и Ксения Хайруллина в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 11 по 23 августа в городе Ахен в Германии, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации конного спорта России. Отмечается, что спортсмены специализируются в конкуре. В программу турнира, который проводится раз в 4 года, также включены выездка, троеборье, драйвинг, вольтежировка и паралимпийская выездка. Последний раз российские спортсмены-конники принимали участие в чемпионате мира в 2018 году, который проводился в США. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 28, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 19-21 без осадков. Утром воскресенье до плюс 24-26 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать». «Говорит Москва». Повтор лучшего.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
4: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
7: Продолжаем наш эфир, друзья мои. Говорим мы о нашем ухе, точнее о двух. И, конечно же, о слухе, что самое важное, хотя не только самое важное, это функция уха на самом деле. Много других важных, прекрасных, замечательных, чудесных. В общем, весь мир, то, что мы слышим, то, что мы говорим, благодаря нашему волшебным ушам. У нас в гостях ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУС НИКИО имени Сержевского, департамента здравоохранения города Москвы, врач-сурдолог, уторинолинголог, кандидат медицинских наук Елена Викторовна Байбакова. Перед тем, как ушли на новости, говорили про аудиометрию. Что это такое, как она делается? Про взрослых сейчас будем говорить. Мы немножко отошли от темы, все-таки мы тут взрослую сурдологию обсуждаем. В каком случае врач назначает ее пациенту? И вообще, как понять пациенту, что вроде слух немного снизился? Это я к чему? Это, мне кажется, касается не только пожилых людей, но и среднего возраста, даже молодых. Вот мы говорили про нагрузку высокочастотной, в общем, хорошей музыкой, круглосуточно в наушниках, в метро, где угодно, ну а что же. И как-то уже я понимаю, что на полную мощность выставляешь ту же музыку послушать. К сожалению, у меня такая беда тоже есть. Это касается... Да, да, вот. Понятно. Лена Викторовна так на меня посмотрела, но что делать? Но, тем не менее, кстати, вот можно ли вернуть слух к изначальному своему состоянию? Чудесному, младенческому и прекрасному? Либо, если он теряется, то, извините, наслаждайтесь тем, что есть. Это вот второй вопрос. Но первый, да.
8: Первый про аудиометрию.
7: Да.
8: Мне кажется, не только про аудиометрию, но и про исследование среднего уха, потому что, естественно, снижение слуха, оно может быть связано как с проблемами наружного, среднего и внутреннего уха. Первое, что нужно сделать, это прийти к лор-врачу. Он смотрит в ухо и видит, ага, слуховой проход свободен, то есть пробки нет, воспаления в наружном слуховом проходе нет. Вот. Но это может быть связано и с нарушениями в среднем ухе. Тогда назначается тимпанометрия. Тимпанометрия – это такой метод, который нам позволяет понять, а нет ли проблем в среднем ухе. В ухо ставится специальный датчик, подается звук, и одновременно меняется давление внутри слухового прохода. И смотрит прибор, как изменяется податливость структур среднего уха в ответ на вот этот зондирующий тон. В норме должен график выглядеть определенным образом, а если, например, снижается давление в барабанной полости, как я уже говорила, при отите, то график имеет совершенно другие характеристики, и мы можем подтвердить, да, у человека, например, наружена функция слуховой трубы, и у него уже, вот можно сказать, евстахиит. Mm-hmm. Да, то есть воспаление, вот первая стадия среднего отита.
7: Но она лечится все.
8: Она лечится, да, но это может быть причиной нарушения слуха. А лечение тут достаточно простое, противовоспалительное, восстановление функции слуховой трубы. И человек опять слышит, как слышал. Вот. Если мы провели тест, тимпанометрию, но при этом все хорошо, мы можем даже углубиться, сделать тест исследования функциональности слуховой трубы. Он более сложный, но тоже с помощью этого прибора проводится. Это если, например, хроническая дисфункция слуховой трубы. Вот. И там все хорошо, то тогда нам нужно исследовать слух уже более детально с помощью тональной пороговой аудиометрии. Этот тест, ну, субъективный, то есть пациент участвует в этом тесте активно. Он сажается в специальную сурдокабину, звукоизолированную. Ему в руки дается кнопочка, чтобы он нажимал. Он инструктируется. Ему надеваются наушники на уши, и он должен нажать на кнопку тогда, когда только-только начинает слышать тон. И проверяют слух на разных частотах. То есть сначала подают, например, какие-то средние тоны, подают пороговые, то есть только слышно. И человек только начинает слышать, и он нажимает на кнопочку. Потом, например, идут наверх. Исследовали на 1000 Гц, вот идут на 2000 Гц, и постепенно исследуют высокочастотный спектр, потом низкочастотный, и таким образом проводят исследование всего спектра частот уха, рисуют график, на котором мы видим, как хорошо человек слышит на разных частотах.
7: Если вдруг вот этот график не очень хороший, и человек начинает, грубо говоря, глохнуть, что тогда врач ему предлагает в таком случае?
8: Здесь опять-таки все зависит от причины, потому что изменения слуха, они могут быть следствием разных заболеваний. Если мы говорим про неудачную ситуацию, когда не восстановился слух после вирусной инфекции, и это односторонняя тугоухость.
7: И опять это раз и навсегда. Я все хочу подумать, что вирусная инфекция – это такая ерунда, это мне так хочется. Угу. То есть мы вылечили, пропили, например, даже пропили антибиотики, внутрь все везде назначение сделали, и ждем, когда полностью слух восстановится. А это не происходит. Кстати, через какое время, вот если человек понимает, что он пролечился, все прошло, вроде бы ничего не беспокоит, но слух не восстанавливается месяц, например.
8: Месяца тоже очень много. Если он совершенно не обращался к врачу, то есть это не та ситуация, когда нужно сидеть и ждать. когда у человека снижается слух, лучше пойти к врачу сразу. Потому что как раз до месяца у нас есть шанс что-то с этим сделать, если это окажется вирусная тугоухость. И если сразу же будет назначено адекватное лечение, то есть шанс снять отек с нерва и вот этот слух восстановить. А если он будет ждать месяц, то он упустит это благодатное время, за которое ему могло полегчать. И острая тугоухость, она у нас как раз месяц-то и длится. Все, что до 3 месяцев, это подострая тугоухость считается. А дальше уже мы говорим о хронической.
7: И с хронической вот уже ничего не
8: сделаешь. Мы не можем ничего сделать в плане восстановления слуха, как он есть. Но существуют методы реабилитации. Особенно мы, если говорить про двухстороннее снижение слуха. Потому что если мы говорим про одностороннее снижение, то человек, в общем-то, он слышит. И он, если, например, ему повесить слуховой аппарат на больное ухо, он вряд ли будет через этот слуховой аппарат лучше слышать.
7: То есть второе ухо все-таки берет на себя часть функции.
8: Да, мозг — это ленивая субстанция, и он не будет прислушиваться к электронному.
7: Какой там, да, этот работает и хорошо, как-то обойдемся.
8: Да, но вот будет такая проблема, как, особенно если это выраженная асимметрия, потому что тугоухость может быть разная, она может быть первой степени, второй, третий, четвертый, и вплоть до глухоты. Вот, и если эта степень выраженная, то страдает так называемая ототопика, то есть человек не может при одном ухе, зачем, собственно говоря, нам нужно два уха, он не может различать источник звука, откуда исходит источник звука. Таким людям нужно постоянно, как говорится, держать одно ухо востро для того, чтобы, например, знать, откуда едет машина, чтобы она не сбила человека.
7: Это очень, на самом деле, серьезная вещь-то.
8: Да, ну, люди приспосабливаются, они там пытаются. Есть системы, сейчас уже есть специальные Кросби, Кросс-системы, которые создают иллюзию бинурального слуха, но это два слуховых аппарата, то есть они носятся на двух ушах, несмотря на то, что человек не слышит только одним ухом, и приводит к тому, что звук... Ототопика, она, ну, не то чтобы улучшается, ну, звук становится более таким объемным. Да. Ну, вот это проблема односторонней тугоухости.
7: А вот, кстати, вот тугоухость можно, я все пытаюсь понять, вылечить с помощью операции? Вообще какие-то операции проводят, может быть, что-то добавляют, я не знаю, что-то убавляют, формируют, ну, я не знаю, сейчас все ведь возможно, наверное, ну, сформировать.
8: Новые клетки пока мы еще не можем вставить человеку, но есть заболевания, при которых операция нередко очень хорошо помогает. Это, например, отосклероз. Отосклероз – заболевание чаще всего молодых. То есть стартует чаще у молодых людей, ему больше подвержены женщины. Почему оно развивается до сих пор в мире неизвестно, есть различные гипотезы. Но это приводит к тому, что структура внутреннего уха, среднего уха, она меняется. И происходит, например, в самом простом случае, одна из слуховых косточек, стремя, которая непосредственно контактирует со внутренним ухом, в норме она под действием звука колышется, это стремя. Да. А если происходит явление отосклероза, то она неподвижно фиксируется, и движения невозможны. Это приводит к тому, что человек теряет слух.
7: Сразу же?
8: Ну, вот не сразу,
7: вот
8: постепенно.
7: Вот отосклероза. Вот как женщине понять, молодой женщине, что у нее возникает это заболевание?
8: Чаще это происходит на какой-то гормональный стресс. Почему женщина? Беременность. Да, и пубертат. После беременности постепенно она может почувствовать, что у нее снижается слух, допустим, на одно ухо, появляется шум в ухе. Это повод для того, чтобы обратиться к врачу, сделать аудиограмму. Вот.
7: То есть диагностируется только вот так, аудиограммой.
8: Аудиограмма.
7: Там просто лор не может увидеть, что какие-то там проблемы.
8: В наших учебниках классических, конечно же, писали об особенностях, которые могут врача насторожить.
7: Ну, знаете ли, мы все об особенностях говорим, а, как правило, там, да все у вас хорошо, что вы тут придумываете.
8: Ну да, то есть это...
7: Может, давление сегодня низкое, вот как говорят, атмосферное, поэтому на вас так влияет. Идите отдохните.
8: Но в целом, конечно, наиболее информативно это характер кривой на аудиограмме. Если мы делаем исследование слуха, я не договорила, да? То есть мы тестируем сначала в наушниках, как звук проходит через слуховой проход, через барабанную перепонку, систему слуховых косточек, и уже поступает во внутреннее ухо. После того, как мы протестировали ухо таким образом, мы одеваем специальный костный телефон, ставим его за ухо и подаем опять эти тоны, но уже не через систему слуховых косточек, а непосредственно по кости. по кости. Вот. В этом случае, если у человека все хорошо со структурами среднего уха, то у него кривые вот этих вот порогов, они будут практически совпадать. Если у человека, например, хороший слух по слуховым клеточкам, то есть у него нет нейросенсорной тугоухости, но есть проблемы в среднем ухе, допустим, отосклероз, то мы получим низкий порог по кости, то есть у него будет хороший слух по кости, а вот по воздуху в наушниках он будет плохой, и будет большой разрыв между этими кривыми.
7: Как интересно.
8: И это очень характерно для отосклероза, большой разрыв, потому что у человека хороший слух по клеткам, но у него фиксировано стремя, которое не позволяет звуку пройти сквозь структуры среднего уха к внутреннему уху. То есть у него нарушено звукопроведение. В этом случае оперативным способом убирается вот это фиксированное стремя, и вместо него ставится протез. И человек такой начинает буквально на операционном столе слышать. Вот у нас в институте эти операции проводятся очень давно, огромная база данных, наши отохирурги просто блестяще справляются с этой ситуацией, и у них свои патентованные методики, сами делают протезы, ставят протезы, которые делаются специально.
7: А сложно вообще вот эта операция?
8: Как любая операция.
7: Это вмешательство?
8: Простых операций нет, это микрооперация, то есть она требует, конечно же, знаний, умений, но она очень эффективна. При таком заболевании, при таком раскладе, когда мы можем вот поднять. То есть человек, по сути, не слышал и начинает опять слышать.
7: Но это прогноз получается прекрасный. То есть человек сразу начинает слышать, и рецидивов не возникает. То есть...
8: Рецидив может возникнуть, но, как правило, все-таки сохраняется эффект. Потому что мы же, по сути, берем и мы не лечим, мы восстанавливаем функцию. Вот. Но так как причина пока еще до конца не ясна, то, к сожалению,
7: всё
8: вот именно
7: вернуться.
8: Этиологического лечения его нет. Пытаются лечить с помощью препаратов, там, кальция, как-то воздействовать на фосфорно-кальциевый обмен, потому что он, безусловно, задействован в этом процессе. Но эффективность этого лечения, она такая спорная пока еще.
7: Угу.
8: То есть вот такого нет, что вот прям точно мы нашли кнопку, на которую надо нажать, чтобы этот процесс не развивался.
7: Мы все такие кнопки ждем по всем заболеваниям,
8: да,
7: и
8: да.
7: Поэтому в том числе, если даже причина непонятна возникновения этого отосклероза, а наследственный фактор есть, то есть если у мамы, бабушки такое есть,
8: да,
7: у женщин
8: да.
7: то тоже возможно, да, такое
8: да,
7: возникнет.
8: Да, есть такое.
7: Тут надо быть настороже, как говорится.
8: Если есть еще и наследственный фактор, то уже прям можно даже глядя в ухо.
7: Ну, повезло так повезло, и в основном это женщины.
8: Мужчины тоже встречаются.
7: Ну,
8: женщины
7: да?
8: просто чаще.
7: А вот какие еще есть заболевания, которые приводят к потере слуха? Надо быть с чем настороже? Потому что, вот, например, я к чему? Например, сахарный диабет. Сразу говорят, так, если диагноз есть, к офтальмологу вы должны дружить, к нефрологу по почкам и так далее и тому подобное. Что касается ушей. Какие заболевания, если у человека хроническое заболевание выставлено, он должен понять, что теперь с лор-врачом, с урдологом, например, да, в будущем, он будет дружить очень сильно, чтобы слышать этот мир и говорить вообще красиво.
8: Ну, есть, конечно, наследственные заболевания, которые могут в раннем возрасте приводить к нарушению слуха, могут и стартовать позднее. Сейчас их много, и, к сожалению, лечение их пока не развито. И очень много пока состояния мы не можем понять, почему это происходит. Вот. Если говорить про известные заболевания, здесь важно понять, какой мы возрастной аспект берем. Если
7: давайте
8: это молодые
7: берем,
8: люди или
7: средний, пожилые. Ну, давайте, хотелось бы сказать, от 18 до 75, но хотя бы берем, давайте, от 30 до 50.
8: Вот есть заболевания, которые сопровождаются снижением слуха. Например, есть болезнь Меньера. Болезнь Меньера – это такое тягостное заболевание, которое как раз поражает людей трудоспособного возраста, почему-то чаще интеллектуально нагруженных людей.
7: Понятно. Тут вот. Надо попроще с IQ уже не заигрывать, понятно, да-да-да.
8: Вот. И сопровождается оно тремя симптомами. Первое – это снижение слуха определенного вида, то есть если говорить про аудиограмму,
7: да.
8: Это низкие и средние частоты страдают. Это низкий и среднечастотный шум, такой гул в ухе. И приступы изнурительного системного головокружения. Системное – это значит, человек как будто бы в карусель попадает, и вот все перед глазами у него движется со стремительной скоростью. Такой приступ может длиться от 20 минут до 12 часов.
7: До 12
8: изнуряя
7: часов, боже
8: человека,
7: мой.
8: Приводя к тошноте, к рвоте. Вот. И возникают, к сожалению, эти приступы спонтанно. То есть человек идет себе, например, по улице, и бамс, у него может такое случиться. Нередко, конечно, у человека перед приступом нарастает заложенность, нарастает ощущение тяжести в ухе, то есть он предвидит, что вот сейчас вот должно случиться. Но бывает, что и без предвестников накрывает приступ головокружения. бывали пациенты, например, за рулем начинали вести машину,
7: это опасно.
8: И вдруг понимали, что у них вот возникает приступ.
7: А как вот не спутать, опять же, вот болезни, вот вы сказали, Меньера, да, как угу. и не спутать с другими заболеваниями? Вот могут сказать, мигрень или еще что-то, или у вас просто какие-то проблемы, а вдруг вы тут недавно упали, стукнулись головой, у вас вообще угу. сотрясение мозга. Врач, вот фельдшер, например, на скорой помощи, он же может как-то определить или сказать, вам нужно вот обращаться туда бы. Как вот тут вот?
8: Ну, если мы говорим про болезнь Меньера, да. которая уже сопровождается всеми этими тремя симптомами.
7: Вот дебют заболевания.
8: Дебют, это вы подняли очень сложный вопрос, конечно, потому что стартовать эта болезнь может, например, только со снижения слуха. Но фактор, который нас настораживает поначалу, это то, что слух, он как бы гуляет. То есть он то ухудшается, то улучшается, то пациент чувствует усиление заложенности, то опять ему стало легче. И это происходит не в течение дня, а в течение, например, нескольких недель. То есть заложенность, она такая достаточно стойкая, но она может то улучшаться, то ухудшаться. Снижение слуха определенного спектра, то есть это не высокие частоты, как я говорила, например, у людей, которые любят слушать музыку на большой громкости, это именно низкие частоты, низкие и средние частоты. И шум тоже такой гул, то есть он низкочастотный, тоже характерно именно для... То есть это может насторожить. Ну, фельдшер, конечно, вряд ли разберется с этой ситуацией. Все-таки болезнь Меньера – это диагноз не одного дня, особенно если это дебют. Пациенты к нам приходят, мы можем заподозрить вот по тем признакам, которые я сказала. Даже если у пациента был один приступ, мы должны собрать всю триаду симптомов. Всю триаду, и она должна подтвердиться. То есть у пациента должно быть несколько приступов характерных. У него должна быть аудиограмма, которая нам покажет, что снижение слуха именно в этом спектре частот. Вот, поэтому пациенты, которых подозревают болезнь Меньера, они наблюдаются. То есть это не такой диагноз, как, например, там, фурункул,
7: который
8: можно сразу же поставить. Есть специальные тесты, которые нам дают еще дополнительные плюсы к диагнозу, но о них мы сейчас говорить не будем. Это уже специфика, которая вот к нам пациентов направляет. У нас много разнообразных способов, которые бы могли пациенту, нам помочь в постановке диагноза.
7: Вот. Ну, это вот я поняла, что это очень все равно такое редко встречающее заболевание.
8: Ну, как сказать,
7: нет?
8: Не то чтобы редко, хотя мне, наверное, трудно сказать, потому что я работаю, да, и этих пациентов вижу часто.
7: Потому что они к вам, да, направляются уже.
8: Вот, ну, в целом, не скажу, что прям совсем казуистика, нет, заболевание встречается. Вот. А наиболее частые причины, это, безусловно, вирусные инфекции, это отиты.
7: Не любит их. Вот отиты мы не любим, конечно.
8: И акустическая травма.
7: А вот, кстати, музыканты, звукорежиссеры, опять же, вот наши ребята, а ведущие программ, которые в наушниках погромче делают и круглосуточно вот находятся. Да, вот как они страдают вот этим вот снижением слуха? И
8: все зависит от звуковой нагрузки. Безусловно, я думаю, что вот всякий рок исполнители, которые беспрерывно слушают, вынуждены вот в этой среде находиться, люди, которые слушают музыку постоянно на высокой интенсивности, то есть выше 80 дБ, они подвержены тому, что постепенно у них снижается слух. Были у меня пациенты, приходил пациент, я посмотрела так. на аудиограмму, и я не могу понять, я говорю, вы работаете в метро, вы штробите.
7: Да, кстати, вот сейчас по профессиям тоже пройдемся. Кто рано теряет слух у нас, да, так.
8: Нет, но он пришел в наушниках. Он говорит, да я без всегда, я не могу без них жить. Вот, и, в общем-то, человек заработал себе, по сути, профессиональную тугоухость, слушая беспрерывно музыку. Сейчас, конечно, наушники не те, что были раньше. Сейчас есть шумоподавление активное. Это, конечно, очень большой плюс.
7: То есть наушники надо выбирать обязательно шумоподавлением и на всю ушную раковину, правильно? Вот вы не любите вот эти вот наушники. Я просто знаю, что Лора не любит вот эти вот капельные.
8: Ну да.
7: Ругаются. А почему?
8: Ну, в принципе, хорошее шумоподавление сейчас есть и в них.
7: Да.
8: То есть если есть качественное шумоподавление, то это плюс. Потому что, например, тоже метро взять, там очень громкие звуки. То есть порядка 80 дБ человек, рев этого метро, больше даже, там 90. И для того, чтобы слышать музыку, нужно прибавить еще над этим. То есть нужно еще над прибавить. Если у человека некачественные наушники, и он постоянно, каждый день совершает переезды, то рано или поздно это может привести к снижению слуха. Вот.
7: А тем более, если ты начинаешь с раннего возраста уже там.
8: Да, да.
7: Поэтому... С начальных классов, ну или хотя бы хорошо, подросткового, то что будет к 40 годам?
8: Да, ну вот современные наушники, они обладают этим шумоподавлением, и они, конечно, менее неприятны, менее травматичны для развития тугоухости. Но, тем не менее, если даже в них человек постоянно слушает запредельную громкость, то это не спасет его от тугоухости.
7: Понятно, все рано или поздно, кто любит музыку, громкую музыку,
8: беспрерывно слушающий.
7: А, кстати, вот сколько вот, ну вот, хорошо, о гигиене слуха мы поговорим сейчас, но сколько вот в день можно музыки спокойно, громко, в хороших наушниках, шумоподавлением слушать?
8: Ну, если...
7: Часов. Ох, хорошо, я сошла.
8: Если это музыка на... физиологическом диапазоне громкости, то, в принципе, можно...
7: еще понять физиологически. Как понять?
8: Ну, вот если говорить про наушники без шумоподавления, да, то считается так, что если человек в наушниках, находясь в наушниках и слушая музыку, может понять, что ему говорит рядом человек, то есть он слышит его, это то
7: разве,
8: это нормально.
7: Это разве нормально так слушать?
8: Это нормально. Это нормально. То есть если человек не слышит говорящего, то ему нужно убавить.
7: Вот, мне кажется, если тест провести сейчас, даже вот спустясь где-нибудь в метро или просто даже вот выйди и увидя всех практически наушников, скажут, это ненормально. Вы что, какие советы даете? Как я буду слушать музыку, если мне нужно еще с кем-то, собеседником говорить? Поэтому да.
8: Ну, к сожалению... ничего не поделаешь.
7: К сожалению, так. Ну, еще пару советов для всех наших слушателей, потому что эфир заканчивается. Как сохранить свой слух? Я понимаю, что эти пару советов можно еще часа на три, но тем не менее.
8: Ну, во-первых, нужно тщательно следить за состоянием носа. То есть, если возникает простуда, необходимо капать сосудосуживающие капли, если это нужно. То есть, не запускать воспаление.
7: Так.
8: Если у человека возникает нарушение слуха, если он чувствует, что заложенность не проходит, необходимо сразу же обратиться к врачу, не ждать ничего. Нельзя слушать музыку на очень громкой интенсивности. Нельзя лазить в ухо посторонними предметами. Если хочется почистить ухо, нужно взять салфетку или полотенце и, намотав на мизинчик, пройтись вокруг слуховой вокруг ушной раковины, и этого достаточно. То есть дальше лазить нельзя. Вот, пожалуй, все, что я могу вам сказать. Конечно, советов гораздо больше, но...
7: Это уже тема следующего эфира. Спасибо вам большое, было очень интересно и познавательно. У нас в гостях был ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУСТ НКИО имени Сергеевского департамента здравоохранения города Москвы, врач-сурдолог, оториноларинголог, кандидат медицинских наук Елена Викторовна Байбакова. Спасибо.
8: Спасибо.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 19 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали 4 мирных жителя. Противник продолжает удары по территории региона, отметили в оперштабе. В его канале на платформе «Макс» уточняется, что в населенном пункте Крисаново в результате атаки БПЛА ранена женщина. В поселке Борисовка дрон ударил по машине. Мужчина и женщина получили осколочные ранения. Кроме того, до 2 увеличилось число пострадавших в селе Луговка. Повреждения зафиксированы в поселках Святославка, Таврово, Прохоровка, Грузская и Сергеевка. На Украине заявили о временной остановке экспорта из-за российских ударов по портам. Это сказывается на работе украинского бизнеса, отметил глава Нацбанка Андрей Пышный. В соцсетях он написал, что повреждения энергетической, логистической и складской инфраструктуры имеют свои последствия. Пышный добавил, что возникают также проблемы с денежными потоками, скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос. В итоге растет нагрузка на бизнес, ухудшается способность предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование. Гендиректора «Газпром Энергохолдинг Закупки» арестовали по делу о взятке. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Игорю Мазину меру пресечения в виде содержания под стражей. Информацию предоставили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы. Решение принято в рамках дела о коррупции, по которому ранее был задержан замдиректора по корпоративной защите «Газпром Энергохолдинг» Игорь Моисеенко. Они оба подозреваются в выстраивании системы по получению взяток от подрядчиков ПАО «МАЭК». ЦСКА сыграли в ничью с самарскими крыльями Советов в матче второго тура РПЛ. Встреча футбольных команд в Москве завершилась со счетом 1-1. ЦСКА, победивший в первом туре, в следующем матче 8 августа примет Ростов. Крылья Советов, сыгравшие во второй раз ничью, в тот же день проведут матч на своем поле с калининградской «Балтикой». В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 11 рублей 77 копеек, доллар – 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль и 19 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 28, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 19-21 без осадков. Утром в воскресенье до 24-26 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
9: Внимание! «Говорит Москва».
10: 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Контакт с телом» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
12: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы все самое важное обсуждаем вместе. И если в семье есть девятиклассник, то все разговоры исключительно об учебе, точнее, о точке выбора дальнейшей траектории. Изменения образовательной системы таковы, что переход в 10 класс перестал быть формальностью. Количество мест сокращается, и во многих регионах профильные старшие классы комплектуются по конкурсу, учитываются и баллы ОГЭ, и средние баллы аттестата, иногда портфолио, дополнительные. дополнительные испытания. И часть семей выбирает колледж добровольно и считают его практичной такой инвестицией, а часть оказывается перед этим выбором из-за ограниченного набора в старшую школу. И это, наверное, наиболее болезненная группа, особенно если это касается мальчиков. Сегодня мы обсудим тревоги родителей девятиклассников, в каких случаях они оправданы и дальнейшие шаги. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что наш эфир можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Рутубе. И там тоже можно писать комментарии. Может быть, вы сейчас как раз в вашей семье перед этим выбором. Какой выбор вы делаете в пользу 10 класса, в пользу колледжа или в пользу вуза после колледжа или после 11 класса? А отвечает на наши вопросы клинический психолог, гештальт-терапевт, основательница собственного антикризисного центра Ирина Смолярчук. Ирина, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Ну, действительно, есть много причин, по которым не удается перейти части учеников в 10 классы. Иногда ребенок получает аттестат, но не проходит конкурс именно в свою школу, потому что, например, в этой школе профильные классы не по тем предметам, по которым ребенок хочет, а ездить в какую-то другую школу очень далеко для семьи, накладно, сложно, иногда просто невозможно. Но давайте, может быть, вначале родителей скорее успокоим и поговорим о том, почему, в принципе, сейчас так стали востребованы колледжи, престиж средних специальных образовательных учреждений, почему это нужно экономике и почему именно там открываются большие возможности для тех, кто идет в колледж.
15: Ну, если говорить сегодня о запросах на рынке труда, то мы с вами видим, как потребители, что рынок высшего образования, он перенасыщен. Юристы, экономисты, программисты, аферисты, конечно, сегодня их такой профицит. Им сложнее всего найти работу. Наверное, это и здорово, потому что формируется естественный отбор на этом большом конкурсе. Вот, и мы видим, как эти профессии сегодня растут и перепрофилируются, да, переквалифицируются, бесконечно повышают уровень своих знаний, потому что в этих профессиях требуется рост, связанный с социальными изменениями. Вот. А что касается ремесленников, если мы говорим о профтехобразовании, да, среднетехническом образовании, то сегодня мы с вами, опять же, как потребители сервиса, видим, что в ремонте обуви висит объявление о соискании вакансии, что даже в салоне красоты, коих сегодня в каждом жилом доме, такое объявление ты найдешь, и нетрудно сегодня устроиться на такую вакансию при жутком конкурсе. Вот ремесленные профессии, где требуется работа рук, где требуется творчество, креативный подход, некий внутренний талант, да, вот что называется головой или руками работать. Сегодня очень многие люди находят в себе талант портного, но... К сожалению, современным детям, о которых мы сегодня говорим, это подростки, уже поздние подростки, к сожалению, родители миллениала и иксы, они привили вот это извращенное, такое уничижительное, искаженное мнение про эти профессии. Да?
14: Точнее, учись... скорее, наверное, про среднеспециальное образование.
15: Да, учись, получай именно вышку, потому что нас так учили родители. Иначе пойдешь мести двор, иначе будешь выдавать в гардеробе номерки. Ни на что ты не годен. Вот это вот унижение ребенка этой среднепрофессиональной занятостью, оно породило сегодня в детях вот эту такую уничиженность, обиженность, угнетенность, уязвимость. И ребенок, который не чувствует в себе потенциала получать высшее образование, потенциала вот этого 300-бальника заумного. Если ребенок видит, что он не справляется с программой средней школы, как бы он ни старался, и в тот момент, когда мама упрекает его своими тремя дипломами, сколько она в него денег вложила и тьюторов нанимала, ты такой бестолковый, не подводи меня, у нас в семье одни профессора. Но вот когда ребенку ставится невыполнимая планка, что делает подросток? Взрослый человек, умеет сказать «нет» или делать выбор в пользу своих требований или запросов. А ребенок в это время, который не справляется со школьной программой, он уходит под стол. Он начинает саботировать, он начинает бастовать и делать хуже, чем было. И вот когда родитель ребенку ставит вот эту вот недосягаемую планку, вы должны про это помнить, что лучше, ну, я про синицу сейчас говорю, да, лучше пусть синица у ребенка будет, пусть из него будет какой-то невообразимый художник-модельер, пусть из него будет стилист по головам, каждый из нас имеет с ним дело сегодня, да, пусть ногтевых дел мастер, пусть будет какой-то необыкновенный
16: программист,
15: повар, кто угодно, мы все с этими людьми контактируем. Откуда взялось унижение к этим профессиям? Вот отсюда наши дети сегодня, подростки, потенциальные девятиклассники, с таким пафосом рвутся все в высшее образование и с таким унижением чувствуют свою ущербность, когда дело доходит до разговоров о колледже. Вспоминайте, вот сейчас я просто не буду называть фамилии, у каждого на слуху фамилии известных и успешных людей. Я вам скажу статистику. 70% людей, которые добились успеха, но сегодня, к сожалению, успех меряется капиталами, деньгами, да, какими-то предприятиями. Так вот, эти успешные люди, как правило, не имеют того самого пресловутого диплома о высшем образовании. Ну, вспоминайте Стива Джобса, еще наших олигархов.
16: Но там есть, правда, нюанс, что они сначала все-таки поступили в университеты, в те, в которые действительно единицы могут поступить, и потом уже бросили. То есть, скажем, высокий отбор
15: был.
16: Они...
15: Старт был.
16: Да, высокий отбор они прошли, и уже, наверное, поступив в такое высшее учебное заведение, уже имеет право человек решать, продолжать или нет, но поступить туда, правда,
15: вот задача
16: может далеко не
15: каждый. Сегодняшних родителей, которые просто находятся в состоянии такого невроза, дать ребенку возможность не добиться высшего образования любой ценой, ценой болезней, а дать возможность, я сейчас скажу банальную фразу, которую мы слышали все, найти себя.
16: Ну, то есть, что профессия важнее диплома.
15: Вот когда вы видите, что ребенок, вы его прочите по стопам папы в мед, на химию, биологию, а ребенок целый день конструирует какие-то дурацкие, по вашему мнению, модели. Обратите на это внимание. Пусть он попробует себя в колледже, и он там станет настолько реализованным в своих мечтах. Мы же говорим о том, чтобы сделать ребенка не частью своих амбиций, а чтобы сделать его, по большому счету, счастливым человеком, чтобы горел глаз.
16: Ну и, кстати, понять вообще, твоя эта профессия или нет, в колледже гораздо проще. То есть пощупать ее и почувствовать на кончиках пальцев. И не тратить 5 лет.
15: Однозначно совершенно. Я знаю, что среднеспециальное образование, образовательные учреждения, они занимаются очень грамотно профориентацией детей. То есть на какой бы факультет ребенок ни поступил, директор колледжа не применет этого ребенка провести по всем своим факультетам. Чтобы он посмотрел, поступив на фрезеровочный факультет, а вдруг ему ювелирка понравится, а вдруг ему понравится шитье, там, не знаю, плетение или еще что-то. Поэтому ребенок как может выбрать профессию? Ну, конечно, только с помощью поиска. Поэтому гоняйте своих детей к себе на работу. Когда вы сидите в ресторане, посмотрите, как изнутри этот бизнес устроен, как работает повар. Потому что я вижу детей, которые загораются, парни, такие брутальные, мускулинные. Папа его ведет в какой-нибудь физмат, физтех, какой-нибудь химужас, а парень... На кухне целый день. Папа приходит и жалуется. Он как девчонка готовит нам какое-то фраппе. А он в этом поет и танцует. У него душа с бабочками.
16: Ну, или наоборот. Подросток идеализирует профессию, которая связана, например, с ресторанным бизнесом, и считает, что это все похоже на какой-нибудь красивый сериал.
15: Что там только шеф-повар.
16: Это жаркая кухня, это
15: запахи,
16: огромная выработка часов, да, да, это большая социальная нагрузка, где нужно общаться.
15: Текучка страшная.
16: Да, маленькие чаевые.
15: Толпа так... непрофессионалов, претензии подвыпивших клиентов, да.
16: Ну, очень такая серьезная логистика, закупка продуктов, которые пропадают, и не всегда это большие
15: бизнес,
16: деньги.
15: Ресторанный бизнес — его можно передавать только по наследству, когда ребенок с 10 лет сидит в ресторане с папой, да, и когда он знает его с низов, убирает туалет и так далее.
16: Ну вот, кстати, колледж в этом смысле дает возможность тем, кто выбрал уже профессию осознанно, ее почувствовать.
15: Раскрыть.
16: Ее раскрыть, да, да. И раньше выйти, да, на работу, да. И при этом ведь еще и поступить в вуз, и в вузе продолжить работу.
15: Даже
16: уже иметь работу конкретную.
15: С точки зрения даже практического применения себя, да, когда студент вуза первый, второй курс еще не востребован как работник, да, он еще сырой, то студент колледжа на третьем, четвертом курсе, имея практические навыки, он уже может сам себя обеспечить. Я скажу больше, за ними идет охота работодателей, и он параллельно готовится к профильному вузу со знанием дела. То есть у него в руках практически, в отличие от сырого студента, который из-под маминой груди только что выбрался, навыки. И в этом у него абсолютнейшее преимущество, как у абитуриента. Но мы сейчас говорим, рассуждаем про то, как вообще это устроено, да, история про абитуриентов, поступашек, выпускников. А вот этот тремор, вот этот невроз, который испытывают сейчас семьи девятиклашек, вот куда он пойдет? Особенно про мальчиков, да?
16: Да, но здесь тоже ведь очень важно понять, что, с одной стороны, да, он не идет в вуз, он идет в колледж. Вот в случае, если так произошло, особенно если несправедливая какая-то ситуация, в школе, например, пришло сообщение, что в школе не было учителя химии в девятом классе, а профильные классы в итоге по химии в этой
15: да,
16: школе. И не получилось
15: не
16: у
15: добрали.
16: Всех подготовиться. Да. И только у тех, у кого были деньги на репетиторов. Ну вот, и, соответственно, получается, что многим придется идти непосредственно в колледж. Но везде есть риск того, что из сложного, крутого, очень престижного вуза ребенка могут отчислить. И он останется, ну, собственно, в тех же условиях, когда ему снова нужно будет думать о том, куда идти дальше.
15: Если ребенок имеет средние способности, будем говорить.
16: Ну, так, вот мы сейчас про мальчиков.
15: Это, например, большинство таких детей. Да, уникальные дети, которые сегодня имеют 300 баллов, они уже поступили еще до августа, несколько дней, да, до решений комиссии аттестационной и вступительных экзаменов.
16: Ну, олимпиадники. Тем не менее,
15: да, олимпиадники. Есть дети, которые идут вне конкурса, да, уже льготники. В начале. Да, это и льготники, и дети, которые успешно прошли испытания, дети, которые по ЕГЭ имеют большое количество баллов. Вы правы в том, что здесь можно, конечно, родителям немножко выдохнуть и сказать, не зря я в него вложила время, деньги, нервы и так далее. Но, тем не менее, вопрос обучаемости, вопрос монографии, зачетные периоды.
16: Психологическая устойчивость.
15: Да, психологическая устойчивость, когда ребенок на первом курсе сходит с ума, и вдруг вы видите, что у него начался невроз. Он поступил сам, боже, какое счастье, пора бы перевести дух, а вы видите, что он вдруг худеет или толстеет, что он отказывается общаться, что у него начались какие-то симптомы там социопатии. И в этот момент мама бежит и говорит, кажется, что все страшное, тревожное позади, а я вижу, что он не рад. А я вижу, что у него настроение упадническое, и вообще у него симптомы депрессии. Я прочитала, что ему пора уже идти к психологу, потому что его вот эти достижения не радуют, они радуют только меня. И мы с такими историями на первом-втором курсе частенько сталкиваемся. Что в этом месте нужно делать? Я вспоминаю нашу учебу. Мы, конечно, не знали таких слов тьютор, репетитор. Мы как-то поступали согласно школьной программе, да, согласно способностям списывать там эти шпоры на коленках. В общем, у нас были какие-то больше предпринимательские навыки, формировались в этом месте, да. Под сапогом какая-нибудь километровая шпора, взаимовыручка. Ну, вот сегодня дети одарены вот этой возможностью заботы родителей, когда родитель, снимая с себя последнюю рубище, готов финансировать эти процессы, да, с репетиторами. Мне иногда кажется, что это вообще искусственно созданный бизнес, потому что школьная программа все-таки должна соответствовать каким-то запросам, да, департамента образования. То есть, согласно выпускным экзаменам, ребенок должен обладать вот этими знаниями, которых, казалось бы, должно быть достаточно для вступительных испытаний в вуз. Но нет, тем не менее, все сегодня прибегают к помощи сторонних учителей, желательно, чтобы они были уже из профильного вуза. Вот, поэтому, когда уже ребенок поступил, и когда родители передохнули, выдохнули и успокоились, вот в это время вы должны как раз-таки насторожиться и наблюдать за ним, да, как он вообще справляется, потому что это как раз период выгорания. Он так умотался в подготовке, это 11 класс и вступительные испытания, что на первом курсе он расслабляется, и маху дают как раз дети, успешно поступившие. Поэтому как раз, когда мы говорим про профильное образование, вот когда на первый курс пришли дети из колледжа или из так называемых подготовительных курсов вот этого профильного вуза, эти дети, они имеют больший такой когнитивный и информационный иммунитет. Они, во-первых, уже побывали в стенах этого вуза, они перестали бояться, они знают преподов в лицо, они знают, у кого какие заскоки, кому какой подход. Ну, в общем, им уже начинают стены помогать. Вот это, конечно, родители должны учитывать. Если ребенок не поступил, иногда, порой, для того, чтобы сохранить его нервную систему, стоит в течение года поводить его на подготовишку в этот же профильный вуз, чтобы он там как будто бы адаптировался, ассимилировался, чтобы он в туалете узнал всякие сплетни, а что да как устроено, как себя вести, и вообще что здесь котируется.
16: Еще какая нагрузка будет.
15: Да, какая будет нагрузка, как с ней справляются уже деды, там, третьекурсники, да. Ну, в общем, побыть, повариться вот в этой каше, очень полезная история для ассимиляции, потому что сегодня дети 15-летние, они испытывают колоссальный стресс соответствовать амбициям родителей, которые за них заплатили тьютором и репетитором.
16: А вот в случае, если у ребенка были амбиции все-таки пойти в 10 класс, но так получилось, что придется идти в колледж. То есть здесь почему родители могут расстроиться, мы вот уже обсудили, потому что действительно ценность высшего образования, особенно у предыдущих поколений, очень высока. А вот что объяснить ребенку в случае, если, может быть, он очень хотел 10 класс с этими же своими одноклассниками или просто потому, что это как-то работало на его самооценку, или просто это какая-то несправедливость, потому что профессиональный, профильный класс, точнее, там, через весь город и невозможно туда ездить и так далее.
15: Если у ребенка, ну,
16: или он не тот, который он, который.
15: Давайте начнем с того, что поколение, о котором мы сейчас говорим, называется альфа, и для нас психологов великое счастье, что если ребенок вообще чего-то хотел. В 10-й он класс хотел, в колледж он хотел, или у него есть мания величия поступить в какой-то невероятный вуз с какими-то запросами наполеоновскими. Это вообще великое дело для поколения альфа – хотеть двигаться дальше, потому что это поколение детей-мажоров, детей-закормышей, детей, которые выросли в таких рафинированных люльках, где они получали любовь, заботу, вовлеченность дедушек, бабушек, нянь, соседей. Во всех смыслах это дети обласканные. Обласканные.
16: Это так хорошо, с одной стороны.
15: Невероятно хорошо, потому что у них есть, в отличие от других поколений, иммунитет. Они знают, что такое за себя постоять, как всех разослать, как сказать «нет», как
16: себя
15: чувствовать,
16: поберечь.
15: Как себя поберечь, как себя проявить, они не боятся.
16: Но, с другой стороны, мы тоже усредняем, потому что, конечно, зависит от конкретной семьи, и если там мама, папа с утра до ночи работают, ребенок видел, что действительно вот так
15: они стараются,
16: добывается хлеб трудом, к этому труду есть уважение, то, конечно, в этом смысле это такой прекрасный пример для подражания.
15: Если ребенок имел амбиции, вот конкретный ребенок имел амбиции в 10 класс, это связано с привязанностью к педагогам. Это потрясающая история. Оно того стоит, чтобы побиться за это.
16: Девочка любимая.
15: Девочка там любимая. Дружбаны, с которыми они выросли, вместе поджигали покрышки, вместе убежали от полиции. Это вообще такая красивая история.
16: В общем, родителям.
15: Родителям это... удобно, они как-то там навели мосты спецсоставом, им не страшно ребенка туда отправлять в школу, там вроде бы и порядок, и забота, и компетентные педагоги, и все знают друг друга с пеленок. В общем, так сложилось, не досталось ему места, мало ли что произошло, не получилось. Но все знают, что есть такие вещи, как апелляция, ходатайство, там протестное какое-то заявление. Все родители сегодня про это очень хорошо уведомлены с позиции юридических каких-то своих прав, да, да, и договариваются с учителями. Все в этом плане в законном смысле дает возможности родителям похлопотать за своего ребенка, но на сегодняшний день ребенок остался без места. Что делать дальше? Похлопотать про другую школу. Для 15-летнего ребенка, даже который сформировал социальные связи в старой школе, для него, поверьте мне, это чудесный опыт социализации. Он придет в новую школу, которая вдохнет в него уже амбиции соискателя на дальнейшее образование. Он увидит, как дети бьются, как дети борются. Плюс, имея опыт социализации, если он у него положительный, он с учетом своих ошибок

0: прохода, улыбку белозубую на 32 зуба, да, и бегом по местным школам. Я вам открою секрет. К 20 августа открываются места в 10 класс. По ряду причин. По такой же причине, как и у вас. Да, ребенок перевелся. Ну, в общем, да, сейчас я раскрыла тайну педагогов. Обязательно будут места. А дальше мама прибегает и говорит, я тебе пробила, я договорилась. Будь любезен, это лучшая версия тебя. Пробуй, выстраивай с учетом своих ошибок из твоего темного прошлого. Там про тебя никто не знает, да, что ты творил там в третьем классе по партам, учителю клей на стол налил. Вот про тебя там никто не знает. Все будут по новой, с белого листа формировать к тебе что? Авторитет.
1: Наша коллега Евгения Волгина тоже присоединяется к нашему
0: Привет
1: эфиру.
0: Привет большой.
1: Да, и пишет, что да, через прокуратуру можно добиться того, чтобы все-таки ребенок продолжил обучение в школе, и высказывает мнение, что, возможно, год-другой поиграются в избранность и вернут назад. Понятно, что сейчас есть задача у экономики, есть структурный кадровый дефицит, и действительно рабочими профессиями пытаются его закрыть, но, с другой стороны, структура этой экономики, она
0: может быть разной. Я здесь, конечно, спешу добавить, соглашаюсь абсолютно, но есть маленький нюанс. Да, педагог, к которому придет ребенок после заявления в прокуратуру, да, он тоже живой человек, и ребенок предоставлен этому педагогу.
1: Не очень приятно.
0: Да, и мать должна все-таки понимать, что она написала заявление и ушла в свою прекрасную лучшую жизнь, оставив в заложниках своего ребенка. Да,
1: вот,
0: если этот
1: мнение
0: педагог,
1: психолога.
0: Если этот педагог недобросовестный и опустится до уровня мести, то, в общем, ребенок будет тратить свои силы не на подготовку к вузу, а на войну. Ну, совершенно неравный бой будет.
1: Продолжим обсуждать эту тему тревоги родителей и девятиклассников сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал пожарный автомобиль в Волновахском районе ДНР. Машина ехала на вызов, пострадал водитель, сообщили в управлении МЧС по республике. В канале ведомства на платформе МАКС уточняется, что раненый сотрудник был доставлен в больницу. При ударе противника также была повреждена автоцистерна, спецтехнику отправили на ремонт. Видеоконференция глав МВД стран ЕС по ситуации в Сеуте состоится 4 августа. Заседание готовит Ирландия, которая председательствует в Евросоюзе, заявил премьер страны Михал Мартин. Он разместил публикацию на своей странице в соцсети X. Ранее несколько европейских государств в письме к руководству ЕС призвали созвать неочередную встречу на фоне миграционного кризиса в Испании. Инициативу поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сеута – испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу с ЕС. Гендиректора «Газпром Энергохолдинг Закупки» арестовали по делу о взятке. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Игорю Мазину меру пресечения в виде содержания под стражей. Информацию предоставили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы. Решение принято в рамках дела о коррупции, по которому ранее был задержан замдиректора по корпоративной защите «Газпром Энергохолдинг» Игорь Моисеенко. Они оба подозреваются в выстраивании системы по получению взяток от подрядчиков ПАО «МОЭК». Губернатор Тюменской области сообщил о подтоплении 29 населенных пунктов. Они оказались в опасной зоне из-за паводков на реках Тура и Пышма, отметил Александр Мор. На Туре подъем воды практически остановился, на Пышме по-прежнему прибывает около 20 сантиметров в сутки, написал он в своем канале на платформе «МАКС». По словам главы региона, в Тюменском округе сейчас укрепляют, где это возможно, земляные валы. Подъем уровня воды продолжится еще 2-3 дня, поэтому важно ее сдержать. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 28, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба.

0: Ночью синоптики обещают плюс 19-21 без осадков. Утром в воскресенье до плюс 24-26 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
3: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
5: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. И сегодня мы говорим про тревоги родителей девятиклассников. И мы видим в соцсетях, родители плачут, переживают. Дети сейчас поступают в 10 классы. И этот переход перестал быть формальностью. Для кого-то единственная возможность – это колледж. Для кого-то это собственный выбор. Для кого-то это
6: вынужденная
5: история. Да. И как раз на наш вопрос сегодня отвечает клинический психолог, гештальтерапевт, основательница собственного антикризисного центра Ирина Смолярчук. Ирина, еще раз приветствую. Напоминаю, что можно вам написать плюс 7-925-48-948 смс, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И трансляции у нас есть не только по радио, но в Рутюбе, Ютюбе, в ВК. Там тоже можно с нами связаться. Ну вот такой вопрос. Мы в первой части постарались поговорить о разочаровании родителей в случае, если ребенок не поступает в 10 класс. А если наоборот, ребенок хочет в колледж, а родители пытаются его, значит, в вуз. Или ребенок вообще, например, поступил в вуз и бросает его, потому что какой-то альтернативный путь себе выбирает, или не хочет учиться, или работать идет, или какие-то другие маршруты.
6: Но с точки зрения психология развития личности, мы же должны помнить главное, что это период времени судьбы человеческой, когда он реально осуществляет какой-то грандиозный выбор, да. И если ребенок, ну, сейчас, наверное, родители будут ругаться и возмущаться, что я скажу, если ребенок даже оставляет выбранный родителями вуз, о котором они сильно там договорились с кем-то, да, как в том анекдоте, а ты все бросил, а мы договорились.
5: Не, ну, скорее вот. Здесь репетиторы, потраченное время, ну, деньги.
6: Ну, это опять амбиции родителей же, правда? Вот если ребенок оставляет в пользу другого выбора. Пусть этот выбор не звучит очень пафосно, но, например, из вуза он спустился на одну социальную ступень и ушел в какой-то колледж. Это история как раз, где психоанализ радуется. Человек осуществляет, скорее всего, осознанный выбор себя. Вот это как раз история, где он хочет развиваться. Ну, ни для кого не секрет, оглянитесь вокруг, сколько дипломов у людей лежат невостребованными. Человек отбыл 5 лет по воле родительской, да, и никогда в жизни не понадобились ему эти знания.
5: Ну,
6: да?
5: Это одна из причин, по которой сейчас происходит так много изменений в системе образования, для того, чтобы, в общем, образование было непосредственно для работы. И соответствовало.
6: Образование должно помогать человеку развиваться. И образование должно человека обеспечить в его самостоятельности. Да? Но, а ведь самым главным образование нужно для общего развития. Да, ни для кого не секрет, что образование, оно образовывает человека глобально. Для того, чтобы он смог сделать выбор. И если он, проучившись в каком-то заведении, начинает понимать, что нравится-то ему совсем другое. Да это великое счастье, что он это сделал. Обратите внимание, почему у людей 2-3 диплома? В 40 лет человек идет учиться. Почему? Потому что первый диплом он получил по настоянию мамы, а вот следующий диплом он получил по зову сердца. Может быть, сразу дать возможность? Сегодня мы не умираем с голоду, дайте возможность сегодня ребенку помаяться, сделать ошибки. Да?
5: Ну, вот здесь мамы мальчиков особенно.
6: Мамы мальчиков сегодня обеспокоены. Относится. Да, мамы мальчиков обеспокоены, и мы должны это признать. Но это нормальное беспокойство. Но позвольте я.
5: Оно было и 20 лет назад.
6: Да, так было 20 лет назад. Если взять каждое поколение, в каждом поколении были истории про. Ну, в нашем поколении это был ограниченный контингент интервенции, да, в Афганистане, дальше были две Чечни. Если говорить про льготное поступление, да, сегодня все боятся, что 300-бальники будут лишены своих заслуженных, выстраданных мест, потому что дети льготников займут эти места. Ну, так было во все времена, на все времена так было. Да, существует еще загрузка и естественный отбор. Что бы мы ни говорили, учиться в вузе нелегко. Попасть туда можно. А вот учиться и получать знания добросовестно, это огромный большой труд, и все
5: станет... Ну, вот то, что мы в первой части сказали, да, что даже если ребенок поступил, даже если он начал учиться, он может либо просто не выдержать нагрузку, провалить экзамены, либо он может осознанно совершить какой-то выбор и пойти
6: самое совсем страшное
5: другим
6: путём. Для этого поколения, как бы не смешно это звучало, может быть, для бабушек, для дедушек, самое страшное, когда в этом поколении человек вообще ничего не хочет.
5: Ну, здесь, наверное, вы говорите про ваших клиентов в основном, которые к вам попадают, да? Мы с вами очень много говорили о подростковых депрессиях пару лет назад, и вот как раз сейчас эти подростки, они, в общем-то, добрались уже и до 9 класса.
6: Да, или хандре, или мажоры, когда ребенок говорит, зачем мне тратить 5 лет жизни, когда я вовеки веков...
5: Когда бабушка оставила квартиру?
6: Да, оставила квартиру, а у вас столько добра, что мне хватит на всю жизнь, зачем я буду свою жизнь? Я лучше посижу в любимой игре.
5: А здесь... что вот отвечать в этих ситуациях?
6: А в этом месте родитель... Единственный способ, да, заставлять, принуждать, пугать реформами финансовыми, что завтра все, весь наш капитал превратится в...
5: Инфляция все съест.
6: Вот здесь, к сожалению, подросток не сможет ассимилировать это только опытные моменты такие эмпирическим путем. Поэтому здесь родители могут единственное, что правильно сделать, собственным примером рассказать, как же интересно иметь любимое дело.
5: Ну, это надо было, наверное, показывать все предыдущие 15 лет.
6: Абсолютно точно.
5: Потому что если...
6: Как радостно мама идет на работу. Да, почему... Да. Ты как ты думаешь, почему я на работу крашусь так щепетильно, накручиваю себе кудельки, надеваю каблуки неудобные, а почему папа стоит, прихорашивается, галстук подбирает под туфли? Ты думаешь, это не просто дресс-код, это счастье. Это счастье, которое делает нашу жизнь смысловыми. Это дружба с людьми. Это чувство востребованности, чувство своей компетентности, чувство локтя, чувство развития, много-много чего. Но, к сожалению, Вероника, вы правы, да, что действительно такие вещи мы делаем уже примерно с садовского возраста. Когда ребенок видит, что родитель, пусть уставший, но с работы вернулся счастливым.
5: А не когда он закрывает двери и рассказывает,
6: и у него депрессия,
5: какой нехороший,
6: да,
5: человек,
6: оставьте
5: руководитель.
6: Меня, я должен побыть один после этой ужасной работы. Да, тогда ребенок понимает, что туда лучше не начинать стремиться. Да. Поэтому если родители подают свою занятость, свою карьеру, свой карьерный рост и амбиции как некий праздник, как часть своей судьбы и жизни, тогда ребенок понимает, куда стремиться, что игра – это тлен, что это тебя не развивает, и когда-то там будет финал, а в работе у тебя действительно есть и востребованность, и дружба, и авторитет, и много-много-много чего, что делает тебя человеком по большому счету.
5: Здесь мы скажем, что есть очень классные игры, которые действительно и развивают и логику, и мышление.
6: Это правда,
5: но
6: да.
5: Это скорее должно быть средством.
6: Это инструмент, которым, опять же, родители обучают. Да, у тебя компьютер не только для того, чтобы ты там сошел с ума и затупел, а для того, чтобы ты там черпал знания, коммуникации, обучался конфликтологии, обучался побеждать и проигрывать, в том числе сегодня для 15-леток. Это, ох, как актуальная тема, проиграть то, о чем мы говорили, да, когда тебе не повезло, и ты вместо 10 класса должен выбрать что-то альтернативное, что тебе не по душе или что вызывает у тебя страх, потому что это неизвестно. Здесь родители, конечно, включаются и помогают ребенку в ассимиляции.
5: А если ребенок вдруг начинает совершать выбор, который родителям не нравится, вообще не имея опыта совершения выбора, не понимая, что он где подписывает, не до конца осознавая.
6: Про контракт намекает.
5: Это абсолютно, это может быть и кредит, и какая-то работа, и это может быть что угодно. Здесь вот в целом, наверное, в этом кейсе главное — это принятие решения, а навыка нет. Мы за тебя решали, что ты наденешь, что ты будешь есть.
6: Вот вы сейчас уже ответили на вопрос вместо меня. Вот когда родители вместе с ребенком не прорабатывают вот этот маршрут от возникновения проблемы до ее анализа и принятия совместного решения, да, где родитель пришел и дал ребенку готовый продукт, пельмень, из чего он слеплен, неизвестно. Ешь и молчи, и слушай бабушку. Вот в этом месте, когда мы инфантилизируем своих детей, говорим: ой, ладно, давай я за тебя сделаю. Ой, ладно, у тебя сейчас ничего не получится, ты все опять испортишь, давай. Вот когда ребенок к 15 годам подошел с чувством собственной ничтожности, уязвимости, неспособности принимать решения, где родители не давали ему права на ошибку, где родители доминировали своей экспертностью, да, не давали возможность проходить эти ошибки, я не говорю с пробитой головой, но тем не менее с неким таким опытом выживания. Вот если сейчас ребенок вот в моменте будет принимать решение, то, на что вы намекаете, серьезные такие судьбоносные решения, это опять история про подготовку. Мне очень нравится сегодня советовать родителям все-таки приучать ребенка интересоваться средствами массовой информации. Сегодня в любом телевизоре, на любом радиоканале идет настоящее обучение, да, как справиться с вербовкой, как справиться с инициацией мошенников, как отличить доброго дядю от мошенника, как уметь выбирать себе профессию, предложение о дружбе, предложение о любви. Много-много чего сегодня полезного вещают и средства массовой информации. Если раньше для нас это было скучище, только дурацкие сериалы про измену, то сегодня очень много публицистических передач, которые обучают наших детей вместо нас, когда мы на работе, выживать.
5: Ну и в отличие все-таки от точечных блогеров, у серьезных средств массовой информации, как человек все-таки представитель средств массовой информации, должна сказать, что работают целые редакции, люди с высшим образованием, которые верифицируют информацию, действительно ее отбирают, и если вы доверяете какому-то
6: проверяют
5: источнику...
6: Проверяют на достоверность.
5: Да, mm-hmm. это действительно да, очень важная история. Да. И отсеивают... некоторый эмоциональный фактор,
6: абсолютно,
5: который
6: точно,
5: ведет
6: да,
5: к необъективному восприятию.
6: Сегодня огромное количество, я этим тоже интересуюсь и должна снять шляпу и констатировать, да, что очень много каналов сегодня настроены на воспитательный процесс, да, понимая, что родители, зарабатывая, очень часто отсутствуют в жизни ребенка, да, и ребенок не успевает буквально справляться с поступающими трудностями. Более того, сегодня ребенок становится объектом криминальных структур, это уже вообще не смешно. С помощью ИИ к ребенку можно сойти в его игровую деятельность и воспользоваться его доверчивостью, он может стать преступником. И родители не успевают переварить эту информацию, для этого сегодня есть специальные программы. Ну, я имею в виду в средствах массовой информации.
5: А как поговорить с ребенком, с которым не было разговора про решение? А вот сейчас это именно тот период, когда у человека начинается новый этап. И
6: если
5: неизбежно придется
6: принимать. Самая грандиозная ошибка родителей 15-летнего подростка, вот этого саботажника, у него же главная задача оторваться любой ценой. Мам, ты что, больная? Что ты несешь? Что ты несешь кринжи? Он любой ценой, осознавая в глубине души, что мать права, но ему нужно доказать матери, что он взрослый, он уже выше ее, да, на 3 головы. И ему нужно доказать и успокоить мать, что он справляется с жизнью. И он делает все против, да, отморожу уши, да, отомщу маме. Mm-hmm. Что в это время мама делает грандиозную тактическую ошибку? Так, сел и слушай меня внимательно. В это время ребенок сделает ровно наоборот, чтобы доказать маме, что он что, самостоятельный. Мама в это время приходит и говорит: сынок, ты знаешь, вот есть такая-то ситуация и несколько решений. Вот папа предлагает такое решение, и тогда будут следовать такие-то последствия. У меня есть вот такое решение, и это, здесь будут такие-то последствия. Что ты выбираешь, сынок? То есть очень мягко, деликатно с точки зрения управления конфликтом. Вы заранее предлагаете ему решение. У него нет внутри решения. Не надо говорить: решай сам, ты взрослый. Но вот он вам и решит, и наживет себе беду. И беды сегодня вообще не шуточные. Вообще не шуточные. Поэтому, пожалуйста, покажите ребенку готовый продукт, но непременно объясните, из чего он состоит и какие последствия. Это знаете, как в сказке про Илью Муромца. Сюда пойдешь, башка отвалится, здесь пойдешь, коня потеряешь, здесь невесту потеряешь, здесь репутацию потеряешь. Вот папа с мамой садятся и предлагают ребенку готовые решения, а дальше задают настоящий мотивационный вопрос, поддерживающий, якорящий его уверенность и самооценку в себе, выращивающий самооценку. Какое решение ты принимаешь сам? Если родители видят, что он принимает какое-то промежуточное там, или ошибочное решение, ни в коем случае нельзя маме вспыхивать, маму истерички же у 15-летних детей, потому что она на взводе.
5: Понять,
6: ты
5: что,
6: дурак, что ли?
5: Всё отдала,
6: да, ты что, псих, что ли?
5: Что
6: ты несешь-то? Я вот не спала там уже 3 месяца, да, перед твоими, а ты вот какую-то ахинею. Да если мать спускается до уровня подростка, да, он ей говорит: мам, ты что, больная? Она говорит: да ты сам заткнись такой, да. И между ними возникает перепад. Палка, мама не доминирует своим авторитетом, и в это время они спускаются на уровень что? Подростковой брани. Нет, мама в это время говорит: сынок, это отличное решение. Просто ты, как взрослый человек, должен взвешивать что? Последствия. И когда она ему объясняет последствия: ну зачем тебе, сынок, здесь рисковать вот там репутацией? А зачем тебе здесь рисковать аттестатом? А зачем тебе здесь вот это? Она ему показывает, что будет. Проходит время, берется пауза Станиславского, дальше родители заходят с пирожками к нему в комнату и говорят: ну, что ты надумал? И, скорее всего, ребенок выдает готовое решение согласно вашему кейсу, предложенному уже.
5: Может быть, и
6: да?
5: Что-то сам, кстати, предложит,
6: или
5: что всех устроит.
6: Он учтет все ваши пожелания и, скорее всего, да, переработает эту информацию, предложит что-то среднее. Вот в это время что нужно сделать? Восхититься и сказать: а ты ведь, оказывается, совсем взрослый.
5: Ой, аж до слез. Хорошо бы, если бы именно так было. Но вот если мы говорим про все-таки 9 класс, это такое горячее время поступления, когда репетиторы, кружки, родители загружены на 3 работах, чтобы это все оплатить и так далее. И общения как такового, его вообще нет. И все общение только про оценки,
6: сделка,
5: отметки,
6: да,
5: экзамены.
6: Сделка.
5: И именно здесь теряется, да, вот эта близость.
6: Да. Есть такая традиция в российских семьях: после экзамена ребенку создают некий праздник. да, поступишь туда, но родители любят покупать старания ребенка, поступишь куда мы хотим, и мы тебя везем там к морю. Или мы тебе что-то купим заветное, о чем ты долго мечтал. Ну, в общем, возникает вот эта торговая сделка. Если ты будешь хороший, мы тебя за это вознаградим, будем любить за то, что ты такой. Вот в этом месте, пожалуйста, родители, не делайте стратегических ошибок. Все-таки семья – это анклав, в отличие вообще от 8 миллиардов всех остальных людей. Это место, где ребенок должен быть уверован в том, что его любят вопреки. Поэтому родители говорят, что бы ни произошло, мы непременно поедем там, ну, к морю, если для него это актуально. Мы непременно подарим тебе твой заветный там, не знаю, там гаджет какой-то, да. Ребенок должен знать, что его любят не за что-то. Потому что вот это стремление угодить родителям, оно в ребенке заложено аутентично, природно. И если родители его наказывают за то, что он не угодил своим поступлением, в нем нарастает вот эта тревога. То, о чем вы сейчас говорите, да, он вдруг посреди института на третьем курсе, когда уже все выдохнули, он бах и ушел работать, там, не знаю, киоскером или курьером, да, и родители говорят, что пошло не так, да он просто выгорел. На фоне этих ваших достигаторских амбиций.
5: Мы здесь ни в коем случае не умаляем деятельность курьеров, но имеется в виду, что родители его явно готовили к чему-то другому.
6: К чему-то другому. Большему и давали эти возможности вырасти, чтобы потом руководить курьерами. И когда родители говорят с ребенком, да, вот то, о чем вы сейчас говорите, Вероника, да, на момент амбиции не хватает возможности говорить. Всегда родители говорят про последствия, да, если у тебя есть амбиции руководить, там, или зарабатывать, то ты для того, чтобы руководить курьерами, ты должен, ну, маломальски иметь в когнитивном смысле какой-то пакет знаний больше, чем у самого курьера. Хотя курьерами сегодня работают и студенты благородно, да?
5: Да. Поэтому, и преподаватели вузов, да, тоже.
6: Мне кажется, вообще кто-то завидует курьерам, люди, сидя на своих местах рабочих, с дипломами, кстати сказать. Но сегодня вообще рынок труда совершенно несправедливо оплачиваемый. Мы знаем, да, профессоров, которые ходят в стоптанных ботинках, да, и курьеров, которые делают карьеру в финансовом смысле.
5: В этом смысле как раз рабочие специальности, которые можно получить через колледж.
6: И на них сегодня очередь.
5: На них очень высокий, да, спрос, да, в буквальном смысле, да, очередь. Да. И один из довольно престижных конкурсов рабочих специальностей, WorldSkills, например, оттуда забирают сразу крупнейшие работодатели, да, на высокие позиции.
6: Работодатели тех, сегодня обучают детей на практике. То есть ребенок, учась в среднепрофессиональном колледже, он с первых дней практику проходит уже у своего работодателя. То есть работодатель воспитывает себе поколение либо преемников, либо своих подчиненных. Да, он их готовит прямо под себя. Это великое дело, наставничество, передача. Поэтому не пугайтесь колледжа. Да.
5: Ну вот, кстати, я хотела бы еще здесь сказать такой момент, что хороший колледж, если его сравнить ну, с какой-нибудь, с каким-нибудь средним вузом, еще и с платной специальностью, то действительно у хорошего вуза, ой, у хорошего колледжа зачастую даже оборудование, на котором учиться будут студенты этого колледжа, оно даже лучше, чем на передовых производствах, потому что
6: колледжам
5: сегодня, да, очень высокое внимание уделяется.
6: Сегодня на рынке труда будут востребованы профессии, компетенции, не диплом, а компетенция. Вот об этом родители тоже должны понимать, чему в этом вузе ребенок научится, куда он сможет продать свои знания.
5: Особенно если там, например, программа, которая не основывается на современных научных статьях, она уже устарела, да, она далека от реальности.
6: Точно,
5: да. И это та самая как раз, ну, что называется, бумажка, с которой придется идти в курьеры.
6: Совершенно верно.
5: И придется, да, здесь именно в глазах родителей.
6: Да. И мы сегодня слышим от поколения миллениалов и иксов, как раз вот эти вот, ну, сострадания, потому что у многих людей дипломы каких-то малознакомых наук и неопознанных высших учебных заведений не востребованы, потому что они не смогли пройти конкурсный отбор у HR-ов профильных компаний. И они стали искать работу совершенно не по профилю, чтобы выжить. Ну, а перепрофилирование, а переобучение, откуда оно берется? Вот отсюда. Когда родители заставили куда-то поступить, этот диплом он принес родителям, а дальше пошел искать себя самостоятельно в, ну, в контексте собственных каких-то чаяний, потребностей. Да. Поэтому дайте ребенку своему, правда, найти себя, успевайте его поддерживать, что бы ни происходило. Самое опасное сегодня, еще раз повторюсь, для этого поколения девятиклашек, когда ребенок ничего не хочет, когда он лежит зубами к стенке и говорит, вам надо, вы учитесь. Я вообще ничего не хочу, не поступил и не надо, вы же меня не выгоните.
5: Или наоборот, у него очень высокий балл, но куча других, скажем так, проблем.
6: Ну, невротических, психологических, да, и когда родители видят, что он будет обучаться, но он будет неконтактным, что он не сможет личную жизнь устроить в силу своих каких-то особенностей, да.
5: Вы видите, да, это?
6: Да, я вижу таких детей, и когда родители начинают понимать, что, оказывается, диплом о высшем образовании, это не все для того, чтобы увидеть своего ребенка счастливым. Ну, вот это как раз история для того, чтобы что сделать? Не переделать его у психолога, а для того, чтобы его принять таким, какой он есть. Очень много сегодня детей, Вероника, вы удивитесь, которые хотят любой ценой попасть в какой-то самый престижный вуз, на какой-то ужасный и труднопроизносимый филхимфак, и они имеют такие серьезные амбиции, вопреки и в ущерб там, своей личной жизни, влюбленности, своему здоровью. Они отказываются от каких-то физиологических потребностей. И в этом месте родители уже бьют тревогу и говорят, смотрите, он уже неделю ничего не ел. А смотрите, он сбросил вес, он ни с кем не общается, он отказался от всех друзей, всех заблокировал там у себя в соцсетях. Он, у него одна такая тоннельная идея, амбиция. Да? Родители уже бьют тревогу. Да? В этом месте, конечно, родителям нужно дать инструкцию, как с этим ребенком обращаться, чтобы он тоже не сошел с ума.
5: Жизнь и здоровье детей самое важное, а переучиться уже.
6: Увидеть
5: можно
6: их счастливыми
5: раз.
6: Это главная амбиция любого родителя. Пусть будет счастливый портной,
5: счастливый,
6: парикмахер. Вот счастливый и значит здоровый.
5: Спасибо огромное за этот разговор. Ирина Смолярчук была у нас в гостях. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при ударе FPV-дрона ВСУ пострадал водитель грузовика. Противник нанес удар по автомобилю в селе Орловка, сообщил региональный оперативный штаб. В его канале на платформе «Макс» уточняется, что мужчина с осколочным ранением доставлен в больницу Белгорода. Ему оказывается медицинская помощь. Видеоконференция глав МВД стран ЕС по ситуации в Сеуте состоится 4 августа. Заседание готовит Ирландия, которая председательствует в Евросоюзе, заявил премьер страны Михал Мартин. Он разместил публикацию на своей странице в соцсети X. Ранее несколько европейских государств в письме к руководству ЕС призвали созвать неочередную встречу на фоне миграционного кризиса в Испании. Инициативу поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сеута – испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу с Евросоюзом. Глава СКР потребовал доклад о ходе дела по факту столкновения двух трамваев в Улан-Удэ. В результате ДТП пострадали 10 человек, среди них двое детей. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. По данным МВД, предварительная причина столкновения двух трамваев – технические сбои в работе стрелочного перевода на путях. Открыто уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. УЕФА ищет претендента на пост главы ФИФА вместо Джанни Инфантино. Организации считают, что на этой должности нужна объединяющая фигура, а европейский кандидат не сможет набрать достаточно голосов на выборах. В статье британской газеты «Телеграф» говорится, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили работоспособность 60-летнего канадца Виктора Монтальяни, который возглавляет Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Эту должность он занимает с 2016 года. Еще одним кандидатом может стать шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, президент Азиатской футбольной конфедерации. В 2016-м он с небольшим отрывом проиграл действующему главе ФИФА на выборах. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают 19-21 без осадков, утром воскресенья до плюс 24-26 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Москва. 94,8 FM.
7: Реклама.
8: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
16: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
17: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
18: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
19: Название станции вводите кириллицей.
20: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
21: «Говорит Москва».
20: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
22: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
20: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
23: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
24: Повтор лучшего.
25: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Уважаемые радиослушатели, все оно так и есть. Мы на волнах радиостанции «Говорит Москва», в эфире радиожурнал «Друзья, сябры». И у нас такой спецвыпуск. Кто нас слушает, те знают, такие у нас бывают. У нас то по новостям мы идем, и разные эксперты у нас тут выступают. А иногда мы берем какого-нибудь персонажа и начинаем его внимательным образом опрашивать про Беларусь, про наши, про союзное государство, про международную обстановку, про СВО обязательно, еще про что-нибудь, про Витебский фестиваль. Славянский базар, кстати, почему бы и нет, об этом мы тоже можем упомянуть и поговорить. И это такой моноспектакль у нас. С Божьей помощью и с моей немножко ведущего у нас сегодня с вами в качестве гостя дорогого, известного мне хорошо, можно сказать, старинного моего друга. Игорь Николаевич Панарин присутствует сейчас. Он доктор политических наук, он профессор, и он, с одной стороны, он глубочайший знаток международной тематики, там, гибридных войн и так далее. Это мы сейчас все поговорим, да? Но еще такой человек интересный, я должен, представляя его, вот это сказать вам, знаете, вот он живой, интересный и не боится высказывать какие-то иногда фантастические, за что ему влетает, как и мне, например, да, и нам влетало, это мы коснемся
2: попозже. Слегка.
26: Нам слегка влетало за это, да, за всякие чудеса, которые мы с ним обсуждали.
2: Я хотел поздороваться с нашими уважаемыми радиослушателями.
26: А я не даю вам этой возможности.
2: А он не дает мне как старый боевой товарищ.
26: Как мы видим друг друга, мы говорим, старый боевой товарищ.
2: Десятилетие активной жизни в информационном поле, да. России, Беларуси, мировом.
26: Точно.
2: И они дают вот возможность вот нам вот спокойно
26: так и поговорить,
2: обсуждать,
26: да?
2: И говорить, да, по-домашнему.
26: По-домашнему.
2: Потому что сама передача «Друзья, сябры», она располагает.
26: Да, а мы так и есть. Игорь Николаевич, конечно, и друг, и сябр, и понятное дело. Значит, ну, давайте с Белоруссии начнем.
2: Начнем.
26: Раз уж у нас «Друзья, сябры». Смотрите, у меня вот что я хотел бы у вас немного выяснить вашу точку зрения на этот счет. В каком мы сейчас находимся соотношении с Белоруссией на фоне сложной международной обстановки, СВО и всего прочего и так далее? А кто мы сейчас с этой братской, безусловно, дружественной и так далее, союзной, в конце концов, державой региональной, небольшой, но со своим знаком плюс и с голосом со своим? На ваш взгляд, как инженера вот этих вот информационных чудес, информационной борьбы, которые ведут против нас и против Беларуси тоже, как мы с этим должны быть, что с этим нам делать? Игорь Николаевич, прошу.
2: Ну, первое, я в Беларуси бывал много раз, или в Беларуси еще первый раз в Советском Союзе. Меня поразила в Минске чистота, уют, отношение людей такое, ну, просто доброе. Второе, за вот последние там десятилетия тоже много раз бывал, наблюдал за динамикой какой-то изменения ситуации. И вот, конечно, по-разному характеризуют отношения, но мне кажется, вот название нашей передачи это вот наиболее не друзья, ну, не просто друзья, а лучшие, самые близкие друзья, которые даже больше, чем в России, сохранили какой-то славянский дух, славянские традиции, патриархальные в какой-то степени, гуманистические, чистые, я бы сказал. Второй сегмент, вот на протяжении много я общался и с Александром Григорьевичем Лукашенко, тоже познакомился на космодроме Байконур.
26: Хорошее место,
2: да,
26: для знакомства с Александром Григорьевичем. Да. Так, да,
2: он
26: да,
2: был
26: да.
2: президентом, а я был представителем Роскосмоса. И вот такие теплые, деловые и такие мужественные отношения. Не все там было ладно с этим спутником, но батька вел себя по правилам достойно, я бы сказал. Да. И вот однажды, когда я общался там вот с моими хорошими приятелями в неформальной обстановке, белорусами, они говорят, у нас есть партизанская элита Беларуси, вот, и батька нас выдвиженец.
26: Да.
2: Это мне сказали, ну, достаточно влиятельные люди, причем это было искренне, не на показ, не какое-то интервью. Я очень давно, около вот 20 лет назад, а я как раз недавно относительно познакомился с Лукашенко, ну так, и начал примерять. Это действительно, вот если посмотреть историю, Сталин хотел Пономаренко, значит, преемником, 2 недели не успел. Брежнев хотел Машерова, да. Ну, вот тоже там, одни говорят, трагическая случайность. Я считаю, что вражеская игра.
26: Вот сейчас Игорь Николаевич в своем и приближается к своему расцвету. Вот тут только спросите его. Подумаешь, стечение обстоятельств. Он никогда не верил в стечение
2: обстоятельств.
26: Игорь Николаевич никогда на моей памяти не верил ни в какие стечения обстоятельств, а во все остальное верил.
2: И вот, конечно, не удалось. Машеров, где наиболее были успехи, конечно, всех союзных республик, в Беларуси это очевидно. Но мне кажется, что вот народ и элита, люди высокого уровня, они сделали выводы из этих вот двух историй, угу. И третий раз они не дали, скажем так, вот промахнуться. Уже, конечно, локально, значит, отношение к своей маленькой небольшой республике, я его называю славянский заповедник. Они угу. сохранили эти традиции угу. древние.
26: Как интересно. Угу.
2: И начнем с того, что Минск основал вот Вещий Всеслав Чародей, князь Полоцкий, но у нас в русской истории был Вещий Олег, но он не был чародеем. То есть, угу. И вот есть русские летописи, которые говорят, что Всеслав мог превращаться в медведя, птицу. Сложно сказать, реально это было или нет.
26: Так, подождите. Давайте так, мы верим или не верим в то, что он превращался в медведя?
2: Ну, в медведя не знаю.
26: Так, а в государственного деятеля
2: превратился хорошего.
26: Понятно.
2: Пока еще он правил, вот это не все, наверное, белорусы и русские знают, что из всех лидеров вот, древнерусского государства, то есть больше всего, более 40 лет он правил Полоцкой землей, но которая тоже, наверное, не все знают, включала тогда в себя не только территорию Белоруссии, но и часть Польши, часть Украины, всю Прибалтику, ну и часть, так сказать, ну, земель, которые сегодня входят в состав России, в частности, Смоленская область. То есть это было мощное древнерусское княжество, которое... Ну и дальше вот выходцы, потомки Всеслава Чародея, они дали нам масштабный выход уже на Москву, на доктрину Третий Рим, потому что Александр Невский женился как раз на потомке Полоцкой княжне.
26: Да.
2: И вот родился первый московский князь, Даниил Московский. Он от брака вот этого... Я бывал вот Переславль-Залесский, не все знают, там остался храм стоит, где крестился Невский.
26: Ну что ж, не все знают.
2: Ну, не, может
26: это же,
2: быть, напоминаю.
26: Это же Золотое кольцо.
2: Золотое кольцо
26: это
2: России.
26: Это же Золотое кольцо, и всегда кто по Золотому кольцу... Ну, наверное, не все, конечно.
2: Ну, наверное, не все, но Андрей Боголюбский его построил.
26: Он такой скромный. Скромный, такой
2: 12 века, да, вроде бы ничего, но там какая-то вот мощь чувствуется.
26: Да.
2: Затем я бывал на городище Рюрика, где Невский вот жил под Великим Новгородом. Да. Вот это все так... как бы ощущается. Вот эту всю нашу мощь земли русской через свою жену, вот, которая родила блестящего, замечательного сына, первого московского князя. И вот, собственно, она и пошла. Полоцкая земля дала нам, скажем так, здоровое зерно, которое проросло. Затем Москва стала Третьим Римом, уже развернулась в Российскую империю, затем Советский Союз и так далее. Поэтому роль Белоруссия, она, с моей точки зрения, чрезвычайно вот, важна для современного российского государства.
26: Вот, Игорь Николаевич, вернитесь к нам из тьмы веков, вернитесь.
2: Возвращаемся.
26: Из глубины, вы вернитесь. Если я вас там не хочу бросить одного в этом, в общем, интереснее.
2: С медведями,
26: зубрами и прочим всем.
2: Да. Зубровка, кстати, хороша.
26: Хороша. Тростиночка там, она изящная такая.
2: Особенно брестская, все-таки все говорят.
26: Слушайте, ну, что говорят, что мы не пробовали,
2: Чего
26: вы стесняетесь? Вернитесь к нам. Смотри, и сейчас, что для нас, что, по-вашему, для нас Беларусь?
2: Для нас это последний бастион, я бы так сказал. Последний бастион, то есть вот мы зажаты со многих направлений, ну, именно Россия, да? Так сложилась геополитическая ситуация, не все ладно на Кавказе, да и в Средней Азии тоже не все. Ну, я уже не говорю, так сказать, восточноевропейское направление, украинский кризис. И вот в этой ситуации есть, конечно, дальневосточный наш там союзник, я имею в виду Корейская народно-демократическая республика, но она все-таки далеко, там остроты такой международной нет, а здесь вот Прибалтика, это просто русофобская, начнем затем в целом, если взять, потом Польша, которая не забыла Екатерину Великую и всех наших, так сказать, не будем углубляться, и вот этот вот накал русофобский, антироссийский, он как идет черная волна, а перед Москвой и Третьим Римом стоит такой мощный Полоцкий, потому что Полоцкий князь основал Минск, бастион.
26: Господи, времена меняются, а смысл истории остается прежним.
2: И вот линия Сталина, вот, которая под Минском, я там многократно бывал, как мощнейший военно-патриотический комплекс.
26: Да,
2: вот он,
26: подтверждаю, есть такая, был там.
2: Бывал несколько раз, но там и детское патриотическое воспитание, и как-то и обычных людей, и афганские традиции там не утеряны, наверное, нахождение советских войск
26: конечно,
2: в Афганистане.
26: Конечно, слушайте, но там, давайте уже этого... Чуть-чуть мы коснемся, да? Смотрите, вот линия Сталина там. Да. Действительно, это потрясающе хорошо сделанная.
2: Да.
26: Такая наглядная история вся, да?
2: Там фактически дело как не... учение частично.
26: Дело даже не в Сталине, хотя и он там, ему отдается должное и правильно, и слава богу. Там, мне запомнилось, это дается некоторое верное направление уму и всему прочему. Мне там друзья, как вы говорите, что ваши, что мои, они примерно одинаковые. Они мне, значит, там дали автомат, холостые патроны, и можно пострелять.
2: Я тоже так делал.
26: И вы так делали. Смотрите, и они мне дали автомат.
2: И это производит впечатление.
26: Холостые патроны, я полез в окоп и стал стрелять. А он говорит, эти говорят, о... Смотри, ну этот вроде правильно стреляет. Не туда, а вот туда. Там наши нет. Ну а этот кто? Ну какой-то журналист из Москвы приехал. Кто он такой? Черт его знает. Потом начало, когда дело до Зубровки дошло, они поняли, что свой человек.
2: Что свой, да.
26: Но больше они верили, в каком направлении я автомат буду держать. Вот они на что
2: сказали. И вот этот бастион, он стоит на правильном направлении, на пути направления главного удара с запада, который, собственно, возвращаясь к Александру Невскому, он был тогда, когда-то в 13-м веке этим бастионом, который защитил нас от экспансии Ватикана и всех этих орденов и так далее. Но сегодня Беларусь, она духовный одновременно еще, потому что вот эти традиции общежития, они там просто на виду,
26: они
2: в глазах людей.
26: Это им дало возможность, кстати, в 20-м году-то, собственно говоря, это пережить. Это, там чуть-чуть дело висело на волоске, но...
2: Там не просто на волоске, а вот я этот момент видел в прямом эфире, получилось. И как бы познакомишься с Лукашенко на космодроме Байконур, где он тоже провелся достойно. Но здесь идут тысячи, может быть, десятки тысяч людей штурмовать.
26: Ну да.
2: В чем отличие от Януковича Лукашенко?
26: Да, ну даже не...
2: В том, что он вместе
26: сравнивать нельзя,
2: в бронежилете, но рядом был Николай, сын. Николай. Они вдвоем, и там человек 20 этих спецназовцев стоят, и идет эта толпа. Они становятся рядом. И как бы показывают видом, что мы не сбежим, мы не спрячемся,
26: да,
2: не в подвалах.
26: Не
2: И эта толпа от неожиданности, увидев, остановилась.
26: А потом, смотрите, Янукович, пятки сверкали, условно говоря. Да. А этот что сказал? Он же, если бы Янукович вышел к своим силовикам и сказал то, что сказал Лукашенко, может быть, мы бы не имели...
2: Не имели бы, это точно, потому что, дальше там был...
26: Там был Беркут, он бы защитил, в конце концов.
2: Конечно, защитил, но здесь вот момент, когда вот несколько, там была даже не какая-то там какая-то суперзащита, решетчатая ограда небольшая, метров 5.
26: Ну, это президентский дворец.
2: Да,
26: он окружает президентский
2: дворец. Но небольшая, и вот несколько человек из этих смутьянов, полезли. И вот эти ребята, спецназовцы, они зааплодировали Лукашенко.
26: Да,
2: вот
26: это правда.
2: Это
26: был
2: как момент.
26: В прямом...
2: И затем они не стали там ни стрелять, ни дубинки, просто как тычками этих несколько...
26: Куда вы лезете,
2: Те упали.
26: Вы же не понимаете.
2: Развернулись, и толпа пошла назад. Но батька говорит сыну, поехали, полетели, на вертолет садятся, и что они действительно уходят. Это вот же был... То есть не спрятались, хорошо ушли, они как бы... контрольную точку.
26: И мы же вместе с ними смотрели и вниз, когда они...
2: Они прямо это все показывали,
26: Вообще, это вот, конечно, такая запоминающаяся история. Смотрите, что сейчас? Как? Вот вы хорошо охарактеризовали в первых буквально словах нашей беседы, вы сказали, это последний бастион.
2: Да.
26: Значит, давайте посмотрим, что мы ждем от него? Что мы от него ждем? У нас там теперь ядерное оружие есть, правильно? Я ничего не путаю. Что у нас там есть?
2: Тактическое.
26: Тактическое оружие. У нас орешники.
2: Есть орешники,
26: какое-то количество. И у нас полная связь, и если военную тайну не выдаем, полное, скажем так, военное сращение всех наших вооруженных сил, которые, как говорится,
2: объединенные группировки сил.
26: Объединенная группировка. И мы видим эту, и просматриваем мы эту театр военных действий предположительных и так далее. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, с кем мы сейчас воюем, Игорь Николаевич, все-таки с Украиной или уже с Европой? Это чего? У нас с вами потихонечку дело движется к чему, на ваш взгляд? Не будем никого пугать, но...
2: Мне кажется, дело двигалось, пока батька не полетел в Китай. Вот здесь вот последний бастион буквально...
26: Ничего себе,
2: да.
26: Думаете так?
2: Я думаю, так, это были одни из ключевых переломных событий, когда они встретились на Валдае с Путиным, и два дня практически не было никаких утечек информации, что, как и почему. Потом присоединился Мишустин, затем Лукашенко летит в Пекин, и где Си Цзиньпинь его встречает, затем Индонезия, Мьянма. Это был такой глобальный, в каком-то смысле поворотный, духовно-нравственный, я бы сказал, идеологический, информационно-идеологический, который развернул ситуацию. Ага. С моей точки зрения, вот когда вот эти орды вот, черные уже подступали к последнему бастиону, мне кажется, что вот вдвоем Путин и Лукашенко, ну, нашли какой-то там вариант действий, да, который Си Цзиньпин, ну, по крайней мере, может быть, не одобрил, это не то слово, но, по крайней мере, с ним ознакомился, сказал, что мне кажется, что это правильный, оптимальный.
26: Мы с одним, слушайте, Игорь Николаевич, вот прямо интересно, мы с одним своим другом тоже, минским, обсуждали этот вопрос, и чисто гипотетически, немножко посмеиваясь чуть-чуть, но, знаете, в каждой шутке есть доля, подумали, вот они встречались на Валааме, когда с Александром Григорьевичем, а вот этот политический, духовный и такой Валаам, а кто бы еще мог присоединиться к этому Валааму, и мы говорим, ну, Си Цзиньпин, наверное, конечно, мог присоединиться, еще кто-то там, да, безусловно, а, конечно, мы ничего не говорили про, например, какого-нибудь Дональда Трампа, да, который, безусловно, да. Вот на этом месте я бы хотел, чтобы вы вот эту немножко ваше отношение к, понятное дело, Валдай, понятное дело, Валаамы, это все понятно, так оно и, скорее всего, и есть, и очень я поддерживаю, если это так, как вы говорите, вообще прекрасно, значит, как-то внушает какую-то надежду, но ведь у нас... Не дух Валаама сейчас, а дух Анкориджа.
2: Да.
26: Уже, кажется, уходит, уже, кажется... Я сам грешный человек, я же мирный человек, я за мир. Мы за мир и песню эту пронесем, друзья, по свету, да? Но что-то как-то вот не очень понятно. Как вы относитесь к этой фигуре? Давайте к Трампу перейдем.
2: Ну, переходя к Трампу, конечно, моя... Доктрина развала США, я нашим сябрам напомню историю, да,
26: ну,
2: когда
26: давайте,
2: мы с Владимиром Константиновичем идем по Еревану,
26: да.
2: И, значит, радуемся там, правда, на турецкой территории,
26: да,
2: но все хорошо.
26: Видео разместили в соцсети.
2: Разместили,
26: да.
2: Что вот мы тут, и идем, нам пишут, говорит, да что вы там...
26: И тут нам приходят по башке, да, говорит, что вы там ходите?
2: Ходите по Еревану, да.
26: Да.
2: А США еще не развалились, да, вам туда надо, чтобы быстрее... Развалили.
26: Побыстрее, да. Это было все, да. Нас
2: было
26: ругали.
2: Около 10
26: ругали нас, чтобы
2: назад,
26: в известиях такие несерьезные материалы
2: начнем
26: печатали.
2: Начнем с того, что...
26: Ну, ладно. Ну, Америка не развалилась. Что там?
2: К сожалению.
26: Давайте по-честному.
2: Или к счастью, да.
26: Да нет.
2: Я
26: не знаю, кстати говоря.
2: Обратить внимание, что когда Владимир Константинович был главным редактором «Известий»,
26: было такое.
2: Около 20 лет назад почти уже запустили такой шар информационный, или торпеду, или орешник, может быть, того, который, значит...
26: Информационные орешки.
2: Да, взорвал.
26: И досталось нам на орехи.
2: Взорвал, и нам досталось. Но, конечно, к Трампу отношение у меня двоякое. Ну, вот Такер Карлсон недавно сказал, что предал и страну, и нас, людей, которые привели. Ну, где-то я так отношусь, потому что концепция развала США, я говорил, ну, чтобы спастись, США должны выйти на иной курс, освободиться от внешнего лондонского влияния, ликвидировать Федеральную резервную систему США и наладить хороший контакт с Советским, ну, Союзом,
26: да.
2: Бывшим, ныне России.
26: Ныне России, да.
2: Ну и Трамп был выдвиженцем определенных сил, которые внутри Америки так считали. Они были в меньшинстве, но они помогли Трампу победить. И какой-то период, и в первой каденции, и вот особенно после победы, и после спасения своего от выстрела в 13 июля 2024 года, Трамп действительно повел курс Он сказал, я хочу прекратить этот конфликт украинский. Ну, в общем, все правильно говорил и начинал пытаться делать. Но если посмотреть 25-й год, у меня было два интервью, где я говорил, это спасительный для России союз с Трампом. Я был полностью за дух Анкориджа.
26: Угу. Ну, а что, мы же...
2: Да, но я бы сказал, хорошие, что и Лукашенко тогда сыграл большую роль очень в том, большой, чтобы этот аляскинский визит Путина состоялся, потому что там была задумка, что Трамп мог прилететь на День Победы, в итоге там вмешались злые силы, козни, интриги, ложь, в итоге не прилетел.
26: Получился Анкорич, ну тоже
2: получился Анкорич, но я хотел обратить внимание, что Путин очень красиво, остановка в Магадане, там возложение венков вот летчикам, которые из США перегоняли самолеты и так далее. Там встреча была на красных дорожках, все классно. Я смотрел в прямом эфире, и здесь я просто вот видел

0: Я сказал, проверял он на слабо Владимира Владимировича, да. Одна минута у нас с вами осталась до перерыва. До перерыва, да. Я-то считал, что он на слабо проверяет.
1: Нет, вы знаете, у Трампа, вот если посмотреть всю психоаналитику, там была какая-то химия. Все-таки дух анкориджа состоялся. Действительно, были какие-то договоренности достигнуты. К сожалению, мы сегодня можем констатировать, что внешние силы, они не дали этим договоренностям выйти
0: на финишную прямую.
1: Да,
0: хотя Дмитрий Сергеевич нам намекает на то, что могут состояться контакты с Рубио,
1: да,
0: могут состояться запланирован визит этих переговорщиков Кушнера с Уиткофом, значит, и все это как-то может быть, но уже с той радостью.
1: Той радости в глазах уже нет.
0: У нас истекает время первой половины нашей беседы. Уважаемые радиослушатели, мы сейчас прервемся на новости радиостанции «Говорит Москва». Послушайте их и вернитесь к нам через минутку. Мы продолжим с Игорем Николаевичем Панариным, доктором политических наук, рассуждать на тему Беларусь, Россия, весь мир, американцы, Трамп и прочее. Потом про Армению еще вспомним.
1: Да.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Украине заявили о временной остановке экспорта из-за российских ударов по портам. Это сказывается на работе украинского бизнеса, отметил глава Нацбанка Андрей Пышный. В соцсетях он написал, что повреждения энергетической, логистической и складской инфраструктуры имеют свои последствия. Пышный добавил, что возникают также проблемы с денежными потоками, скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос. В итоге растет нагрузка на бизнес, ухудшается способность предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование. Женщина применила перцовый баллончик при конфликте в метро Москвы. Это произошло на станции метро Каширская. Пострадал 6-летний ребенок, который находился рядом с одной из женщин. Мальчик с ожогом глаз доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, передает ТАСС. Там добавили, что нарушительница 2007 года рождения была задержана. Полицейские передали материалы в следственные органы для принятия процессуального решения. Газета «Гардиан» сообщила о дефиците свежих овощей в Великобритании из-за жары и засухи. Супермаркетам приходится импортировать продукты из Испании и Голландии. Речь идет в том числе о брокколи и салате латуки, отмечается в статье газеты со ссылкой на представителей отрасли. По их данным, цены на помидоры в последнее время выросли на 60%, картофель подорожал более чем на 40%. Оптовые компании отметили, что ситуация хуже, чем представляется общественности. У предприятий не хватает воды для орошения. Метеорологическое бюро страны ранее сообщало, что на юго-востоке Англии зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. ВОЗ заявила о стремительном распространении вируса лихорадки Эбола в Конго. Вспышка стала крупнейшей в истории страны. Наблюдается устойчивая передача инфекции, а число зарегистрированных случаев заболевания и летальных исходов продолжает расти, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения. В Конго зарегистрировано 3605 заразившихся лихорадкой Эбола, скончались 1587 человек. Это соответствует показателю летальности на уровне 44%. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 25. Ясно. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают 19-21 без осадков. Утром воскресенье до плюс 24-26 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
2: Россия всегда была известна своими великими спортсменами.

0: Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
1: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
4: Ну вот мы и вернулись снова. Хочу напомнить, что у нас такой специальный выпуск программы радиожурнала «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва». Мы, то есть я, ее ведущий Владимир Мамонтов, и мой гость, наш гость,
5: и уважаемый боевой товарищ.
4: И боевой товарищ, да, подчеркнем это еще раз, Игорь Николаевич Панарин, доктор политических наук, профессор, гигантский специалист по международной тематике вообще в целом, российской, и особо это политика тайная, войны гибридные, то, что не все знают, то, что не всем рассказывают и так далее. И вот он тоже, конечно, из него клещами не вытянешь какой-нибудь военной тайны, но из того, что я читаю, из его интервью, я всегда удивляюсь тому, как некоторые вещи он поворачивает, свое зеркало, вот этот свой, как говорил Стендаль, я зеркало, роман – это зеркало, которое несут по дороге. Вот он несет какой-то своей дорогой, во-первых, и зеркало у него свое. Итак, мы про Трампа остановились на Трампе. Итак, дух анкориджа надежды внушал, но не сильно оправдал.
5: Пока, по крайней мере, на сегодняшний момент времени.
4: Да, но мы все ждем. Вот еще раз.
5: Мы все-таки ждем, но здесь с Трампом не все так однозначно. То есть я вот напомню, что 3 января американцы провели блестящую операцию против Венесуэлы. Угу. И да, они, с моей точки зрения, начали войну шестого поколения. Я ввел этот термин «война шестого поколения».
4: Я читал в вашей статье.
5: Да, и это первое, ну, скажем так, в мировой практике терминологическое. В чем сущность, что американцам удалось учесть опыт советский? То есть они... Если напомню, начальник генштаба Красной Советской Армии Агарков был против ввода советских войск в Афганистан, политбюро настоял. Здесь американцы провели операцию, и войска потом не ввели. Ну и потом штурм дворца Амина спецназом, вымпелом, фактически в какой-то степени был повторен уже и... Штурм дворца Мадуро, который находился...
4: Слушайте,
5: там...
4: они не сдали Мадуро. Мне кажется, они сдали Мадуро просто с потрохами. Нет,
5: нет, нет, нет. Это была блестящая спецоперация, для чего нам важно...
4: А чего? А эти что сидели? Соратники?
5: Нет, соратники там вообще ни при чем. Там вопрос к другим, где было 200 военных российских советников во главе с генерал-полковником, фамилию назвать не буду, но этот генерал-полковник командовал одной из группировок ВСУ, а перед этим в Сирии. То есть это человек, прошедший две... военных
4: компаний. То есть компаний. Вы хотите, чтобы они там с американцами столкнулись?
5: Нет, я не хочу, я просто задаю вопрос, а что они делали, эти 200 человек, если ни одна система ПВО не сработала, венесуэльская, а у Венесуэлы была самая эффективная система ПВО в Латинской Америке. Но не только российская не сработала, но и китайская. То есть операция длилась менее 2 часов, президент был... вывезен нагло, с нарушением всех норм международного права, но мы констатируем технологический аспект. И 24 кубинца от старшего лейтенанта до полковника, телохранители были нейтрализованы, что тоже является И вот я после
4: этого... Нет уж, подождите, подождите. Да. Мы с вами, как видные конспирологи, да. безответственные да. отчасти. Не, ответственные, конечно, но немножко иногда...
5: Ну, не до конца.
4: Но позволяющие себе да. иногда. Это что значит? Мы знали об этой операции?
5: Нет, мы об этой операции не знали.
4: А китайцы знали об этой
5: операции? И китайцы не знали. Угу. Трамп несколько раз хвалился, что за три ну, минуты да. удалось новейший китайский радар вывести из строя. То есть они переиграли и нас, и китайцев. В Венесуэле это мы можем
4: технологически,
5: сказать, что опаснее всего, там то, что я отслеживаю, они применили вот эти методики искусственного интеллекта вплоть до дежурных смен, кто там обедает, кто ПВО и прочих. То есть они отработали блестяще. И казалось, что они вышли в мировое лидерство, и никакой дух анкориджа им точно уже был бы не нужен, если бы не Иран. То есть Израиль напал на Иран, и там была история, где 5 часов США не вмешивались. То есть затем Нетаньяху убедил, что сейчас они...
4: Чуть точнее, давайте уж, если вы...
5: Да.
4: Да, смотрите, спрошу вас. Для меня вообще Америка, Соединенные Штаты Америки, это большой Израиль. А то, что внизу, это маленький Израиль. Такой вот маленький, верткий, да. умелый, быстрый, агрессивный и злой. Потому что он во враждебном окружении. Или все вокруг во враждебном окружении Израиля. Не знаю, кто кого, да? Смотрите, так кто кого науськал?
5: Науськал, конечно, Нетаньяху. С моей точки зрения...
4: Здесь... А Трамп сидел, ковырял в носу, вот в ухе,
5: Трампа,
4: и говорит, то ли послушает меня Нетаньяху, то ли, блин, не послушает.
5: Ну, там не только Трамп. 5 часов у них толковый достаточно председатель комитета начальников штабов. Но вот они в Венесуэле подняли одновременно в воздух 200 самолетов-вертолетов. Они же и все вернулись. Даже один был самолет-вертолет подбит. То есть раненых даже не было. То есть операция была четко выстроена.
4: И?
5: Значит, и когда Израиль начинает, но у меня объяснение простое. За 2 дня до этого Трамп выступил с посланием к Конгрессу, и он проводил просто другой курс. Просто один пример. Он говорит, вот этот старый козел Байден, который вот довел страну до ручки, при нем бензин стоил 4,84 средняя. А я за год сделал сейчас 2,50. Знаете, какой я молодец? А в Айове вообще 1,85. И значит, да, в Айове, ну, в штате Айова.
4: Я знаю,
5: да,
4: я понимаю,
5: в штате
4: да,
5: Айова,
4: это,
5: да.
4: Если кто не знает, да, мы да. должны сказать, что Айова – это это очень серьезно.
5: Но, тем не менее, в среднем
4: 2,50. Это далекое замкадье.
5: Сейчас 3,90, для примера. Но
4: в тот момент, да.
5: Но начало, когда 40 дней операции, то превысил, стал $5, а в Калифорнии сейчас 5,50. То есть он... все свои достижения обнулил.
4: Или ему обнулили? Он сам такой дурачок? Или ему подсказывают?
5: Нет, его полностью взяли в оборот. 3 человека.
4: Так.
5: С моей точки зрения, взять Кушнер, умерший в результате спецоперации британской Моссада сенатор Линдси Грэм. То есть моя трактовка, что...
4: Грэма убрали?
5: Грэма убрали, да. Но для чего его убрали? Для того, чтобы этот проект Грэма продавить, обвинить Россию. Обвинить Россию.
4: Мы еще и Грэма убили?
5: Нет, не мы.
4: А кто?
5: Нет, это убил его Моссад и британцы, но хотели разыграть комбинацию, чтобы продавить вот этот адские санкции, обвинить Россию и провести эту операцию. Пока мы не купились. Ну,
4: нет,
5: с моей точки зрения. Ну и хорошо.
4: Да,
5: но Грэм был христианским сионистом, глава аппарата, ну или глава администрации.
4: По моим понятиям, они своего прижучили, самого крайнего своего.
5: Вот, значит, там 4 человека. Глава секретной службы нашего ФСО, христианский сионист, значит, глава администрации или аппарата, и глава протокола. Кушнер и Линдси Грэм, вот эта группировка, которая замыкается на Нетаньяху.
4: Ну, Линдси Грэм был, конечно, звероподобен. Абсолютно.
5: Не то слово, да. Он просто был...
4: Эти хоть как-то
5: да, наиболее звероподобен, поэтому его решили устранить для того, чтобы перенести звероподобность и направить как бы против нас. Ну, в конечном итоге пока это не получилось, ну, по крайней мере, констатируем. И Трампа зажали в тиски, фактически заставили, я так понимаю, 5 часов военные ему говорили, не надо этого делать, не надо, потому что там просто, кто отслеживает в США, там несколько человек подали в отставку, как бы командующий сухопутными войсками еще там в Америке против решения Трампа. Но Трампа, видимо, так взяли, как сказать, как сказал Венс, мы облажались, он дословно сказал, в деле Эпштейна, угу. Вот у него такая фраза прозвучала, видимо, он так облажался, что он полностью стал управляем.
4: Так, кто облажался в деле Эпштейна?
5: Значит,
4: Трамп?
5: Значит,
4: вы намекаете на то, что мы мало знаем роли Трампа в деле Эпштейна?
5: Сам Венс сказал, что, так, дословно, администрация Трампа облажалась. Он не сказал Трамп, администрация. Но во главе этой администрации вообще-то находится Дональд Трамп, вообще во главе.
4: Дональд Фредович.
5: Трамп. Дональд Фредович. Я его назвал Данилом Рюриковичем, но он не оправдал моих надежд, к сожалению. На сегодняшний момент времени подвел.
4: Вы его, да.
5: Да, подвел. Но это было авансом. Авансом.
4: Иван Фредович, Трамп меняет профессию. Хорошо, Рюрикович ему. Ничего себе.
5: Здесь принципиально важно с точки зрения войны шестого поколения, что в Венесуэле американцы провели успешную наступательную операцию практически без применения военных сил, точечно. И дальше они управляют. Рубио фактически наместник, Родригес, они оставили чавистский режим, но главное условие — доступ американских компаний.
4: Понятно,
5: и они контролируют, вот полгода прошло, без ввода войск. Это они добились. И когда...
4: Там никакого сопротивления.
5: Никакого сопротивления нет,
4: до сих пор нет.
5: Никакого нет. То есть у них полный успех. Дальше в Иране, видимо, Нетаньяху говорит, будет... Нет, они говорят, будет вот... Вы присоединяйтесь, и все будет как в Венесуэле. И они присоединились. Но Иран, в отличие от Венесуэлы, с моей точки зрения, провел блестящую уже контргибридную военную операцию. Если тебе наступать, но здесь оборонительно. Что было неожиданно? Устранив...
4: Это вот когда это... они по базам шандарахнули,
5: ну,
4: да?
5: Вот только один пример. Вот устранили руководство около 20 человек, и казалось, что все там развалится и так далее. Но в течение 48 часов, значит, иранцы, подчеркиваю, из шести крупнейших радаров уничтожили 5 американских точными ударами. То есть это означает, что система управления была создана новая, новая команда поступила, и они точно поразили. И вот принципиальный момент, что сейчас в основном в руководстве Ирана профессора Тегеранского университета. То есть они не профессор, есть звание, а есть тот, кто преподает. То есть они преподают. Секретарь Совета Безопасности.
4: Профессор Панарин в каком звании?
5: Я и в звании, и преподаю.
4: Хорошо, хорошо, оставим это.
5: Это оставим, но потом, может быть, перейдем. И вот иранские профессора переиграли сионистских лавочников, моя трактовка. То есть сионистские лавочники...
4: Еще раз, я бы сказал, это надо подчеркнуть аккуратненько, такие красивые волнистые линии.
5: То есть сионистские лавочники считали, мы сейчас устраним, остальные все сдадутся без боя. Иранские профессора создали систему управления, создали, собственно, иранское информационное бюро. То есть в чем отличие, если Левитан озвучивал, а Щербаков, глава, ну, вся система работала, давала ему сводки, то там они назначили генерала, знающего, доктора политологии и философии, знающего 4 языка, один из них иврит, который еще и воздействовал на еврейскую аудиторию, иудейскую аудиторию. Одновременно проведение этих операций информационных по воздействию на американское общественное мнение через Лека. Это вообще фантастика, так сказать.
4: Неплохо придумано, кстати.
5: Это,
4: я смотрел просто...
5: Это просто фантастика. Ну и главное, оперативное реагирование, как только, значит, был, так сказать, какой-то удар, сразу же мгновенная информационная реакция, за которой реально следовали ответные действия. Это оказалось полной неожиданностью, но у меня было опасение, что иранцы... Ну, 40 дней закончилось, сейчас их дипломатически, так сказать, перемолят, перемелят, сдадутся, подкупят и так далее. Вся игра Нетаньяху была в том, чтобы привести к власти сына шаха.
4: Ну,
5: Пехлеви,
4: я помню, да,
5: фактически агенты
4: ЦРУ и
5: МОСАДА, да, нелепые.
4: Какой, где, какой-то человек, который там сидит в учебнике.
5: Да, бред, да.
4: Да, бред, конечно.
5: Да. Потом моя трактовка, что именно Ахмадинеджад, с 2005 он был по 2013 год президентом, он запустил процессы, вот в Иране, там количество за 20 лет людей с высшим образованием увеличилось в 3,5 раза, а количество ученых в 3 раза. То есть там совершен был технологический такой рывок. Айталы, ну так это все вот, прикрытие.
4: Вот я хотел у вас спросить, и крутится у меня, не знаю, как это поизящнее бы выразить, чтобы не сойти за совсем звероподобного типа Линдси Грэма. Смотрите, я что хочу спросить, аккуратно. А, вот смотрите, вот этот удар по... Он действительно выкосил руководство Ирана и очень... Смотрите, а не бывает ли так, что вот такой удар, с одной стороны, приносит большое горе народу, и сама народная вот эта история о похоронах и Айталы, и количество народа
5: 43 миллиона.
4: Понятно, все это так. Это... Но при этом для оперативного и современного управления страной в кризисе, а не получилось ли так? Или это моя совершенно конспирологическая и звероподобная фантазия, что вот это...
5: Это звероподобная фантазия.
4: Что некоторая вот эта устаревшая часть и несколько такая, она естественным порядком к несчастью была, и вырвались на поверхность, вырвались ваши вышеупомянутые профессора.
5: Здесь...
4: Или так нельзя, как я, это совсем уже...
5: Частично можно, но частично.
4: Вот что значит давно друг друга знать, да?
5: Дело в том, что...
4: Простите нас, радиослушатели, если кому-то это показалось...
5: Профессора сидели как бы в засаде. Вот у нас было много историй на Руси, засадный полк, который решал там разные истории. Не будем углубляться в историю.
4: Еще как решал, да.
5: Для меня самого было вот загадкой. У нас такая любопытная страна, что большинство аналитиков у нас армяне по Ирану в России. Вот, ага. Не русские, а армяне, да. Ну, одного я и знаю, Семен Аркадьевич Бадгасаров, мы с ним еще часть людей,
4: наши радиослушатели знают его, но
5: он, кстати, он из всех остальных, он ближе как бы к истине. Даже он никогда как бы не выходил вот на эти пласты. И для меня было неожиданным первый момент, как Моссад, ЦРУ, МИ-6, которые проникли в определенные эшелоны власти, просмотрели вообще вот эту историю, что в течение 20 лет, с моей точки зрения, после того, как они в 2006 году, вот Ахмадинеджад хотел сделать на этом острове Харк нефтяную биржу, торгующую за евро, а американцы тогда Буш сказали, мы сейчас вас снесем. И они бы их тогда снесли, они не были готовы. Начались в военном смысле.
4: Не позвали Игоря Николаевича, он бы сказал, биржу на рубли-юани.
5: Да, но
4: это
5: нет,
4: ваша
5: но
4: идея
5: но
4: была,
5: Китай,
4: да.
5: Эта биржа была идея моя, и Владимир Владимирович Путин наш, слава богу, тогда поддержал. И 10 мая 2006 года он в послании поставил задачу. Но, к сожалению, сложилось.
4: Ну да, да, да.
5: Но в Китае они реализовали в 2018 году, создали эту биржу за юани в Шанхае. Но иранцы начали, если говорить военное направление, вот мы вспоминали там ракеты, аришники, они начали эти ракеты с базы делать глубоко в скалах, в горах и так далее, практически недоступны даже вот последние бомбардировки американские. Они только заваливают вход. Да, но уже даже американские спутники вот из 32 таких баз, 28, они уже...
4: Да сверлить до туда не могут, конечно.
5: Они уже раскрыли, достают и так далее. То есть это началась работа еще вот тогда. Одновременно это вот высшее образование, система подготовки и продвижение по деловым качествам. Профессора у них, вот парламент, глава МИДа, глава, значит, там, Совета Безопасности. Даже Лари Джани, он был профессор.
4: Древняя цивилизация.
5: Да, даже вот Лари Джани, когда убили, на его место тоже секретарь Совбеза, он выходец из СИР, но тоже профессор. Тоже вот я к тому, что это... линия развивалась. Аятолы там, да, ходили, молились, там, паранджи, там, все. И вот это было главным для разведслужб Запада. Вот этот режим религиозный и так далее.
4: Но... Еще и народ поднимется его сметать.
5: Да.
4: А народ нифига, кстати, не поднялся.
5: А народ не поднялся. Более
4: он
5: того,
4: что-то чувствовал,
5: стали
4: что...
5: возвращаться вот после начала бомбардировок иранцев. Угу. То есть, с моей точки зрения, вообще феномен иранской контрразведки, как они вот эту информацию о готове новой системе управления скрыли. То есть она оказалась полностью неожиданной ни для США, ни для Израиля, да и для нас, я думаю, тоже. Потому что очевидно, что мы тоже вот по нашим аналитикам явно не были готовы.
4: По нашим аналитикам иногда, аналитики, мне кажется, они где-то там иногда спрячутся глубоко, кто правда знает какую-нибудь правду. И они не особо ее торопятся выносить на передний план. Аналитики у нас в основном такую общую картину рисуют. Игорь Николаевич, вот смотрите, значит, была такая еще по ходу дела, что иранцы, зря иранцы не купили у нас современное оружие. Помните такую?
5: Ну, так, не помню. Такую... Во-первых, мы им не дали предмет Анатольевича Медведева, они даже заплатили, а мы как бы отказались
4: вот
5: им поставить.
4: Вот что это за история? Как она вам видится? И нужна ли она была иранцам сейчас, и принесла ли бы она им больше счастья?
5: Иранцы, безусловно, приобрели бы С-300 тогда, и на базе С-300 развивали бы, но оказавшись вот как бы и влияние Израиля на российскую политику, к сожалению, достаточно...
4: Тогда мы поддержали все эти санкции.
5: Да, мы поддержали эти санкции достаточно велико, к сожалению, в силу разного рода факторов. И тогда там нашлись интеллектуалы, которые вот как в этой конструкции мы можем... Ключевой момент даже не ракеты, не радары и так далее. Да. Здесь вот принципиальный момент, что американцы взяли за основу доктрину Агаркова. Управление, связь, разведка, которая в Советском Союзе была отброшена.
4: Но вы любите эту доктрину?
5: Доктрину люблю, это, но да, американцы молодцы, они ее взяли. И здесь ситуация в том, что они по всему Ближнему Востоку создали вот эту сетцентрическую войну, концепцию, доктрину, радары и так далее. Иранцы до этого никогда, ни в ходе 12-дневной там войны, не били по как бы этим базам, точкам. Угу. И вот для них был совершенно новый, они вывели, вот буквально сейчас в Бахрейне, они вывели главный центр искусственного интеллекта Запада, по сути, не только, на Ближнем Востоке. Перед этим дата-центры, финансовый центр Ротшильда, что Ротшильды вывели свои банки.
4: Ну, вы скажите простым радиослушателям, Ротшильды всем рулят или не всем? Или...
5: Рулили.
4: Рулили.
5: Рулили. И теперь? До Ирана. До Ирана. Опа. Потому что Ходорковский, я напомню просто, когда умер старший Джейкоб Ротшильд, он сказал, ну, до этого меня спросили, а сколько процентов у вас акций? Он говорит, ну, вообще-то у меня 20, а 80 было у Ротшильдов. Ага. Там все это, не знаю, как у других, у Потанина сколько там лично и так далее. У остальных олигархов, вот, так сказать. Но вот Ходорковский раскрыл.
4: Ну, может, уже по-другому все, как вам кажется?
5: Ну, Ходорковский сказал это полтора года назад. Поэтому как бы сложно сказать, может быть, частично ладно. Изменилось. Но главное, то есть операционный центр иранцы... То есть, вообще-то, это Горчаков все виноват, канцлер Российской империи, министр
4: иностранных дел. Я так и знал, что свалят на того,
5: который, во-первых, Аляску отдал. Но отдал Аляску, раз.
4: Но он ли отдал Аляску?
5: Он отдал, а деньги долларов в казну российскую не поступили, вообще не поступили. Вот, он отдал, и брат царя, который вел вторую семью, жил с ней в Зимнем дворце, и нужно было кормить еще и две семьи, там, по шесть детей.
4: Так подождите, как не поступили? Они все, кто?
5: Вот эти деньги за продажу Аляски в бюджет России вообще не поступили.
4: Надо с вами чаще встречаться.
5: Надо проводить расследование. Но дальше-то вернемся к Ближнему Востоку. Горчаков передал на Берлинском конгрессе, была турецкая война, российско-турецкая. Мы освободили Болгарию и так далее. И мы должны были остаться в Болгарии, российские войска, в Румынии и в Армении, кстати, геноцида не было в Армении. Но на Берлинском конгрессе это все Игнатьев добился. Но через полгода на Берлинском конгрессе Горчаков все слил, и главное, Кипр стал английской колонией, хотя Англия вообще не воевала в этой войне. То есть это просто вот, ну, нонсенс. И дальше они на Кипре, это 1882 год, создали базу для контроля над Ближним Востоком. Затем. И с этой базы Ротшильды рванули создавать банки, финансовые центры. И вот это все росло, затем нефтедоллар, все это было подвязано. Нефтяная биржа у нас две главных, лондонская и нью-йоркская. Но фактически это Ротшильды в конечном итоге. Угу. И вот что сделал Иран? Он внезапно, по сути, разрушил систему, которая создавалась более 100 лет. Это фантастически. И одновременно разрушил технологическую систему, не только финансовую, которая создавалась со времен Рамсфельда и адмирала Цибровски примерно более 20
4: Наконец-то
5: лет.
4: Наконец-то мы вышли все-таки вышли на более знакомые и какие-то более современные фамилии.
5: Фамилии, да.
4: Да, вот. И Рамсфельд, Цибровски, А виноват Горчаков оказался.
5: Но Горчаков помог им. Помог им создать основу, да. Поэтому наша задача все-таки войны шестого поколения, которой владеет сегодня Иран и США, ну, Иран 6+, я знаю, Россия на четвертом уровне. Нам нужно не штурмовать крепости, а выходить на замыслы, разбитие замыслов противника. Вот это наша перспективная задача.
4: Давайте согласимся в этом, что история о том, чтобы нам разбивать замыслы противника, является ключевой. Мне всегда нравилась эта история, опережать чуть-чуть.
5: Чуть-чуть.
4: Да, выходить со своими, не реагировать на каждую попытку эскалации, да, а диктовать ее самим.
5: Единственное,
4: на Украине то же самое сейчас происходит.
5: Я хотел обратить внимание, что все-таки у нас есть здоровый очаг в службе внешней разведки. В 25-м году, я их похвалю, они провели серию блестящих информационных операций, и чуть-чуть в 26-м. То есть там есть группа людей, которые способны работать на опережение.
4: Прекрасно. Я всегда знал, что пригласишь Игоря Николаевича Панарина, доктора политических наук и профессора. Как к этому относиться? Значит, Америку он обещал развалить, пока не развалил. Но интересно будет.
5: А вдруг развалится?
4: Это, да, вдруг, да, да, да, да. Игорь Николаевич, большое вам спасибо за интересную. Мы не отступили ни на шаг от своей концепции,
5: да,
4: быть конспирологами, интересными слушателями слегка, быть интересными радиослушателям, читателям газет и так далее, и так далее. И я бы сказал так, в этом, на моей памяти, во всех оценках, которые звучали у профессора, моего уважаемого боевого товарища, как он любит говорить, всегда была прекрасная нота справедливости и истины. Огромное спасибо за беседу.
5: Взаимно, спасибо.
4: Друг вы и сябр.
5: Да.
4: Да, и на этом хочу сказать, радиожурнал «Друзья сябры» и я, его ведущий Владимир Мамонтов, вместе с Игорем Николаевичем беседы заканчиваем. Ну, а на будущее договоримся, что, может, и продолжим подобную историю. Итак, мы на радио «Говорит Москва». Всего вам самого наилучшего. Впереди там на радио много интересного. Дорогие радиослушатели, слушайте. На здоровье. Всего доброго.
5: До свидания.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 9 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МВД сообщили о гибели 3 человек при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве. 15 человек получили травмы различной степени тяжести, уточнили в столичном главке ведомства. Ранее информацию об этом передавали телеграм-каналы. По предварительным данным экстренных служб, инцидент затронул территорию кафе на первом этаже. В Дептрансе Москвы отметили, что ночной велофестиваль по Садовому кольцу не состоится. О новой дате мероприятия сообщат в официальных каналах ведомства. США напомнили Украине о ее зависимости от кредиторов. Дональд Трамп, говоря о редкоземельных металлах, отмечал, что США могут забрать их у Киева в любой момент, пояснил посол по особым поручениям МИДа России. Тем самым американский президент подчеркнул, что у Украины и Владимира Зеленского нет никаких оснований для ведения независимой от Соединенных Штатов политики. Они в любом случае должны, подчеркнул Родион Мирошник в комментарии ТАСС. По словам дипломата, договоренности по редкоземельным металлам предусматривают условия, выгодные Вашингтону. Эти соглашения могут ограничивать возможности Киева самостоятельно распоряжаться ресурсами страны. Премьер Словакии заявил о готовности помочь Венгрии в преодолении энергокризиса. Он возник в связи с ситуацией на АЭС «Пакш», которую могут остановить из-за недостатка поступающей из Дуная воды. Она используется для охлаждения реакторов станции. «Мы очень внимательно следим за обстановкой в Венгрии и выражаем солидарность нашим соседам», написал Роберт Фицо в соцсетях. Из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе уровень воды в Дунае понизился до минимальных за историю значений. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань охарактеризовал ситуацию с мелководьем беспрецедентной для республики. ВОЗ заявила о стремительном распространении вируса лихорадки Эбола в Конго. Вспышка стала крупнейшей в истории страны. Наблюдается устойчивая передача инфекции, а число зарегистрированных случаев заболевания летальных исходов продолжает расти, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения. В Конго зарегистрировано 3605 заразившихся лихорадкой Эбола, скончались 1587 человек. Это соответствует показателю летальности на уровне 44%. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают 19-21 без осадков, утром воскресенье до плюс 24-26 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы обсуждаем разные интересные факты с научной точки зрения. И сегодня в прямом эфире с вами в студии Андрей Бычков и я, Вера Павлова.
6: Который опять забыл включить микрофон.
5: Андрей, привет!
6: Привет, привет. Я забыл включить микрофон.
5: Ничего страшного, я уже, знаешь, как будто прям предвкушаю каждую субботу, что ты забудешь включить микрофон. Но, по-моему, мы начали все верно и правильно, и даже в срок.
6: Конечно. Давай представим нашего гостя сразу. У нас в гостях Коростин Дмитрий, заведующий лабораторией геномики Пироговского университета и кандидат биологических наук. Дмитрий, добрый день.
7: Здрасте.
5: Дмитрий, добрый день. Спасибо большое, что к нам приехали в очном формате. Как бы не побоялись субботу, что можно куда-то еще поехать, но вы приехали к нам. Спасибо вам большое за это. Мы с Андреем давно думали о том, какую бы тему нам взять. И пришли к выводу, что очень давно у нас в гостях не было биологов. А еще, конечно, тема генетики нас всегда беспокоит, и не только нас, но и наших слушателей, потому что, ну, иногда бывает, каких-то тем касаешься, и всплывают вопросы, нам слушатели что-то пишут, и мы вот решили, наконец-то, пригласить биолога, генетика к нам в студию, задать несколько вопросов, и на самом деле сделать в каком-то роде даже небольшой ликбез, потому что, ну, кажется, что надо иногда напоминать слушателям и вообще людям, которые не часто, да, там сталкиваются в своей жизни с биологией, с генетикой, что вообще такое ДНК, из чего это состоит, что вообще такое гены, зачем они нам и так далее, и так далее. Андрей, я думаю, надо начать, может быть, как-то с самого, вот, с небольшого ликбеза, да, с самого начала.
6: Да, да, да. Такие своего рода стыдные вопросы про генетику, потому что все мы в школе проходили, знают люди такие три буквы, как ДНК, может быть, даже РНК. Но честно признаться, я думаю, что...
5: Ну так спроси на улице кого-нибудь.
6: Кто потом, да, не стали биологами, они, конечно, не очень понимают, как это вообще работает. А тем не менее, в отличие от квазаров или от каких-то там космических объектов, так или иначе, с этими понятиями мы сейчас довольно часто сталкиваемся, и надо все-таки разобраться. Ну, а потом уже перейдем к наследственным генетическим заболеваниям.
5: И к исследованиям, что важно еще, к исследованиям, потому что все-таки вот Дмитрий у нас гость из Пироговского университета, мы как бы с Андреем знаем, что там очень много разных вообще исследовательских проектов, и вот будет интересно еще послушать, чем ваша лаборатория, ваша группа занимается, скажем так, какие-то перспективные вещи. Вот.
7: Хорошо.
5: Давайте с самого начала, что же такое ДНК и вообще зачем оно нам, человекам, людям?
6: И не только людям, да.
7: Ну да, давайте сначала такой краткий ликбез. Угу. Да? Во-первых, все живое на Земле, включая людей, состоит из клеток. Да? Клетки — это такие маленькие компартменты, которые, собственно, составляют организмы, в том случае, если они многоклеточные. Функции клеток осуществляются за счет того, что в них происходят разные химические реакции. Синтез энергии, расходование энергии, синтез каких-то нужных молекул и так далее, структуры. Химические реакции в первую очередь осуществляют такие молекулы, которые называются белки.
5: Угу.
7: Белки — это сложно устроенные полимеры, которые состоят из 20 типов мономеров, то есть из 20 деталек конструктора разных. Эти детальки называются аминокислоты.
5: Что-то такое в школе было, да?
7: Да, было, верно. Откуда же клетка берет информацию о том, в какой последовательности и какие аминокислоты должны располагаться в белке? вся эта информация хранится в ДНК. ДНК — это, ну, расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота. На самом деле, наверное, не так важно знать. Да? ДНК — это просто молекула, которая может хранить в себе информацию о том, какой последовательности аминокислотной должны быть соответствующие белки внутри клетки. При этом сама по себе ДНК состоит также из мономеров, из букв, которые называются нуклеотиды, и этих букв 4.
5: Да.
7: Да. То есть аминокислот в белке может быть 20 разных, да, и комбинации из этих разных 20 аминокислот при этом неограниченной достаточно длины и дает разные белки, которые могут выполнять разные функции, то в ДНК только 4 буквы. Да, ну, аналогия здесь, как, например, с числами. Да, угу. Мы можем записать любое число, имея всего лишь 10 цифр. От 0 до 9, а число может быть какое угодно. Или с алфавитом. Да, у нас там 32 или 33 буквы. Да, мы из них собираем там слова, предложения, тексты и так далее. Вот, в ДНК только 4 буквы, из которых, собственно говоря, можно и формировать какие-то осмысленные блоки. Внутри ДНК есть регионы, которые называются генами. Упрощая, один ген — это один белок. Да? То есть некий кусочек ДНК, состоящий из нуклеотидов, в себе содержит информацию о конкретном белке. То, что чуть усложняя, есть такая штука, называется триплетность генетического кода, да, что... Вам необходимо 3 нуклеотида для того, чтобы записать информацию об одной аминокислоте. Я это упомяну, это будет важно вот с точки зрения дальнейшего разговора про так называемые мутации. Если говорить про ДНК человека, то, во-первых, она располагается в ядре. Во-вторых, это не одна молекула. Ядро — это такой просто компартмент внутри клетки. Органелла.
5: Органелла.
7: Да. Угу. Внутри каждой клетки у нас есть ядро, почти каждой клетки. И внутри этого ядра сидит ДНК. При этом это не одна молекула, а их там аж 23 пары. 23 пары молекул, которые обернуты еще и специальными белками, которые сохраняют их, эти молекулы в, ну, таком нативном состоянии, да, потому что, ну, она длинная, протяженная, она легко может порваться. В общем, вот эта упаковка белковая вокруг ДНК формирует так называемые хромосомы. Это вот то, что обычно показывают в роликах.
5: Где-то, да,
7: да,
5: ну, популярных.
7: Такие палочки,
5: да.
7: Черные палочки. Вот, это как раз и есть хромосомы, и внутри этих хромосом сидит ДНК. Что такое ген, разобрали, да, это просто кусок ДНК, некий фрагмент, в котором записана информация о конкретном белке.
5: Ну, это вот, сейчас, извините, то есть это информация о белке, это как функция, да, этого белка в том числе. То есть мы по этому гену что определить можем?
7: По этому гену мы можем определить аминокислотную последовательность конкретного белка. Функцию белка мы определяем уже путем анализа непосредственно...
5: взаимодействия.
7: Да, непосредственно белка. Там есть разные подходы, с помощью которых можно посмотреть, о чем он делает. То ли он структурный, да, то ли он какую-то химическую реакцию осуществляет, то ли какой-то сигнал передает и так далее. Вот. При этом для части белков мы функцию знаем однозначно, да? Ну, потому что ее там относительно легко можно определить какими-то инструментальными подходами. А для части мы до сих пор не знаем. И вот как раз история с софтом, который называется AlphaFold, да, за который там в том числе и Нобелевскую премию.
5: Мы делали про эту передачу.
7: Да. И это как раз про то, что люди придумали очень классно работающий и хорошо верифицированный алгоритм, который позволяет по вот этой аминокислотной последовательности достаточно точно предсказывать функцию белка. Вот. С одной стороны, а с другой стороны еще и пространственно, как молекулы белковые пространственно будут выглядеть. Да. Вот, как-то так.
5: сейчас хотела сказать как раз про AlphaFold. Мы тоже делали с Андреем передачу как раз, да, по инфоповоду, который тогда прошел. Ну, там кажется, что нужно сразу двух специалистов звать, потому что не только, ну, биолог, генетик, но и, конечно же, там математические методы, как это все, ну, сам алгоритм, да, как построен. Андрея, мы, по-моему, звали на тот момент только биолога. Я сейчас уже забыла, кто у нас был в гостях. Надо будет вспомнить, покопаться.
6: Я даже не помню.
5: Да, ну то есть мы рассмотрели, как бы сказать, эту премию, да, и этот инструмент, но с точки зрения там биологической науки. Mm-hmm. А вот как это там все еще вот как математика зашита, мы, конечно, этого, насколько я помню, не касались. Ну, наверняка найдем специалиста, может быть, что-то еще про это скажем. Потому что это же тоже объем с очень большими данными, работа с очень большим объемом данных и так далее. Давайте.
6: А что такое РНК?
5: А вот.
6: И зачем она?
5: Андрей меня опередил, хотел сказать. Давайте дальше, да, ликбез продолжим.
7: Да. РНК — это похожая по своей химической структуре на ДНК молекула, тип молекулы, который служит интермедиатом между ДНК и белком. Есть такая штука, называется центральная догма молекулярной биологии. Если ее просто нагуглить, то там будет всего три записи, три слова и две стрелочки. ДНК, РНК, белок. ДНК, вот эти вот хромосомы, которые сидят в ядре каждой клетки, они осуществляют хранение и воспроизводство информации. Да? То есть это такой, как жесткий диск. Да? РНК — это, ну, если можно привести такую аналогию, это вот как оперативная память. Да? То есть есть долгосрочная память, а есть оперативная, куда подгружаются данные для того, чтобы потом с ними каким-то образом оперировать. Вот специальные ферменты, специальные белки прочитывают последовательность, нуклеотидную последовательность гена и синтезируют там по принципу комплементарности молекулу РНК. И уже вот эта молекула РНК, она может выйти из ядра клетки, попасть в так называемую цитоплазму. Это вот та, на самом деле, это не жидкость, это такой как гель. Да? Это тот гель, который является содержимым клетки. И уже в цитоплазме с этой РНК, опять же, специальный набор ферментов, который называется, как они называются-то? Забыл. Рибосома. Рибосома синтезирует белок. Вот.
5: Опираясь на данные, которые уже в РНК содержатся.
7: Да, опираясь на нуклеотидную последовательность конкретной молекулы РНК.
5: Угу.
7: Вот. Таким образом, еще раз, ДНК — это хранилище информации. РНК — это интермедиат, который нужен для того, чтобы информацию из долговременного хранилища перевести в режим, в котором с нее можно считать информацию и сгенерить конкретную молекулу белка. Вот. И еще важная функция именно РНК заключается в том, что можно регулировать поведение клетки путем усиления или ослабления, или вообще выключения синтеза РНК с каждого конкретного гена. Да, таким образом, в зависимости от условий, в зависимости от типа клетки, да, например, клетки в разных тканях, они содержат один и тот же генетический материал, там одинаковый набор хромосом, да, но при этом фенотипически, то есть снаружи, и функционально эти клетки
5: они
7: выглядят совсем по-разному.
5: Угу.
7: Да. Хотя, опять же, генетически они идентичны. И осуществляется это путем регуляции вот так называемой экспрессии генов. Да, то есть с каких-то генов РНК считывается больше, с каких-то меньше, с каких-то вообще ничего не считывается. Вот, и тем самым получаются разные функции. И уже вот на таком, на клеточном уровне, не говоря уже об уровне отдельных органов. Вот зачем нужна РНК.
6: Отлично.
5: Да,
6: я бы хотел, может быть, перейти дальше, но перед этим поприветствовать наших слушателей. Мы сегодня в прямом эфире, все как обычно, пишите свои вопросы. Я вижу, что уже есть вопросы.
5: Да,
6: и в том числе, раз мы уже сказали, я произнес такое слово «стыдные вопросы», то наши слушатели добавляют такие вопросы, и надо даже необычные, вот, но к нам приходил как-то выдающийся астрофизик ну, один выдающийся астрофизик, да так. И он, конечно, всегда говорит, что не бывает глупых вопросов, бывает глупый ответ.
5: Глупый ответ, да.
6: Вот, да, вот, значит, поэтому...
5: Поэтому сейчас зачитаем.
6: Давайте. Да, наш постоянный слушатель Андрей, здравствуйте.
5: Здравствуйте,
6: да. Другой слушатель пишет, почему... Ну, давайте так вот. А откуда информация в ДНК? Кто ее туда закладывает и когда?
7: Информацию в ДНК... Никто не закладывает. На самом деле, довольно любопытно. Да, вопрос вообще хороший. Прям хороший, очень даже
5: ну
7: хороший.
5: Да. Да. Сутевой.
7: Сутевой, часа на полтора, наверное, разговора. Прикол в том, что вот так устроена жизнь на планете Земля. Да, то есть вот то, что мы раньше обсуждали про нуклеотидный код, да, 4 буквы, про аминокислотный код, 20 их. Да, про то, что есть интермедиат в виде РНК. Это универсальная история, которая характерна абсолютно для всего живого на Земле, да, включая бактерии, включая всякие патогенные бактерии или даже вирусы, да, каких-то одноклеточных организмов, там, лягушек, коров, людей, птичек, растений. У нас у всех вот это как бы кор, кор функциональной жизни, он абсолютно одинаковый. Вот. То есть, если мы возьмем какую-нибудь, не знаю, кукурузу и человека, да, и посмотрим на то, каким образом кодируются последовательности белков у кукурузы и у человека, то удивительным образом окажется, что это одинаково совершенно. Да? Связано это с тем, что, ну, вот когда жизнь много миллиардов лет назад возникла на Земле, вот эта программа, да, механизм, даже не программа, это как бы механизм, да, реализации, он оказался наиболее эффективным и уже, собственно говоря, развивался, да, и дал все то разнообразие жизни, которое есть на сегодня, по, ну, по сути, как бы по одному и тому же принципу, да, основанный. Вот, откуда берутся записи? Опять же, тут можно смотреть с разных точек зрения. Если с точки зрения отдельных индивидуумов, да, то есть там вас или меня, или вот звукорежиссера, то передача генетической информации происходит во время соединения половых клеток, да, которые, сейчас чуть-чуть усложним, да, которые имеют каждая по половинке генома, вот, а они берутся от наших родителей, а те получили от своих родителей, и так далее, и так далее, и так далее, и можно, в общем-то, домотать там до самой первой клетки, которая там на Земле появилась несколько миллиардов лет назад. Вот. То есть информация записывается в геноме наших предков. При этом я не имею в виду первое поколение предков, да, а вот далеко-далеко-далеко-далеко. И воспроизводится постоянно из поколения в поколение через вот половое размножение, которое характерно для таких организмов, как человек и животные.
5: И животные.
7: Да, и растения.
5: Ну, да.
7: Да. Хотя там тоже бывают всякие интересные нюансы и среди животных, и среди растений, не говоря уже о так называемых безъядерных организмах, у бактерий. Вот, но это тоже там отдельная история. Надеюсь, что я ответил на вопрос, может быть, как-то коряво и не очень понятно.
5: Нет, вы знаете, очень понятно, очень понятно.
6: Отлично.
5: Отлично, спасибо.
6: И вот
5: и тут еще...
6: Я бы еще зачитал пару вопросов от нашего слушателя 24-го. То есть это вот тот же человек, который только что задал вопрос, кто закладывает, он пишет, эту жизнь кто-то устроил, и, ну, правда, со смайликом, и откуда появилась первая клетка, Лука, вопросительный знак. Знаете, можно я чуть-чуть от себя...
5: Давай, мы когда-то делали скажу. Про книгу передачу.
6: Угу. Да. Да, есть такой Михаил Никитин, минутка рекламы, ну, правда, безвозмездная.
5: Да.
6: Вот. Вот он посвятил этому очень много времени, написал книгу, которую я рекомендую, хотя, конечно, большинство моих друзей сказали, что она тяжело читается, там много формул. Называется «Происхождение жизни на Земле». Вот. И вот там про это долго написано, потому что на этот счет есть как раз разные гипотезы, и вообще разброс этих гипотез он очень большой. Вот. Ну, сейчас в науке есть некоторый консенсус вот по поводу там, некоторых этапов, Вот, вот на эту тему можно не только там одну передачу сделать, можно какой-то цикл лекций сделать.
5: Цикл вообще, да, да.
6: Вот, это серьезный вопрос, но я вижу, что вы подготовленный на самом деле человек, это я вот к слушателю, потому что он упоминает Луку.
5: Это значит, да, что он либо читал, либо слушал, да, какой-то материал по этому. Ну, да. Явно в теме, да, наш слушатель. А, ну, давай еще зададим какие-то вопросы, тут еще у нас есть.
6: Ну, вот слушатель Андрей пишет такой интересный вопрос, но, конечно, больше химический, такой, я бы даже сказал, ну, как сказать... Это казуистика, скорее. Да. Почему генетическая информация содержится именно в кислоте, а не в щелочи?
5: Ну, вопрос с юмором немножко, да?
6: Не знаю, может... Не, я вот как раз думаю, что, может быть, человек даже и без юмора его задавал, но как химик тут можно сказать, что тут просто такая молекула, она, так сказать, де юре является кислотой, ну, просто
5: по определению функциональных, да, функциональных, да, групп как, определенных. Как, просто есть разные классы.
7: Ну, да, я подозреваю... Например... Сори, что перебиваю. Я подозреваю, да, что для большинства слушателей кислота — это вот что-то типа серной кислоты, которая заливается в аккумуляторы для машин. Да? А щелочь — это то, чем трубы пробивают, когда там засор. Да. На самом деле кислот гораздо больше, да, и это просто, это действительно свойство молекулы, то есть каким образом та или иная молекула ведет себя при растворении в воде, да? Вот, и оказывается, что ДНК, она проявляет свойства кислотные, да? То есть там от нее может водород отделиться, ну, в общем, это уже детали, вот просто по мнению химиков, такой тип молекул, как ДНК, он относится к классу кислот, вот. Но к серной, да, кислоте в аккумуляторе она никакого отношения не имеет.
6: Ну, там просто есть кислотные остатки, так же, как, например, глицерин — это спирт номинально, да, но мы же его не ассоциируем с, ну, не знаю, с алкогольным спиртом или еще с чем-то таким. Ну, просто много разных веществ, они могут классифицироваться. Вот. Может быть, здесь имелось в виду про кислотность среды, но это такая чуть более тонкая, глубокая вещь. Ну, давайте дальше, потому что у нас 4 минуты до перерыва на новости.
5: Здесь есть еще один вопрос от слушателя 24-го.
6: Ну, давай, давай зачитаем.
5: Есть ли аналог передачи информации с помощью ДНК в том, что знает человечество и может видеть? Со смайликом тоже. Ну, я, может быть, смысл не уловила или суть? То есть... Слушатель спрашивает, есть ли некий аналог передачи информации?
7: Слушатель хочет, с помощью... чтобы мы привели какую-то более понятную широкой аудитории аналогию, каким образом записывается и передается информация. Стандартный пример...

0: этого природа так устроена, что переписывание всегда происходит с ошибками. И вот эти вот ошибки, они как раз и генерят такие штуки, которые называются мутации. И на самом деле это не случайно. Эволюция, просто процесс эволюции, он так устроен, что не суперточное воспроизведение генетического теста, текста, не теста, позволяет возникать чему-то новому. Да? То есть либо новые функции у генов появляются, у белков, да, не у генов. То есть либо они там наоборот исчезают, да, и за счет этого происходит адаптация как на уровне отдельных видов, так и вообще появление каких-то новых видов живых существ из-за неточности прочитывания текста. Вот, наверное, вот такая аналогия.
1: Большое спасибо.
2: Да, мне, кстати, очень нравится эта аналогия. Я тогда уже предлагаю не брать новый вопрос, потому что сами по себе буквы в книге, они же не содержат никакой информации, да, но для нас они складываются. Мы так привыкли, что такой код, что для нас они складываются в слова, которые уже имеют смысл, а слова складываются в предложения и так далее, до глав, и вот это все уже наполняет некоторым смыслом то, что мы видим. Давайте я напомню нашим слушателям, мы сегодня в прямом эфире, у нас в гостях Коростин Дмитрий, заведующий лабораторией геномики Пироговского университета и кандидат биологических наук. А мы сегодня говорим о генетике в целом, начали с простых, стыдных вопросов, вот, но дальше перейдем непосредственно к...
1: менее стыдным.
2: Да, к менее стыдным, а сейчас у нас новости.
3: Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц, где учиться и чему. Как не прогадать с профессией. Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
9: Говорит Москва.
10: Повтор лучшего.
7: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый

0: «Свет, свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
2: Всем привет, Андрей, привет, рада тебя слышать.
1: Да, очень взаимно. У нас сегодня в гостях Коростин Дмитрий, заведующий лабораторией геномики Пироговского университета, кандидат биологических наук. Дмитрий, добрый день еще раз.
3: Здравствуйте.
1: Значит, в первой половине мы говорили о самых базовых вещах.
2: Ликбез у нас был.
1: Ликбез, да, который мы обычно вспоминаем, когда говорим о генетике. Что такое ДНК, где она хранится, как происходит передача наследственной информации, что такое хромосом, ген. Кстати, мы, мне кажется, ни разу не сказали, что такое геном. Вот мы сейчас обязательно спросим нашего гостя. И мне кажется, пора переходить к мутациям, потому что без понимания, что это такое, наверное,
2: сложно будет себе представить работу, да, современных ученых, исследователей, генетиков, с чем они, ну, как мне кажется, надо слушателям, наверное, рассказать.
1: Да, вот, Дмитрий, тогда ответьте нам, пожалуйста, а что такое геном и вот что такое мутация?
3: Ну, геном — это просто совокупность всех генов. Да? То есть, если мы возьмем в качестве примера человека, у которого есть 23 пары хромосом, в каждой из этих хромосом есть по одной молекуле ДНК, при этом в каждой из хромосом своя ДНК, да? Они по последовательности свои отличаются. Сложим их все вместе — то вот их совокупность мы должны будем назвать геномом. Это вот просто все, что есть внутри клетки, в ее ядре, имеющее какую-то наследственную информацию. Это геном, геном. Если говорить про человека, то геном человека. Тут еще важно, наверное, отметить про размерность. Вот нуклеотиды, вот эти буквы, четыре буквы, из которых построена ДНК, в геноме у человека имеют общий объем примерно 3 миллиарда букв. А гены, опять же, как тоже говорили до перерыва, это просто фрагменты генома, которые кодируют белки. То есть один ген кодирует один белок. В нем записана информация о аминокислотной последовательности соответствующего белка. Так вот, у человека всего лишь 20 тысяч генов. Там много это или мало? Ну, черт его знает, но кажется, что не очень много, да, то есть 20
1: По-моему,
3: тысяч...
1: у каких-то животных больше есть.
3: Есть, верно, скорее даже у растений. А вот растения вообще обладают там зачастую даже более сложными геномами, чем животные. И на самом деле это связано, может быть, с тем, что они с точки зрения вот молекулярной даже там чуть более сложно устроены, чем мы. Вот. Ну так вот, 20 тысяч генов, много это или мало? Кажется, что этого достаточно. Да? То есть комбинаторика из этих 20 тысяч генов, которые могут синтезировать, на самом деле не 20 тысяч белков, а больше, да, там тоже нужно звездочку ставить, и вообще-то с одного гена у нас может синтезироваться больше, чем один белок. Но это, опять же, уже усложнение. Вот комбинаторика из этих 20 тысяч генов-20 тысяч белков, она как раз и позволяет создавать клетки, обладающие разными функциями. Да, там печень, в печени гепатоциты, да, там в
2: легкие,
3: пожалуйста, там в нервной системе, там нейроны. Они все друг на друга не похожи, просто вот по внешнему виду. Они выполняют разные функции, но при этом геном у них у всех один и тот же. Про мутации. Да, что такое мутация? Тоже забавно, что последние 10 лет мутация — это вообще считается матерным словом в
2: Почему?
3: Научном сообществе. Ну, дело в том, что мутанты — это, знаете кто? Это черепашки-ниндзя.
2: А,
3: да.
2: Понятно.
3: Вот. В общем, слово мутация, оно имеет явно негативную такую коннотацию, да, то есть это какое-то ущемление, какая-то проженческая штука, в общем. Да? А прикол в том, что у каждого из нас в геноме есть мутации. Да? Все мы, вот абсолютно каждый из людей, являемся носителями, ну, как минимум, там, нескольких сотен мутаций, но при этом кажется, что почти никто из нас не похож на черепашку-ниндзя, Да?
2: Ну, спасибо вам за это сравнение.
3: Да, мы не зеленые. Вот, и вроде бы там можем друг с другом там достаточно неплохо коммуницировать. Вот, на сегодня корректным является термин вариант гена, да, или там патогенный вариант. Вот клиницисты прям любят слово патогенный вариант, использовать mm-hmm. его вместо слова мутация. Но опять же, исторически мутация уже устоялась, да. Все-таки если дать прям такое более-менее строгое определение, что это такое, то... мутация — это какое-то изменение в последовательности, в нуклеотидной последовательности гена, которое приводит к изменению радикальному функции. Его функции. Mm-hmm. Да, то есть либо с него начинает синтезироваться неправильный белок, да, либо с него вообще ничего не синтезируется, да, либо с него синтезируется какой-то новый белок, который... возможно, что является там комбинацией, да, из каких-то двух предыдущих. В общем, это что-то плохое, это какая-то вот поломка, да, поломка на уровне генома. И какое явное проявление в жизни имеют вот эти мутации? Тут два аспекта. Во-первых, это рак. Да, то так. есть все, что касается онкологических заболеваний, их можно вот с точки зрения там, биолога назвать просто болезнями генома. Да? Угу. То есть некоторые гены...
2: Сейчас, извините, что перебью, Дмитрий, я сейчас чувствую, посыпется к нам. Как только мы произносим слово это в эфире, у нас просто вал сообщений, поэтому я уже просто предвкушаю, да, предвосхищаю.
3: Хорошо. Значит, один аспект, да, это онкологические заболевания. Так уж оказалось, что среди тех 20 тысяч генов, которые есть у нас в геноме, примерно от 300 до 500, они осуществляют функции, связанные с регуляцией клеточного цикла, то есть с той скоростью, с которой клетки делятся.
2: А с какой скоростью, кстати, вот они делятся?
3: Ну вот, опять же, это все зависит от... Это такая тканеспецифичная история, mm-hmm. да, то есть там, как известно, нейроны там, они у нас одни на всю жизнь, mm-hmm. и вроде как они не делятся, что на самом деле не совсем так. А, допустим, какие-нибудь белые клетки крови, они там постоянно делятся, обновляются, вот, не говоря уже о клетках, которые выстилают стенки кишечника, да, там угу. тоже постоянно идет деление. И вообще любых вот так называемых слизистых, там клетки делятся очень активно, прям быстро, да, то есть это какие-то там дни или, может быть, даже недели. Ну так вот, оказалось, что есть... несколько сотен генов, которые отвечают за вот эту скорость деления. И если эти гены сломать, то клетка сходит с ума и начинает делиться просто бесконечно, неограниченно. К чему это приводит? К тому, что образуется опухоль, да. Да, да. которая как-то мешает жить всем остальным клеткам, ну и организму в целом, да. Вот. Второй аспект, связанный с... мутациями, это так называемые наследственные заболевания. Это те типы заболеваний, которые очень редкие, но их очень много. Да, вот на сегодня клиницисты там под 7 тысяч разных наследственных заболеваний выделяют. Вот.
2: Есть еще, я сейчас извиняюсь, да. не в тему, потому что я не клиницист, я не знаю, орфанные заболевания, редкие заболевания, это тоже связано с набором?
3: Ну, это... почти что одно и то же, но не совсем. Да? Mm-hmm. То есть являются ли наследственные заболевания орфанными? Да. Все ли орфанные заболевания наследственные? Нет. Нет. Mm-hmm. Орфанные — это такой, я бы сказал, это такой чиновничий термин, mm-hmm. с помощью которого вот пациентов, у кого что-то редкое, их всех просто в одну кучу сгребают для того, чтобы там... видимо, как-то оптимальнее выделять финансирование на исследования и на то, чтобы этих людей терапевтировать.
2: Системную эти истории пока опустим. Да, вернемся все-таки к делению клеток и к накопленным ошибкам. Ну, не ошибкам, как мы правильно теперь научились говорить?
3: Ну, опять же, надо говорить патогенный вариант, да, но можно там и по старой мутации, подразумевая, что это не всегда так.
2: Вы уж нас простите, мы иногда с Андреем будем говорить все-таки мутации. Ну, иногда.
3: Да, без проблем.
2: Будет у нас иногда вырываться такое.
3: У меня тоже до сих пор вырывается.
2: А, понятно, но мне все-таки сейчас хочется вот от этой темы перейти немного к современной, да, деятельности генетиков и вообще, что делают генетики для того, чтобы победить условно, да, победить сейчас там в кавычках, те там патогенные варианты, да, справиться с мутациями, каким образом вообще это может происходить?
1: И вообще, это работа генетиков, да, может, или это работа врачей, условно говоря? То есть мы с этими заболеваниями можем только симптомы, так сказать, подавлять, или мы можем как-то системно подойти и попытаться это заболевание вылечить, его, так сказать, генетическую первопричину?
3: Как всегда, в чем-то новом и современном, и таком, то, что стоит вот как бы на cutting edge науки, это междисциплинарная история, и действительно тут клиницисты работают совместно с учеными. Там, по отдельности никто ничего не может. Да? В 21 веке у нас работает только вот командное взаимодействие. Время гениев, оно прошло. Так вот, касательно того, каким образом на сегодня можно терапевтировать эти наследственные заболевания. Я еще не договорил вообще, что это такое. В общем, наследственные заболевания – это редкие болезни, которые вызваны исключительно мутациями в тех или иных генах. Их очень много, заболеваний этих, да, там под 7 тысяч. Они все очень редкие, но если их сложить вместе, то оказывается, что там частота встречаемости чуть ли не под 1%. Да? То есть каждый сотый житель Земли, он, даже не зная об этом, он может быть болен тем или иным наследственным заболеванием. Вот. Что с этим делать? Ну, раньше не делали вообще ничего. Да? То есть, ну, как бы, раз там поломка идет на уровне вот такой фундаментальной генетической, то давайте... Либо там просто подождем, пока человек... Да, еще важно, что зачастую эти наследственные заболевания, они крайне тяжело проходят, да, то есть поломки на фундаментальном уровне, они могут приводить к, ну, крайне серьезным изменениям в развитии организма. Да. Да, и еще важно тоже, что вот наследственные заболевания, они как раз характерны для деток, ну, ввиду того, что вот они рождаются уже с таким, там, они появляются при оплодотворении сперматозоидом яйцеклетки, да, каждый из которых может нести вот по этой мутации, да, развитие эмбриональное происходит уже с битым геномом, и, ну, появляется новый человек, у которого там целый симптомокомплекс, с которым надо что-то делать. Да? Поэтому в основном этим страдают детки. А что раньше делали? Ну, во-первых, ничего, да, а во-вторых, как-то пытались потерапевтировать, вот, скажем так, симптоматически. Да? То есть если видно, что, например, там мутация затронула гены, которые отвечают за конкретный фермент, который, допустим, утилизирует те или иные аминокислоты, которые у нас поступают с пищей.
2: Да? Ну, условно говоря, какая-то болезнь связана с пищеварительной системой, да. И мы выяснили, что это генетическое заболевание.
3: Да, это вот есть такая фенилкетонурия. Угу. Да? В общем, довольно тяжелая штука, которая вообще-то легко купируется просто пересаживанием человека на диету, да, для того, чтобы он не потреблял продукты с аминокислотой, которая называется фенилаланин. И в целом, как бы, у него все более-менее ничего.
2: Все будет нормально.
3: Да. Но таких примеров, когда можно качественно
2: легко
3: потерапевтировать тяжелое заболевание и радикально улучшить качество жизни человека и приблизить его, в общем, ну, к среднему, да, их скорее мало. Вот. Ну и оказалось, что научно-технический прогресс, он не стоит на месте, да, исследования идут достаточно интенсивно и в области геномики человека в том числе, да, и разного рода генно-инженерные подходы разрабатывались. Это все как бы независимые истории, разные команды ученых-клиницистов, они занимались своими разными задачами. Да, и оказалось, что вообще-то на сегодня мы имеем чисто технологическую базу, с помощью которой можно для пациентов, у кого есть мутации в их генах, разработать генетическую терапию. Да, то есть, если мутация там выбивает ген, да, он перестает работать, можно сделать такую ген-инженерную конструкцию, которая внутрь клеток доставит рабочую копию такого же гена, и тем самым починит происходящие процессы внутри клетки, ну и, соответственно, внутри целого организма.
2: Если я правильно поняла, то это некая такая замена, ну то есть агент, который делает человек, да, генетический, mm-hmm. который выполнит эту функцию за условно там поломанную часть гена.
3: Да, да. И механизм тут следующий. Необходимо сначала идентифицировать, собственно, что сломалось. Угу. Да, то есть нужно сначала посмотреть геном у пациента.
2: Диагностика.
3: Найти, да, найти ровно те мутации, которые привели к соответствующему фенотипу. Это вот то, чем мы у себя в лаборатории занимаемся. Во-вторых, нужно посмотреть, можем ли мы технически разработать вот эту генозаместительную терапию. На самом деле она собой представляет синтез искусственной молекулы, тоже ДНКовой, да, ну, искусственной, да, в лаборатории, упаковку ее в специальную вирусоподобную частицу и затем доставку внутрь клетки.
2: А зачем нам вирусоподобная, чтобы доставка была?
3: Да, она нужна для того, чтобы вот эта генетическая конструкция, которая содержит в себе, например, рабочую копию гена, угу. могла попасть именно туда, куда мы хотим. Ну, например, в ядро. Да? А почему это важно? Потому что у нас с вами есть такая штука, которая называется иммунитет. Поэтому если мы просто помажем там кожу или там шприцом загоним куда-нибудь внутривенно вот эти вот генетические конструкции, да, то они будут немедленно нашей иммунной системой сожраны, и никакого эффекта от этого не будет. Да. Поэтому нужно их так, таким образом упаковать, чтобы они точно залетели внутрь конкретных клеток, которые хотелось бы починить. Да. И вот для этого как раз разработано целый ряд подходов с помощью там, аденосырных вирусов, там, лентивирусов и так далее, благодаря которым внутрь ядра поломанной клетки, ну, поломанной там закавычено, да, внутрь ядра клетки, в геноме которой есть сломанный ген, можно добавить, доставить рабочую копию гена. И функция будет восстановлена.
2: Восстановлена.
3: Да. Но это вот как один из примеров такой штуки, которая называется генотерапия.
2: У нас тут опять много вопросов прилетело. Дмитрий, спасибо вам большое за такой обстоятельный рассказ. И в то же время все понятно. Хотя мы понимаем, что там часа на три, если mm-hmm. разбираться в мелочах. Тут вот наш постоянный слушатель Евгений задает такой вопрос, немножко отвлеченный, но надо задать его. Правда, что каждые 20 лет человек молекулярно полностью обновляется? Ну, вот есть такое у нас гипотеза. Вот она так или не так?
3: Ну, что значит обновляется там? Да, правда, действительно. Но это не то обновление, о котором, как правило, думают люди. Да? Это не про какое-то омоложение. Да? Просто у каждой клетки, у каждой даже молекулы есть время жизни. Да? И в тот момент, когда оно истекает, соответствующая клетка или молекула должна быть заменена новой. Вот. Это, как правило, и происходит. Да? Можно сказать, что вот это обновление раз в 20 лет — это такая фигура речи. Да? Угу. Ну, во-первых, оно не происходит там каждые 20 лет. Да? Это непрерывный процесс, и где-то в каких-то клетках он идет быстрее, в каких-то медленнее, а в каких-то там может почти не идти. Ну, ничего в этом как бы страшного нет, опять же, там вот так жизнь устроена.
2: Андрей, ты с нами?
1: Да, конечно. Я бы предложил задать вопрос тоже нашего постоянного слушателя, да. Андрея. Вот он спрашивает, может быть, чуть про предыдущую тему. Почему про одного человека говорят, у него хорошие гены, в кавычках, а про другого у него плохие гены? Как можно определить качество генов?
3: Очень хороший вопрос.
2: Опять на полтора часа.
3: Да, но вот определение качества гена — это какая-то субъективщина. Да? Такая вот прям, ну, какая-то человеческая история, вот рациональная, что ли. Да? Гены не бывают хорошими или плохими. Гены могут выполнять или не выполнять те или иные функции. Да? И на самом деле все зависит от условий среды. То есть мы, к сожалению, всю генетику проецируем на себя любимых, да, на людей, Да? Но вообще-то кажется, что вот эти механизмы, которые реализованы, в том числе и внутри нас, внутри наших клеток, они общие, да, и они там эволюции были придуманы там много миллиардов лет назад и совсем-совсем не для людей, да, а в целом там для такой формы существования материи, как жизнь на Земле. Вот. А возвращаясь к хорошей или плохой генетике и хорошим или плохим генам, все очень средоспецифично. То есть если мы говорим про людей, опять же, такой есть яркий пример, есть заболевание, которое характерно для жителей Африки. Называется серповидно-клеточная анемия.
1: Анемия.
3: Да. Угу. Вот это вот наследственное заболевание вообще-то. И оно приводит к тому, что эритроциты, вот красные клетки крови, которые переносят кислород у нас по организму, становятся не двояко вогнутыми дисками, как они должны быть в норме, а вот такими вот как полумесяцами. Это приводит к тому, что площадь поверхности эритроцита сильно сокращается, он может меньше переносить кислорода. Да? То есть такие люди себя чувствуют там сильно хуже при какой-то физической нагрузке. Не говоря уже о том, чтобы там забраться куда-то в горы. Да? Вот. Но почему эта серповидно-клеточная распространена в Африке? Потому что там есть такая штука, которая называется малярия. Малярия — это паразитарное заболевание, такой вот специальный внутриклеточный паразит, малярийный плазмодий, он как раз живет в эритроцитах, да, и человеку от этого плохо. И оказалось, что люди с серповидно-клеточной анемией, они имеют большую толерантность к этой малярии, потому что их битые полумесячные эритроциты, они не очень подходят для жизни этого малярийного плазмодия. Поэтому такие люди гораздо легче переносят малярию. Да? Но если таких людей загнать куда-нибудь в горы, да, то они немедленно помрут просто от того, что у них будет гипоксия мощная. Вот, таким образом, хорошие или плохие гены — это вот прям такая средоспецифичная история. Да? То есть,
2: в одной среде это может быть хорошо.
3: В одной среде это дает преимущество, а в другой это дает там...
2: Да просто убивает, сильный, на
3: да, сильные, сильные недостатки.
2: Да.
3: Вот. Так что вот как-то так. Поэтому хороший и плохой, там, it depends. Да?
2: У нас буквально 2,5 минутки осталось. Вопросы мы все равно все комментарии не сможем прочесть. Дмитрий, может быть, в порядке такого краткого экскурса, чем вы-то сейчас занимаетесь, ваша группа? Вот что-то такое на одну минуту рассказать, что самое такое, не знаю, передовое или современное из ваших исследований?
3: Ну, может быть, не самое передовое, но самое актуальное для меня на сегодня — это то, что мы с этого года в Пироговском университете запускаем магистерскую программу, которая называется «Управление генетической программой». Класс. Вот она прям так и звучит. И мы там изо всех сил к этому готовимся. Там лекционные курсы делаем, практикумы и так далее. И эта история связана с тем, что, ну вот, как мы раньше обсуждали, да, про там генотерапию, там, про диагностику и вообще там генетику и так далее. В общем, все на сегодня уперлось не только в России, но и вообще в целом по миру в то, что не хватает специалистов, кто бы занимался разработкой и производством вот этих генотерапевтических препаратов. Да. Это вот уже прям такая индустриальная задача. Да, то есть, еще раз, там, техпроцессы, они более-менее понятны, да, вот, но людей нету, да, и мы вот решили, что нам для собственного завода, который строится, вот почти достроен в Пироговском университете, нам очень нужны специалисты, поэтому мы вот готовим эту магистратуру. Вот на чем мы сфокусированы, там, во всяком случае, последние там несколько недель. Прям много времени требует.
2: Мы поняли, на кадрах и
1: на развитии
2: компетенций.
3: Спасибо.
2: Да. Спасибо вам за такой обстоятельный разговор. Простыми словами, очень понятно, доступно, прошлись по основным понятиям, да еще и даже по таким сложным вещам, как генетические заболевания и способы редактирования, да, вылечивания их. Андрей?
1: Да, хотя тут есть о чем поговорить еще часа на три, но, увы, вынуждены завершать. Напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях был Коростин Дмитрий, заведующий лабораторией геномики Пироговского университета, кандидат биологических наук. Всем спасибо за активное участие. Вопросы были хорошие, все очень по делу. Мы очень рады. И услышимся с вами в следующую субботу.
2: Всем пока. Пока.
3: Спасибо.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have soared! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «мили».
7: Я его что?
6: Тоже мне «мили».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у них.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к

воротах. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

бы рояль, был бы рояль, было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин. Толку, что толку-то от моих

0: не везет.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Белый медвежонок, медвежий ребенок, горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил, где-то.

0: далеко, если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Все у нас, как полагается, шир снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светило сенером, и опять полгода ждать. Только если...

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий на

Северяне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен семь,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
2: Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малышка.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание!

0: «Имена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Москва.
5: 94.8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Я не знаю, ничего не понимаю, у меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Мы парни бравые, бравые, бравые, а чтоб не сглазить.

Что со мной ты сделала? Зачем лишила сна? Слетают листья с дерева, а за окном весна. На вопрос доверчиво кивнула головой.

0: делала, мчалось время вспять. Нужна мне вечность целая, чтоб мог я все понять. Небе луны кружат, задачи летят звеня. Как здорово, что любишь ты меня.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: проклятие.
1: Капаю, кап, кап, капаю прямо на копье.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Маши.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается.

из всего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами, а

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирует.
1: Думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

хорошо, что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

то, что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка, ласковый, хороший.

0: то, что ты уходишь от меня.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: и хохочет он. Злой шутник, озорник, Купидон.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные

0: симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

верный котелок, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем заваришь, хоть супу кашу сваришь, не на фронте лучше он другой. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот искусной. Коль не вкусен суп или чаек, то не кок тому виною, а причиной быть иное, но заварить котелок. Я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там Питер кашу, только расплевать он не сумел. Прихотел быть господином, еврочейским властелином. Но не вышел приз на мирок, господа, он не

тот не пьет, не ест. На позиции надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже по 5 сотил, значит завтра трахну бухарев. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать. Плохо варит котело. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Бритвы, чуя поражение, стали трусить окружение.

0: опуститься на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котелок.
1: И попали в котелок.
0: Гитлер там боится котелка, смертная грызет его тоска. Просто плитку можно смыться, но чтоб Гитлеру укрыться,

Это, брат, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе, бродяги,

бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах. Не просто себе, бродяги,

Ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярный альфа-центр.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.